Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. На часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не стоит.

Я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удастся.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

девушка грустит. И в кино ты, сидя рядом, помолчит, как истукан. Но с нее не сводят взгляда, будто девушка экран. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. Он большой букет приносит из весенних нежных роз. Поглядит, как будто спросит, но как жаль, не вкус вопрос. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. И она уже решила, пусть совсем не говорит, ведь молчание там сила.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

0: Ну, подавай, подавай, подавай немножко.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубиться на носу. Жик, жик. Уноси готовенького. Жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: детьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. А ну-ка, дай жизни Калуга, ходи веселей, Кострома.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

Есть ли сходы, симонян, замит ворота? Мне кажется, что это сделано.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим, очень

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена...

0: для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6:05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 4 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем вообще самом лучшем. Вообще обо всем. Но самом лучшем. Мы не настолько прилежны, чтобы нам не самое лучшее, чтобы нам худшее. Нет, нам только самое лучшее. Если солнечные вспышки, самые лучшие. Если погода, изменение погоды, самые лучшие, самые острые. Если жара, то самая лучшая жара. Все, уже идет, надвигается 30-градусная. Хотели мокрыми быть, потными, вонять на весь офис, ехать в метро, и чтобы рядом подмышка была такая поднятая, да? И вот перед вот это вот здесь. Хотелось вам очень этого, не хватало вам этого в Москве? Получите. Уже 14 сегодня в 4 утра было. Было в 14, и сейчас, наверное, гораздо выше, чем 14. Но я не знаю, сколько, я Яндекс уже закрыл. Все, я в телефоне посмотрю сейчас, сколько, ладно. Так, а сейчас, значит, Москва... А сейчас 12 написано. Нет, ну это же неправда. Обновление, загрузка. Все, отказалось работать, представляете? Это холера погодная, отказывается работать. Угу. Я загрузил 16, облачно с прояснениями, сейчас 16 как будто бы. Слабый дождик с 18 до 20, а днем сегодня максимально 24. Это говорит мне телефонная штука. А что говорит гидрометцентр России? Как нам посмотреть не фактически, а погода бюллетени? Какие-то бюллетени. Сейчас, подождите. Вот все хорошо, но только хорошо бы, чтобы интерфейс был чуть-чуть поновее. Потому что интерфейс у вас гидрометцентр России, сайта такой примерно, как будто я Аськой пользуюсь. Честно говоря, кто-то даже не поймет, какой он там Аськой пользуется на рабочем месте публично. Значит, вот примерно как ICQ, и шрифт, и все такое. Ну, так, привет из моей противоречивой юности. Так, 4 июня, днем 23-25, телефон не соврал. Ночью 10-12. Потом до конца недели, до воскресенья 23-25, 24-26, 22-27. Понедельник 23-28, вторник 23-28, среда 25-30 днем. Ночью в среду 15-20. А до этого там в районе 15-17. А в Челябинске плюс 16, а днем плюс 19, говорит суровый Артем Каримов. Как известно, самые суровые люди живут в Челябинске. Там дожди, ветер, такие дожди идут из чугуна, какие-то. Ну, что-то такое должно быть. А в Норильске снег, сугробы. Помните эту прекрасную девчонку, которая таким ультрамеланхоличным голосом говорила: вот 4 утра, чайки не дают покоя. Вот вчера пришло еще одно свежее видео, но я уже, наверное, не найду его сейчас. Про Норильск. Вот как вы выживаете там в Норильске? Это серьезно требует какого-то пояснения, как жить в условиях, когда 1 июня, ну, у страны 1 июня написано, 1 июня. И у тебя сугробы, еще скамейки в скверах не полностью из-под снега показались, только спинки немножечко торчат, а так вообще полностью все в сугробах. Все, детские площадки в сугробах, и вся эта... Как жить, чтобы никогда не тосковать? Вот вопрос. Я перефразирую немного анонс нашей эфирной. Как жить, чтобы никогда не тосковать в таких условиях? Где находить поводы? Вот, я нашел. Все-таки нашел. 1 июня, Норильск. Значит, смотрите.
4: Ну что, северяне, дождались?
3: Северяне. Лето. Смотрите на это. Нормально вообще? Все в сугробах. Детская горка, чтобы вы понимали уровень снега, это 1 июня. Июня 1. Детская горка, видим домик, и кажется, что это домик стоит. Ну, домик просто такой. Но потом, когда ты видишь, что от домика вниз, туда в снег, уходит горка, ну, по которой дети скатываются, съезжают. Ну, только она, ее уже нет, она уже вся в снегу. Это вот настолько уровень снега до сих пор сейчас. А? Обстановочка. Да. И футбол парни играют на снегу. Прям. Вся площадка завалена снегом. Футбольная сетка. Норильск. В чем секрет вашего... Уважаемый Норильск, в чем секрет твоей жизнедеятельности? Вообще, как поддерживать жизнедеятельность в таком? Потому что здесь ты себя как бы немножечко радуешь тем, что... Ну, немножко подстегиваешь позитив и эндорфины тем, что... Ну, оно закончится сейчас, и потом у меня будет еще где-то вот, ну, 3 настоящих летних месяца. Ну, вот жарко будет, пух полетит, все это расцветет, грозы майские, потом июнь, потом вот это все сентябрь еще. Если повезет, октябрь с ноябрем даже может быть теплым. Там не повезет. Там вот 1 июня еще снег, потом он растает где-то, когда? К июлю? Вот, а в августе уже начнется похолодание, а в сентябре зима. Уже снова. Вот. И как поддерживать, я имею в виду себя, Норильск, Красноярский край, Норильск. Ну вот, пожалуйста, сейчас там плюс 5. Ощущается как 1. Как 1. Слабый дождь, закончится к полудню. Ждать ли тепла? Такой вопрос здесь в этом. Да нет, наверное, в этой программе погодной. Ждать ли тепла? Слабый ветер 4 метра в секунду. Низкая активность пыльцы. Еще бы! Низкая активность пыльцы написано. Низкая активность вообще всей флоры и фауны в этом месте. Днем 10 максимально. Ночью 5. Завтра днем 12, потому что солнце выйдет. Ночью 5. В субботу 12, потом 7. Вот, и 20 градусов, Норильск увидит 17, будет в понедельник, а во вторник, 9 июня, там праздник. Наверное, нерабочий день, все выйдут и будут раздеты по пояс. Кто сверху, кто снизу, и будут принимать солнечные ванны, потому что это, наверное, один из немногих солнечных летом. Все. А потом на следующий день уже все закончится. Пойдут дожди, дожди, и температура снова днем 14. Вот, Норильск, Красноярский край. Да, очень круто. Потому что Россия огромная страна, и так устроены вокруг нас океаны, что у нас температуры распределяются не широтно, а долготно. И поэтому совсем не обязательно, что чем севернее, тем холоднее. Очень часто бывает, чем восточнее, тем холоднее. Вот такая история. Сергей Иванович, доброе утро. Уж восточнее не придумаешь, чем место, где... обитает наш слушатель. Там сейчас плюс 25, и место называется Озерновский. Это на Камчатке. Камчатке тоже привет. Точнее, там добрый день уже. Баб Таня, доброе утро. Алексей, Сергей Скорпион. Тоже очень хорошо, что вы здесь. Все, про Челябинск, Норильск и прочие места потрясающе поговорили. Правильно? Поговорили. Теперь нам нужно еще раз вернуться к погоде из первых рук, гидрометцентру, и посмотреть просто немножечко на историческую составляющую этого дня, когда чего было. Это очень помогает. Между прочим, вот такие исторические справки, ретроспективные, помогают осознавать, что ты живешь не в конце времен, что что-то такое уже было, было даже хуже, было даже лучше. И вообще, и значит, будет еще. Если когда-то было, значит, еще будет. 3 градуса выше нуля было в этот день в 78-м году, 4 июня. 3 градуса. Это средняя температура, наверное. Нет, минимальная температура. 3 градуса. Ну, минимальная средняя? Нет, минимальная. Значит, было ночью где-то 3 градуса. В 78-м. А в 14-м было 29,5 в этот же день. 25 миллиметров осадков. Ну, это фигня. 69-й. А год назад в это время было 15,2. Ну, вот примерно как и сейчас. Все немножечко выровнялось, видите. Такая вот история. Все, пойдем опилюливаться и начнем смотреть на новости, на то, что происходило в мире, что происходило в России, что происходило в Питере. Не то, чтобы я Питер отделял от России, но мефом земля русская полнится сейчас. Вот везде меф. ПМФ, на ПМФе сидит и ПМФом погоняет меню. А что на ПМФе в меню? Кстати, меню так себе, честно говоря. За 10 тысяч, или за сколько, за 8, или за 8 тысяч. Посмотрим. Вот, ПМФ, машины показали на ПМФе эти, на робот эти, на ПМФе эти. Эти кегли сбили, это все на ПМФе. Ну, наверное, и нам что-то нужно высказать про ПМФ немножко. Но для начала опилюливание.

Спрашивайте, чего вы не спрашиваете? Вы спрашиваете. Говорит МСК-бот, читая ваши сообщения, вопросы, запросы, комментарии. Говорит МСК-бот в телеге, в Максе тоже. И Щукин и все тоже, канал такой. И Щукин и все в Максе тоже, канал такой, куда по ссылке из Щукин и все телеграмма попадаете.

По мнению экспертов, Сбер может представить новый класс устройств на МЭФе. Тизер загадочного устройства был опубликован не так давно. Возможно, речь идет о публичных компьютерах. Публичные бани видели? Публичные... А, это общественные туалеты. Ну, общественные видели. Ну, публичные, значит, общественные. Да? Публично-общественные. Ну, а теперь будут еще публичные компьютеры.

этом году новостей про девушек с пониженной социальной ответственностью, с МЭФа. А как, ну а как вы определяете, пониженную или повышенную социальную ответственность девушки, чисто визуально? Так, ну, это место такое, где все с ультраповышенной социальной ответственностью находятся. Я не знаю. По этому поводу Бочарик шутку прикольную запустил у себя в этой, в телеге. По-моему, у него это я видел. Украинец, запуская БПЛА, ПОПМЭФ, помни, там может эскортничать твоя сестра или дочь. Вот, вот что про пониженную социальную ответственность было.

0: элита, все обитатели Макса, элита, небо, жители. А вы теперь будете кусать локти друг другу, грызть ногти друг другу, будете проситься к нам, а мы вам скажем: вот заходите. А что заходите, чайку пошваркаем, заходите. А что, не можете? Ну так и не заходите тогда. А вам же говорили, заходите раньше. Макс удалили из App Store. Все, теперь не скачать приложение.
1: В движении.
0: Так, в движении. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Здесь можно, можно поговорить, если что. Можно не поговорить. Но в данном случае хотелось бы послушать вас про движение. Что у вас там на щелчке уже... драматично, все до Восточного, до этого Акуловского водоканала, и все это от Звездной улицы, которая из Балашихи туда выходит. Энтузиастов на въезде, где бывший круг, там большая ремонтная зона, теперь тоже уже пробка образовалась, и необычная Лефортовский тоннель. Мне только что показывало ДТП. На съезде в Лефортовский тоннель, внутренняя сторона. Вот так приближаю, нет ДТП. Вот так отдаляю, есть ДТП. Какое-то фантомное ДТП. ДТП Шрёдингера. Вот, и из проблем Пятницкое, Арестово, Юрлово. Такое специальное место, где вот Светлые горы. О, Светлые горы, как ориентир. И Марино-Знаменское кладбище. Такое место, где вот у вас почему-то часто там ДТП случаются. Все, в остальном... движение, рабочие, все едет на СВХ. Люди продолжают почему-то... Люди, а зачем вы продолжаете почему-то туда ехать? Вот где пожар был большой перед Щелчком, внутренняя сторона МСД СВХ, там сейчас пробка нарисована. Или это фантомно? Вот, а вы туда ехать, потому что вы не знаете, что был этот пожар, потому что там перекрытие, что просела эстакада, и что туда лучше не появляться. И вот туда, понимаете? Вот, и теперь там перекрытие, и ведутся работы, а вы туда все время едете. Это странно, это крайне странно. Амарамба присоединился к нам. Сейчас буду спрашивать, видно ли мои сообщения. Видно. Амарамба. Видно ваше сообщение. Все, с движением закончили, поехали дальше.
1: Моторы.
0: При переходе по ссылке с официального сайта... По ссылке с официального сайта выдает ошибку, а в поиске приложения не найти. Команда «Макс» подтвердила удаление приложения. Да, подтвердил. Я верю, конечно, команде «Макс», но попробую сам тоже зайти. «Макс Мессенджер». Ничего не найдено. Все, действительно, ничего не найдено, «Макс». Теперь, когда вы захотите действительно пользоваться, ну, покупать алкашку свою... вредную в магазинах, без того, чтобы кричать: «Тетечка, тетечка, подойди, засвидетельствуй мой возраст», когда на кассе самообслуживания ты будешь это делать. Когда везде цифровые ID, когда сервисы, когда все автоматически для нас, для настоящих граждан этого Олимпа, живущих на острие технологий, когда для нас все будет открыто, вы будете прозябать в своих... Где вы там прозябаете сейчас? Вы будете прозябать в своих тех местах, где вы сейчас и так прозябаете. И будете говорить: ну как же, ну я уже готов, яблочко поспело для Макса, я уже созрел, наконец, теперь я понимаю, что это то, что нужно, а мы будем говорить тебе, ну, пожалуйста, обратись к гомосексуалисту Тиму Куку, вот, и пусть он тебе разрешит покупать, закачивать это приложение. Ну и все. Так что... Не знаю, что еще вам сказать. Большие молодцы, что не закачивали. А после пожара кто-то начал там работать, может, кто-то напишет, делают работу, или опять два человека бродят, и все. Я думаю, что экстренными мерами работают, но вообще инициатива собирать данные оперативные по транспортной инфраструктуре, по работе, которая проводится в рамках этой самой инфраструктуры, это дельная инициатива, поэтому граждане... Если вы в районе этого самого просевшей секции эстакады, на, что здесь, бульвар Рокоссовского, Тюменская улица, Иртышский проезд, открытое шоссе, бульвар Рокоссовского, опять же, 6-й Подбельский. Вот это все районы вокруг этого участка, который сейчас перекрыт. Тюменская улица, проектируемый проезд 79-26. Посмотрите наверх, пожалуйста. Ну, чуть-чуть вперед и наверх. Для кого-то это может быть вправо и чуть-чуть наверх, влево чуть-чуть наверх. Кто-то, для кого-то может быть вниз, наоборот, вы живете там. Это же огромное количество домов. Жилые районы, кварталы и вот эти застройки, новостройки. И это прямо у вас окна туда выходят. Скажите, пожалуйста, что вы видите? Видите ли вы там копающих, работающих, перемещающих вот места рабочих, там идет активность какая-то, такой муравейник прям, и все. И вы видите, как конструкции заново появляются, как в таймлапсе, такие нарастают секции моста, вертолеты прилетают, это все. Или пока что только ряды биотуалетов стоят. Потому что, как правило, самый главный признак ремонта у нас в местах перекрытий, когда там на третьем кольце перекрывают что-то, самый главный признак ремонта — это биотуалеты. Там обязательно должны стоять кабинки голубые биотуалетов, и ни одного рабочего, и лопата должна стоять у биотуалета. Такая одинокая лопата и кабинка вот эта. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Да, насчет, здравствуйте, Алексей Коваленко. Насчет биотуалетов, конечно, согласен. Я хотел бы задать другой вопрос немножко слушателям.
0: Давайте.
1: У меня вот буквально за неделю, я даже не знаю, как они за ночь, просто меняют схему проезда в Крылатском. То есть там, где было два ряда, сделали три, а где раньше прямо нельзя, теперь можно, меняются, вообще вот просто разметку.
0: А где расскажите, где, в каком конкретно, потому что я часто езжу там, в Крылатском.
1: Рубежный проезд, например, там было две полосы направо, на дублер, на сторону МКАДа, и прямо под эстакаду и налево. Сейчас сделали три полосы, то есть теперь двух полос можно прямо и налево под эстакаду, но одна полоса направо. Соответственно, с дублера тоже так же едешь, добавили автобусную полосу. Я даже не успеваю, как... я сейчас вот утром ехал, они вот сейчас уже что-то заново рисуют. Воткнули светофор новый, который-то они любят, кстати, у нас. То воткнут светофор, то вытыкают, короче. Я уже...
0: Это путаю, чтобы... Это чтобы вы не, не расслаблялись,
1: На Крылатских холмах. Там вот где вот эти вот перекрестки, то они сначала светофоры повтыкали через, через буквально... Наверное, в месяца два их зачем, выткнули. Вот.
0: А вопрос в чем? С чем это связано? А как вам, по-вашему, должно быть раз и навсегда? Или предупреждать заранее, что это сделает?
1: Смотрите, например, вот был у нас перекресток, вот как раз рубежный проезд.
0: Да.
1: Улица Крылатские холмы. Там сначала разговора просто не было. На моей памяти только один какой-то имбецил, видимо, не вписался в поворот и на крыше валялся там на этот на газончике. Вот, то есть ДТП там не было. Потом воткнули светофор. Сейчас,
0: может, пешеходный переход сделали и поэтому воткнули?
1: Да нет, он был даже пешеходный был там чуть подальше. Сейчас там сделали вообще круг, то есть круговое теперь там движение. Светофор убрали, это все в течение, буквально вот пару лет. То есть вот это вот перестроение. Мне такое ощущение, что, у нас вот эта улица Крылатские холмы, которая тупиковая, которая, в принципе, практически всегда в хорошем состоянии, там только местные ездят, по большому счету.
0: Я иногда объезжал пробку на Рублевке.
1: Там пробку можно объехать, там можно чуть на Новоригу выскочить, пьяный там дорогу. Вот, это надо знать. Не всегда навигатор туда ведет. Вот, поэтому там всегда, в принципе, хорошая
0: асфальт. Оставить вас в покое, в общем. Предлагаете.
1: Да, ее каждый... Еще сейчас новость, вот только утром прочитал, опять какой-то дублер там перекрывают на полтора года на Волоколамке.
0: Да, сейчас прочитаю. Понял. Я думаю, если вы меня спросили, я и не знаю точно правильного ответа. Думаю, что это как-то укладывается в планирование, опять же, улучшение инфраструктуры, расширение, создание еще более безопасной, еще более дружелюбной для всех участников. А еще, это у вас еще там велодорожки сейчас не появились, сейчас подождите, еще появятся велодорожки, потом вот это все. По аналогии с армией, почему осады всегда, это всегда плохо? Осады плохо, потому что большое количество сильно тестостероновых людей сидят в одном месте без дела. И начинают заниматься всякой ерундой, глупостью. Разлагаться начинают. И чтобы они не разлагались, они все время должны что-то делать. Копать. Обратите внимание, почитайте записки о Гальской войне или Гражданскую войну, Цезарь. Там все время это что-то не, армия копает больше, чем воюет. Это железобетонно. Такую фразу услышал прикольную, что пот экономит кровь. Ну, в смысле, все эти работы потом окупаются тем, что ты экономишь жизни, и все. Они все время что-то строят. Они все время копают, наводят мосты. Только остановились ночевать, нужно уже окопать лагерь. Ров шириной 15 футов, глубиной такой-то, поставить стены сразу на ночь. На ночь. Это на ночь остановились два легиона. И у них уже лагерь готов. За два часа они построили все это. Рвы, башни поставили, все. Ну, два легиона — это почти 10 тысяч человек, и все 10 тысяч приходят и такие, все, их работа копать. Они все работают, строят, все, вот такие вот. Иначе начинает разлагаться, и поэтому все, Алезию, последняя, финальная, главная битва за Галлию, 52-й, по-моему, год, Алезия, пока там укрывался Верцингетеринг, он его окружил стеной, а чтобы защищаться от тех, кто ему придет помогать, все галлы, все вместе собрали гигантскую армию, окружил стеной ту стену, которая окружил Алезию, только уже от тех, кто придет с той стороны. И была блокада города, а потом еще и сами себя заблокировали от тех, кто снаружи придет. И все это сделали моментально, быстро. Вот такие вот. Там около 30 километров протяженность укреплений, рвов вообще всего. Зато не скучали и были готовы к неожиданностям. Чтобы вы там не скучали и всякой ерундой не занимались, вам тоже все время меняют все вот это вот. Светофора не было, светофор есть. Вы же привыкнете, начнете гонять, зная, что а тут вот так, а здесь вот так. И нужно раз, вот изменило, ты видишь, о, а уже светофор висит, оп. А уже скорость другая, а потом раз, новая скорость. И потом еще камера, скорость изменилась, причем обычно в нижнюю сторону. Было 60, стало 50, оп, и камера тут же сразу моментально. Чтобы урок был еще более на глубоком уровне понят тобой, а именно на финансовом уровне.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Моторы. 6:38, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я категорически рад, что все мы здесь сейчас собрались. У нас четверг, 4 июня, если вы не мигрант из Корея Таун, который ждет там матча своего в чемпионате мира по футболу, если вы не Владимир, еще один из Калифорнии, и если вы вообще не живете где-то за океаном, то у вас тоже должен быть четверг, проверьте, пожалуйста. Потому что, может быть, все это вам только кажется. И у вас сновидение. Так что сверьте немножко. 4 июня 2026 год, если что. Как можно вразумить людей, спрашивает Терант. Никак. Вот ответ сразу никак. Неважно, что вы собираетесь вразумлять. Ничего не сработает. Нет. Люди – существа невразумляемые. Поэтому единственное, что можно сделать – предупредить их невразумительность, знать это заранее и избегать ситуаций, при которых вам кого-то в чем-то нужно вразумлять. Кому-то что-то, кого-то куда-то вразумлять. Все. Мне очень понравился один мотоциклист, который... Как-то случайно я попал на какой-то ролик, он там правила поведения, что-то такое, за рулем. То есть, ну, как в первый же свой сезон не сделать этот сезон последним же для себя? И он какие-то правила... Простые вещи, но очень точные. Другое дело, что никак не связанные с реальной жизнью и с нашей эмоциональностью, ну и, естественно, невразумительностью. И самое главное, еще знаете с чем? С тем, что у каждого своя правда. А именно, свой взгляд на реальность. Ну, то есть у каждого своя реальность. И то, что вы считаете, что кто-то не прав, на самом деле он абсолютно, он ровно так же считает, что ты сам не прав. Примеров масса. Так вот, мотоциклист этот говорит, ну, подрезал вас там или не увидел, вы не знаете, он не увидел вас, и выехал перед вами автомобилистом без поворотника, или увидел и подрезал, еще что-то. Не надо вступать в кричать ему что-то, показывать руками, пытаться что-то донести, свое негодование. Просто ты же быстрее, легче и маневренней. Ты можешь спокойно уехать от него. Он не может в междуряде, а ты спокойно можешь дальше, все, и ушел, и забудь вообще про него. Потому что и нарезочка идет. Потому что масса происшествий случается в тот момент, когда вот так вот мотоциклист что-то пытается объяснить, отвлекаясь и въезжает во впереди стоящий автомобиль, куда-то еще, все. И получается, что то, что тебе казалось опасным, не привело к последствиям драматическим, а твоя реакция на это привела к последствиям драматическим. Вот, перефразируя, можно сказать, что попытка вразумить часто заканчивается еще большей драмой, чем само событие, после которого вы пытаетесь кого-то вразумить. Но Терант вот про что спрашивает. Как можно вразумить людей, что поворот под красный светофор на зеленую стрелку, что не действует помеха справа и должны уступать всем участникам движения дорогу? Это я не очень понял. Или вы мне скажете, я правильно вас понял? Речь идет о том, что

0: когда вы идете себе спокойно на свой обычный зеленый, а с правой стороны кто-то выезжает у вас, для него стрелка просто зеленая. И он, получается, выезжает под вас. При этом, то есть, я так понимаю, ситуация была такая, что уже дошло до коммуникации, да? Когда вот вы услышали эту заветную фразу: «Ну я же у тебя помеха справа, ты же должен меня пропустить». Вот, я же у тебя помеха справа. Вот. Помеха справа, я напомню, она работает на нерегулируемых перекрестках, когда иное не обозначено знаками или светофором. Вот. И если вы не знаете, на какой вы дороге, вы предполагаете, что вы на второстепенной, и здесь начинает работать правило правой руки. В других ситуациях помеха справа не работает. Когда вы едете в среднем ряду и собираетесь перестроиться в левый, допустим, крайний, а там едет автомобиль, и вы включаете поворотник и начинаете его подрезать, так вот, а потом кричать в окно: «Я же у тебя был помехой справа, ты должен был меня пропустить!» Нет, вы глубоко заблуждаетесь. Вы, напротив, создаете препятствие и меняете рядность свою, вы встраиваетесь туда. Он не должен вас пропускать вообще. У меня, кстати говоря, вот такая ситуация была буквально на днях, выходные. Значит, мужчина армянской очень внешности. Я сейчас не пытаюсь давить на национальный этот, просто Пашиняна так много сейчас на информационных лентах. И так много таких, ну, по-настоящему тревожных настроений среди... Я не знаю, как это назвать, диаспора, не диаспора. Но те, кто живет в России, пользуясь отдельным специальным статусом, вот, без визом, там же сейчас без виз, правильно у нас? Вот, и всем остальным. И Пашинян с его стремлением обговнять все, все лучшее, что есть в его стране сейчас с точки зрения экономики, а именно полная, полная зависимость от связи с Россией, в том числе по энергоносителям, он собирается в Европу. Все. И хотел бы остаться и там, и здесь. Чего не получится. Ну, вы знаете эту ситуацию с ЕАЭС, в которой сейчас Армения находится, и с Евросоюзом, куда он стремится. И что страна потеряет, когда, если и когда все-таки до этого дойдет. И один из пунктов изменений, которые случатся, ну, то есть газ по совершенно иной цене, энергоносители все по совершенно иным ценам, продукты по иным ценам, другие таможенные правила, пошлинные правила и все остальное. Ко всему прочему, граждане Армении, которые здесь не получили ну, какого-то статуса, позволяющего жить, если и когда отношения станут визовыми, они должны будут покинуть страну. Обратно вернуться в благословенный край Армению, где все очень хорошо, и странно, почему вот вы здесь, а не там. Это должно будет произойти. Вот. И в связи с этим вот все такие тревожные какие-то вот это все. Возможно, тревожность это сказалось. Но я говорю к тому, что я был, во-первых, впечатлен тем, что очень такое характерное лицо в щетине, в такой, знаете, я думаю, не хватало шампурика, чтобы в руках был шампур такой какой-то. Вот. И вот прям будет, ну вот. И он за рулем новенькой Vesta SV Cross серого цвета. Красивый цвет такой серый. Новое, просто новье, еще в лаке в таком салонном, знаете, очень чистое, новое. Только что забрал. Откуда-то. И, в общем, а я еду с женой, говорю, это на Нижних Мневниках, на улице, на Хорошевской, вот, на, не Нижних Мневниках, на Хорошевке. И там, если, знаете, от Хорошо, если ехать в сторону Беговой, от торгового центра, несколько переулочков, они выезжают как бы с правой стороны перед светофорами. Они выезжают с правой стороны, и у них небольшая разгонная полоса, они как бы в автобусный ряд выезжают. И им потом нужно встраиваться в левый ряд. А это на светофоре. То есть ты направо поворачиваешь из этого переулочка, и все, и у тебя несколько метров, и дальше автобусный ряд пошел. И камеры, конечно. И тебе нужно встроиться в левый сразу же. И при этом перед вами красный светофор, а в этом левом для тебя, а в среднем для меня ряду, потому что я еду по Хорошевке, уже стою я. И мы на одном светофоре стоим. На одном. У меня CS75 Pro, Чинган, робот, очень расторопный. И 181 сила. И не очень высокий вес автомобиля. Ну, то есть он динамичный. Нужно сказать, что вот 75-й неожиданно легкий. Он вот в управлении и в повадках своих значительно легче, чем ты ждешь от него. В смысле, легче не в смысле, что он не порудистый какой-то, а легче в смысле динамичней. Он такой, он как Джек Рассел. Вот такой, подвижный, раз, рвануть, давай ускориться, пожалуйста, ускоримся сразу, без задержки вообще, раз, ускорился моментально. Это даже приводит к непривычным таким необычным ситуациям. Думаю, что штрафов я получу с ним нормально, потому что ускоряешься до предела вот этого нештрафуемого, исходя из каких-то своих впечатлений от предыдущих там автомобилей, от Чингана, а он это делает быстрее, чем ты ожидаешь. И ты такой раз, а там уже как бы уже и ограничение скорости, а ты такой не понял даже, как так ты его достиг. Ну, в общем, включается зеленый, я начинаю ехать, просто ехать. Вот я просто еду по своему ряду с обычной своей динамикой, просто на зеленый поехал. И в этот момент он просто встраивается мне слева в меня. Встраивается и продолжает встраиваться, такой прямо в меня встраивается. А мне хорошо, надо было налево, еще левее перестроиться, потому что я на разворот хочу уйти. Там разрыв есть на следующем светофоре и разворот. И я как бы уже собирался, я уже даже включил поворотник перестраиваться, и получилось так, что вот он в меня въезжает, жена, вот такая, как всегда, женщины, я думаю, что у нее инфаркт, она так реагирует всегда, а это оказалось, что он в меня вот так в бок въезжает. А я в это время уже с поворотником перестраивался, и так совпало, что я перестроился, и он такой, иначе въехал бы в меня. И так мы разъехались. И тут он начинает исполнять. Пытаться обогнать и такой по полосе вправо-влево змейку как будто делать такой, вот такой, жу-жу-жу-жу, вот такой вот резкий такой, шу-шу-шу, потом раз, и такой, я не понимаю, что это. А, хотел вырезать это из регистратора даже, эту ситуацию, но поскольку тогда у меня регистратор был еще старый, и сбрасывание видео из него это целая эпопея с бубнами и танцами, и балетом, я этого не сделал. Теперь-то я могу, теперь я легко, у меня сразу видео, оно уже сразу в телефоне, моментально, автоматически, сразу, раз и все. Вот, но тогда этого не было, и, в общем, я не вырезал. Все. И он, оказывается, потом вклинивается за мной на разворот, мы разворачиваемся вместе у азбуки там на Хорошовке. И потом я опять останавливаюсь, выезжаю в крайний правый, потому что мне нужно уйти в сторону Ходынского поля, в переулки туда, в жилые районы. И красный. А он рядом. И такой машут мне рукой, стекло опусти. Я вот стараюсь дзен свой не нарушать вообще никак. Но мы стоим. И, честно говоря, делать вид, что я испуганный какой-то школьник. Я такой, нет, делать вид, что я не вижу этого, отворачиваться. Ну, короче, это тоже неправильно реагировать на всякую шушеру. Вот. Ну, я думаю, ну, все равно стоим. Интересно, что, вот что, по его мнению, вот что он мне собирается сказать? Я опускаю стекло. Слушай, она начинает, брат, зачем специально ускоряешься, чтобы меня не пустить? И что? Вот это начинается. Это я к чему? Простите, это долгий этот рассказ был иллюстрацией того, насколько разные реальности у двух разных людей. Вот я стою в среднем ряду, светофор включается зеленый, начинаю движение. По его мнению, я должен был на зеленый остаться стоять, чтобы он въехал. А то, что он не успел въехать до того, как я уже начал движение, им воспринимается как моя попытка не пустить его. И там тоже прозвучало, я же справа у тебя был, а ты специально ускоряешься. Понимаете, какая история? Я сделал вид, что я американец, и его, я не очень понимаю, поехал направо. Потому что, а что тут скажешь-то? Это надо садиться за стол, брать бумагу, карандаш, рисовать схему, рассказывать. То есть мы должны прям вот сесть и разобрать. То есть, знаешь, группа разбора должна случиться этой ситуации, в рамках которой нужно было показать ему, что он идиот. Ну, вот со своим заявлением. Но он, его внутренний мир таков, что он воспринимает окружающее вот так. Его не пустили. Его не пустили хорошего на новой Весте, не дали ему въехать. И все. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, дорогой Террант. Или не очень дорогой, я не знаю. Ни в чем, никаких людей вы не вразумите. Ваше вразумление, попытка вразумить, будет восприниматься как агрессия, потому что свою правду человек точно знает. Он точно знает свою правду. И поэтому все, что вы будете пытаться ему вразумить, будут ваши попытки изменить его реальность. А люди не любят, когда их реальность изменяют. И они всячески внутренними психологическими силами, запорами, затворами, засовами стараются препятствовать этому процессу. Соответственно, закончится это все равно поножовщиной. Вот как бы это ни начиналось мило, добрый день, я Роман, а вы, а я Анзо, Анзор, вы понимаете, да, я понимаю, все равно закончится поножовщиной в конце. Вы будете сражаться на шампурах. Так что нужно вырабатывать не это. Не умение дискутировать, не красноречие, не демагогические приемы, не НЛП, не это надо уметь. Это надо уметь, конечно. Но это для этого нужны другие принципы коммуникации. А вот в этих ситуациях нужно вырабатывать совершенно иное. Нужно вырабатывать умение не реагировать на дурачье. Просто вот не реагировать. Вот не ударились вы сейчас. Все, и нормально. И поехал дальше. Никому ничего не объяснишь.
1: Моторы.
0: Говорю я себе, который, для которого это пока что недостижимый уровень дзена. Но я стараюсь. Я очень-очень работаю над собой. Очень стараюсь прям вообще. Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан. Пишет Ресарио. Его жестами его объяснять. Ну да. А смысл? Ну, в смысле, ну, это, во-первых, это бессмысленно. А во-вторых, за жесты у нас сейчас штрафуют, вы не знаете, но уже целый ряд прецедентов, когда люди ловят штрафы, вот так, ну, надо заявление потом написать, но их реально штрафуют именно за палец средний. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, порадовал ваш рассказ, вот, у меня тоже интересная такая ситуация была, примерно похожа на вашу, только, смотрите, ни в коем случае я не ксенофоб никакой, то есть, понимаете, да?
0: Да. Я тоже, вы что, мы здесь.
2: Нет, смотрите, у меня с Арменией много знакомых здесь, кто бизнес занимается. На самом деле, очень трудолюбивые ребята. Вот.
0: Нет, но... послушайте, у нас и в творческой тусовке, и людей, и в политике, и везде. Прошу прощения, наш главный редактор Роман Бабаян, на всякий случай. Да, я хочу напомнить. Поэтому мы точно понимаем, что это дружеский, братский народ, с которым мы веками живем, и мы очень связаны. Все, поэтому это... не обсуждается.
2: Точно такая же история, только парень был вот на праворукой япошке, и на ней были армянские номера.
0: Угу.
2: Вот, и тоже у меня с таким недоумением на меня, ты что творишь, брат, там?
0: Угу.
2: Вот я что-то подумал, неужели тащат даже япош праворуких так далеко в Армению, за Кавказ?
0: Ну интерес да.
2: У них, ну, не тащит. Вроде с автомобилями-то.
0: А цена?
2: Нет.
0: Хочется же что-то нормальное. Нормально. Да, с другой стороны, это вот вся эта ситуация была иллюстративно классной. Я увидел, вот все спрашивают, где Лады? Я не вижу Лад в Москве. Вот, пожалуйста, чувак купил, потратил 2 миллиона рублей на Ладу. Купил Весту СВ Кросс. И едет на ней, пуляет, видите, лихач.
2: Все, ладно, хорошо.
0: Спасибо, держитесь. Несколько россиян уже оштрафовали за демонстрацию среднего пальца. Значит, большой демонстрируйте. Указательный – демонстрируйте. Указательный со средним – демонстрируйте. Безымянный со средним и указательным – мизинец отдельно – демонстрируйте. Средний отдельно – не демонстрируйте. Все, понятно? Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КУАП «Оскорбление». За такое действие предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В нескольких регионах России людей оштрафовали за демонстрацию среднего пальца в различных ситуациях. В торговом центре, на парковке, во дворе и при обгоне на дороге. То есть зафиксировано было даже это. Сейчас я вам расскажу. Подробности, как вы, ну, в смысле, вы же в этой, во всей ситуации мы себя ассоциируем. То есть мы обязательно всегда в любой ситуации... проводим аналогии между участниками и собой, правильно? Ну, какую-то спорную ситуацию вы рассматриваете, и вы тут же присоединяетесь к одному или ко второму участнику, ну, с точки зрения ментально, с точки зрения ощущений, то есть вы ассоциируете его, с, ну, себя с кем-то из, из участников. Соответственно, я думаю, что здесь, в этой ситуации, максимальное количество сейчас с интересом хотели бы услышать, а как получить этот, в смысле, не получить, а как наказать оскорбителя. Потому что мало кто подумает, о, точно, не буду показывать пальцы. Не-не-не, все хотят теперь зафиксировать и наказать этого гада. Другое дело, что я бы хотел немножко разобрать саму этимологию. Показывать средний палец как жест оскорбления. Мне кажется, что это пришло к нам из западной культуры. И это такой некий аналог ругательства, англоязычного ругательства. А если это англоязычное ругательство, то тогда получается, что слово на букву F, если ты его скажешь, то это что, будет тоже считаться оскорблением? Вопрос. Если ты скажешь drinking shit, вот, ну как-то это будет оскорблением? Если нет, тогда средний палец-то чего мы стали считать оскорблением? В какой момент? Если это просто аналог. Но может оно и не так. Жест был хорошо известен и назывался катапюгон. Катапюгон. Знаете где? В Древней Греции, 2500 лет назад. Что означало нечто постыдное, связанное с пассивной гомосексуальностью. В комедии Аристофана «Облака» 419 года до нашей эры персонаж грубо показывает средний палец, грубо, Сократу, когда речь заходит о стихотворном размере дактиль, дактиль, от греческого палец. Философ Диоген также использовал этот жест, чтобы выразить презрение оратору Демосфену. А, тогда ладно. Римляне, естественно, как правопреемники эллинской культуры, они все позаимствовали, все лучшее, да и худшее тоже, у эллинов, ну или у греков. Да, суть, в общем-то, они сами, по сути-то, и греки тоже. Значит, бесстыдный палец, назвав его «digitus», «digitus», «impodicus». «К» не было у них, «ц» было. Поэтому «digitus impodicus». Ну, не было у них произношения на «к», «к», «к», было «ц». Поэтому «цезарь», а не «кесарь», «цезарь». Вот, «digitus», бесстыдный палец, или «digitus infamis», позорный палец. Поэт Марциал упоминал его в своих эпиграммах. Император Калигула, по свидетельствам историков, унижал просителей, заставляя их целовать его средний палец. Все, тогда ладно, да, это просто тогда... Но, тем не менее, все равно западный мир, как Америка, америкосы, это все забрали у римлян, считая, что они построили еще один Рим, посмотрите на архитектуру, на политическое устройство. Вот. А оно пришло к нам не так давно. Продолжим обязательно, граждане, уже в новом часе.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирует.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
4: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 4 июня на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Крайне рад. Зовут меня Роман Щукин. И мы продолжаем о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни вообще, вселенной, ну и прочих мелочах. Вид с МЦК никаких работ не ведется. Да, мы же подвесили вопрос, и он получил несколько ответов, которые не дошли до эфира. Это был вопрос, а там вообще что-то делается на МСД, где прогорела немножечко секция эстакады, просела из-за этого, и теперь перед щелчком перекрыта внутренняя часть МСД. Что там вот с работами? Евгений написал, очень вяло копошиться начали позавчера, при том, что сам пожар был... Когда сам пожар был? В мае. Точно в мае, ну, несколько недель назад, может быть. Но как будто позавчера. Ну, может, заготавливали материалы строительные, там надо было заготавливать, там, лес рубить ходить, что-то такое. А Денис пишет, что вид с МЦК вот какой, никакой. Ну, в смысле, никаких работ не ведется. Я еще раз попрошу вас, если вы обитаете в этом районе, если вы проезжаете этот район, если вы из окна видите, как там все это устроено, можете либо написать, либо прям вот сразу бросайте прям вот картинку, как бы там, видосик. Мы разберемся сами. Если не знаете, как интерпретировать, просто присылайте и все. Присылать можно не сюда, не в бот-мессенджер. И вообще это касается всех картинок, которые вы, может быть, захотели бы прислать, продемонстрировать что-то. Бот-мессенджер наш родийный не принимает файлы. И это очень хорошо, потому что мало ли что вы там пришлете. Какой-то эти свои дипсики, дипфейки, ну, вы поняли. А зачем нам это? Потому что разные здесь сидят люди, здесь сидят впечатлительные иногда. Вот, поэтому файлы принимаю я не впечатлительный. Можете присылать Щукин и все, это Телеграм. Там же, кстати говоря, большинство из того, о чем мы здесь говорим, либо уже продублировано, либо обязательно появится в ближайшее время в Телеграм-канале. Из Телеграм-канала в Макс-канал, если вы уже скачали себе приложение. Потому что теперь, наконец, мы стали элитой и кастой, у которых теперь мир разделился на тех, у кого есть и будет Макс, и на тех, у кого не было и не будет Макса. Потому что Apple удалила приложение компании из App Store, и теперь скачать его нельзя. Ну, наверное, на Android как-то можно, потому что, как показывает практика, если что-то из App Store исчезает, то в Русторе, а это для андроидных операционных систем, да там как-то вроде бы что-то остается, можно качать. Так что придется менять телефон. Теперь уже все, простота закончилась. Это только на первом этапе было просто. Просто скачиваешь, заходишь, все, и вот тебе Макс. А теперь, ну, меняйте телефон, покупайте себе Huawei, Xiaomi, какой-нибудь, или что-то, какие есть еще слова странные для многих. Да, и пользуйтесь теперь Максом. Что у нас здесь было? Да, про ремонт сказал, про приветствие сказал, про попадание в Макс из Телеграма сказал из канала. Там прямая ссылка. Прямая ссылка, Щукин и все, Телеграм, и под каждым постом практически ссылка на Макс-канал. Да, в Ереване в 2020 году у 90% таксистов, экскурсоводов, были праворульные минивены. Также праворульные автомобили, это вполне себе для них обычное дело. Вот, и поэтому, когда вы встречаете здесь на праворульках представителей вот гостей из Армении, это нормально для них. Вот, вот что мы хотели сказать. Так, еще про Челябинск. Спасибо большое. Погода, коротко о погоде, если вы только подключились, тренд у нас идет на потепление. На следующей неделе к среде уже будет снова 30, понедельник, вторник 27, 23, 24, 25 до конца этой недели. И кто-то из синоптиков пообещал, что в ближайшие дни у нас снова здесь начнут формироваться грозовые области, и будет весело. Стоит ли напоминать о шатких конструкциях и деревьях? Вот. Не оставляйте автомобили под шаткими конструкциями. До сих пор никто так внятно не объяснил, как определять степень шаткости конструкции. Нужно шатать ее, прежде чем оставить там свой автомобиль. Или на глаз, или мы не знаем. Я твою конструкцию шатал, она не шатался, вот поэтому я там автомобиль поставил. Так мы же отстраняемся от англицизма всяких, пишет Алекс, отстраняющийся. Нужно запретить средний палец на законодательном уровне. Наверное. Денис спрашивает, это мы говорим о том, что средний палец демонстрировать сейчас жесты не вариант, потому что это как сбитый голубь. Голубя сбил, и кажется, ну, конечно, неприятно, осадок, минус в карму, будешь думать об этом. Все же жизнь. Сбил и не съел, потому что я думаю, если сбил и съел, то это ничего, ты как бы добыл себе завтрак. А если сбил и уехал, то это очень плохо. И это, в общем, покидание места ДТП. И если тебя в этот момент зафиксируют, это сейчас вовсе не шутка. Это такие казусы правовые. Если тебя в этот момент зафиксируют, граждане окружающие, что ты после того, как сбил голубя, уехал, и напишут заявление, а сотрудники будут такими ответственными или юмористами, наоборот, и захотят заниматься этим, и найдут тебя в течение 2 месяцев, то тебе грозит лишение водительского удостоверения, потому что ты покинул место ДТП. Наезд на голубя — это ДТП, так же, как и наезд на... Вот все, что больше голубей, я понимаю, там, наезд на лось, ну, явное ДТП. А если меньше голубя что-то? Вот наезд, допустим, на муху, это почему это не ДТП? Муха хуже чем-то, чем голубь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Я слушаю вас.
1: Да, доброе утро, Роман. Он в момент обещал вам, что я буду звонить. 59. Вот позвонил после. Смотрите, по поводу голубей.
6: Да.
1: В начале как раз недели ездил в районе там Кожуховских улиц Южного порта. И там очень много старых тополей. И они, видимо, начали как раз сбрасывать эти семена. И вот обратил внимание, что там просто было какое-то полчище этих голубей, которые реально просто, не боясь никаких машин, они ходили вот вдоль проезжей части. И ну, достаточно активно эти потребляли семена. Вот, сам несколько раз вот практически приходилось до полной остановки.
6: Да.
1: Чтобы пропустить
6: вот этот стадо. Вот у меня тоже, да.
1: То есть, реально, как бараны, прям вот они раньше ходили. Ну, или коровы. Вот. И очень много машин тоже. Вот вчера ездил в очередной раз, видел парочку, видимо, которые не успели увернуться.
6: Лежали, надеюсь, да, что... голубочки? Ну, вот, ну, да, вот если это, такое ну, зафиксируют
1: уже было.
6: И напишут заявление за это лишение. Понятно? Никто же в здравом уме не будет... Не напишет. Я тоже надеюсь. Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь. Но, тем не менее, по закону это так. Вот так оно работает. Если я профессиональный токарь-фрезеровщик, и у меня других пальцев на руке просто нет, пишет Денис. Как не демонстрировать? Вот никакие пальцы не показывайте тогда, если других нет. А вообще, конечно, да, мы знаем эту шутку про токаря-фрезеровщика. У токаря-фрезеровщика с 8 пальцами есть 2 удивительные истории из жизни. А черви разве не живые существа? Вот я и говорю, Андрей Лав. Мне кажется, что Верховный суд должен выйти с разъяснением. Наезд на каких существ уже не считается ДТП? Голубь – ДТП, а воробей А скворец, вот мы по размеру еще, или как? Или вот, а белка, допустим, белка тоже, наверное. А если, к примеру, сказать крот, вот это же, или еж, а маленький еж, а лысый еж, вот лягушка, это, к примеру, наезд на лягушку, это, или все, что, с чем сталкиваешься, а не наезжаешь. Вот если сталкиваешься с чем-то, ладно, а если еж подпрыгнет, знаете, как ежи прыгают? Ну, подпрыгнет, к примеру, еж. Ну, и ты собьешь его бампером, а не наедешь на него. Это ДТП уже считается. Вопрос. А муху-то ты точно жука, майского жука ты сбиваешь? Ну, не наезжаешь на него, а именно сбиваешь, у тебя столкновение ветрового стекла или капота, или решетки радиатора. Здесь как быть? Главное не потерять здравый смысл в этом во всем, правильно? Правильно. Да, поэтому голубей бы я, конечно, может быть, немножечко... Может, по весу надо, что вот там до килограмма это не ДТП, а уже свыше килограмма, если наезжаешь, сталкиваешься с чем-то, то оно. Но мы про средний палец, про то, что граждане, не показывайте средние пальцы на всякий случай. Ну, вообще, это просто потому, что, ну, вы же культурные люди, во-первых. А во-вторых, потому что это чревато. В республике Башкортостан женщину оштрафовали на 3000 рублей за демонстрацию в торговом центре жеста «знакомый» по причине личных неприязненных отношений. Раз. Это целая новость есть про это, я не буду останавливаться. Пока так просто пройдемся. А по прецедентам, ну, в смысле, по практике судебной. Это там, где уже привлекали. В Тольятти на 3000 по статье КАП «Оскорбление» наказали еще одну девушку. Там средний палец был показан на парковке в ходе скандала из-за занятого места. В деле даже была видеозапись происшествия, с которой ознакомился суд. Секундочку, то есть получается, что из торгового центра видеозаписи не было, со слов только это было. И они поверили. В республике Коми унижение чести и достоинства в виде оскорбления и при помощи среднего пальца произошло во дворе. Оскорбившихся было несколько. Инциденту предшествовал конфликт. Штраф составил 3200 рублей. В Иркутской области мужчина продемонстрировал жест из салона автомобиля при обгоне другого участника дорожного движения. В тот момент, я так понимаю, он долго пытался обогнать, и в какой-то момент все-таки обогнал. Ну и на радости, как бы, вот, показал вот это. В этом деле, которое закончилось штрафом в 3000 рублей, истину помог установить видеорегистратор. Это было за видео регистрировано. А теперь, когда у нас все, вы же все с регистраторами, это отдельная тема для отдельного разговора и отдельного голосования, даже опроса, исследования социологического, мы его обязательно проведем, но сейчас все-таки сосредоточимся на пальцах. Но настоящая драма случилась с директором школы в Кировской области. Ему на «здравствуйте», «здравствуйте», он говорит, ну, родительское собрание какое-то, он говорит, ну, «здравствуйте, товарищи родители». А родительница учеников в присутствии работников школы тут же ответила «до свидания», сопроводив фразу средним пальцем. Ну, да, оно ей, к примеру, не нравится само слово «здравствуйте». Это вызывает у нее такую реакцию каждый раз. И она ему «хопа» и палец. Сначала ее оштрафовали на 4000 рублей. Но затем директор еще и подал иск о взыскании компенсации морального вреда. Молодец. Не зря он директор. Понимаете, так бы, если бы он был, не был. А так он директор. В иске он сообщил, что из-за событий переживал, был морально подавлен. У него снизилась работоспособность, в связи с чем он не мог в полной мере исполнять должностные обязанности, руководить коллективом и даже потом умер. Нет, был вынужден уйти в отпуск. Был вынужден уйти в отпуск и выписать себе премию. Он просто так бы я... Конечно, никакой бы отпуск я не ходил. Но тут пришлось просто. Я был так подавлен, кушать не мог. Суд взыскал с женщины в пользу директора 10 тысяч рублей. То есть 4 тысячи штрафа — это в пользу государства. А еще десяточку директору. Ну, чтобы мог начать кушать снова. Из постановлений следует, что привлекаемые лица редко признают вину. Пытаются доказать, что жеста не было, или потерпевшим просто показалось. Вот. И тут получается, что слово против слова. И снова получается, что презумпция невиновности не работает у нас. Потому что человек должен оправдываться, доказывая, что он не виноват. А это значит презумпция виновности напротив. То есть суд по умолчанию считает тебя виновным, иди и докажи свою невиновность. В то время, когда один из ключевых краеугольных камней юриспруденции, в том уж во всяком случае в том, что касается гражданского права, презумпция невиновности. То есть, когда ты по умолчанию для суда невиновен, если не будет доказано обратное. То есть, то, что ты палец демонстрировал, нужно доказать. Вот. Это, видите как, не работает. Так что, вот вам, пожалуйста, алгоритм готовый. Просто готовый алгоритм. Вы можете использовать, вырезать все, а я думаю, что вы в день встречаетесь по несколько раз с пальцами, правильно, средними. Я думаю, что тут же экстремисты пальчные начнут появляться у нас. Теперь, когда ты понимаешь, что под... вот так 10 штрафов по 10 тысяч в день, допустим, и вот у тебя уже 100 тысяч. А 100 штрафов по 10 тысяч, вот у тебя миллион. А 1000 штрафов по 10 тысяч, вот у тебя уже и на очень-очень хороший автомобиль деньги или на квартиру. Поэтому начнутся провокации. Люди будут провоцировать окружающих на средние пальцы, а потом идти и судить. Их судить и требовать себе 10 тысяч рублей компенсации. При этом у нас уже даже готова формулировка. Переживал. Не так. Переживал. Был морально подавлен. Снизилась работоспособность. В связи с чем не мог в полной мере исполнять должностные обязанности. Руководить коллективом. Это можно не использовать. Руководить коллективом можете заменить на подметать улицы. Или, ну, что вы там делаете? Фрезеровать детали. Был вынужден уйти в отпуск. Я бы добавил, еще кушать не мог. Вот, нарушился аппетит и сон. И 10 тысяч. На всякий случай требуйте больше. Требуйте сразу миллион. Сразу. А вдруг суд уменьшит в 10 раз, и тогда вы получите не 10 тысяч, а 100 тысяч. Или 10 миллионов. И суд уменьшит все в 10 раз, и вы тогда сразу получите миллион компенсации. Ну, за нарушение пищеварения, это же само собой. Понятно? Шутки шутками. Вот, а это, вот, а это, понимаете, дела фактически. Уже решенные, уже принятые, вступившие в законную силу постановление о наложении штрафов. И даже директору этой школы в Кировской области выплатили его 10 тысяч полагающиеся ему. Теперь, наконец, его жизнь изменилась к лучшему. Почти во всех случаях были свидетели или видеозаписи. Поэтому презумпция невиновности уже не работает, есть доказательства. Денис Зайка. Или Зайка, или Зайка. Так я вот читаю по тексту, и из текста него вовсе не свидетельствует текст о том, что почти во всех случаях были свидетели или видеозаписи. Это во-первых. Во-вторых, почти во всех случаях, когда есть свидетель, да, он показал ему палец, ровно так же есть свидетели, которые говорят, нет, он не показывал ему палец. Вот и все. Свидетели чего? Что палец показал. А свидетель уверен, какой палец был показан. А как он это... Нужно экспертизу визуальную проводить. На примере. Вот я сейчас показал пальцы. Какой именно я показал палец? А что на пальце? Было кольцо или не было кольца? В общем, это такая история. На всякий случай, вот на всякий случай, просто держите свои пальцы при себе, граждане. Понятно? Так, а что это у нас? Ага, это, наверное, что-то похоже на пилюлю. На пилюлю наоборот, которую не пробуждать, но усыплять должна, наверное. Да. А, мы же не допознакомились с жестом, откуда вообще история про этот жест пошла. Ладно, это потом. На самом деле, интересная история. Я к тому, что с чего мы вообще средний палец считаем оскорблением, при том, что еще там, ну, в своем детстве... Вы показывали средние пальцы в своем детстве? Я нет. Ну, тогда, когда комиссара Катани крутили первый раз, и потом мы все с пистолетами бегали, все были мафией, или Катани все были, и этот самый... На заявление «ты убит?» ты кричал «нет, я не убит», а он говорит «ты убит, а я не убит». И никто пальцы друг другу не показывал в ознаменование подтверждения твердости своего убеждения и презрения к сопернику. Не было этого. Это уже вещь, пришедшая к нам с видеосалонами. Когда мы демона впустили в свою культуру, демона западной мягкой силы, так называемой голливудской, И оттуда к нам пришли средние пальцы. И вот теперь, вы видите, мы наделяем их законным значением, эти средние пальцы. То есть мы их реально, де юре, наделяем смыслом. Даем им правовую оценку, так как если бы это ножа было что-то. Зачем? Может, не стоит? Может, наоборот, надо как-то сделать так, чтобы он перестал быть оскорблением, этот средний палец. Надо ввести другое что-то. Показывать что-то другое, может быть.

А Павел, к примеру сказать, работает на стройке. И немного петрит в ремонте эстакады. Перед любым строительством, реконструкцией и так далее сначала проводит инженерные изыскания, геодезические съемки, обследование, чтобы сделать проект. Потом считают смету, потом ее согласовать, утвердить. А если госфинансирование и госэкспертиза, в общем, не быстро это все. Иногда годами длится процесс. Сообщает нам Павел. Да. В этом есть смысл, Павел, в том, что вы говорите. Но ровно так же мы знаем, что когда где-нибудь провал случается на улице, а еще мы видели эти потрясающие видео из Японии и из Китая, где, к примеру, там эстакада обрушилась, тоннель автомобильный, и они за двое суток, прям в рамках одного таймлапса, налетели, все сделали, раз, и все готово. Потому что я думаю, что если, к примеру, сказать... Что-то случилось бы, не дай бог, с эстакадой на Можайке, на Кутузе или на Рублевке. Я думаю, что за пару дней вопрос был бы закрыт. Мне такая, не знаю, я могу ошибаться. Я ни на что не намекаю, просто думаю, что как бы несколько реальностей у нас есть. В одних реальностях все эти процессы происходят за минуты или часы, а фактически проект реализуется за несколько дней. В других реальностях все вот по той схеме, которую вы описали.

Хорошее уточнение — уравнивать громкость звонящих в эфире с уровнем ведущего. А я же не слышу, как у вас там в телефоне. Вы критикуете, предлагаете тогда. Вы вот звонящих плохо слышно, а ведущего слишком хорошо. Или наоборот, звонящих громко слышно, а ведущего тише. В какую сторону кого куда уравнивать нужно? Напишите, пожалуйста. Да, про Кончи и Гоя. Гоя, он же так называется, наверное. Как его прочитывать? Наверное, Гоя. Я собирался вам рассказать, потому что, ну, пост в телеге уже опубликован. И, конечно, об автомобиле нужно сказать несколько слов, потому что это самый ультра-роскошный и ультра-дорогой, примерно в два раза дороже, чем я ожидал. Не знаю, почему я ожидал, что он будет стоить в два раза дешевле, чем он стоит фактически. Не знаю. Не знаю, почему он стоит столько, сколько он стоит сейчас. От, ну, ценник его. Но это точно самый дорогой официально поставляемый в Россию автомобиль на сегодняшний день в России. Зарубежный. У нас есть наши отечественные, вот они подороже.

точно, спасибо, Григорий сообщает. Это мистер Бин в отпуске, да, или как называется? Когда он приехал в Штаты, и ему этот, говорит, чувак, да нет, средний палец нормально, это приветствие. И он из автомобиля ехал и всем приветствовал всех. Конечно, разве это не иллюстрация того, что это чисто американская тема?

0: случилось? А что случилось? Сразу несколько тревожных звонков поступило в студию. В эфир. Доброе утро.
1: Роман, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, может быть, вы в курсе, к кому можно обратиться с такой проблемой? Вот смотрите, машина была куплена в России. Машина русской сборки, «Шкода». Вот. Она жила здесь, все нормально. Потом вдруг родственники уезжают за границу, а муж там иностранец. И они ставят эту машину на учет в Испании. Вот, а потом они хотят ее возвратить обратно в Россию, и вот можно ли такую машину покупать, или придется утильсбор платить за нее? Растаможку там и все такое. Вы не подскажете? Не
0: еще раз, кто на ком стоял? То есть, автомобиль куплен в России официально?
1: Официально, да, российской сборки. Российской жил здесь сборки. Автомобиль там сколько-то лет провел.
0: Да.
1: Потом, значит, эти родственники решают уехать, там муж,
0: в Испанию.
1: Грубо говоря, там португалец, да. Испанец, неважно.
0: Они в Испанию уезжают и регистрируют там, растамаживают его, соответственно, правильно?
1: Ну вот не знаю насчет растамаживают, о. Регистрируют они ее там, да, за границей. А все. Сейчас они хотят вернуться в Россию жить.
0: Ну все, вот. вы приезжаете. Заново, да, все? Конечно, вы приезжаете с испанским автомобилем. Он же растаможен, да, там заплатили все пошлины за него, поставили там на регистрацию. И это испанский автомобиль. Теперь нужно обратно его везти и делать его российским автомобилем.
1: Все, вопрос понятен, спасибо.
0: И, так что шкурка вычинки, вероятнее всего, не будет стоить. Бобило спрашивает меня. Как думаю я, будет ли отменен утиль до конца года? А что должно позволить нам думать об этом? Что изменилось? Серый импорт или почему он должен измениться? Я не думаю, что утиль отменят до конца года. Больше того, утиль вообще-то не могут отменить, потому что эта пошлина для новых автомобилей существовала почти что всегда. Другое дело, что он был неощутим. И вы никогда с ним не связывались, потому что он уплачивался сразу же дилерскими центрами, моментально, когда они приобретали автомобиль у производителя. Дилеры же покупают, выкупают автомобиль у производителя. И все пошлины уплачивались. То есть для вас это было неощутимо, ровно так же, как 46 или сколько там, 43% налогов, которые вы оплачиваете сейчас, будучи наемным сотрудником. То есть, когда вы наемный сотрудник, вы же не, ну, вы не чувствуете налогов, правильно? Вы просто получаете зарплату. Вот вы получаете зарплату, и при этом еще одну такую зарплату почти что вы отдаете налогами. Но это неощутимо, потому что все делается как бы без вас. Все уже уплачено до вас, до зарплаты. Так и этот утиль. Он и сейчас, кстати говоря, он тоже выплачивается так, что вы не знаете, как он там выплачивается. Просто вы видите это на ценнике автомобиля. А поскольку раньше он был маленьким, вы этого не знали и не видели. Но он был всегда. Поэтому отменить утиль точно не отменят. Мы можем говорить только о размере утильсбора, как он будет корректироваться. А это будет происходить, конечно, да. Как, в общем-то, и ключевые ставки, и налоги, и НДСы. Это не прибитые гвоздями величины. Это подвижные экономические, фискально-экономические инструменты. И инструментами мы пользуемся в зависимости от необходимости по-разному, правильно? Соответственно, и утиль, конечно, он будет изменяться. Когда-то, однажды он будет снижаться по разным этим параметрам. А может и увеличиваться. Не знаем. Но точно отменить не отменят.
2: Моторы. Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Колодки стерлись, не беда.
2: СТО фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495-235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.

0: конечно же. Значит, юани. Ну вот, это другое дело. А то пишет мне прям, что 140 миллионов рублей. В пересчете на рубли 140 миллионов и 150. Тоже мне фантазер. Да, это я про Хончи Гоя. Не знаю, как правильно называть. Я на презентации не был, поэтому не слышал, как они транслитируют это все дело. Но я называю его Гоя. Гоя. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Буквально 10 секунд белой зависти к вам, а потом вопрос.
0: А что? Ничего я не сделал.
1: Хорошо. Смотрите, хорошо быть юридически подкованным. А когда есть рядом адвокат, а тем более любимый адвокат, это вообще какой-то
0: код, блин. Все, тогда да, согласен.
1: Вопрос, а если не секрет, по какому праву, гражданскому или уголовному?
0: Не, уголовное далеко в прошлом. В основном арбитраж, юридические лица, экономические преступления.
1: Ух ты, черт побери, тут бонус тройне, конечно, у вас. Ну да, ладно, спасибо. Удачи вам.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня.
0: Всего доброго, до свидания. Да. Так вот, что вы даете. Вы программу «Народный адвокат» слышали у нас в эфире? У нас здесь в эфире слышали? Вот ее анонсы постоянно идут. Эту программу кто начинал? Кто был первым ведущим, автором и ведущим этой программы десятилетия назад? Еще на другой радиостанции, которая на три буквы называлась. Кто запустил ее и годами был бессменным ее ведущим? Кто привел сюда большинство адвокатов, которые до сих пор приходят сюда к нам в качестве народных адвокатов? Кто пригласил адвоката в программу сюда эту, которая потом стала женой? Где познакомились с будущей женой? В программе «Народный адвокат». Как раз-таки вот здесь. А потом завертелось, все пошло. Вот, так что я хочу вам сказать, это все не просто так. Тут еще где курица, а где яйцо, откуда ноги растут и какие пальцы... Большой вопрос. Извините. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
2: Всем доброе утро. Вот очередной доклад из записок Тимофея Красова у меня от меня.
0: Так, давайте.
2: У меня смутные мысли посещают. Вот у нас на Западе, в Кунцево, вот прям, вы знаете, сам, не то что, они прям сами на глаза лезут, замечают. Каждый день, и причем не по одной штуке, машины, купленные на заказ, привезенные, вот именно в последнее время, то ли весна, то ли что, китайские, там, европейские, сделанные из Китая. Смотришь на машину, новенькая машина, рамочка пустая, на рамочке название фирмы. Я, как человек дотошный, прозваниваюсь. Но вы знаете, какие-то смутные сомнения меня все более и более одолевают. Цены очень цены привлекательные. Вот. Очень
0: приведите,
2: неспокойно.
0: Приведите пример какой-нибудь.
2: Привожу пример. Значит, вот то, что я видел последние дни. Значит, уходящая Skoda Superb. 2600 у них с доставкой была бы. 1.4 такая. Вот это то, что я видел последние дни. Значит, какой-то новый Volkswagen Panterok или какой-то Pantemon. Mm-hmm. Вот такое. 2700. Потом что еще? Этот, как он, Атлас, уже вот новые модификации переднеприводные, да?
0: Да.
2: Который, по-моему, у нас... Вот он что-то 2800, 2900, по-моему, вот так вот. Вот это то, что я звонил конкретно. Ну, я говорю, так вот, закрадываются смутные мысли. Смутные мысли начинают закрадываться в душу, Роман. Для меня ярого противника и ярого сторонника всего официального.
0: Я понял, просто вот я поэтому по Супербу не скажу, ибо не очень понимаю, но 1.4, вот, в то время, когда 2.600, да, во-первых, это вам по телефону там говорят, да, или где это говорят. Как известно, то, что говорят, это вовсе не означает, что так оно на самом деле и будет. Мы не знаем, какие там юридические подтверждения и гарантии и все остальное, что все будет чисто и красиво. Это во-вторых. В-третьих, конечно, нужно посмотреть на гарантийные, технические гарантийные свидетельства, потому что здесь-то все, что официальное, точно гарантированно будет для вас бесплатно и точно на протяжении официальной гарантии. Плюс вопросы там русификация, адаптация, это вот все.

0: зависимости от того, где автомобиль официально представленный произведен, либо в России, либо все-таки он привезен сюда, ну а здесь уже адаптирован для России, я имею в виду по языку, там все налоги, все это. Но, на мой взгляд, сейчас, благодаря ставке утильсбора, разница между автомобилями, которые сюда привозятся параллельно, в зависимости от класса автомобиля, и автомобилями, которые представлены здесь официально, она стремится к психологическому минимуму. К примеру, по «Атласу» вы сказали, сколько там, я не помню, переднеприводный вот этот «Атлас». Так я вам скажу про «Волгу». 2,7 старт «Волги» К40, который «Атлас». 2 миллиона 700, там, что-то с копейками тысяч. Это старт. Соответственно, посмотрите, сколько там стоит вот этот «Атлас» переднеприводный. Приложите к этим 2,7, а это 2,7 это улучшенный климат, улучшенная шумоизоляция, я имею в виду «Волгу», улучшенная коррозийная защита, еще там какие-то изменения, плюс официальность ее с гарантией и всем остальным. И стоит ли связываться с параллельным, при том, что вот есть все это, не знаю. 2,6 за «Суперб» — это реальная цена со всеми таможнями, сборами, нет никаких подводных камней. Вот мне здесь пишет Александр, 2,6 за «Суперб». Окей, ну а 3, по-моему, ну 3 с какой-то копейкой за... Это 1,4 «Суперб», да? А 3 с копейкой за «Чинган Юни-Ви» новый с 2-литровым мотором на 235 лошадей и 8-ступенчатым автоматом классическим. Видео, как мы прохватывали в Мечково на динамической презентации этого автомобиля, посмотрите в телеге. Щукин и все, зайдите, там короткий видос. Я отвечаю на вопрос, кстати говоря, там один из упреков был. А чего, как будто бы этот, как будто на своем едешь? Ну, в смысле, не жарко. Едешь не жарко как-то. Как-то вот надо, чтобы сжечь, прям резина там все. Граждане. Автомобили гражданские. А, я вам сейчас буду показывать, как мы ездили. Вот. Автомобили, кстати, здесь в этом видео можно и автомобили видеть. Автомобили гражданские. Это не гоночные автомобили, даже не приспортивленная какая-то гоночная версия. Это просто дорожный автомобиль. Со всеми тормозами, со всем остальным. Группы большие, на треке всего 3 автомобиля. Еще 3 в запасе остывают, стоят, охлаждаются. Вот салончик, посмотрите. Кстати, это совершенно новый Юни-Ви. То есть у него другой абсолютно салон, другая архитектура, кресла, цвета другие, отделка, вот все. Кстати, мне очень понравилась тачка. И резина обычная, сменных комплектов не предусмотрено. А людей много. И по треку отводилось там по 6 кругов, а 6 кругов это много для обычного автомобиля, если вы знаете, если в боевом режиме, ну, настоящем таком прям бескомпромиссном идти, то все закончится очень быстро, и поэтому просили по возможности организаторы, просили, это не соревнование, не битва, кубки никакие здесь, мы не ставим лучший круг, не сражаемся за него. Вопрос просто в том, чтобы проехать и почувствовать динамичное руление, подвесочку, настройки в динамичном режиме. Поэтому все выглядит, не, может быть, не, действительно не слишком мощно по-боевому.
1: Должны точно понимать, что у нас гражданский автомобиль.
0: А вот как раз ведущий про это и говорит.
1: Как гражданский автомобиль с тормозами гражданскими абсолютно. И дальше еще будут люди за рулем этого автомобиля.
0: Во, соответственно, вот это, пожалуйста.
1: Просто небольшое знакомство.
0: 2 литра, 235 лошадиных сил, не 1,4, как «Суперб». Лифтбэк кузов. Еще раз обращу ваше внимание на этот кусочек видео, в котором ведущий открывает крышку багажника, который раскрывается там что-то около 500 литров багажник, и вот так открывается крышка. Лифтбэк. Новый, официальный, с 8-ступенчатым автоматом, с отдельной большой кнопкой «Race» на руле при этом. Отдельная, большая, так как если бы это был, как называется, какой-нибудь Porsche. То есть она не на руле даже, она отдельная кнопка. Она не в спице руля, где остальные все клавиши, а отдельно, понимаете, такая, отдельный прыщ такой. Ну, как вам сказать? Сейчас я покажу. Вот, видите, вот она, посмотрите на нее. Она отдельно совершенно. Ты нажимаешь, и автомобиль весь такой... Вот так делает. У него выхлоп меняется. Причем выхлоп, любопытно, что это не акустика, подзвученный выхлоп акустический. Ну, что часто делают и те же немцы тоже. И ваговцы это любят делать. Подзвучивать в пустоты, в пространство там этого подлокотника куда-то там. А снаружи это тоже так звучит. Вот так он начинает делать. То есть выпуск немножко меняется. И едет очень даже неплохо. И это стоит 3 миллиона. А вы говорите, супер 2,6. 400 тысяч разницы. Давайте синус на косинус умножим, посчитаем туда-сюда, 2,7. Лучше покупать из Китая, он тоже приедет китайский. И тогда, есть ли в этом смысл? Это просто вопрос. Если вам так спокойнее, конечно, я же не спорю. Для кого-то это просто вопрос, опять же, спокойствия. Я взял типа Шкоду. Ну, из Китая. Ну, типа, вот у меня супер. Хорошо. Вообще не проблема. Это такой принцип у вас, правильно? Вот нужно просто допустить, что существует еще один такой же принцип. Люди, которые хотят просто официальный автомобиль. Официальный. Уже вот, чтобы оно здесь было. Все, его тоже, мне кажется, нужно... ну, как минимум, можно этот принцип уважать.
2: Гоя.
0: Да, еще раз как?
2: Гоя.
0: Гоя. Гоя. Это я попросил, чтобы как произносится название этого Хончи. Гоя. Значит, лучше покупать из Китая напрямую, с полной таможней, тогда никаких законов не нарушается. Вот видите, вот уже и начинается. Вы за 2,7 покупаете супер, потом думаете, нарушается, что-то не нарушается. А придут ли доплачивать, потребуют у меня чего-нибудь. Вот, Чинган стоит от 3,4-800 тысяч экономии. По моим данным, Чинган стоит 3,2, между прочим. Вы же тачку в трейд-ин будете сдавать? Будете. Вот и получите сразу 3,2. При этом есть еще инструменты, при которых можно немножко сэкономить там туда-сюда. Так что за... Ну, это абсолютно статистическая величина, это не мое соображение. За полную стоимость сразу же за РРЦ автомобили сейчас не приобретаются. Никто не покупает автомобили по РРЦ. Зачем, если разные компании от 300 до 700, а иногда и до 1 000 000 тысяч дают скидку? Для чего? Вот ты приходишь покупать российский гибрид. Дипал от того же Чингана G318. И да, говорят, вот 5,5, 5,600. Но можно за 4,600, если кредит возьмешь. Потому что тогда субсидия государственная 925 тысяч. А ты такой, не, я лучше за 5,5 возьму сразу. Да? Нет, так не делают люди. Соответственно, если у тебя есть возможность получить 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 или 900 тысяч скидки, причем просто за кредит, который потом, в общем-то, тебе не надо постоянно выплачивать. Ты можешь выплатить его через пару месяцев сразу. Ну, если уж ты хотел сразу взять тачку. Вот. Не уверен, что кто-то не воспользуется этим кредитом. Нет, я хочу прям сразу сейчас заплатить. Вот я сразу сейчас хочу заплатить. Ну, тогда ладно. Так, у нас же врачиху осудили за оскорбление на 8 лет безо всяких свидетелей, Елена пишет. Я не знаю, где это у вас, Елена, и что это за оскорбление на 8 лет, не знаю, простите, пожалуйста. Вы, если хотите какого-то юридического анализа, вы должны чуть-чуть больше информации. Тут ведь же еще вопрос, как оскорблять, кого оскорблять, в каких условиях это происходит. К примеру, если вы называете оскорблением фейки о российской армии и заявление террористического или экстремистского характера в условиях специальной военной операции и в условиях нашего законодательства. Так это не то же самое, что средний палец показать. Простите, Елена, я на всякий случай вам просто скажу, ладно? Вот если у вас там вдруг что-то замкнуло, контакт какой-то, и вы считаете, что все, включая, я не знаю, сожжение флага государства, это просто статья оскорбления. Так это не так, Елена. Это очень утрированный взгляд на законодательство. Значит, у нас хунчи. Хунчи, который многие продолжают называть хунцы почему-то. Но нет, он все-таки хунчи. Накануне представил самый роскошный автомобиль нашей с вами современности из тех, что едут в Россию официально откуда-то.
2: Моторы.
0: И называется он Гоя. Вот именно так. Как художник, но только добавляем небольшую У, наверное. Не знаю, я уточню, как правильно произносить, но пишется именно Гоя. Что это означает, мы не... Ну, я не знаю. Ну, наверное, это что-то означает что-то крутое. О, о модели. Как раз я могу... Нет, я хочу о модели Гоя открыть. Вот, я буду сразу вам показывать ее в трансляции. Если вы в трансляции, радио говорит МСК в телеграм-канале, или же заходите во ВКонтакте, тоже можно смотреть трансляцию в нашей социальной группе. Если просто посмотреть на автомобиль, тогда вы можете зайти Щукин и все в телеге. Вчера пост я опубликовал, потому что вот только вчера вспомнил. А, нет, потому что письмо получил, наконец, официальное от Хончи о том, что увидел его, точнее, получил я его раньше, о самой презентации, об автомобиле, и порадовался за бренд, конечно, потому что когда ты устанавливаешь цену на автомобиль 31 миллион рублей, на автомобиль, привезенный в Россию, официально поставляемый, то это, в общем, признак великой уверенности в себе. Понятно, что такие автомобили никогда не бывают массовыми. Они не бывают массовыми у брендов, которые уже не одну собаку съели на лакшери-сегменте. Они не бывают массовыми даже у тех брендов, которые ничего другого не выпускают, кроме таких автомобилей. Возьмем Bentley или Rolls-Royce. Они не массовые, нет. Это, ну, их количество измеряется вообще производство до 10 тысяч штук в год, до 10. И, в общем-то, это такой сегмент специальный. Поэтому, конечно, планов продавать этот седан так, как если бы это был Hongqi H5, таких планов у компании точно нет. Вот несколько продадут, и хорошо. Ровно так же, как Аурус, например. Хотя Аурус сейчас стал вполне себе массовым автомобилем, ну, во всяком случае, в России. Так, я хочу, где еще, если не у китайского электронного помощника, спрашивать, а что за автомобиль-то вообще? Давай историю немножечко. Вот видите, пропустил презентацию, был бы на презентации, смог бы все рассказать. Модель Hongqi Goya также известна как Golden Sunflower Goya. Флагманский представительский седан бренда Hongqi, принадлежащий корпорации FAW. Изначально модель разрабатывалась под кодовым именем C800, неважно. Впервые был показан публике в апреле 2024 года на пекинском автосалоне. Серийная версия представлена в октябре того же года в Париже. Париже. Относится к ультрапремиальной линейке «Золотой подсолнух» Golden Sunflower, занимая позицию рядом с Hongqi L5. Это прямой конкурент Mercedes-Benz S-класса, BMW 7 серии, Audi A8. Ну, я бы так сказал, что вообще-то прямой конкурент Mercedes Maybach S-класс. Ну, уж во всяком случае по цене точно совершенно. BMW 7 серии, не знаю. Старт продаж в Китае ноябрь 24-го. Технические основания. Вот где он. Архитектура Hot V. Или V, наверное. Главная технологическая особенность — силовой агрегат. Первый в истории китайского автопрома серийный двигатель с архитектурой Hot V. Принцип. Двойные турбокомпрессоры, расположенные в развале блока цилиндров. Да, между прочим, об этом отдельно было упомянуто в письме, которое я получил, что двигатель не имеет никаких заимствований. Ну, то есть это не технология, основанная на чем-то, где-то там что-то, это свое, ультра, роскошно, технологично разработанное свое, собственное. Двойные турбокомпрессоры в развале блока цилиндров, между рядами, а не снаружи. Преимущество. Короткие газовоздушные тракты обеспечивают мгновенный отклик на педаль газа, отсутствие турбоямы. Технологически сложное решение, ранее доступно лишь ограниченному кругу премиум-брендов. Уникальные принципы производства, электромеханика на грани фантастики, Эмблема на капоте по технологии, используемой в медицинских роботах, создавалась. Позволяет сделать механизм подъема эмблемы на 60% компактнее западных аналогов. Вы видели у Роллс-Ройса механизм подъема этой духа экстаза? Это довольно реально такая... Нет, не видели? Где-то у меня есть видео. Я в детейлинге стоял Калином. И морда разобрана была, что ее оклеивали. И как раз вот этот механизм. Это такая штуковина размером с небольшой рюкзак. Ну, объемный механизм, довольно большой. Здесь на 60% компактнее западных аналогов. Ювелирная точность сборки. Зазоры между деталями кузова менее 0,5 миллиметра. В отличие от мировых стандартов, здесь нет поблажек для малозаметных стыков. Используется ручная доводка и контроль искусственным интеллектом. Для обеспечения идеальной герметизации автомобильных дверей, автоматических, написано, разработана уникальная формула грунтовки совместно с Институтом прикладной химии Китая, Академии наук. Ранее в автомобилях не применялась эта технология. Более 37 технологий локальный инжиниринг являются полностью авторскими разработками команды Хунчи. Моторы тоже, вот, интересно. V6, V8, 3 литра, 4 литра. Твин-турбо, твин-турбо. 380, 395 лошадей V6. 476, 490 V8. Момента 570, 680 ньютонов. Внимание, это я даю по дипсику. Цена в Китае 1 миллион 400 юаней за версию V6, 1 миллион 860 юаней за версию V8. V8 в четырехместном исполнении с двумя отдельными креслами роскошными. Ну, там, надо ли говорить массаж? Наверное, не надо. Вот, в пересчете на рубли это, соответственно, если китайская цена при нынешнем курсе, это значит... 15 миллионов и 20 миллионов, соответственно. Это китайское. Он в Китае 15 стоит. Я надеялся, что он у нас будет 15 стоить. Ну так, по моим ощущениям, прикидкам. Но у нас он стоит, младшая версия, которая V6, оценивается в 27 миллионов. V8 с двумя отдельными креслами, ультра, это ультра-ультра роскошь, это 31 миллион. Что лежит где-то в пределах стоимости того же S-класса Maybach или значительно дешевле аналогичного Ауруса. Все, теперь не удастся ничего сказать и поспорить, потому что у нас закончился эфирный диван. Меня Роман Щукин зовут, держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. 3 человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю. 7 получили ранения. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава Крыма. В публикации отмечается, что украинские военные атаковали нежилые объекты. Сергей Аксенов добавил, что на месте работают представители экстренных служб. При этом губернатор Севастополя заявил, что силы ПВО в течение ночи сбили над городом более 20 беспилотников ВСУ. Михаил Развожаев отметил, что пострадавших нет. Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Украины в объединение. С таким утверждением выступила премьер-министр республики Юлия Свириденко. Замечательная новость. Все государства-члены Евросоюза дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. «Мы на шаг ближе к членству в ЕС», написал украинский премьер в соцсети X. Накануне кипрское председательство Совета Европейского Союза уведомило, что дебаты могут начаться 15 июня на межправительственной конференции по расширению ЕС в Люксембурге. При этом старт официальных переговоров не гарантирует приема страны-кандидата в сообщество. Так, Турция начала их в 2005 году, однако и сегодня перспектива ее вступления в Евросоюз не просматривается. Красноярском крае возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. О их проведении сообщили в региональном управлении СКР. Ведомство уточнили, что всего в мероприятиях задействовано около 80 человек. Это представители спасательных служб и силовых ведомств, члены поисково-спасательного отряда «Ализа-Алерт» и волонтеры. Кроме того, будут применяться беспилотники, использоваться транспорт повышенной проходимости и криминалистическая техника. Семья Усольцевых – это двое взрослых и пятилетняя девочка. Пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года во время туристического похода. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания, отметила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Сейчас вода на черноморских и балтийских курортах России доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, заявила метеоролог РИА Новости. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
7: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси!
12: Лейнел
11: Месси does it again, he's superhuman!
12: Broken for Fabregas.

0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Восемь часов 8 минут, четверг, июнь, день 4-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

Доброе утро, Москва! Всем отличного настроения, хороших новостей, пишет СВ. Здравствуйте, пишет Елизавета. Ну что, все яблочные успели скачать, Макс, пишет Денис. Доброе утро! Маски сброшены окончательно. Рубио назвал США стороной конфликта на Украине. Они как снабжали оружием, так и продолжают это делать, пишет Василий. Немножечко скажем об этом дополнительно потом, Василий. Apple удалил приложение Max из App Store. Наверное, потому что оно сырое и недоработанное, смайлик. Заботятся о нас, пишет Алекс Поляков. Ага. Все, в айфоне нет больше мессенджера Max, пишет Василий.

0: Добрейшего утреца, пишет Супер П. Добрейшего, привет, пишет Мира. Привет, Мира. И если друг оказался вдруг, США новые санкции вводит против России, пишет MT Words. Есть, есть такое. Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России и помощи Киеву, сообщает ТАСС. Предложение поддержали 218 законодателей, 204 выступили против. Документ предусматривает ужесточение Вашингтоном санкций против российского нефтяного сектора, введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России, а также наращивание американской военной помощи Украине. Такие пироги, ребята. Везу дочь на ЕГЭ по-русскому, пишет Игорь Захаров. Ого, сегодня ЕГЭ по-русскому. Всем удачи. Ну, если человек везет, правильно? Всем удачи. Доброе утречко. Желаю всем доброго дня и мирного неба над головой, пишет Ольга Каменская. После выступления Рубио наши официальные спикеры продолжат набившие оскомину мантры про дух Анкориджа, пишет Максим. Не знаю, но есть такое ощущение, что испаряется дух Анкориджа, испаряется. Вот. А в чем Рубио не прав, отвечая Конгрессу? Укронацистов вооружают, Палантир занимается геноцидом, а мы сдерживаемся, пишет Дело Техники. По поводу того, почему вы вообще поминаете именно Рубио, потому что действительно вся эта история с санкциями, то, что они продолжаются, она началась с заявлений Рубио, да? США работают над новыми санкциями против России, и, по словам Рубио, сейчас идет согласование формулировок, а политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензии на продажу российской нефти. Ну и вот дальше по Конгрессу я вам тоже все как бы прочитал новость, в чем ее суть заключается. Так, ну что, а были ли здесь люди, которые сомневались, что американцы будут делать так, как они делают? А вот я вам так вот вам скажу. А вы мне такие ответите, нет, таких людей не было. Я скажу, ну вот и все. Ну вот и все. Мы все знаем про американцев, нам все понятно, нам все известно, и поэтому что, я тут не совсем понимаю. Рубио испустил дух Анкориджа, пишет Заур. Смешно. Никак не могу понять, почему мы даем приезжать в Киев. Пятый год, вокзал там стоит. Почему вчера, когда Рюта выступал в Киеве на улице, туда не летели герани и ракеты? Такое впечатление, что они предварительно звонят в Кремль, пишет Василий. Да не, не звонят. Зачем звонить? Но, тем не менее, ваше негодование понятно, и более того, это негодование, оно же не только у вас есть, я более чем уверен, что вы еще и видите это негодование в информационном поле со стороны многих известных авторов, журналистов, аналитиков, то есть это не единичное мнение, это не то, чтобы вы здесь сейчас про вокзал, про этот сказали, и про поезда эти сказали, на которых весь этот десант вечно высаживается политиков европейских. При этом они атакуют Санкт-Петербург во время проведения Петербургского экономического форума, а Рюта расхаживает по Киеву. Ну, я вчера в телеканале, господи, в канале в Максе дал разрешение на Орешник, когда новость про Рюта пришла. Я разрешаю. То есть, если у меня спрашиваете, я даю добро. Все. Если был вот весь затык, как бы, вся проблема была в том, что я не давал добро. Все, я даю добро. Можно. Все. Ребята, красные линии пройдены. Мои. Все. Мне это надоело. Все. Разрешаю. Поехали. Пора бахнуть, пора, пишет Александр. А еще какой-то наш генерал сказал недавно, что мы уже защищаемся, пишет Влад. Ну, какой-то генерал, тут опять нужны уточнения, какой генерал, где сказал, что сказал, давайте так. Ну, теперь другой разговор пойдет, пишет Миша Николаев. Естественно, ну, потому что очевидно же, что ждали моего разрешения. Ну, раз уж так, то давайте, все, все уже. Ой, все, ладно. А? Кто? Орешник летит без звука. Он падает с неба. Ну да, очень быстро. Очень быстро. Никаких звуков ты не будешь слышать. Ничего нет. Все. И все. Конечно. Там, ты не видел, что ли, видео Орешника?
1: Я видел только картину.
0: Ну вот. А? Ты звуковик, ты звука не слышал. Один генерал по ТВ сказал, что на Марсе не будет виз, пишет системный администратор, вспоминая песенку веселую. Да, скоро все пишут в Макс, будут только... А, да, понятно, только с Андроида будут писать в Макс, пишет Василий. Да, это параллельная тема, которую мы обсуждаем сейчас, помимо там санкций разных, которые американцы против нас собираются дополнительно вводить и опять финансировать, конечно же, киевский режим бандеровский, гнусный, потому что и американский режим, он гнусный абсолютно, лживый, подлый, двуликий, верить им нельзя. Но и потому что выкинули из App Store Макс, мессенджер. Короче говоря, русским нельзя, чтобы у них был свой мессенджер. Вот всем тем, кто долго и упорно боролся с мессенджером Макс в России и изображал, что там какие-то вещи непонятные, что не будет устанавливать, вот имейте в виду, американцы вам говорят: молодцы. Нет, смотри, нет никакого Max Store. Вот, американцы вам всем говорят: молодцы, они всех вас хвалят, они говорят: вот умнички, вот молодцы, никогда не устанавливайте никаких своих мессенджеров, у вас не должно быть возможности общаться на своих площадках, только на наших, только на американских, больше никак. Никогда не перейду на Android и не установлю Макс, пишу с OnePlus, пишет His Shadow. А OnePlus у них не Android, разве? Вы чего? А, так, а что с Дугиным на форуме случилось? Он сказал, что скоро в России будут руководить роботы, пишет Василий. Ну, довольно часто господин Дугин выступает с яркими заявлениями, разнообразными, вот, в том числе и для того, чтобы привлечь внимание к серьезным вопросам. Поэтому иногда его слова нужно воспринимать как метафоры, и поэтому не сразу все можно объяснить, что имеет в виду господин Дугин. Киев будет усыпаться орешниками, ореховый спад, пишет Андрей. Ну, никто не против. Давайте дружно выкинем свои вонючие айфоны, пишет Иван Мишин. Было бы неплохо, на самом деле. Но рано или поздно они все равно исчерпают свой ресурс, эти вонючие айфоны, поэтому... Вы меня не добавили, пишет... меня сегодня не добавили, пишет в Макс, пишет... А вот вроде насколько... Тьфу ты! Вот вроде настолько не умеют наши в пиар и так далее, что стал замечать, как все вокруг в шаге от желания криворожской дипломатии в отечественном исполнении. Это пугает, если честно. И, может быть, не все, а все... Не все, а все... Не все, а все. Знаете, я, Максим, честно, не понимаю вот этих всех формулировок. Я вижу, что некоторые авторы, в том числе, да, там вот наши, ну, российские авторы, они стараются вот эти все словообороты использовать, наверное, для того, чтобы это, ну, красивая речь получилась, про эти все криворожские дипломатии и еще что-то. Ей-богу, я не понимаю, что имеет в виду автор, когда начинает писать вот этими вещами. Ну, правда. Я прям не понимаю, мне это очень сложно. Можно как-то сформулировать по-русски, пожалуйста, чтобы просто был понятен смысл? Теперь будет официальная отговорка, почему не хочешь устанавливать Макс, его нет в App Store. Это для тех, кто кого заставляли установить его насильно, пишет Александр. О, да, все изнасилованные ходили. Короче говоря, американцы ненавидят наши банковские приложения и удаляют их из App Store. Американцы ненавидят Макс, американцы ненавидят все, что у нас свое. Ненавидят нашу платежную систему, презирают и ненавидят все, что обеспечивает нам нормальную жизнедеятельность, самостоятельную, в отрыве от них. Вот, кстати, Кэнди Оуэнс, американская журналистка, она удивилась, что ее западные коллеги не понимают, как оплатить еду в России. Ну, она вот приехала в Россию, и теперь здесь, цитата, журналист Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, как я могу питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются. И она говорит, почему все такие тупые в мейнстрим-медиа, говорит, каждый раз, когда я с ними говорю, я тупею сама. Это Кэнди Оуэнс, говорит, который сейчас находится в России. Вы поняли, значит, ничего у нас своего не должно быть, все, что у нас есть свое, это надо обязательно выпиливать и уничтожать. Это американская политика. Все те, кто неистово шутил над платежной системой МИР, над нашими соцсетями и все остальные, вы есть адепты американцев. Хотите вы этого, не хотите, нравится вам это, не нравится, вы их агенты. Может быть, бесплатные, что самое ужасное, прям бесплатные, прям на халяву, американцам служите. Ну вот, имейте в виду, вы с ними в одном, как бы, направлении движетесь, хотите пить техасское. Ну, что, а что, Apple заботится о наших чиновниках, вам нельзя иметь, значит, Apple, молодцы американцы, пишет Василий. Нет, это не забота о чиновниках, более того, слив той информации, который прошел, ну вот, да, ФСБ же обнаружили сейчас у нас там шпионскую сеть, которая следила за чиновниками и их переговорами. Да, в итоге выяснилось, что все-таки мы обсуждали разные там предположения, что это может быть iMessage. Это вот эти вот переписки и разговоры через такую, ну, связь, которая у айфона есть. Вот это iMessage, она, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. А? Ну, FaceTime, может, iMessage. Вот, ну, вот, короче, через них они и слушали. То есть, iPhone это прям вот вообще конкретно шпионское оборудование. Прям впрямую, в лоб. Такие пироги, ребята, такие пироги. Поэтому, конечно, что касается наших чиновников, да, там, или депутатов, или еще кого-то, людей с чувствительной информацией, они вообще не должны даже думать об айфоне и покупать его ни при каких обстоятельствах, просто каким бы там, а? Ну, Google, конечно, тоже следит, но прямо Apple прям прославились, они прям впереди планеты всей. Они очень любят уничтожать всю нашу, вообще любую нашу продукцию, я имею в виду цифровую. У них нет возможности установить другой магазин приложений в их телефон абсолютно, ты не можешь просто стороннее приложение никакое установить. То есть это настолько тоталитарная система, конкретно Apple, да, и там и вся их вот эта вот цифровая среда, что дальше некуда. И мало того, что она тоталитарная с точки зрения того, что у тебя один магазин, так она еще и тоталитарная с точки зрения того, что этот магазин, ну, вы сами видите, по каким цензурным там правилам живет. То есть какая-то сверхцензура. Все уничтожается. Ну, хорошо, они могут сказать, что Макс плохой. Мы такие, ну, окей, чем он плохой? Ну, он имеет отношение к, там, не знаю, к силовым структурам российским, допустим. Такие, ну, подождите, ребят, смотрите, WhatsApp имеет отношение к американским силовым структурам, да? Ну, вот так вот, мы можем, Facebook имеет отношение к американским силовым структурам, X имеет отношение к американским силовым структурам. Да, что, в чем проблема? Допустим, вы правы, и Макс имеет отношение к силовым структурам. Дальше что? Это опасно. Для кого? Для американцев? Американцы скачали десятки миллионов раз Макс и пользуются им? Нет. Они не могут их скачать, правильно, они не пользуются, они не могут их скачать. То есть для американского общества Макса не существует. То есть опасности дестабилизации американского общества через приложение Макс вообще нет. То есть нет как данности, не существует. Так и что? Забота о нас. Это американцы заботятся о нас. Ответ простой. Вся информация, все, что вы говорите, все, что вы друг другу передаете, все, как вы коммуницируете друг с другом, должно проходить через американцев. Если оно не проходит через американцев, у американцев сужается, так скажем, разведбаза, да? Фундамент пропадает. Сложно искать, вот, становится. Поэтому вот так. Вы должны говорить по шпионскому оборудованию американцев через шпионские американские программы и никакие другие программы никогда в жизни не использовать. Кстати, для прикола, у европейцев тоже ничего нет своего. Абсолютно зависимые персонажи. У китайцев есть. А вы не знали, что Android тоже хотят сделать закрытой системой, на которую нельзя установить неодобренные Гуглом приложения? С 1 сентября, пишет Николай. Николай, во-первых, не знал. А во-вторых, такое возможно, почему нет? Почему сразу такая, конечно, что?
1: Ну, АПКшки можно ставить, вот,
0: любую. Пока, пока. Тебе же говорят, вы знали, что Android тоже хотят сделать закрытой системой, на которую нельзя установить неодобренное Гуглом приложение с 1 сентября. Сделают, как Apple, и все. И тогда будет очень приятно тоже всем.
1: Не сделают.
0: Ну, конечно, помолись еще. Не сделают. Я свечку поставил. В смысле, не сделают? И что? Android это Linux, ребят? На всякий случай спрошу. У Макса нет сквозного шифрования, а Dell не в дело не в спецслужбах, а не защищенности от мошенников, пишет Вильгельм. И кого американцы защищают от мошенников? Веб-стор. Ну давайте, давайте. Вот они удалили Макс из App Store. Кого они защищают от мошенников? Россиян? А что они нас от мошенников, которые нам звонят с Украины, не защищают тогда, не спасают? Почему мы вынуждены сами защищаться от реальных мошенников? Ну что, вы лапшу-то на уши вешаете кому? Мне, себе вообще или всем остальным? Просто скажите. Вильгельм, что вы рассказываете-то? В ЕС на Android тоже Макс недоступен. В ЕС, конечно, есть еще и региональные ограничения. Но у нас Макс недоступен теперь, как я понял из вчерашних новостей, здесь у нас, в России, недоступен в нашем, так сказать, сегменте App Store. Так же, как банковские приложения, по сути, недоступны. Они все время новые от разных разработчиков появляются, и вам тут же банк ваш сообщает: «Скорее скачивайте, потому что сейчас его могут уже удалить». Так, ну, слушайте, а с платежами что ли не так? Любой платеж, осуществляемый не в долларах, под запретом, и наложим санкции на всех, кто пытается рассчитываться в национальных валютах, пишет Василий. Так, поэтому я вам и говорю, что каждый, кто работает, каждый, кто выступает против национальной платежной системы, национального мессенджера, национального всего, вы работаете на американцев, хотите вы этого или нет. По собственному желанию, не по собственному желанию. От того, что вы просто... у вас дух противоречия постоянный. Ну, всему, кроме американского. Кстати, обратите внимание, против американского вы так активно не выступали никогда. Да? То есть, вот как-то так. А я правильно понимаю, что если у тебя iPhone, то ты даже десктопную веб-версию Max не можешь пользоваться, пишет Василий. А?
1: Можно я пользоваться?
0: Ну, конечно, десктопной-то можно пользоваться. Почему нет? Ну да, все, отлично, отлично, супер. Почему нет? Так, Кот же правильно вчера писал про возможные действия. Понимаю, что мы не такие, но не заходит такая джентльменская позиция наших планирующих действий в СВО, пишет Forgotten. Я вот имен не называю. В том числе Кот писал вчера об этом. Вот, разведчики об этом говорят разные. Вот, и много кто еще говорит. И есть такое ощущение, что некоторая часть нашего экспертного сообщества, сообщества военкоров, они говорят, что, ребята, надо это поактивнее, потому что есть такое ощущение, что все равно в итоге как бы так мягко, как мы хотим, не получится. Ну, так ясно с самого начала, что удалят, зато все госуслуги в МАКС засунули, вот теперь пусть терпит, пишет Александр. Терпит кто, Александр? Вот Александр выходит, вот понимаешь, вышел в огород в трусах, это называется. Выходит и такой: пусть терпит, кто терпит-то? Мы же терпим, Александр, вы же мне в МАКС это пишете. Пусть терпит кто? Иди, пожалуйста, вот с этим своим этим зоновским всем. Значит, смотрите, терпит. Американцы нас загоняют в угол. Американцы. Вы выходите и говорите: пусть терпит. Так пусть терпят вы терпите. Вы будете страдать. Вы страдаете. Вас над вами издеваются. Американцы. Без всякого на то права. Чего у нас нет, чтобы вот это вот все наконец-таки истребить просто? У нас нет своей, по сути, вот этой вот цифровой среды, где своя операционная система, и к этой операционной системе свои магазины привязываются, и все. Ее просто нет. Что-то там на базе Linux опять и все остальное. Ну, Рустор есть, конечно. Ну, установи Рустор мне на Apple. Все? Не здесь, сейчас, нигде и никогда. Ты это не сможешь сделать. А если сможешь, то это уже будет не Apple. Да? Ну, ты понимаешь. Так и, ну, да, я знаю это. Ковыряние в носу и еще всякие остальные вещи. Вот. Так если он, Макс, не сможет обновиться, и значит, код камерой не сканируешь, пишет Василий. Так если он, Макс, не сможет обновиться... Код камеры, ничего не надо сканировать, чего вы сканируете? Ну, сосканируйте с андроида себе, да и все, какая проблема? Вот тоже, если надо десктопное решаемо. Я вам говорю вообще об других вещах. Вы начинаете мне здесь рассказывать, как вы будете подстраиваться под американцев. Черт побери. А я вам говорю, что есть гнилые американцы вонючие, которые везде и всегда нас давят по всем параметрам. Всегда абсолютно. И есть те люди, которые по какой-то странной причине ходят и все время выступают против всего своего, я не знаю по какой причине. И я им говорю в лицо, вы чертовы американские агенты, вы все чертовы американские агенты. Ну вот, к такой-то матери такую позицию, понимаете? К такой-то матери. Умоляю, попросите разработчиков Макс не выпускать обновления, пока не вернут его в App Store, пишет Гром, Горкомнет. Я прошу разработчиков Макса, пока в App Store не вернут, не выпускать обновления и так далее. Вот. Все мошенники ушли из телеги в Макс, пишет Александр. Ой, не надо по ушам ездить. Все мошенники ушли из телеги в Макс. Мне, например, в Максе ни один мошенник не написал ни разу. Вы телефон свой не выставляйте на показ в Максе. Вам и мошенники и не будут писать. Они вам даже позвонить и написать просто не смогут, потому что вашего телефона нет. Они вас не найдут. Вас берут мошенники, которые вас берут холодным обзвоном. Ну, просто берешь и номер один за другим набираешь, и все. Но если у вас не будет телефона, просто не указывайте свой телефон, они вас даже не найдут в этом Максе. Ёкарный бабай. Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8.31 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 272 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 3 июня до 7 утра 4 числа. Сводки Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа, в частности, перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в результате удара украинских БПЛА по Симферополю погибли 3 человека, пострадали 7 местных жителей. Мария Захарова заявила о готовности России строить отношения с Кабмином Венгрии. Они должны учитывать интересы друг друга, подчеркнул официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Мы готовы к взаимодействию с кабинетом министров Петра Мадьяра, который был сформирован по итогам выборов 12 апреля. Готовы к развитию этих отношений на основе прагматизма и, конечно, учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной и двусторонней повестки, сказала Захарова РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. Накануне Петр Мадьяр предложил Венгрию в качестве площадки проведения переговоров по Украине. Журналист из США попросил у Владимира Путина российское гражданство. Кристофер Хеллали сообщил, что уже направил главе государства соответствующее письмо. Да, конечно, я рассматриваю возможность получения гражданства России. Надеюсь стать гражданином в ближайшие месяцы, заявил американец РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Представитель СМИ добавил, что западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс и видеть преступления ВСУ, поскольку это не отвечает их интересам и интересам их корпораций. Кристофер Хеллали посещал Курскую область после атак украинских военных, а также Старобельск в ЛНР. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. В частности, добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ. Это следует из документа Министерства здравоохранения, с которым ознакомлен СТАС. В нем также говорится, что в расширенный перечень лабораторных исследований теперь входят анализы на гепатиты Б и С, а также на антитела к бледной трепанеме, это возбудитель сифилиса. Помимо этого, в перечень медуслуг включен диспансерный осмотр врачам-психиатрам. В новый стандарт добавится и свет терапия. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства, которое появляется из-за уменьшения длительности светового дня зимой. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495-235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии регионального

8.38 в Москве. Сергей пишет. По логике, Apple наоборот должна была не удалять Макс из App Store, чтобы все скрепные люди, в кавычках, пользовались им на iPhone, чтобы шпионить за ними. А они удалили. Не вяжется. Значит, не так хорош Макс, что не проходит по требованиям Apple. Сергей, по логике, у вас отсутствие логики. У вас два по логике. Потому что по логике Apple... Apple удаляет приложения, которые они не могут контролировать. Да. Именно потому, что американцы не могут нас контролировать через Макс, они его и удаляют из App Store. Все понятно? Спасибо большое, Сергей. Вот так выглядит логика. И все тогда очень скрепно и понятно. Почему американцы хотели изничтожить TikTok китайский? Почему? Ну, правильно, потому что не могли его контролировать. Несмотря на то, что распространялся он через магазины приложений вполне себе американские. Шпионить они могут через свои же программы, чем они и занимаются. Любые программы сторонние, которые они, ну, как бы, которым сложно, которые сложно ломать, использовать в этом смысле как-то, хитрить, воровать оттуда, они изничтожают. Все. Потому что единственный вариант свободы слова для русского человека в интернете – это его площадки, а не американские площадки. Потому что американские площадки обязательно тебя заблокируют. Либо ты будешь петь под их дудку, плясать. Все. Все патриотические вещи, все наши, так скажем, вещи, поддерживающие, в том числе наши вооруженные силы и так далее, с YouTube выпилены. И отовсюду выпилены, откуда только можно. Вот какая логика, Сергей. А вы никак не можете вот ее понять, эту логику. Вот если бы Apple бы хотели бы следить, они бы оставили Макс. Но не могут они через Макс следить, поэтому удаляют его. Чего непонятного? А через WhatsApp могут и следят, и поэтому его оставляют. Ку-ку! И там второе слово еще есть, как в знаменитом ролике. Бонжур, как говорится, да. Ой, так, сущностные, прочитаю сообщения. У нас есть люди, которые хорошо разбираются в некоторых вопросах. Вот и сущностные сообщения. Алекс Поляков. Есть ОС «Аврора», на ней есть «Рустор», устройство в свободной продаже. Проблема, что подавляющее большинство приложений писались под конкретные операционные системы Android и iOS. Есть приложения, которые писались как кроссплатформенные, они легко портируются, но их мало. Итого, переход на отечественную ОС просто стоит много денег и времени. Плюс само устройство не самое сильное, естественно, Китай прошлых поколений, имеется в виду, ну, да, телефон сам. У меня есть, но пока это скорее игрушка и развлечение, хотя там определенный банк там уже имеется, без рекламы, да, обойдемся. Алекс, спасибо. Василий. Надо с процессоров начинать, а не с операционных систем. ОС все равно обращается с командами к процессору. Если он вражеский от Intel или AMD, то все равно не защищены. Даже если ОС полностью отечественная. Хотя в таком случае и не может быть полностью отечественной, так как все равно будет использоваться стандартные библиотеки, написанные для управления этими процессорами. Возможностей для закладок или внешнего управления тут масса. Разработчик ОС даже об этом не узнает, пишет Василий. Вот, еще немножко позитива вам. Вот вам реальная история. Телефонные мошенники освоились нас в мессенджере и по стандартной схеме развели 64-летнюю жительницу Красносельского района, пишет Александр. Александр, я могу читать эту историю, а тем более, что она бесконечная, там про эти какие-то 5000 рублей, еще что-то. Я еще раз объясняю и обращаюсь ко всем жителям всех районов, в том числе и Красносельского. Мошенники есть везде и пользуются всем. Мошенники пользуются любым средством, которое позволяет им коммуницировать с жертвой. Да? Любым. Телефоном, на улице. Братишка, вот сейчас наушники у меня вот так попались, надо домой уехать. Братишка, возьми это просто наушники. Вот по какой цене возьмешь? Да? Мошенник любую коммуникацию в любом месте пытается налаживать, потому что это его, грубо говоря, хлеб. Ясно, да? Дальше. Чем отличается поиск мошенников, террористов и экстремистов через Макс? И чем отличается поиск мошенников, террористов и экстремистов через другие платформы? В Максе они, как и на других платформах, оставляют след, и их можно

0: найти. Но Макс сотрудничает с правоохранительными органами. А WhatsApp не сотрудничает с нашими правоохранительными органами. Для WhatsApp не существует России как государства. Ему плевать. Нет никакого государства России. Нет никакого законодательства здесь. Плевать, все. Ясно? В чем отличие? То есть террорист и экстремист может столько быть в WhatsApp, сколько ему потребуется, если его деятельность направлена на разрушение России. И наши могут писать запросы письмами 10 тысяч раз и говорить, ой, у нас тут экстремист какой-то и террорист, а ему будут отвечать, ничего не знаем, или вообще ничего не будут отвечать. Наши будут через суды говорить, вы не блокируете экстремистский контент, мы будем вас штрафы, они говорят, ну выписывайте штрафы, мы их платить не будем. Речь идет о том, что вы не сможете поймать мошенника, который вам пишет, государство не может карать мошенника и находить мошенника, и террориста, и вскрывать эти ячейки, которые работают через иностранные платформы. Вот о чем идет речь, а не о том, что вас не попытаются развести в любом из мессенджеров. Теперь, как защитить себя от мошенников везде? Не берите трубку с чужого номера. А можно? Да. Представляешь, просто не берите, не надо со всеми подряд ля-ля по телефону, не надо, и переписываться не надо со всеми подряд, ну не надо. Вы что, вы журналисты, вы какие-то вот общественные деятели, вы депутаты, вам нужно отвечать на любой звонок, потому что он может неожиданно быть очень важным. Ну скажите, вот конкретно, что, как это так получается-то в вашей жизни? Ну не берите, хватит болтать. Болтун – находка для шпиона. Непонятно? Ну, что ж. Ну, вот мошенники будут вас находить и обманывать. Если это вдруг потерял телефон, и ему срочно... А, если это друг, вот он потерял телефон, и ему срочно нужно 5000. Да, да, правильно, правильно вы говорите, да. Тогда, может быть, вы не знаете, кому писать в Макс, на мошенников, пишет Дмитрий. Но мошенников в полицию можно писать, хоть на Макс, хоть не в Макс, хоть где. Если вы, вас обманули мошенники, вы можете написать правоохранительные органы в наши. Правоохранительные органы наши что-то могут сделать, а чего-то они сделать не могут. Например, они не могут добиться того, чтобы WhatsApp с ними сотрудничал. Все. Если бы WhatsApp сотрудничал с нашими правоохранительными органами, или Telegram сотрудничал бы с нашими правоохранительными органами, представлял бы информацию об экстремистских группах, блокировал бы экстремистские группы по нашему запросу и так далее, они бы не были заблокированы на территории Российской Федерации, эти приложения. Вы что, не слышите? Вы глухие или что? Я не понимаю вас. Но WhatsApp не делает этого. WhatsApp не делает. Ему плевать на наши законы. Не существует для него законов Российской Федерации для WhatsApp. Все ясно? Уж я не говорю о том, что через WhatsApp наводились по нашим позициям. Очевиднейшим образом. Через Макс не могут. Не могут наводиться через Макс по нашим позициям. Не получается у них. Зеленский в своем заявлении относительно Макс сказал, у них там свой мессенджер. Но мы будем, как-то он сказал так, работать над тем, чтобы его там как-то вот там и там их достать. То есть сейчас не могут они нас достать. Как вот сейчас, вот знаете, любят это слово. Хохол не может нас достать через Макс. Не может. Физически. Все, нет симки у него. Есть, конечно, у нас там дроперы всякие разные, симбоксы, группы людей, которые находятся здесь, закупают симки, отдают свои симки в пользование. Их всех ловят. Потому что их можно поймать. Что непонятного-то? Ограничение по симкам, когда 20 симок на одного человека. Не просто так введено. А потому что на некоторых людей было зарегистрировано 1000 симок. Эти симки использовались в беспилотниках, в обмане людей, в накрутке там определенных комментариев для того, чтобы создать ощущение «Я сам из России, и мне не нравится!» Да? Хотя нет, не из России. Так. Неужели есть те, кому это непонятно, не верится, пишет Елизавета? Ну, если только они не за деньги, то это удивительно, если честно. Мне кажется, что любой человек, который не за деньги это пишет, он просто, ну, я не знаю, как ему еще объяснить? То есть невозможно. Тот, кто за деньги, он и так и будет писать. Он до конца будет рассказывать, что американцы очень сильно позаботились о безопасности внутри России и поэтому блочат на App Store Max. Ну, естественно, они так нас любят. Американцы очень сильно о нас заботятся. Вот сейчас вот будут вводить санкции дополнительные и тарифы в 500% на наши товары. Это из-за любви к нам большой. Это поэтому они продолжают финансировать военщину эту украинскую. И сейчас сказали, что будут вливать еще денег. Конгресс это решил. Перед Конгрессом, кстати, на всякий случай, в том числе отчитываются такие персонажи, как Цукерберг и прочие. Шаг вправо, влево, расстрел сразу. Сразу. Сидят все в пиджачках, в рубашечках, объясняют, что они мы. Такие персонажи, как там Питер Тиль и прочие, возглавляющие Палантир, все эти карпы, они вообще напрямую говорят, каждый наш айтишник, каждый наш специалист должен быть военно обязанным. Напрямую, в лоб прям. Палантир — это та компания, которая занимается всеми возможными методами изучения убийства русских людей на данный момент. Вас, меня, наших семей. Это ж какими надо быть бронелобами, чтобы это уже не услышать, когда вам в лоб это говорят, враги вам в лоб говорят. В лоб прям, бьют в лоб, не слышите. Уже Зеленский говорит, не могу пока попасть в МАКС, сейчас попаду и устрою вам. Чего непонятного? А? Вы говорите очевидные вещи, ясные каждому, пишет он. Ну, спасибо большое, Ион, потому что у меня создается другое ощущение, что я говорю очевидные вещи, которые должны быть ясны каждому, но они не ясны. Они не ясны. Я вижу перед собой людей, которые покупают два телефона. Вон у него один телефон и другой телефон. Это для Макс. Что бы там? Потому что я не доверяю. Иди дальше в WhatsApp переписывайся, доверяй. Вообще безумие какое-то. Я думаю, что 20 сим-карт тоже много, достаточно 5, максимум 10, пишет Дмитрий. Мы рассчитываем на многодетные семьи. Не, ну там бывает, знаете как, одна симочка у тебя в машине, одна симка у тебя там в модеме, в каком-нибудь там роутере модеме. Вот, одна на телефоне, другая ты покупаешь там жене, еще одна детям, на себя все оформляешь и все. Может и 20 и получится, маме, папе, там вот это вот все. «Молодец!» — пишет Александр. Вот спасибо, Александр. Еще есть токсичные обиженки на весь мир, которые думают, что в их никчемной жизни виновата Россия. Это просто упертые, пишет Андрей. «Гордыня это!» — пишет Сергей. «Гордыня по какому поводу-то у них, я не понимаю, в связи с чем?» Война идет, война. Значит, воюем мы не с какой-то непонятной Украиной. Чего она там с собой представляет? Ничего. Пушечное мясо набирают там и вперед в окопы. Мы в противостоянии с Западом находимся. Наши друзья-американцы, которые изо всех сил изображают, что они якобы не сторона конфликта, врут. Они сторона конфликта. Они непосредственная сторона конфликта. Starlink, Palantir, все виды вооружений, все, разведка, все. Это американское. И блокирование наших информресурсов. И вообще любых ресурсов. Финансовых ресурсов, информационных ресурсов и прочего. Абсолютное игнорирование любых террористических ячеек, работающих против нас в своих этих западных мессенджерах, соцсетях и всем остальном. Подпитка и работа с беглыми из России предателями, которые всегда были агентами Запада и всегда сидели на их грантах. И за их деньги здесь рассказывали нам, как плохо нам жить, потому что мы неправильно. И надо было проигрывать немцам, потому что тогда бы мы пили баварское. Все один к одному вообще. Никакой даже, знаете, как это сказать, нет ни единой щели, чтобы куда-то там просунуться. То есть четко, абсолютно каменная история. Вот камень, все, камень. Можете тыкать в него пальцем со всех сторон. Это камень. Ну что, непонятно. «Гордыня и гордость — совершенно два разных термина, Алексей», — пишет Александра. Спасибо, Александра, объясните это, пожалуйста, Сергию, который мне написал про гордыню. Что вы мне рассказываете про гордость и гордыню? То есть это не хохлы от имени госуслуг разводят наших граждан в МАКСе, это наши же своих кошмарят, пишет Александр. В МАКСе вас кошмарят те люди, которые находятся на территории Российской Федерации или предоставляют свои симки врагам, находящимся не на территории Российской Федерации. Этих людей за их деятельность очень быстро ловят и наказывают жесточайшим образом. Всех тех, кто действует не через МАКС, а действует через WhatsApp и Telegram, никто не ловит и не наказывает, потому что невозможно. Ясно? Еще раз объяснить? А вот я думаю, может, непонятно. Вам сколько лет? 3 года вам всем? Или что, я имею в виду? 5? Ну, серьезно. Как можно одно и то же объяснять разными словами, чтобы уже наконец-то вы поняли? Работа такая, работа, пишет Александр. Ну вот спасибо большое, что сказали. Стоит, возможно, обратить внимание на наш беззубый МИД. Где заявление, пишет Павел. Ну да, конечно, давайте обратим внимание на наш МИД, вместо того, чтобы обратить внимание на нашу тупость. Ну правда. Ну давайте мы хотя бы себе сначала признаемся относительно себя. Потом сейчас поговорим про наш МИД.
1: Может, доверчивость
0: больше? Какая доверчивость? Бронелобость абсолютная. Доверчивость — это когда ты сидишь и тебе не говорят, и ты что-то не знаешь, ты кому-то поверил. Тебе говорят: итак, внимание, WhatsApp, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Через WhatsApp производится наведение ракет на наши войска. Ваши братья, друзья, товарищи, вас пытаются убить через WhatsApp. Физически. Уничтожить ваши семьи, дома. Убить. Ясно? Да кто это сказал? Та-ты-ры-ты-ры-ты-ры. Да почему? Да мне удобно. Да у меня там группа. Да мы обсуждаем цветы. Обсуждайте дальше. Это называется упертость и глупость. Это не называется доверчивость. Доверчивость — это когда тебя мошенник разводит в любой из соцсетей, и ты такой: а, уши развесил. Конечно, да, ой, ключи от домофона, ой, ой, сейчас привезут. Вот это доверчивость. Что поделать? Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда его обманул мошенник. И еще раз, повторяю еще раз, в чем отличие. Никто и никогда не может это объяснить, кроме меня. Я это объясняю всегда в лоб. Шанс на то, что подлеца, мошенника, который вас развел, несмотря на то, что не должен был это сделать, потому что вам объясняют, как не попасть в лапы мошенников, но вы все равно попадаете, шанс на то, что их поймают и накажут, и вот я вот сейчас усугублю, и набутылят, только тогда есть, когда платформа сотрудничает с правоохранительными органами Российской Федерации. Когда они сотрудничают, шансы минимальны. Есть, но минимальны. Гораздо сложнее. В несколько раз сложнее. На порядке сложнее. Все. Ясно? Ясно. Спасибо большое. Дальше. Мошенникам в массовом, так сказать, понимании сложнее попасть в Макс. Потому что для Макса нужны определенные симки, которые позволяют тебя в нем регистрироваться. С украинской симки ты в Макс не зарегистрируешься. Никак. Тебе нужны вот эти вот схемы кривые. Тебе нужны какие-то люди, которые здесь тебе предоставят свои симки. Обычно это глупые абсолютно, безмозглые подростки, которые за копейки фактически начинают участвовать в террористической деятельности, которые они даже не понимают некоторые, что они в ней участвуют. Это все равно, что, я даже не знаю, помогать наркоторговцам, торговцам людьми и так далее. То есть сядешь всерьез и надолго. Не ты сядешь, родители твои сядут. Чего непонятного? Приходит какое-то сообщение, какой-то дяденька откуда-то говорит: слушай, а дай-ка мне симочку, а я тебе там 1000 рублей скину. Потом за эту 1000 рублей всю оставшуюся жизнь ты сидишь в тюрьме. Потому что ты идиот. Идиот, это тупость. Все, на тебя оформлена симка, она твоя, никому ты ее не передаешь. Никому, она твоя, ты с нее действуешь. Все, железно, война идет, вы чего? Гоните, что ли? Она идет сейчас такая, как она есть, а она будет совершенствоваться. Дальше будет жестче. Противостояние идет по всем фронтам. Информационный, технический, технологический, наверное, можно правильно сказать. Военный непосредственно, да, вот на земле. Везде. Вы не находитесь в глубоком, непонятном тылу, где вас не достанут. Вас везде достанут ваши противники. Ни одним способом, другим. Экономическое удушение, информационное удушение и военное удушение. Вот три компоненты, чего непонятного. Деньги, информация, оружие. Все те самые три столпа по Гудошникову. Это схема Гудошникова, имейте в виду. Если кто-то это говорил тысячелетиями назад, это жалкие подражатели все равно. Три столпа. Независимости государства. Информация, деньги, оружие. Все. Дарю. Среди молодого поколения уже давно идет информация, что все, что производится в нашей стране, все плохое. И, к сожалению, это уже давно происходит, пишет Дмитрий. Какое-то давно происходит. Это вы рассказываете все друг другу. Я сейчас о молодом поколении, что ли, разговариваю? Я разговариваю сейчас о своем поколении и те, кто старше. Но я лично слышал, как учителя из школы вдвоем вот так вот сидели, две женщины, как я понял, что они учителя из школы, они орали так, что невозможно было сидеть рядом за столом. Я рядом там сидел с этим столом. И одна другой рассказывала, как она не хочет устанавливать МАКС, потому что за ней будут следить учительница в школе. Что за ней будут следить в МАКСе? Что за ней? Какая у нее информация? Что наши силовики узнают об учительнице в школе? Что она реально делает, под личиной скрываясь, доброй учительницы? Кто она? Торговец почками чужими? Кто она? Они обо мне узнали. Что ты делаешь? Кто ты? Что ты такое вообще? Учительница в школе. Ну, если учительница в школе с мозгами набекрень, ну, как вы думаете, ученики-то как будут? Она им что говорит? А, может, что-то и скрывает, пишет Александр. Ой, не знаем мы, что у нее, чтоб деньги в квартире были, красные трусы на люстре висят. Ой, узнали мы, вот интересно как. Че она там, голые фотки нюдсы скидывает, что ли, учительница из школы? Ну так и какие проблемы? Вот американский товарищ майор эту информацию сольет. Нельзя нюцы никому скидывать. Нельзя. Объясняю досконально. Сиси-писи никому не скидывать, не фотографировать, на видео не снимать. Все. Прошли те золотые времена. Прошли те золотые времена, когда это было в порядке вещей. Все, все, что раньше отправили, ну уж отправили, отправили, все. Будете говорить, это тогда было еще, мы тогда были еще молодыми и так далее. Теперь нельзя, нельзя перед камерой там выкаблучиваться. Все, забыли. Вчера наш юрист через МАКС отправил координаты участка сотруднику, находящемуся там. Первый видит, что-то получил и прочитал, а у второго ничего не пришло вообще, пишет Екатерина. Я ничего не понял из этого сообщения, Екатерина. Вот. Я только знаю, что все, что у нас независимо производится от американцев, американцы тут же пытаются уничтожить. И то они сейчас и делают. 9.00 новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ сообщила о задержании в Севастополе агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 1963 года рождения. В Федеральной службе безопасности заявили, что злоумышленник по заданию кураторов передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих и планировал следить за машинами членов их семей. Фигурант подтвердил свою вербовку через один из мессенджеров и раскрыл используемые каналы связи. Мужчина арестован. В Крыму из-за атак БПЛА на ряде участков приостановлено движение поездов. Время задержки составов от 2 часов. Такие данные в мессенджере МАКС привел оператор пассажирских перевозок Grand Service Express. Речь, в частности, идет о поездах, курсирующих по маршрутам Адлер-Симферополь, Москва-Севастополь, Москва-Феодосия, Санкт-Петербург-Евпатория, Симферополь-Москва и Симферополь-Омск. В связи с авиационной опасностью Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Начальники поездов на связи с оперативным штабом, говорится в сообщении. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в результате удара ВСУ по Симферополю погибли 3 человека, 7 местных жителей пострадали. Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Украины в объединение. С таким утверждением выступила премьер-министр республики Юлия Свириденко. Замечательная новость. Все государства-члены Евросоюза дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. «Мы на шаг ближе к членству», написала украинский премьер в соцсети X. Накануне кипрское председательство Совета Европейского Союза уведомило, что дебаты могут начаться 15 июня на межправительственной конференции по расширению ЕС в Люксембурге. ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тысяч выпускников. Тестирование пройдет сегодня, 4 июня. В Рособорнадзоре отметили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрированы почти 669 тысяч человек. Ведомство подчеркнули, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты ЕГЭ необходимы для поступления в ВУЗ на любое направление. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36. Представители Рособорнадзора отметили, что продолжительность единого госэкзамена по русскому языку 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 12 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94.8. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов шесть минут, четверг, июнь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: Дипломаты украинские радостно заявляют, мол, они на шаг ближе к членству. Не понимают, будто что их давно уже считают членами, только не теми. Пишет Лис Хитрый. Смешная шутка, но я объясню, с чем связана их радость. Значит, связано это с новым венгерским правительством и Петером Мадьяром, который возглавил, да, там, Венгрию и так далее. Цитирую. «Если через 10 или 15 лет Украина сможет закрыть переговоры о присоединении к ЕС, то Венгрия проведет по этому вопросу референдум». Теперь раскрываю полностью цитату. «Украинская сторона...» Вот слушайте внимательно относительно закарпатских венгров. «Украинская сторона обязалась восстановить систему школ для национальных меньшинств. Венгерский язык можно будет свободно использовать не только в учебном процессе, но и во всех сферах школьной коммуникации. Учащиеся национальных школ также смогут свободно использовать венгерские символы. На своих торжествах они смогут исполнять венгерский гимн, вывешивать национальный флаг и размещать в школах вывески на венгерском языке. Аттестаты можно будет выдавать на венгерском языке. Венгерские молодые люди в будущем смогут сдавать выпускные и вступительные экзамены на венгерском языке. Они также смогут сдавать экзамен по венгерскому языку и литературе. В тех населенных пунктах, где доля венгерского населения превышает 10%, в будущем можно будет свободно использовать венгерские национальные символы. Венгерский язык можно будет свободно использовать при оказании медицинской помощи на спортивных мероприятиях и научных конференциях. В этих населенных пунктах языком политической деятельности также может быть венгерский. Можно будет вести политическую кампанию на венгерском языке». Ну, поняли? Где больше 10% венгров? Все, все на венгерском уже. «Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время придать вышеупомянутым широким правам меньшинств силу закона», говорит Мадьяр. Дальше он говорит следующее. «Если это произойдет, то венгерское правительство согласится на то, чтобы Евросоюз открыл первый кластер переговоров о присоединении. Ускоренная процедура присоединения не может применяться ни к Украине, ни к какой-либо другой стране. В соответствии с моделью равного обращения, страны Западных Балкан должны продвигаться вперед на тех же принципах, что и Украина. Сколько лет потребуется странам для закрытия 33 глав о присоединении к ЕС, зависит от проделанной ими работы. Как мы уже ясно дали понять ранее, если через 10 или 15 лет Украина сможет закрыть переговоры о присоединении к ЕС, то Венгрия проведет по этому вопросу юридически обязательный обязывающий референдум». Так, понятно, значит, ускоренного присоединения нет, а понятно, а первая часть по поводу венгров. То есть Мадьяр поговорил с Зеленским, и выяснилась такая история, что оказывается у нас, значит, о, сахар, ну ладно, бахну сахар в кофе раз в жизни, почему бы и нет. «Ждем аналогичных инициатив от поляков и румын», пишет Лис Хитрый. Нет, нет, подождите, подождите. Дело в другом. Ну, вопрос, выполнят они или не выполнят эти, так скажем, требования венгерской стороны. Ну, что-то мне подсказывает, что сейчас возьмут и выполнят. А ведь знаете, что самое интересное? Что требования русских людей на Украине были точно такими же. Только русских людей было не 10% или побольше 10% в каких-то районах, а, например, 70%. Вот такой прикол. Хотите? Получите. То есть, а что вообще хотели русские люди там? Говорить на русском языке, вести политическую деятельность на русском языке, учиться на русском языке, вступительные экзамены на русском языке, выпускные экзамены на русском языке. Дискриминация русского населения Украины привела к тому, к чему привела. И сейчас выясняется, что венграм, они все сделают. Они все сделают венграм, ну, судя по всему. А русским нет. Вот тебе и все. Вот такой вот прикол. Вот такие вот стандарты. Как вам такое? М? Если ты поешь венгерский гимн и вывешиваешь венгерский флаг на официальных мероприятиях, говоришь и учишься на венгерском, разве ты не в Венгрии, пишет Василий? Ты в Венгрии, конечно. Конечно, ты в Венгрии. А где ты еще? Да, кстати, требования по российскому флагу не было. Просто русские люди хотели говорить по-русски. И все. учиться по-русски, говорить по-русски, школы, чтобы были. Хотя они такие и были на Украине. Никто не говорил вывешивать российский флаг. Да, нет, такого не было. Венгры еще и такое хотят. И еще, скорее всего, получат. Все. Я доклад окончен. Спасибо огромное. Докладчик Алексей Гудошников. Ваши сообщения теперь читаем. Не захотят они учить мадьярский, чтобы принимать экзамены у студентов, пишет Дмитрий. Да не нужно никому ничего учить. Есть люди, которые на венгерском говорят, потому что они венгры, живущие на территории так называемой Украины современной. И их Украина стала поражать в правах. А сейчас Украина передумает их поражать в правах. А вот русских не передумает. И русскую православную церковь будут уничтожать, русский язык будут уничтожать, русские школы, ну там они вообще остались или нет. Вот и все. А теперь замените слово венгерский на слово татарский или башкирский, пишет 84-й. Не получится у вас, потому что Татарстан и Башкортостан это часть Российской Федерации. И у нас, у наших республик национальных в том числе, есть свои флаги и есть свои гимны. И люди учатся на своем языке и так далее. Так что ничего у вас не получится, 84-й. Вы, видимо, просто не понимаете, как это устроено. А здесь речь идет о разных государствах. Вот, вообще. И здесь речь идет о том, что Украина фактически сейчас выполнит те требования, которые были у русских людей на территории Украины, и выполнение которых не привело бы никаким плохим последствиям, а привело бы к тому, что то, что мы сейчас наблюдаем своими глазами, отсутствовало бы вообще. Но поражать в правах русских, убивать русских, уничтожать русский язык, русскую культуру, это нормально для европейцев. А вот с венграми так не получится. Такие пироги. Если хочешь ЕС, конечно. Давайте поддержим вступление остатков Украины в ЕС, только пусть над Киевом российский флаг вывесит вместо своего жовто-блакитного, пишет Василий. Какие-то странные фантазии. Вот. Как это совместить, не понимаю. Как бы эту тему начать раскручивать внутри Украины? Пусть местные утрутся, пишет Гермошлем. Внутри Украины вы ничего не начнете раскручивать, потому что внутри Украины все схвачено. Все понятно, да? Система пропаганды, выстроенная на Украине, это американская система пропаганды, и выстроена она железобетонно. Железобетонно. Любые варианты получить информацию от нас, украинцам, которые наши, отсекаются. Просто даже возможность через Макс общаться отсекается, потому что вы видите, как американцы поступают с мессенджером российским. Как думаете, с украинским они поступают так? Вот украинский есть там какой-то у них национальный ресурс, они там что-то создавали, жалкое подобие госуслуг и так далее. Вы думаете, на App Store заблокировано? Вы думаете, украинские банки на App Store заблокированы?
1: Нет. Нет. А зачем?
0: Ну а зачем? Или, может быть, вы предполагаете, что цифровая система, которая вот есть на Украине, вот регистрирование всех этих людей, ну, типа госуслуг, но не госуслуги, да? Не помню, как она называется. Или вы, может быть, предполагаете, что она конфиденциальная? Ну, типа, конфиденциальная, все. Ну, да? Наверное, вы так предполагаете. Вы, наверное, предполагаете, что имевший к разработке этих систем отношение нынешний министр обороны Украины Федоров, который говорит, что его цель убивать 50 тысяч русских в месяц, он, наверное, честный, замечательный человек, который сохранит все данные всех украинцев, которые зарегистрируются нетронутыми, он не будет их использовать для того, чтобы набирать пушечное мясо на фронт. Не будет же, правда? Или вы, наконец-то, не думаете так? Вот у меня вот такой вопрос. Коллеги, можно вот такой вопрос задать? Так Украина не стратегический враг США, пишет Джекпот. Угу. Вот поэтому и не надо изображать, что мы друг США стратегический. Вот поэтому не надо изображать этого. И поэтому не надо удивляться тому, что я говорю про WhatsApp или Facebook и все остальное. Потому что очевиднейшим образом все действия с той стороны доказывают, что русские выбраны жертвой этого всего, этой идеи. Русских можно поражать в правах, русских можно убивать, заявлять об этом. Заявлять это как свои политические цели на будущее, уничтожение всего русского. И все. А все остальное это как бы нет, вот это там белые люди. А мы не белые люди. Все. А США не враг нам, пишет Джекпот. А кто? Друг? Партнер? Нет. Нет. А в чем наше партнерство? Я не понимаю, в чем наше партнерство с США? Его нет. Где и в чем заключается наше партнерство сегодня с США, кроме того, что какие-то типы прилетают сюда пожрать чебуреки? Вот мне кто-то может объяснить? Ну, серьезно, в чем оно? Нет, ни друг и ни партнер. Нет. Вообще ни разу. В принципе, диалог с США сегодня, насколько я понимаю, такого уровня, чтобы мы друг друга ядерными бомбами и ракетами не закидали, и все. Вот весь диалог. Вот. Когда американцы изображают, цирк устраивают, что они не сторона конфликта, это просто, ну, это даже, ну, говорить об этом нет смысла никакого. Это бессмыслица. Если бы американцы не были стороной конфликта, это бы давно уж все закончилось. Давно. Ну, а не только они, но без них бы закончилось давно. Вот очень простой момент. Опять пригородную электричку в Крыму атаковали БПЛА, пишет MT Words. Пригородные электрички, туристические автобусы. Все это сегодня становится целью и заявляется об этом прямо со стороны ВСУ и всех тех, кто за ними стоит. Все это цели их. Они это называют своими целями. Я не могу сказать, что это военные цели, потому что это не военные цели, когда ты убиваешь автобус с туристами. Беспилотником очевиднейшим образом бьешь в хвост просто автобусу с людьми. Это никакие не военные цели, это гражданские так называемые цели. Вот. А Украина осуществляет террор гражданского населения. Угу. Вот чем примечательно выступление президента Бразилии да Силвы. Вот он выступил сейчас. Оно будет полезно для того, чтобы вернуться в ту тему, в которой мы сейчас. Мы сейчас отвлечемся на секунду на это выступление. Я его включу и почитаю, что говорит президент Бразилии. Ну, перевод вам почитаю. А потом вернемся вот в эту тему. Итак. Трамп не был избран императором всего мира. Я пошлю президенту Трампу еще одно письмо. Чтобы показать, что они неправы, разжигая эту ссору в надежде, что если он ведет против нас пошлины, это навредит кандидатуре на пост президента страны. Понимаете, этот имбецил не понимает, что страдает от этого народ, а не Лула. И мы не можем принять то отношение, которое Соединенные Штаты проявили к Бразилии на этой неделе. Этот Марко Рубио не любит Латинскую Америку и тем более Бразилию. Он разочарованный латиноамериканец. Если Соединенные Штаты хотят проблем, у него есть право не хотеть их. Но мы не будем плакаться. Мы будем искать других партнеров. Они ошибаются и подталкивают мир к ненужному насилию. Мы решили, что эта страна больше не будет вести себя как дворняжка перед великими державами. Он имеет в виду Бразилию. Бразилия. Никто не должен ничего бояться, потому что мы не опустим голову. Вот все. Вот это высказывание. Значит, почему я обратил ваше внимание на это высказывание? Да, американцы давят на Бразилию, и да Силва говорит, они типа давят на меня, но на меня-то они и не давят, они давят на народ. И этот имбецил Трамп этого не понимает. Значит, имбецил Трамп это понимает предельно четко. И они давят на людей именно для того, чтобы провести свою политическую волю. Не дать кого-то избрать или переизбрать, кого-то сбросить, так скажем. То есть провести свою волю через недовольство и социальное напряжение в народных массах, так скажем. Теперь возвращаемся к теме, которую мы обсуждали. С террористическими атаками очевидными, которые усилились со стороны ВСУ в последнее время и со стороны нацистского киевского режима. Они бьют по автобусам, по электричкам, по колледжам, по домам. Не просто так. Их цель – дестабилизировать наше общество и вызвать недовольство нашего общества нашей властью. И устроить здесь какую-нибудь революцию. Ну, естественно, естественно. Все очень просто. Они рассчитывают сломать нас как народ через террористические атаки. Все террористические атаки во все исторические периоды всегда имели целью только одно – устрашение широких слоев населения. Грубо говоря, мы бьем по военным целям, и украинцы, которые прекрасно информированы относительно того, что мы бьем именно по военным целям, с балконов своих на телефон снимают, как прилетает смертоносная ракета точно в цель, покуривая сигаретку в этот момент. То есть они точно знают, что русские в них не целятся. Ну, я имею в виду, не целятся в какого-то там пешехода-прохожего. Нет, просто не стой рядом с военным объектом. Покуривают сигаретку, снимают на видео, выкладывают. О, горишник, горишник, горишник. О, сбили, не сбили и так далее. Все мы это уже тысячу раз видели. Они все в курсе, что мы по ним, по мирному населению, не бьем. Не бьем. Если кто-то из мирного населения на Украине страдает, это, к сожалению, происходит. К сожалению. Для нас. И мы это всегда говорим. И более того, мы держим в этом смысле слово. Да? То есть ты наносишь удар по военному объекту, и, к сожалению, рядом где-то может находиться человек, который там шел мимо, ему там осколок какой-то его поразил, еще что-то упал, камень на него, там кусок бетона, еще что-то. К сожалению. И мы говорим, не находитесь рядом с военными объектами. Не находитесь рядом с ними, удалитесь от них по возможности, просто максимально, потому что мы по ним будем бить. Все там на самом деле слышат и знают это. И они на удаление от этих объектов абсолютно спокойно и хладнокровно, и зная, что по ним точно не прилетит. Ну, там бывают специфические моменты, например, когда их ПВО сбивает нашу там гераньку или что-то еще, она меняет курс, и обломки падают там по дому и так далее. Такое может произойти. Но они точно знают, что русские не целятся в мирных. Точно, 100%. И поэтому могут на балконе пить каву. Это тоже ошибка, потому что, ну, может сбиться что-то с курса, может противоракета американская не так полететь. Мы видели много раз, как Патриот запускает ракету, у нее она что-то не полетела, и она назад в этот же квартал бьет. Да? Это было видно, это видео полно. Но, тем не менее, как бы, когда русские ракеты летят, если их не трогать вообще ПВОшкой... Они точно не ударят по тебе, точно. Ни по какому мирному дому, ни почему, ни по какому автобусу, ни по какому поезду. Ты можешь вот так вот пить кофе и, значит, покуривать сигарету. Курение убивает, на всякий случай напоминаю всем на территории нашей страны и на территории страны 404. Курение убивает, помните об этом, это очень плохо. Вы можете навредить своему здоровью. Все. Их тактика – уничтожение, убийство мирных людей для запугивания широких слоев населения. Ты бьешь беспилотником на управлении, вот ну, дроном этим мы знаем, FPV, да, управляет конкретный оператор. Если твой дрон в хвост догоняет автобус на дороге, в хвост, это значит, что ты не просто прицелился, ты вел до последнего этот дрон, потому что любая движущая цель, ну она движется. Да? Ты должен довести этот дрон до последнего, до соприкосновения ты его должен довести, потому что цель движется, ты ее ведешь постоянно, пока не столкнется дрон. Да, у дронов есть машинное зрение, но так бы специфика машинного зрения предполагает, ну, если, допустим, РЭП давит ее, да, наш, и, ну, связь давит вражескую, и оператор все, теряет дрон, он его не видит там. Но машинное зрение самого дрона позволяет ему нанести удар. То есть он цель продолжает держать. Так это значит, что в базы данных того самого, грубо говоря, искусственного интеллекта, который позволяет машинному зрению осуществляться, внесены туристические автобусы. Потому что машинное зрение очень хорошо отличает танк, БМП, просто машину, грузовик и все остальное друг от друга. И если это туристический автобус, машинное зрение, настроенное на то, чтобы лупить по туристическим автобусам, работает только тогда, когда оно так настроено. Потому что если у тебя не внесены, и это должна быть не одна фотография автобуса, чтобы вы понимали, это должен быть массив данных. Для того, чтобы машина определила, какой перед ней объект, ты должен залить очень много разных ракурсов, видов, видео и всего остального, чтобы машина понимала, это точно вот то, куда я бью. Я поэтому за этим следую. Так это устроено, насколько я понимаю. Значит, видео с автобусами во всех ракурсах залиты в эти системы машинного зрения украинского. И Palantir, подчеркиваю. Вот тебе и все. Вот тебе и все. И вот он летит, этот дрон. Допустим, оператор вел, отключилось. Дрон такой, все нормально, я точно знаю, что это туристический автобус, я точно знаю, что там мирные люди, я доведу это дело до конца, и врезается в корму автобуса, сзади бьет в автобус. Невозможно на таком расстоянии, при тех средствах подавления, которые есть, вот, и которые осуществляются постоянно, случайно попасть в автобус, в корму, идя по дороге за ним, он летит за ним, там деревья, еще что-то, он летит за ним низко и догоняет его в корму сзади. Ну, вы что, ребят, кому сказки-то рассказываете там, если пытаетесь рассказывать? Все ясно, вот так отстроена система. Соответственно, если дроны наносят удар по учебному заведению, и, допустим, невозможно это сделать, да, вот, например, они говорят, ну, мы не сами там, оно случайно. Три волны дронов ударили по колледжу в Старобельске. Допустим, они говорят, ну, там ошибка какая-то. Ну, допустим, с той стороны они что-то говорят. На самом деле, Зеленский говорит, это дальнобойные санкции. То есть он свою террористическую деятельность называет дальнобойной санкцией. Вы все услышите это, пожалуйста. Вот. Ну, допустим, не может оператор дрона украинского, даже задумав эту террористическую атаку, довести до колледжа в Старобельске этот дрон. Машинное зрение доведет. Доведет камеры, процессоры. Он сам думает, ага, вот это колледж. Так выглядит этот колледж. Я точно знаю, что это колледж. Ну, машина как бы думает. Понятно, что мыслительный процесс в машине не такой, как у человека, вычислительный это процесс, потому что. Но, тем не менее, вот все точно, да, 100%, вот он этот колледж. Не вот это здание, не это здание, вот именно это здание. Я именно в него бью, и он бьет. Одна волна, вторая волна, третья волна. Про дрон, который на лесочке летит атаковать машинный зал Запорожской атомной электростанции вообще говорить нечего. Здесь даже никакого машинного зрения не нужно. Дрон на лесочке чем прекрасен? Тем, что его РЭБ не давит. Ну, сами понимаете, потому что связь передается по вот оптоволокну. Значит, это прямо 100% человек, который с той стороны сидит, на той стороне провода, и четко в машинный зал атомной электростанции бьет дроном боевым, с боевой частью. Вот так. То, что сейчас говорят про те дороги, которые есть в Крыму, те люди, которые приезжают сейчас с линии боевого соприкосновения, с которыми я общаюсь в рамках открытого эфира, да, на «Звезде», они говорят, намеренно бьют по дороге, намеренно бьют по машинам, намеренно бьют по автобусам, намеренно бьют по электричкам. Намеренно. Все, это прямой террор, без всяких разговоров. 9.31.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9.31 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Один человек погиб при атаке МБПЛА на пригородный поезд в Крыму. Трое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мессенджер Максон указал, что речь идет о составе, следовавшем из Азовского в Керчь. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Ранее глава Крыма заявил, что в результате ночного удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека. 7 получили ранения. На полуострове действует режим беспилотной опасности. С 2:37 по московскому времени перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, приостановлено движение поездов на нескольких участках. По информации компании Grand Service Express, задерживаются 13 составов. В Красноярском крае возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. О их проведении сообщили в региональном управлении СКР. Ведомство уточнили, что всего в мероприятиях задействовано около 80 человек. Это представители спасательных служб и силовых ведомств, члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры. Кроме того, будут применяться беспилотники, использоваться транспорт повышенной проходимости и криминалистическая техника. Семья Усольцевых, двое взрослых и 5-летняя девочка пропали недалеко от АПА. Поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года во время турпохода. В Госдуме предложили ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. С инициативой выступил зампред Думского комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш. Вот в вакансии пишут: от 100 тысяч рублей на собеседование предлагают 50. Ежедневно тысячи россиян сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Пора ввести штрафы за ложные данные и создать публичный реестр недобросовестных компаний, заявил парламентарий. Его слова приводит ТАСС. Паниш подчеркнул, что более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты. Депутат добавил, что, по его мнению, работодатели следует обязать раскрывать вакансии, структуру заработной платы, оклад, премии и надбавки. Синоптики предупредили москвичей о ливнях и грозах. Они ожидаются в столице сегодня после полудня. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос отметил, что московский регион окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела. Он сделает атмосферу неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся облака, местами ливни, прогремят грозы. При этом будет по-прежнему тепло. Дневной температурный фон остается на 2-3 градуса выше климатической нормы, написал синоптик в своем телеграм-канале. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
13: В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура.
4: повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
16: Каждое воскресенье после 17 часов.
15: Гость в студии.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
0: Девять тридцать шесть, уж 37 почти. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Еще раз. Так, что мы с вами здесь обсуждали? Так, Трамп, понятно. Даже, вот честно, читать не хочу его. Вот настолько он весь бредовый, этот Трамп, вот настолько он достал уже, что не хочу читать. Так, Россия сохранила независимость финансовой и экономической политики, несмотря на неблагоприятные внешние условия, заявил Силуанов на ПМЭФ. Москва скоро полностью погасит свой внешний долг, Россия сейчас живет без внешних источников инвестиций и рассчитывает на себя. Ну, вот на самом деле правильно, нам всегда надо было рассчитывать на себя, и ни на кого никогда рассчитывать вообще нельзя. Ну, только на армию и на флот еще. Еще одна важная новость, знаете, она будет полезна нашим военнослужащим. Мошенники стали под видом девушек знакомиться с военными. Значит, в сети активизировалась новая хакерская группа, которая пытается обманывать военных на сайтах знакомств, рассказали РИА Новости эксперты по кибербезопасности. В зависимости от сценария, девушка, в кавычках,

В кавычках защищенные. Никаких защищенных приложений в этом смысле нет. Сайты знакомств, давайте будем говорить откровенно, это такой цифровой бордель в широком смысле этого слова. Ну, я уж не знаю, как это было раньше, может, раньше это было по-другому, на заре этих всех сайтов, сайт знакомств. Сейчас это всегда цифровой бордель. Значит, заходя в цифровой бордель, вы понимаете, что вы подвергаете себя невероятной опасности сразу. Сразу. Все. Вы как на ладони. У врага. Все. Дальше. Ссылки. Просто ссылки. Зло. Зло. Вам какие-то люди левые, вы знать их не знаете. Это не ваш конкретный менеджер по каким-то вопросам в банке. Конкретный абсолютно. Указанный в вашем приложении, с которым вы можете позвониться. А какой-то левый человек кидает какие-то ссылки. Нельзя. Нельзя, никакие. Я понимаю, что хочется познакомиться. Я понимаю, что очень интересно обменяться фотографиями. Страсти человеческие, они все одинаковые. Всех всегда ловят на одном и том же. Даже самых больших специалистов высочайшего класса ловят на одном и том же. Не зря существует такое понятие, как медовая ловушка. Медовая ловушка, обычно говорят про женщин, которые, совращали, неправильное слово будет, да, соблазняли разнообразных мужчин для получения информации и всего такого. Вот сегодня... Эти медовые ловушки, это не только женщины Бонда, знаете, вот такой вот образ. Это вот и другие мужички, которые сидят по ту сторону экрана и рассказывают вам, какие они классные девушки. Сгенерированные у них есть видео себя, как бы придуманные, и сегодня позволяет любой красоты сделать человека искусственного, и вы не поймете своими глазами, что это не искусственный человек. Естественно, аватарки, естественно, псевдофотографии, все. То есть, если ты не разговариваешь с человеком глаза в глаза, считай, что этого человека нет. Это вообще кто угодно может быть, кто угодно. То же самое касается разнообразных... Вы поймите, здесь действия одинаковые у мошенников и, например, у педофилов, которые под видом других детей знакомятся с детьми и начинают предлагать где-то встретиться, погулять, тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. К чему это приводит, вы знаете. То есть действия всегда у этих паразитов, у этих негодяев, у этих бандитов одинаковые. То есть механизмы. Всегда. Но и эти механизмы всегда работают на основании древних абсолютно вещей, связанных с интересами человека. А интересы у человека и страсти всегда были одни и те же. В основном мы говорим о половых отношениях, и в основном мы говорим о денежке. То есть, а давай-ка ты сейчас заработаешь классно, и вообще никто тебя нигде никогда не поймает. А что же мне надо сделать? Да просто там кое-что где-то поджечь и на видео снять, и мне сбросить. Целые 5000 рублей тебе дам. А оказывается, это было не что-то и где-то, это был релейный шкаф на железнодорожных путях. И оказывается, это терроризм твое действие. И оказывается, сидеть ты будешь от 20 лет в тюрьме. 20 лет, как террорист. Внимание, это террористическая статья. Поджог релейного шкафа. Ку-ку, на 20 лет отъедешь, только так. Ну, может, на 10 при каких-то обстоятельствах. Ну, как бы рассчитывать, что за 10 лет в тюрьме ничего в твоей жизни не изменится, это ты зря так думаешь, если ты так рассчитываешь, брат. Не думай так. А потом вот эти видео. Как же ты мог сделать? Мы все тебе давали! Ну и чё, ну я подумал, что, ну я не знал, что за это такое, я думал штраф. Стали на релейных шкафах писать, не штраф, террористическая статья, не верь никому. И так далее. Ну, надеюсь, сработает. К сожалению, наверное, большинство из тех людей, которые ведутся на такие вещи, они читать не умеют. Хотя сообщения от мошенников, они же как-то читают своими глазами, да? Но всегда вот деньги и... я просто не хочу... Ну, ладно, скажу. И секс. Деньги и секс. Вот эти вот вещи, они всегда одно и то же. Вот всегда одно и то же. Где-то кого-то поймали с любовницей, где-то кого-то как-то еще. Какая-то женщина там понравилась, какой-то сайт знакомств, что-то еще. Каких-то там особо экзотически одаренных людей там поймали не с женщинами, а с мужчинами, с другими. И все. Крючок. Все, ку-ку, приехал.

0: дружок. Да? Поэтому всегда одни и те же страсти человеческие в основе обмана лежат. Другое дело, что сама технология обмана, она может меняться. Но в любом случае, все равно вам сначала нужно выйти на контакт, или врагу, ну как бы мошеннику нужно выйти с вами на контакт, и чтобы вы вышли на этот контакт, и дальше вам все равно нужно будет совершить определенные действия. Если вы их не совершаете, то вы их не совершаете. Все. А там, в этом-то и прикол. Как бы так вот вас заставить совершить эти действия? Красивая девушка ли это будет? Еще что-нибудь это будет? Найти ваше желание. Вот найти ваше какое-то потайную страсть вашу. И пообещать, что ты ее реализуешь. Все. Понял. Все еще хуже. Малолетние дебилы уверены в своей безнаказанности, пишет Дэн. Ну, давайте так. А престарелые дебилы в чем уверены? Ну, если мы о дебилах говорим, мы друг друга называем дебилами, да? Вот мы все сейчас, давайте, базово. Кстати, правильно исходить из того, что мы дебилы. Базово. Почему? Потому что это собьет с нас со всех спесь, что мы гении там, и нас невозможно обмануть. Каждого из нас можно обмануть. Каждого. Меня, тебя, его, всех. Всех можно обмануть. Это хороший такой фундамент для того, чтобы не быть обманутым на самом деле. Потому что если ты такой, ну меня-то, я-то с высшими образованиями человек. Не-не-не-не-не-не-не, ничего подобного. И с высшим образованием, и как угодно, и разведут, и легко. Ну извините меня, когда ФСБ сейчас вскрывает вот эту историю, что за нашими высокопоставленными какими-то людьми следили через телефончики. Ну, вражеская разведка следила через телефончики, потому что они переписывались в чужих мессенджерах. ЙОКЛМНЕ! В чужих мессенджерах! То есть я вот здесь распинаюсь, сижу, говорю, государство и народ должны быть едины, мы не можем переписываться в чужих мессенджерах, хочу сделать информацию, вы что, тут все дураки? Потом вскрыта страшная схема, когда наши... Некоторые люди, слава богу, не называются хотя бы фамилии, вот, они переписывались через iMessage, чувствительную информацию через iMessage они передавали. Как я могу достучаться до широкой общественности и объяснить широкой общественности, что так делать нельзя, если, извините меня, если люди, которые на самом деле, ну, впереди, на несколько шагов впереди нас, ответственные люди, этого не понимают. Как я это могу сделать? Никак. Никак. Но я стараюсь. Я стараюсь. Спасибо, ФСБ. Вот что хочу сказать, дорогие друзья. Спасибо. А? Чего-чего? Нас, да, взломали, но мы исправили. Где? Недавно от ВК группы ГМ пришло такое сообщение. Сегодня у нас день рождения, какой праздник без подарков. В дуэте с компанией «Озон» организовали особенный розыгрыш. На терпение ждем тебя, участников. Дальше прикрепи ссылку, конечно, переходить не стало. Вот это да, это был взлом, видите? Алло, это был взлом. Вот и так вот может быть.
1: Ага.
0: Ничего себе, я даже не в курсе. Думаю, дай подарок получу от радиостанции. Да ладно, шучу, я-то нет, конечно. Мне подарки, спасибо большое, не надо. А вот я не соглашусь, что это цифровой бордель. Сын 20 лет, студент, так вот он и его друзья знакомятся на сайтах знакомств, потому что молодежь сидит вся в интернете, и вся знакомая мать-одиночка, 40 лет, с двумя детьми на сайте знакомств познакомилась, вышла замуж, счастлива, так что как-то так, хотя я думаю, что по старинке офлайн как-то правильнее, пишет Андрей. Ну, я... Смотрите, Андрей, мы сейчас с вами уйдем в тему, можно ли познакомиться в интернете и не стать жертвой мошенников. Давайте я, чтобы долго не мучиться... Скажу, конечно, можно. Конечно, можно. И не все знакомства в интернете – это знакомство ради там, акта, ну, вы поняли, соития вот, за деньги. Не все. Но мы знаем, что платформа знакомств широко используется с точки зрения, ну, так скажем, распространения вот этого характера услуг среди населения. Все ясно, все ясно. Я, естественно, некоторые вещи радикализирую в своих высказываниях для того, чтобы просто, ну, как бы, быть понятнее и быстрее. А так, ну, естественно, можно познакомиться нормально в интернете. Но знаете, что как бы шансы такие, велики шансы, когда ты не видишь человека, что ты на самом деле ни с каким человеком и не знакомишься. Что это или это другой человек, или это вообще не человек. Велики. И они увеличиваются, эти шансы, со временем. То есть, чем дальше, тем будет хуже. Поэтому, может быть, какая-то прекрасная мать-одиночка с двумя детьми действительно познакомилась в интернете, там, не знаю, 5 лет назад. Ну вот через 5 лет еще это будет сложнее, через 10 еще. То есть большая проблема. Проблема верификации. Проблема того, что ты не понимаешь, с кем ты говоришь. И есть ли этот кто-то, и существует ли он. Или вообще с тобой говорит бот, который управляется ИИ. И там вообще никого нет. Это автоматизированная система, которая тебя просто разводит, и все. Без всяких проблем. Контора работает, но надо больше полномочий и расширения штата. Враги не дремлют и постоянно набирают обороты, пишет код Z. Да, и я думаю, что мы даже не понимаем, насколько и где, и кто враги. В широком смысле этого слова. Бигтех — страшная тема. Бигтех с их этими программами и всем остальным, о чем мы с вами говорили. Вот. Там есть такие вещи, когда западные политики разговаривают с разработчиками западных вот этих технологий, говорят, вы понимаете, что вы создали монстра? Они говорят, ну, конечно, понимаем, но дело вам с этим монстром теперь иметь. Ну, то есть, может быть, эта штучка пострашнее ядерного оружия, на самом деле. Не в том смысле, что она тебя сожжет дотла за секунду, а в том смысле, что она по-другому уничтожит общество. Но уничтожит. Может быть, может быть. Да, сведет с ума, да. Вот, все время говорят о том, что есть биологическое оружие, которое там, можно биологическим оружием уничтожать людей, заражать их и так далее. Есть ли оно? Оно есть. Оно есть. Конечно, биологическое оружие существует. Крайне, кстати, неизбирательное. А никто никогда не говорил о том, что зачастую во многих обществах, особенно развитых обществах, цифровых обществах, на первое место выходят заболевания психические. Ну, во всяком случае, они постепенно прогрессируют. Не обращайте внимания на то, что в последнее время новости появляются, что россияне стали больше денег тратить на психиатров, психологов и так далее, что у нас резко увеличились продажи антидепрессантов в России и много чего. Обратите внимание на западное общество, которое вообще пропитано этой историей. То есть они все как будто сумасшедшие, все на таблетках и не знают, как без этих таблеток жить. Скажите, пожалуйста, вывести из строя человека так можно? В принципе, можно. Вот очень легко и быстро, на самом деле. Он перестает быть функциональным, этот человек. Он как бы функционирует в рамках отведенных ему полномочий, но не более того. А можно целое общество вывести? Конечно. А если мы имеем возможность, так скажем, регионального воздействия, можем или не можем? Конечно, можем. Если мы имеем возможность регионального воздействия определенной информации на людей в этом регионе, соответственно. Да? Ну вот, например, мы именно для русских в России в интернете делаем невыносимую информационную среду. Просто выносим им мозг по полной программе. Вы знаете, что регионализация есть в мессенджерах и везде. Вы это все знаете. Что если мы русских пугаем особенно сильно? Что если мы создаем невыносимую психологическую атмосферу? Напряжение это постоянно накатывает. Вот вы обратите внимание, вы говорите, расскажите, Алексей, все, что вы говорите некоторым коллегам, а то они и, там своими истериками в эфире и всем остальным, имеется в виду, когда там пугают очень сильно людей, значит, они, ну там, загоняют людей вот в это вот состояние. Я не могу рассказать это своим... Я могу рассказать. И рассказываю, я же не запрещаю никому слушать меня из коллег. Пожалуйста, слушайте, я только рад буду. Другое дело, что коллеги-то тоже считают, что они правильно мыслят, например, а я неправильно мыслю. Они могут быть со мной не согласны, это как бы демократия. И коллеги могут быть тоже под воздействием этих вещей. Они уже могут быть очень сильно с расшатанной нервной системой, мягко говоря. У некоторых работа такая, что нервная система очень быстро приходит в негодность. И расшатывается. Ну, извините меня, когда ты глазами, например, видишь страшные какие-то вещи каждый день. Ну, какая у тебя может быть нервная система? Она так или иначе истощается, и причем очень быстро истощается. И поэтому, когда человек с истощенной нервной системой остро реагирует даже не на самые острые вещи, это объяснимо и понятно. Вот. Что если мы говорим об оружии, которое действует не тем, что вот там где-то какие-то бактерии рассыпали или еще что-то, и вы все заболели, и там у вас, не знаю, что-то, с унитаза сойти не сможете, там, и еще что-то, закашляли, и легкими стали плеваться. А что если речь идет о том, чтобы ваши мозги превратить в больные мозги? Ну, психически, да, вас психически сделать инвалидами. Вот вы скажете, может, такое и невозможно. Вы скажете, меня невозможно. Возможно, вот конкретно вас не получится так. А вот посмотрите на Украину. Кажется ли вам сегодня это общество здоровым? Ну, вот посмотрите на Украину. Кажется ли вам общество здоровым? Смотрите, вот у них правительство их. Федоров, русский, говорит, что его цель убивать 50 тысяч русских в месяц. Это здоровый человек? Нет, это безумие. А русские люди в ВСУ, которые говорят, что они будут убивать русню, это как бы что в башке должно быть? Вот скажите мне, пожалуйста, фарш абсолютный. Они говорят, например, что мы фашисты, да? Ну, говорят. Они нас нацистами называют там что-то еще. А при этом они вот недавно перезахоронили Мельника. Мельник, да? Это известный нацистский деятель, на самом деле. Я могу долго объяснять, в чем там отличие нацистов украинских от нацистов немецких, но на самом деле это просто трата времени. Вы можете сами посмотреть это в открытых источниках. Как вам такое? Украинцы, которые верят, что в России нет унитазов, и мы делаем ракеты из стиральных машин. Как вам такое? Хорошо. Пример. Женщины украинские, которые пекли торты с изображением погибших русских солдат и офицеров, и потом их ели. Помните такое? Это нормально? Фотографироваться на фоне огромной такой вот ростовой марки, ну, как бы макет марки, где все время горит то Кремль, то еще что-нибудь. Это же психическое отклонение на уровне целого общества. Мы это как бы понимаем или не понимаем? Это деструктивнейшее влияние извне. Это промывание мозгов, страшенное. Если кто-то умудряется в этом котле сохранить свое сознание, есть такие люди на Украине. Ну так честь им и хвала, конечно. Но в целом, страшные вещи. Страшные вещи, конечно. И помимо того, что если ты очень умный, и ты умудряешься в этом всем сохранять трезвость ума, к тебе придут по другому поводу, и по-другому начнут на тебя давить. Что-то будет больно, у тебя трезвый ум, дорогой дружок. А что это ты не повторяешь через каждое слово нацистские лозунги бандеровские не выкрикиваешь? А ну-ка, иди сюда, больно ты умный. Конечно. Может, в тюряшечке посидишь? На Америку посмотрите. Я не был в Америке, но были те люди, мои друзья, которые бывали в Америке. Они говорят, если вот так ходить по улице, в Майами пройтись, ощущение, что общество сошло с ума. Вот просто на людей ты смотришь. Какие-то все дрожащие, какие-то все наркоманищие, какое-то происходит все время шапито на улице. Вот везде. Везде. Говорит, мрак и ад. Невозможно. Ты просто смотришь и думаешь, что произошло с этим обществом? Оно что, деградировало? Что? А оно деградировало. Первые жертвы вот этой пропаганды и на самом деле атак психических на целое общество, это, конечно же, западное общество. Это, конечно же, американцы в первую очередь. То есть, когда мы говорим, что Америка нас атакует, мы должны понимать, что первые были атакованы сами американцы. Тем самым бигтехом и теми самыми людьми, которые сегодня через американцев других атакуют нас. Они раньше в это попали. Если мы попали в зависимости от YouTube и всех остальных вещей, и вы теперь знаете, как устроены алгоритмы там, вы знаете, что такое вот эта воронка, да, в которую вы попадаете информационная, из которой выпасть невозможно абсолютно, она просто утаскивает тебя, да? Ну, вы все это знаете. Вот, так они первые попали под это влияние. Они первые жертвы. Вот американское общество, вы можете на него посмотреть, оно безумным выглядит абсолютно. Вот эти все захваты Капитолия дебильные абсолютно. Какие-то мужики с рогами ходят, они все какие-то в этих теориях заговора. Ну, безумство. На детские праздники выступающие трансы, вот эти вот ужасные, со стриптизом. Это абсолютный мрак. Это распад психический. Абсолютный. Страшное дело. Американцы молодые, на антидепрессантах. Дети, которые не могут определиться с тем, девочки они или мальчики. Специальные службы, которые детей оттаскивают от родителей в определенный момент и говорят, давай-давай, определись, девочка или ты мальчик. И мальчик или девочка могут сказать в не то что в юном возрасте, а в детском возрасте. Там, я не знаю, в 5 лет они говорят, кажется, я не мальчик, а девочка. Ему все, ништяк, несите эти препараты, все, начинаем. Ну, то есть начинают его фактически обкалывать этими препаратами. Речь идет о том, что у меня просто из головы это вылетело, как это правильно называется. Господи, ну, то есть изменяют пол, воздействуя на, так, женские и мужские гормоны, все, вот эти гормональные инъекции они делают, слава тебе, Господи, вспомнил. А мне нравится выражение «делают ракеты из стиральных машин». Представляете, что мы можем изготовить из настоящих комплектующих? Вот это они по-настоящему боятся, пишет Илья. Нет, Илья. Это все весело и прикольно до той поры, пока ты не понимаешь, что есть натурально больше миллиарда людей, которые на это купились. Больше миллиарда. Которые считают, что в России медведь-балалайки, ракета из стиральных машин, и вот Кэнди Оуэнс, которая прилетела сюда, ей журналисты, я подчеркиваю, люди, которые должны уметь работать с информацией, из Daily Mail говорят, а как ты еду покупаешь в России? Вау, вау, вау, вау, о чем говорить тогда? Как можно вообще сейчас судить о том, что думает западное общество о нас и кем они вообще нас представляют? Если журналисты, формирующие мнение о нас и о мире в глазах этих людей, в головах этих людей, не понимают ничего вообще напрочь, ноль. Можете себе представить этот мрак? Вот и все. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Антон Силуанов указал на достижение России финансового суверенитета. Глава Минфина выступил с таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы независим от внешней финансовой структуры. Она у нас создана, работает, и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов. Глобальный мир меняется, но, тем не менее, с точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции», — сказал министр. Силуанов добавил, что внешний долг России в настоящий момент составляет 10%, скоро он будет погашен. Мы независим от внешней финансовой инфраструктуры, резюмировал глава Минфина. ФСБ сообщила о задержании в Севастополе агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 1963 года рождения. Федеральные службы безопасности заявили, что злоумышленник по заданию кураторов передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих и планировал следить за машинами членов их семей. Фигурант подтвердил свою вербовку через один из мессенджеров и раскрыл используемые каналы связи. Мужчина арестован. 11 стран Европы призвали ужесточить правила въезда для россиян. С инициативой, в частности, выступили Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия, пишет издание «Политика». Они намерены сделать это в преддверии сезона летних отпусков. Представители стран направили письмо на имя главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции. В тексте содержится призыв к Еврокомиссии ужесточить визовую политику ЕС в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных нашим соотечественникам виз. В 2025-м Шенген получили более 623 тысяч россиян против 565 тысяч в 2024 году. В тройку государств, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания. Умер экс-глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер. Он скончался в возрасте 62 лет. Сообщение о смерти бывшего директора службы опубликует канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Янгер возглавлял ведомство с 2014 по 2020 год и стал самым долго работающим руководителем МИ-6 за последние полвека. За годы службы Алекс Янгер работал на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане, где курировал резидентуру МИ-6 в Кабуле. По сообщениям британских СМИ, Янгер скончался в Бостоне в США. Нынешний глава МИ-6 заявил, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 10:09 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвера». Сейчас к нам присоединится Сергей Станкевич. Будем его ждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. Из сообщений, которые сейчас приходят с пометкой «Срочно», Максим Орешкин в Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума говорит, что России нужно более активно играть на площадках других стран, как при атакующей игре. По его словам, от оборонительной модели, которая была в 2022-2023 годах, Россия постепенно переходит к более сбалансированной игре. Баланс между обороной и атакой должен сдвигаться все больше в атакующую сторону. Нужно еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран. Например, у Владимира Путина были международные переговоры с президентом Танзании, напомнил Орешкин. Танзания — это 70 миллионов человек, уже практически это ворота в Восточную Африку. Динамично развивающийся регион, возможности для переноса наших технологических решений, российских цифровых платформ на рынке в третьи страны, сказал Максим Орешкин. Сергей Станкевич к нам присоединяется. Сергей Борисович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас.
4: Здравствуйте, Сергей Борисович, а у нас проблема со звуком какая-то возникла. Мы сейчас вам перезвоним по телефону, потому что звук у нас залипает. Далее, заявление Марии Захаровой. Позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении была изложена президентом Владимиром Путиным и не претерпела изменений. Что касается парламентских выборов, которые должны пройти в Армении 7 числа, буквально вот на днях президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном нашу позицию изложил. Эта позиция не претерпела никаких изменений, сказала Мария Захарова. Сергей Борисович, здравствуйте.
6: Да, приветствую вас.
4: В условиях таких сложных пертурбаций с интернетом телефонная связь остается самым надежным способом коммуникации. Поэтому давайте по телефону, Сергей Борисович.
6: Давайте.
4: Будем отлично.
6: Надеяться, что этот рубеж мы не сдадим.
4: Этот не сдадим. Давайте, наверное, начнем с... Вы предлагали начать с заявления Владимира Путина, сознательно совершая тяжелейшие преступления против подростков в педагогическом колледже в Старобельске, а потом и в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. А вы считаете, что это какая-то новая страница конфликта?
6: Ну, мы только что услышали цитату президента, это он так считает. И вот с этой цитатой я согласен. Конфликт действительно приобретает и уже приобрел новое качество. Угу. Во-первых, в связи с вот этими трагическими ситуациями с Старобельском и с Геническом, и другие добавляются ежедневно, такого рода цитаты, потому что перешла команда Зеленского, нацистская, я уже ее так называю, команда Зеленского, к систематическим ударам по гражданским объектам. Угу. Вот это меняет природу конфликта. Но еще и сам режим Зеленского тоже принимает решения, которые необратимо меняют его природу. И, соответственно, меняют отношение России к перспективе завершения этого конфликта. Да, так. Режим Зеленского окончательно сделал ставку на нацизм такого прогитлеровского типа, который становится идейной основой и организующей основой нынешней украинской власти. Вот то, что мы видели, первый шаг в этом направлении, это перезахоронение останков Андрея Мельника, одного из главных лидеров ОУН, Организации украинских националистов. Перезахоронение было в Киеве в таком почетном месте с государственными почестями и с процедурой такого, ну я бы сказал, припадания, придыхания, эмоционального нагнетания, и фактически состоялась такая присяга Зеленского самого и его окружения ближайшего, присяга на верность проекту, который продвигал Мельник и Коновалец, и Бандера, и Шухевич, и другие активные участники вот этого нацистского движения в Украине. Там прямо было сказано, что полковник Андрей Мельник вернулся в другую Украину. Тогда он только о ней мечтал, вот о такой. А мы построили. Построили Украину вот в соответствии с его мечтой, и он в нее вернулся. А если взглянуть, какова была мечта у Мельника, то его ближайший помощник, который встречался с Канарисом накануне буквально войны, с начальником военной разведки гитлеровского рейха, то он получил задание тогда, если уж мы делаем на вас ставку, напишите конституцию, как вы видите, будущую Украину, а мы вам обещаем государственность. И там была написана конституция. Один вождь, одна, ну, не партия даже, одно движение вот это украинских националистов, один язык, все, что не укладывается, всех изгоняем, такой откровенный тоталитарный нацистский режим, вот где, да, уничтожение всех прочих групп, сословий и прочего, и всего остального, включая вот, естественно, все, что касалось тогдашнего Советского Союза. То есть так. Это теперь режим нацистского прогитлеровского типа, который исключает компромисс. Потому что у меня была надежда на завершение каким-то дипломатическим способом все-таки конфликта, не доводя эскалацию дальше, до более высоких уровней. Теперь я боюсь, что эта надежда отступает все дальше.
4: Угу. Сергей Варевич, как так сталось, что когда специальная военная операция начиналась... уже довольно много лет назад, были заявлены цели по денацификации. То есть, получается, спустя столько лет вот этот нацистский аспект, он только укрепился? И почему тогда? Как так вышло?
6: Думаю, тут немножко другой процесс.
4: Поясните, пожалуйста.
6: Процесс следующий. Нацизм почувствовал угрозу внутри Украины находящейся. Угу. Там ведь действительно вот к моменту начала конфликта это было меньшинство вот такого рода откровенных прогитлеровцев, таких откровенных нацистюг, простите мне это выражение. Их было меньшинство, но это было активное, агрессивное, крикливое и сплоченное меньшинство, которое по существу произвело захват государства. И остальное население не держали в заложниках. И толкали вот на этот смертоносный конфликт. Сейчас что произошло? Стало понятно, вот этой корпорации войны Зеленского стало понятно, что без решающей опоры вот на эту злобную, крикливую, сплоченную, нацистскую откровенно часть, без нее не выжить и войну не продолжить, и у власть не удержать. Поэтому произошло то, что Зеленский, который себя лично и остальных своих вот ближайших соратников позиционировал как некую проевропейскую силу, вот. И да, вот что-то здесь присутствует крайнее и радикальное, но мы не такие. Вот с этих позиций выступал, теперь он просто сбросил маску, можно сказать, и сделал окончательную ставку, но это откровенно нацистское меньшинство. И приступил к переделке режима, перестройке его, вот на эти откровенные нацистские основания. То есть это произошло... произошла трансформация режима политического, а вовсе не его какое-то усиление. Угу. И это можно трактовать скорее даже как некий финальный такой такую последнюю ставку, такой вот последний парад, потому что консолидировать нацистские силы внутри Украины и сделать их главной опорой режима – это последняя ставка.
4: Ну, так ставка, получается, сделана все-таки. Помните, когда ликвидировались вот эти ультранационалистические украинские отряды, хорошо вооруженных и подготовленных бойцов, типа запрещенного Азова, кто там еще были, предполагалось, что уже почва, по крайней мере, военная, выбита из-под ног. Ну, потому что эти отряды там ликвидированы были в массе своей. А сейчас получается, что именно политическое ядро становится вот этим, как вы говорите, сугубо нацистским, и получается в этом, что называется, приобретается их второе дыхание, открывается.
6: Да, нацизм, который концентрировался в нескольких батальонах, стал ведущей политической силой благодаря Зеленскому. Почему это произошло, есть еще одна причина серьезная. Угу. Дело в том, что был соответствующий до сих пор сигнал из Европы следующего содержания. Да-да, мы видим там радикалов. А что делать? Ну, это все-таки маргинальная сила. Да, они вот в нескольких там батальонах сосредоточены, но они же там борцы за свободу, берем эти, естественно, слова в тройные кавычки. Вот, они же там сражаются, они же патриоты. Но это нежелательное явление, но мы пока с ним миримся, а приведем их в порядок потом, когда-нибудь. Это был такой сигнал из Европы. А сама по себе политическая власть в Киеве, Зеленский, там, партия, все остальное, парламент у нас существует, да, вот эта политическая власть, она проевропейская, она европейские реформы осуществляет. Мы с ними сейчас начинаем переговоры о вступлении в Евросоюз. И переговоры, кстати, вот-вот должны вроде бы стартовать официально. Так вот, этот был сигнал из Европы. А сейчас, похоже, из Европы, непонятно пока из какой, но, видимо, из Еврокомиссии, скорее, из ее аппарата бюрократического, дан сигнал на то, что это можно. То есть можно тащить вот эти кости нацистских преступников и бандитов, можно делать это мемориалом, можно создавать официальный пантеон нацистских героев, как героев украинской нации. Это можно, это прощат. Вот, и поскольку никаких жестких реакций из Европы не последовало, возникает ощущение, что есть некая европейская санкция. Угу. Да, был протест из Израиля, вот на все эти действия, на это нацистское перерождение режима. Был протест из Израиля от МИДа и от Яд Вашем, это музей Холокоста, национальный музей. Но, кстати, главу этого музея немедленно записали на сайт «Миротворец», как противника Украины, что логично, нынешняя Украина.
4: Но
6: да.
4: Там же, видите, там, насколько я понимаю, с Израилем тоже непростые истории, потому что во власти в Израиле тоже там ультраправые находятся, к которым, в общем, тоже вопросики имеются, мягко говоря. Израиль в данном случае здесь свою повестку отрабатывает, а не в смысле, что дух фашизма возрождается в Европе, и это угрожает вообще всем народам.
6: Ну, Израиль все-таки выразил протест. И я думаю, что если даже вот Нетаньяху сейчас не консолидировал как-то этот протест, то в дальнейшем он будет там иметь некое движение. Потому что Израиль прямо противоположное делал. То есть вот Зеленский тащит нацистские кости в Украину и делает там пантеон героев. А Израиль как раз, например, перезахоронил у себя Самуила Шварцбурда. Был такой еврейский активист, который в Париже застрелил Петлюру. Вот. И как бы его вот останки перевезли как героя, захоронили там в Израиле и назвали его именем несколько улиц. То есть получается так, что люди, убивавшие украинских нацистов, они герои для Израиля, а сами эти убитые украинские нацисты, они герои в Киеве, в Украине. Здесь есть некое непримиримое противоречие, которое рано или поздно должно разрешиться. Но тем не менее Израиль какой-то целенаправленной кампании по осуждению вот этого возрождения нацизма гитлеровского типа не проводит. И сейчас единственная страна, которая это делает, вот и пошла в прямой конфликт, это Польша, где там Зеленского грозят лишить наград, а люди, получившие официально награды прежде из Украины, возвращают их назад и говорят, что вот такую Украину они не приемлют, и что с такой Украиной никакого примирения. И вот, но это одинокий протест. А из остальной Европы, и в первую очередь из Германии, от которой можно было бы ожидать хоть какого-то голоса, вот оттуда вообще ни слова не раздалось по данному поводу. Вот. И тут нацистское перерождение, хочу еще раз это повторить, это принципиально важно, нынешнего киевского режима, к сожалению, отсекает перспективы дипломатии. потому что какой может
4: так
6: быть...
4: Так может и хорошо, Сергей Борисович, я прошу прощения, но может и хорошо, что отсекает какую-то дипломатию, понимаете, потому что тоже здесь вопрос другой немножечко хотела задать, просто реплика была моя. С вашей точки зрения, вот то, что происходит на Украине, это все-таки персоналистская история, то есть условно есть Зеленский, есть режим, нет Зеленского, не будет режима, или это какая-то уже сетевая структура, и это все работает несколько сложнее?
6: Вот смотрите, это поэтапный процесс. Мы теперь убедились, что это поэтапный. Была да, такая партийно-групповая проблема, потому что, да, это было несколько батальонов, несколько такого нацистского откровенного типа лидеров с известными этими наколками, с эсэсовскими знаками и всем остальным. И соответствующей ритуалистикой. Но дистанцировалась как бы от этого на некотором расстоянии, держалась группа Зеленского. Теперь группа Зеленского стала нацистской, перешла на эту платформу, провозгласила это официальной идеологией по существу действующего режима. Это еще не финал. Вот сейчас важен следующий момент. Если не будет жестких каких-то мер предпринято из Европы, из Штатов, потому, для того, чтобы это дальнейшее сползание остановить, то тогда будет, они будут подтягивать остальную Украину во всех ее структурах, во всех государственных институтах подтягивать вот под этот, под эту избранную нацистскую платформу. Украина там еще жива, она где-то еще трепещет, вот. Но ее теперь будут подтягивать, потому что все государственные рычаги, экономические, финансовые и военные рычаги, они все уже захвачены. И теперь осталось только остальную страну переделать, чтобы там ни шороха не было, ни звука больше, противостоящего вот этому наползающему нацизму гитлеровского типа.
4: Сергей Борисович, да, по поводу дипломатии. Вы сокрушаетесь, что нет возможности, но помните, изначально мы с вами поначалу как спорили по поводу того, что вы настаивали на дипломатическом урегулировании, а мне, честно говоря, казалось, это очень...
6: Потому что такая возможность была открыта.
4: Открыта была. А сейчас вы смотрите, все, сейчас ее нет, маски сброшены, все по... И что?
6: И что?
4: Да.
6: Ну,
4: не на вашу зарплату, я понимаю, Сергей Борисович.
6: Нет, ответ... зарплаты у меня нет. У меня есть пенсия. Значит, дело вот в чем. Общий ответ понятен. Потому что как именно отвечать на прямую нацистскую угрозу, таким образом, да, нам завещали отцы. Вот мой, я еще сын отца, прошедшего всю войну. И как бы я без посредников эту военную правду знаю. И у меня есть завет соответствующий, с которым я живу. Ну, есть еще и внуки, и правнуки уже, да, солдат войны. Но, тем не менее, этот завет продолжается, он помнится и транслируется у нас в поколениях. Поэтому ответ на нацистскую угрозу – это вставай, страна огромная, и вставай на смертный бой. Вот. И с этой нацистской силой темную, да, придется воевать до победы. Не до промежуточного какого-то результата, а до победы в каком смысле? В том смысле, что результатом этого военного конфликта не может быть договор, подписанный с таким режимом. Вот с нацизмом гитлеровского типа не может быть мирного договора, оставляющего ему шанс на существование и продолжение этого черного дела.
4: Сергей Борисович, вот еще такой момент. Если уж проводить какие-то аналогии, хотя мне, честно говоря, в какой-то момент показалось, что мы стали заложниками параллелей и, например, сценарий развития конфликта с периодом Великой Отечественной войны. Вот. Но если проводить какие-то параллели, то получается следующий вопрос. А почему такой режим на Украине пока не вызывает, ну, например... какого-то деятельного беспокойства, например, у американцев. Или еще непонятно, чья возьмет. Тоже, помните, история со Вторым фронтом? Там тоже, в общем, все было неоднозначно. Ждали пока. Или мы, или нас.
6: Вы только что поставили под сомнение параллели, и тут уже провели свою параллель дополнительную.
4: Значит, ну, если уж, да, идти параллелями. Хорошо, да. Так.
6: Значит, смотрите, что нет, это не надуманная параллель. Ненадуманное. И сам Зеленский вот этой своей активностью прокладывает прямой мостик между той великой отечественной войной и вот нынешним конфликтом. Он сам проложил. Никто же не заставлял его тащить нацистские кости в Украину. Никто же не заставлял присягать эсэсовским по существу, эсэсовским героям, творившим бесчинство тогда на территории Украины. Поэтому он сам провел эту параллель. Более того, я вам скажу, может быть, тоже спорно.
4: Сергей Борисович, дайте после новостей. Хорошо? Давайте, здесь точка с запятой. Сейчас новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 10.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова объяснила интерес США к Армении борьбой за ресурсы. Запад и Вашингтон подходят к республике во своей логике отбирать и грабить. Официальный представитель МИДа на России высказала такую точку зрения на полях Петербургского международного экономического форума. Логика подхода отбирать, грабить, присваивать, унижать и уничтожать на Западе, к сожалению, жива. И они применяют ее в том числе на Кавказе, указала дипломат. Кроме того, Захарова напомнила о недавней поездке в Армению госсекретаря США Марко Рубио. Подписанные Вашингтоном и Ереваном документы не предполагают равноправных обязательств, однако демонстрируют интерес США к сферам, связанным с добычей минералов и редкоземельных металлов. Представитель российского МИДа подчеркнула, что Москва предлагает Еревану иной формат отношений. Это взаимовыгодное сотрудничество в энергетике, торговле и туризме. В Славянском районе Кубани после прорыва дамбы введен режим ЧС. Властям проводят эвакуацию жителей. Сообщение единой дежурно-диспетчерской службы в мессенджере МАКС. Отмечается, что 17 человек размещены в гостинице. Кроме того, развернуты 2 ПВР. На месте ЧП работают 494 человека и 25 единиц техники. Всего за время работ по повышению параметров дамб уложено около 30 тысяч мешков с песком, говорится в публикации. Информация о пострадавших не поступало. В МВД перечислили признаки попадания номера телефона в мошеннические базы. На это может указывать резкое увеличение количества сообщений от аферистов с разными легендами. Сообщение Управления ведомства по борьбе с киберпреступлениями в Телеграм говорится, что нередко злоумышленники используют несколько сценариев сразу. От сообщения о доставке и предложении пройти медицинское обследование до уведомлений о взломе аккаунтов, чтобы выяснить, какой из них вызовет доверие у потенциальной жертвы. В МВД рекомендовали проверить настройки приватности в мессенджерах, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить добавление в группы посторонним пользователям. ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тысяч выпускников. Тестирование проходит сегодня, 4 июня. В Рособорнадзоре отметили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек. Ведомство подчеркнули, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты ЕГЭ необходимы при поступлении в ВУЗ на любое направление. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого высшие учебные заведения не могут устанавливать проходной балл, составляет 36. Представители Рособорнадзора заявили, что продолжительность единого госэкзамена по русскому языку 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
8: 9:00. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
10: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни.
11: Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
4: 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, тут ли вы?
6: Да, я здесь. Приветствую опять. И вот хотел бы продолжить.
4: Давайте,
6: До перерыва.
4: Да.
6: Мы проводили параллели между нынешним конфликтом и военным конфликтом в Украине и из-за Украины. И Великой Отечественной войной, которая для нас является формирующим событием. Для нашего государства и для нынешней политической нации России Великая Отечественная – это формирующее событие. Так вот, почему все-таки параллели напрашиваются? В том числе и потому, что становится ясно, мы тогда не довоевали. То есть та война не завершена оказалась, потому что те силы, с которыми тогда боролись, вот это бандеровское там подполье, и все вот эти извращения нацистские на почве национализма, они остались корнями в почве и сейчас проросли. И таким образом, в известном смысле, это продолжение той войны после перерыва. Да, потому что ведь один факт, что снесен в Киеве памятник Ватутину, а поставлены вместо этого другие монументы вот этих самых нацистов, тогда воевав с советской армией, это уже показывает некая преемственность между конфликтами. И второй момент, вот вы его затронули, что в данном случае по этому вопросу, что заявят Соединенные Штаты, это существенно. Да, потому что тогда, во Второй мировой войне, они долго выжидали и в 44-м году подключились к финалу. Тем не менее, нельзя сказать, что их роль была незначительной, она была очень существенной. И в виде помощи до высадки в Нормандии и потом. Но, тем не менее, подключались к финалу, выжидали, присматривались.

0: Эстония со стороны команды Трампа не было, но они полностью отвлеклись на другой конфликт, ближневосточный, с которым не справляются, очевидно, увязли там. И похоже, что Трамп лично охладел к украинскому конфликту, хотя окончательно мы в этом еще не убедились. Вроде бы в очередной раз посланцы личные Трампа собираются в Москву, пусть они что-то скажут.
1: Да зачем вот, им в Москву, им в Киев надо? Но вот это тоже, он охладел, но при этом продолжает торговать оружием, но только бизнес и ничего больше. Я поэтому вас и спросила, что как бы американцы-то они индифферентны, для них им все равно... Какой режим на Украине находится? Просто для них это средство продажи собственного оружия и зарабатывания денег на этом. Но вот эта идеологическая какая-то ценностная конструкция, их это вообще не касается.
0: Честно говоря, это не их главный заработок, даже с точки зрения финансов. То, что они торгуют в небольших относительно масштабах. Основной заработок сейчас идет, на, опять-таки, в направлении Израиля и Ближнего Востока. И та, и другая страна покупает, вот там главные деньги. Еще один заработок у них на перевооружение самой Америки, на пополнение опустевших складов. Заработок на Украине невелик, и какого-то финансово серьезного интереса нет на самом деле. А вот видят ли они там опасность или не видят, это серьезный вопрос. И этот вопрос надо выяснить обязательно. Потому что если они и в этой ситуации, когда переродился в нацистскую страшную форму киевский режим, и в этой ситуации будут продолжать вот таким образом себя вести, что мы вас посадили за один стол, а дальше вы просто разговариваете сами, а мы здесь брокер и не более, и при этом, да, продолжать предоставлять услуги по космической связи и данные разведки, вот в такой ситуации они толкают конфликт к эскалации. Толкают, они должны с этим считаться. И спустя какое-то время, если пойдет эскалация по нарастающей, им придется решать, а высаживаться им снова в Европу или не высаживаться. Так. И на чьей стороне.
1: Ну, значит, ситуация еще для них не очень критична, потому что, ну, как бы... Или критична?
0: Нет, по Европе пока не критична. Они так, считают, что сначала разберется Европа.
1: Если
0: Европа окончательно встанет на сторону нацистского режима в Киеве, тогда придется критично определяться Соединенным Штатом.
1: Сергей Борисович, ну вы вспомните историю, когда Соединенные Штаты определились и какой ценой вообще это определение далось всем, прежде всего, гражданам Советского Союза. Вот... Речь об этом. Скорее всего, может быть, мы были обмануты изначально, уж простите за эту философию, что мы думали, что вот это точно никогда не повторится, и призрака там, фашизма, нацизма по Европе бродить не будет, а оказывается нет. И руки помнят, и память есть, и желание самое, что ужасное, желание тоже есть, и движимы они ровно этим. Каждые 100 лет что-то обязательно повторяется.
0: Не было в этой никакой обманутости. В этом должна была присутствовать предусмотрительность большая, консолидированность большая. Но вот мы еще раз убеждаемся, что, собственно, нас подводит. Вовсе не какая-то легковерность, ах, нас обманули. Над этим сейчас принято издеваться, но это бессмысленное самопародирование. На самом деле подводит другое. Нас подводит сверхцентрализация. Нас подводит то, что любое решение, необходимое срочно, оно ставится в очередь, пока у центра дойдет очередь именно до этого решения. А нет делегирования ответственности, совершенно необходимого в любом серьезном системном конфликте, делегирование ответственности обязательно. Вот. Поэтому многие решения, которые хороши были бы 3 года назад, которые были срочно необходимы 2 года назад, которые критически, о которых буквально камни орали год назад, они не принимали, а принимаются сейчас.
1: Вот. Потому что они, ну, здесь понятно, здесь вопрос к тем людям, которые формируют этот контур принятия решений, как это правильно говорится. А здесь вопрос еще скорее к Украине. Вот повторюсь, опять же, Рютте...

0: встретили торжественно в момент, как беспилотники летели на, значит, в Питер и в Ленобласть. Это была демонстрация сущей воды, это была демонстрация. А вы предложили обсудить еще тему, а может ли блок НАТО вступить в этот конфликт? А ему надо вступать напрямую в этот конфликт? Вот в чем вопрос. Оно же и так воюется.
1: У блока НАТО действительно пока нет такой необходимости, но она может возникнуть, причем в самое ближайшее время. То есть нужно будет принимать решение, я думаю, так, что с горизонтом в месяц-два точно активировать пятую статью или нет. Чуть позже я скажу, о чем речь. А вот пока два слова о Рютте.
0: Давайте.
1: Рютте, да, ведет себя откровенно, все более откровенно, как провокатор. Он не просто приехал в определенный момент в Киев пообщаться, покрасоваться. Он еще и поиздевался над Россией. Он ее троллил откровенно, цинично. Что вообще недопустимо для человека, он уже дипломатическую должность занимает. Вот для дипломата, тем более дипломата, возглавляющего, не возглавляющего в прямом смысле, но представляющего военный блок, абсолютно недопустимо то, как он себя вел в Киеве. И эта распущенность, она о чем говорит? О том, что все-таки и дипломатия должна быть жестче со стороны России. Вот это время жесткости, увы, наступает. Я говорю это с сожалением, не скрывая, и с болью в сердце, потому что я рассчитывал, да, на другой исход. И вот тот факт, что эскалация уже практически неизбежна, заставляет подумать о том, как в этой эскалации все-таки не потерять берега, чтобы политическая цель все-таки была приоритетной. Потому что в момент военной эскалации она становится самоцелью. Убить как можно больше противника. Нанести как можно больший ущерб. Вот ответить на этот военный удар двойным или тройным ударом. То есть логика драки военной, вооруженной драки, логика вот этого нанесения максимального ущерба, она в какой-то момент начинает превалировать. Все теоретики войны писали, что это опасность, что нельзя терять политические цели из вида. И именно они не как можно больше убить и как можно больше разрушить, а политические цели и тот мир, который должен возникнуть по итогам конфликта, это должно оставаться в центре внимания любой ответственной власти. Вот это обстоятельство крайне важно сохранить в том эскалационном этапе, в который мы сейчас втягиваемся. Что касается блока НАТО. Только что мы видели, да, налет на Ленинградскую область. Там подожжен петербургский топливный этот комплекс, топливный терминал. Причем он сделан на это, и удар по Кронштадту, конечно. Сделано это с откровенным вызовом издевательским. Откровенно сделано с расчетом на срыв всего, что происходит там на Петербургском экономическом форуме. И с намерением подчеркнуть некую такую безвольную беспомощность России перед международной аудиторией. Вот мы пока не увидели и не услышали ничего на эту тему, и это правильно, потому что это эксперимент, это ставка на рефлекторное управление, спровоцировать немедленную рефлекторную реакцию гнева и какого-то неосторожного ответа. Думаю, что вот до пятницы пауза продлится, но уверен, знаю, что готовится некий действительно системный ответ, не военно-технический только, но и готовится определенная дипломатическая новая позиция, на которой мы узнаем уже, видимо, в начале следующей недели. И тут надо все-таки понять, если ведущий дипломат блока НАТО может позволить себе, приехав в Киев таким образом, издеваться над великой державой, надо его ставить на место. Не замечать такие вещи нельзя. И что касается самого удара по Ленобласти, достаточно очевидно уже, и вот из того, что я знаю, это понятно абсолютно, заход на Ленобласть был со стороны Финского залива и, значит, точно со стороны вот Балтийского побережья. И несмотря на все дебаты на эту тему, которые были до сих пор, несмотря на все клятвы на разных уровнях в Балтийских республиках о том, что ничего подобного быть не должно, и что никто не давал разрешений, и что Киеву направлены сигналы, чтобы он этого сам не допускал, это явно носит характер санкционированной провокации с использованием воздушного пространства над вот этими Балтийскими республиками. И тут тоже все-таки какой-то государственный вывод необходим. Он до сих пор был невразумительным, он был размытым. А тут его надо уже внятно сформулировать. Готово ли руководство страны и дальше терпеть вот такого рода провокации?
0: Мы говорим, что мы... Сергей Борисович, а вот можно... Я не понимаю вот этой формулировки провокации и удары возмездия во время войны. Ну, потому что война не ведется по производственному календарю. Там с праздниками, перерывами, выходными какими-то и отдыхом, понимаете, на обеденный перерыв. Почему мы называем это провокацией? Для них это тоже война. Вот они пытаются ударить побольнее. Если у них это получается, они бравурные пресс-релизы пишут на этот счет, выступают перед прессой. Если не получается, ладно, промолчали, дальше. Почему мы это постоянно называем провокацией? А все остальное тогда что? Вот удары по, значит, по окрестностям Питера – это провокация. Удары по Старобельску – это провокация. А все остальное – это что было?
1: Значит, удар по Старобельску – это преступление. Это военное преступление, циничное, откровенное. И все причастные в любой мире к этому преступлению, да, должны понести персональное еще и наказание. Кроме того, что будут какие-то военные меры предприниматься, и они, видимо, уже принимаются, должно быть и персональное наказание. Тут никаких сомнений. Но в войне есть и такой прием, как провокация. Да, это просто один из инструментов. И вот то, что мы видели в случае с налетом на Ленобласть, это провокация все-таки. Никакого существенного ущерба там на самом деле не было. А вот имиджевый ущерб, репутационный ущерб, огромный. И вот на эту провокацию, конечно, надо среагировать. Значит, еще раз хочу сказать, тут легко впасть в такой гневный запал и громыхать страшными словами. И на самом деле то, что для России сейчас существенно и опасно, это утратить некий внутренний такой консолидирующий стержень. До сих пор было понятно, к чему идет военный конфликт, поскольку никаких шансов иных, кроме как на достижение поставленных целей, объявленных этих самых целей в военном конфликте на государственном уровне, никаких иных вариантов реальных не было. А вот сейчас и вокруг этого определенный общественный договор, там консенсус внутри страны существовал. А вот сейчас основная опасность нарушения этого консенсуса как раз в том и состоит, что есть более радикальная часть российского общества, представлена в сетевых СМИ и отчасти в политике, которая указывает на недостаточность этого подхода, на то, что режим изменился, а он очевидным образом изменился в Украине, противостоящий. Характер войны изменился, природа конфликта иная, угроза действительно серьезная самой государственной идеи, ныне существующей в России. А ход руководства конфликтом остается как бы в прежней парадигме. А парадигма изменилась. И, кстати, это даже именно это слово употребил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парадигма изменилась. А где изменение политики? государства российского в соответствии с этим новым качеством конфликта, новой страницей и новой парадигмой. Вот нового государственного управления военным конфликтом пока не появилось. И вот атакующая ныне, атакующая внутри страны радикальная часть такая, она получает больше и больше аргументов, а контраргументов не слышно. И это такая определенная угроза внутреннему политическому единству.
0: А наш слушатель задает вопрос. Так, сейчас. Если бы над Киевом пролетел орешник и орали бы сирены тревоги, рюты и иные страждущие из Европы прикоснуться к Зеленскому, больше не появились бы.
1: Ну, орешник тут, пожалуй, ни при чем. Есть сильные сомнения, что орешник вот в таком исполнении, когда летят только железные болванки, что он сколько-нибудь значительный эффект имеет военно-технический. Да, демонстрировали его возможности. Да, очень эффектно выглядит это, когда эти боевые блоки падают из космоса на Землю, смотрятся эффектно. Что касается реальных каких-то изменений на Земле, не знаю, ведь не сообщают, не показывают. Верить на слово, да, можно и нужно, но не 10 и не 15 раз. Поэтому мне другие вещи непонятны. Если уж говорить о военно-технической стороне дела, ну, перевес в ракетах существенный с точки зрения России, подавляющий. Именно в ракетах. В дронах ситуация уравнялась. Возможности для противоракетной обороны минимальны у Украины. Но, видимо, какие-то действия, которые были бы консолидированными и системными, вот именно в этот момент возможны, но тоже не осуществляются. Тоже не осуществляются. Мы можем только догадываться и предполагать, но есть люди, которые знают и при всех соблюдениях всех мыслимых военных тайн. Ну, пусть они что-то внятно скажут.
0: Вы знаете, Сергей Борисович, мне...
1: Никто ничего не говорит, с обществом не говорят. Это важно.
0: Никто ничего не говорит. А вы знаете, я в какой-то момент подумала, что, ну, как бы все равно же политику делают люди. Европейскую политику делают конкретные люди с конкретным, не знаю, психологическим портретом и так далее. Я никак не могу отделаться, что обратная сторона такой дерзости и наглости – это животный страх. И есть предположение, что все-таки эти люди чувствуют себя слишком вольготно, если они так демонстративно нападают. Не кажется ли вам, что все-таки где-то есть у них уязвимость, в которую можно попасть, вот, а может быть, даже не оружейно, не знаю, как-то иначе, и это заставит их реально испугаться и отползти назад, ну, потому что они все равно люди, мы, можно говорить слово «системы», «институты», «партии» и так далее, это все равно живые люди.
1: Ну, не очень я понимаю, что вы имеете в виду.
0: Где их уязвимость, что заставит их отползти?
1: Вот. Если вы имеете в виду, что надо переходить к террористической войне, не согласен.
0: Это не свойственно России. Вы знаете, террористическая война не свойственна России. Террористические вот эти вот приемы всякие. Нет, этого не было. Нет.
1: Дело даже не в этом. Вот сейчас все-таки нельзя прерывать так опасно коммуникацию с обществом в тот момент, именно в тот момент, когда конфликт вступает, очевидно, в решающую стадию. Потому что я уверен, что вот сейчас мы перед решающей стадией. Будет, да, эскалация перед финалом. Увы, не получилось выйти без эскалации на дипломатический финал. Значит, теперь сначала эскалация, потом дипломатический финал. И тут невыносимо слушать каждый день. Я вот уже не слушаю. Когда вот эту сводку дают, столько-то там грузовиков поражено, столько-то там мотоциклов.
0: Значит, а как надо, Сергей Борисович, а как надо?
1: Вот эти унылые сводки, они бессмысленны, они раздражают. Вот я свидетельствую просто как один из слушателей. Вот зачем это? Объясняйтесь в более внятных каких-то терминах, что происходит. Объясняйте, говорите, показывайте. Кроме вот этих пустых количественных сводок, сколько там, куда, чего улетело, упало, и сколько мотоциклов и автомобилей сожжено. Нужно восстановить нормальный диалог с обществом. Вот это я, в этом я абсолютно убежден. Объяснить природу нового этапа, объяснить цели и показать, как это работает. Иначе мы рискуем вот этот внутренний раскол усугубить, который только пока наметился на риторическом уровне.
0: Угу. А, так, где-то было наше слушатели еще сообщение. Так, пока мы будем оперировать категориями допустимо и недопустимо, будем в роли догоняющих и терпящих, говорит Максим.
1: Ну, слушайте, ну, я уже слышу эти аргументы, а давайте теперь я не могу таракнем. Давайте не будем с этим
0: играть.
1: Давайте
0: не будем. Спасибо, Сергей Борисович. Вас благодарю. Сергей Станкевич был с нами. Сейчас информационный выпуск. В два часа к вам вернусь. В три часа Иван Стародубцев придет. Большой специалист по Турции. Дождитесь, будет интересно.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Максим Орешкин призвал россиян не ждать отмены санкций. Нынешние изменения носят фундаментальный глобальный характер, пояснил заместитель руководителя администрации президента. Не надо ждать, что что-то вернется старое, что отменятся ограничения западных стран. Те изменения, которые происходят, носят фундаментальный характер. И санкции не связаны с каким-то конкретным событием, они связаны с тем, как меняется мир, сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума. При этом он отметил, что российская экономика за последние три года прибавила 10%, когда в Европе рост составил всего 3%. Центробанки объяснили отсутствие Эльвиры Набиуллиной в составе спикеров НАБМЭФ. Глава Банка России находится на больничном. По этой причине она не смогла приехать на Петербургский международный экономический форум. Такие данные со ссылкой на пресс-службу регулятора привозит ТАСС. Накануне вечером Набиуллина была исключена из числа спикеров. Ее фамилия исчезла из программы сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Михаил Развожаев заявил о 52 сбитых в течение ночи над Севастополем БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор города. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку украинских военных. Сбито 52 дрона. По информации спасательной службы Севастополя, зафиксированы повреждения 3 частных домов, написал Развожаев в мессенджере «Макс». Синоптики предупредили москвичей о ливнях и грозах. Они ожидаются в столице сегодня после полудня. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что московский регион окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела. Он сделает атмосферу неустойчивой, и в послеобеденные часы в небе появятся облака. Местами будут ливни, прогремят грозы. При этом будет по-прежнему тепло. Дневной температурный фон останется на 2-3 градуса выше климатической нормы, написал в своем телеграм-канале. Канале «Синоптик». Леус подчеркнул, что в дневные часы столбики термометров могут дотянуться до отметки плюс 25 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
10: Марин, ну куда ты опять собралась?
11: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
10: Рассказываем по пятницам после 12.
12: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова
0: и
20: Макс Челноков.
19: Сегодня четверг, 4 июня, друзья. Всем прекрасного, хорошего дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Вы согласны?
0: Согласна, Абсолютно. Ну, ты как-то сегодня сказал за эфиром, что давайте сегодня будем серьезными.
19: Да, ну а почему нет? Всё, давайте будем.
0: Сегодня такая серьезная.
19: Я вообще супер серьезная.
0: Да.
19: Главное, она перфорированная, чтобы мне продувало везде, в дырочку. Так, друзья, что нас ждет в ближайшие три часа? В этом часе мы с вами поговорим о том, что граждане России стали больше тратить денег на психотерапию. Представляете, теперь среднем в месяц 10 тысяч.
0: Это еще мало.
19: Это прием стоит, я знаю, 5 тысяч в среднем. 5, да. Это они два раза в месяц ходят, да, к психиатру, к психологу. Да.
0: Ну, либо вот к психологу, либо к психиатру, да, в зависимости от степени.
19: На улице в Москве впервые выпустили пухососы.
0: Да ты что?
20: Да, я видел.
0: И как они?
19: Они смешные.
0: Не подавились?
20: Они с такими глазами.
19: Да-да-да-да.
0: Грустные.
19: Да, они печальные.
20: Да, едут и всасывают себя похуй.
19: Нет. Когда звукорежиссер предлагает зажигалкой. Саша, ты сейчас на советую, что своей зажигалкой. Еще детский сад где-то в одном месте играет. Нет. Короче, вот, пухосос увидите, друзья, не удивляйтесь. Мы еле-еле... Я умиляюсь каждый раз, когда на светофоре стоят, ждут эти доставщики. Вот эти вот аппарароботы. Да.
0: Мне так... хочется всегда им помочь.
19: Мне тоже.
0: Какой-то, знаешь, инстинкт просыпается.
19: Да-да-да, материнско-отцовский.
0: Даже не знаю, возможно, вот. Да.
19: Так, министр образования Свердловской области сказал, что бабушки должны повышать рождаемость в России.
0: Угу.
19: Что, он имел, что он имел в виду, надо понимать. Ну и платить за свидание обязан тот, кто пригласил на него. Вот, понимаете?
0: Опять вот это вот должен, опять не
19: будем,
0: должен.
19: Будем в этом не должен, разбираться.
20: Обязан.
19: Кстати, вот ужасно, вы знаете, да. Самое интересное.
0: Все отбивает все желание вообще ходить на какие-то свидания. Вообще.
19: Самое интересное, только каждый седьмой человек в России знает хотя бы одну молитву. Мы об этом тоже сегодня поговорим обязательно. У нас выйдет на связь религиовед, будем обсуждать. В следующем часе мы поговорим о том, что на просторы нашей страны выходит новая книга о группе «Кино». Автор этой книги придет к нам в студию. Ну и в 13.05 программа «Мы вас услышали». Будем копить, будем откладывать или что делать-то? Вот тем программы.
0: Смешно. Эту программу довести я вместе с финансовым аналитиком Екатериной Астаховой.
19: Да.
0: Она специалист в этой сфере, разбирается и подскажет, как можно накопить, даже таким, как мы. Да?

0: Наши коллеги спрашивают, это Марина пела? Да, это Марина. Она под чутким руководством, значит, педагога.
1: Я могу только рэп читать.
0: Следующую запишем с тобой рэп, Марина. Все, договорились. Так, друзья, давайте переходим. Кстати, сегодня 4 июня день
1: рождения моей подруги.
0: Да, день любителей лета.
1: Да, ты даже не представляла, как ее зовут. Ее зовут Юля. У нее день рождения.
0: Мы поздравляем. Юлечка, Юлечка, с днем рождения вас. Вы прям сегодня родились вместе с
1: Анджелиной Джоли.
0: Анджелиной Джоли. Сегодня, кстати, еще Всемирный день гаража. Желаю вам, чтобы у вас был гараж свой.
2: Гараж, Юлечка.
1: Да, свой уголок.
0: Уголок, да, чтобы да,
1: давай,
0: сюда
1: пишите, пишите.
0: Проводить. Нет, ну,
1: чтобы
0: замужем,
1: никто не
0: Юлечка.
1: Уволок.
0: Юлечка, замужем?
1: Да.
0: А, ну, тем более, от мужа так сказал, а я в гараж. Пошла, там что-нибудь делаешь, там, накаточки, реснички и так далее.
1: В гараже.
0: Да, кстати, насчет ресничек. Слушайте, тут информация пришла. Сотрудник ТЦК из Одессы подрабатывает мастером по наращиванию ресниц.
2: В интернете завирусилось очередное видео с бусификацией одессита. Но внимание пользователей привлекло не само задержание. В одном из участников рейда они узнали местного мастера по наращиванию ресниц по имени Денис.
1: У бьюти-военкома было около 1500 подписчиков в соцсетях. Страничку, где он освещал свою подработку, мужчина вел с 2016 года. Некоторое время он также занимался маникюром и педикюром.
0: После публичного опознания ТЦКшник удалил все свои профили, включая личные. Интересно, вот мне, сколько вообще клиенток ему задавали своих мужей. Наверняка же сидят, болтают, и такая одна там сидит, говорит, типа, ой, у меня муж прячется в подвале.
1: Обожаю мастеров, которые не болтают.
0: О, я тоже.
1: Боже, никогда, никогда.
0: У меня была девочка-мастер, я ходил к ней, наверное, ну, год. И где-то вот за...
2: По наращиванию ресниц?
0: Да, да, по наращиванию. Нет, я брови наращивал тогда.
1: Брови наращивают, брови ламинируют.
0: А, ламинировал брови.
1: Ну, ресницы тоже можно,
0: да. Знаешь, целлофаном так покрываешь,
1: ламинируешь. Видишь, какой ты молодец.
0: Да. И бакенбарды, и волосы в ушах тоже там ламинировала. Да, да. Вот, короче говоря, и она в какой-то момент ее прорвала. Вот что-то на нее напало, она
1: стала
0: говорить.
1: Знаешь, мне тоже на лице написано то же самое, мне кажется, что и у тебя. Давай ты мне расскажешь все о своей жизни. Я тебя выслушаю.
0: Вот это
1: не знаю, что у меня опция на лице написано.
0: Но при этом мастер отличный. Я один раз попросил, говорю, слушай, Юль, ой, не Юль, не помню, Лен, я так устаю, пожалуйста, не говори со мной. Один раз, второй раз. Короче, на третий раз я не стал ходить к ней. Ну, это просто невыносимо.
1: Да, я тебя понимаю. Бам!
0: Это просто поток сознания.
2: Где ты теперь брови ламинируешь?
0: Да где, нигде.
1: С двух сторон, как я рассказывала.
0: С двух сторон. Нигде хожу с таким, как у тебя.
1: Не отламинированный.
0: Брежневскими бровями.
2: Не понял, что за наезд.
1: Монобровь такая, да.
0: Да ничего. Ну, вообще забавная история, правда?
1: Очень.
0: То он бровки, реснички делает, то он сотрудник ТЦК.
1: Вообще, вы знаете, меня, честно, очень сильно это поражает, что до сих пор в нашем 2026 году... А женщины, не все, конечно, но многие наращивают ресницы и подкалывают губы. Это же можно сделать очень аккуратно и деликатно.
0: Но в смысле, кто-то... дома?
1: Нет, не дома, в салоне. Но чтобы это не бросалось в глаза, не выглядело вульгарно. Но чтобы сначала не выходили ресницы и губы, а потом все остальное.
0: Да, Марин, ты знаешь, а мне кажется, наоборот, уже ушла эта
1: тенденция. Нет, тебе кажется, ключевой тебе вот кажется.
0: Да?
1: Вот когда
0: может
1: весна началась...
0: Может быть, я перестал посещать такие места, где...
1: Ты метро посещаешь?
0: Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Ну, вот там, мне кажется, если они взмахнут своими ресницами, вагон взлететь может. Ну, правда, на некоторых станциях.
0: Ресницами и взлетай, ресницами забывай. Так, тихо.
1: Все хорошо в меру. Это же, когда неестественно... Мне кажется, это не очень красиво. Возможно, мужчинам это нравится, я не знаю. Они видят
0: нет,
1: в этом какую-то перспективу, да, или что-то
0: еще. Все равно это все видно, что это неестественно. Правда, Гер, что да. Вот эти большие выпуклые да. Губы, вот эти ресницы, а даже вот эти мешки буши, или как они?
1: Комки.
0: Мешки
1: это уже...
0: Мешки это потом становятся.
1: Это ворочи,
0: комки
1: да.
0: Становятся потом мешками, да. Комки вот эти вот удаленные, знаем, да, что это? Это скулы.
1: Да,
0: убирают
1: да, да.
0: Скулы,
1: угол
0: чтобы...
1: молодости был.
0: Ну, вот как показать им?
1: Ну, чтобы
0: рыбка.
1: Птоза
0: рыбка,
1: не
0: да.
1: Было.
0: Да-да-да, чтобы птоза не отвисала.
1: Чтобы лицо вниз не сползало.
0: Да. А наш славянский тип, он
1: к сожалению.
0: Стоит именно
1: стекаемый.
0: Мы отечно... Подожди, Марин, слово правильно. Мы отечно...
1: Отечные.
2: Оползливые.
0: Как?
2: Оползневые.
0: Ну, пусть так будет, поэтично оползневые. Мы стекаем вниз. Вот азиаты, они усыхают. Вот у меня есть друг,
1: он... Мелкоморщинистый тип старения.
0: Да-да-да, он не был, он мой ровесник. И он, во-первых, ну, я вот его увидел, видно, что все равно уже старый, он казах.
1: Глаза выдают.
0: Да.
1: Седые глаза, как ты говоришь.
0: Ну, не старый, да, у него седые глаза, правда, у него волосы, он уже вот бывший, ну, не бывший, бывших не бывает, он, ну, такой весь уже уставший, но при этом у него лицо прям, ну, вот овал, как яблочко, у мальчика. Да? Да. Ну, немного сморщилось, чуть-чуть такое.
1: Ну, такое вот запеклось.
0: Как это вот...
1: Мне кажется, очень красиво.
0: Дегидрированное, да? Вот,
1: дегидрация. Тебе это второй день слово преследует. Да. Мне кажется, когда человек, естественно, стареет, это очень красиво. Когда он за собой ухаживает. Никогда, ой, он, знаешь, какой-то...
0: Еще...
1: А, ну, такой неухоженный. Ну, есть такие люди, да, которым все равно на то, как они выглядят. Но есть люди, которые за собой ухаживают, но при этом они очень красиво стареют. Даже седина, она может быть очень красивой. Те же морщины, которые показывают твои эмоции, которые ты в течение жизни проживаешь, это же тоже очень красиво.
0: Я морщины не хочу от смеха. Устареть, естественно.
1: У тебя получается хорошо, Макс.
0: Получается, просто у меня не хватает денег для того, что я хочу сделать. Вот в чем проблема.
1: Это очень все дорого, да.
0: Да, я просто пользуюсь тем, на что мне хватает. А то, что хватает, на меня уже не действует.
2: А ты хочешь губы себе накачать?
1: Крем детский, да?
0: Ну, конечно. И губы такие, знаешь, все-таки заламинировать наконец-то основательно свои брови. Вот смотри, Анастасия пишет. Да, крем детский, Марин. Все имеют право выглядеть так, как они хотят. И так, как им лично красиво.
1: А может быть, им некрасиво, они так не хотят. Это же огромная история, огромная история, боже мой. Популярная очень история, что люди себя не принимают, постоянно худеют, постоянно хотят что-то в себе улучшить. Так и
0: знаешь,
1: жизнь проходит.
0: Я вчера шикарную
1: постоянно
0: фразу
1: недовольство собой
0: прочитал. Якобы ее приписывают Фаине Раневской.
1: Так.
0: Вот, именно
2: на самом деле это был Джейсон Стэтхэм.
1: Или Макс Челноков.
0: Да-да-да, Джейсон. Нет, это был Дэнни Девит. Короче, якобы Раневская сказала, что если хотите похудеть, ешьте голый перед зеркалом.
1: Это сказала Майя Плисецкая.
0: Ну, или Майя Плисецкая. Ну, вот видишь, у тебя вариант Майя Плисецкая. У меня вариант, причем, что это Раневская. И я услышал это из уст Николая.
1: Не знаю, мне бы это не испортило аппетит. Мне все равно. Если я хочу есть, я иду и ем.
0: Я после этой фразы думаю... Вот на некоторых, наверное, это бы как-то подействовало, да? Но вот хорошая фраза, хороший такой, как посыл к действию. А для других, ну, блин, ну, выглядишь ты... Он себя, человек, принимает таким. Ты доволен вот собой?
2: Да, я вообще классный.
0: Не хочешь быть повыше, там, по, не знаю...
2: Нет.
1: Сейчас тебе Макс разовьет комплекс.
2: Повыше, у меня бы колени болели.
0: Потолще.
2: Если бы я был пониже, что, я бы на воротах не смог стоять в футболе. Не, меня мои параметры устраивают более чем, да.
0: Ну, Марин тоже устраивает, да?
1: Откуда ты знаешь?
0: Ну, я тебе
1: всегда можно что-то улучшить.
0: Улучшить. Вот я
1: тоже хочу.
2: Ну, так вот, в бесконечной погоне за улучшением люди приходят к надуванию губ.
1: К надуванию
0: да,
1: губ.
0: Надувание губ — это другое, это уже,
1: они,
0: знаешь,
1: себя не принимают.
0: Да, это от жиру бесишься называется, вот откуда. Алло.
3: Алло, здравствуйте. До 35 был стройняком. Вот, потом, наверное, видимо, да, вот возраст взял, и вроде ем так же. А, ну, стал поправлять. Не знаю, в чем дело, но в плане того, что доволен, недоволен,
0: Сергей,
3: конечно,
0: Сергей,
3: доволен.
0: Сергей.
3: Это же я есть я себя люблю, поэтому, да не важно, даже если поправился... Скажем, диетничать не хочу, неохота, поэтому меня все устраивает.
0: У вас в роду есть полные люди?
3: Конечно.
0: Ну,
3: конечно.
0: Вот поэтому это, можно сказать, так, генетика, она и дала о себе знать. Все
3: ну,
0: равно
3: да,
0: это...
3: то есть даже если не нравлюсь там кому-то, мне все равно, я себя люблю, поэтому, а это самое главное. Вот, поэтому я в этом плане...
1: Слушайте, сейчас. Ну, я сейчас буду вам, конечно, лекцию
0: спасибо,
1: читать по этому
0: спасибо,
1: поводу.
0: Спасибо.
1: По поводу генетики
0: это
1: и всего
0: тоже,
1: остального,
0: вот
1: по поводу метаболизма. Я вам напомню, что метаболизм у нас замедляется после 60 лет. Если мы начинаем поправляться... Как интересно, мне микрофон звучит, мне нравится. Как, если мы начинаем поправляться с возрастом, например, в 20 мы выглядели как Гера, например, в 30 по-другому, там в 50, в 40, в 60 как Максим, это говорит не о том, что у нас...
0: Что, обалдела, что ли?
1: Ну либо как я.
0: Как,
1: это
0: как
1: не метаболизм у нас замедлился, это мы двигаться стали меньше, у нас сил стало меньше, потому что очень много задач в нашей жизни, которые нужно решать. Работа, семья.
0: А сил,
1: семья,
0: не, хватает,
1: а сил не хватает. И мы поели и полежали, понимаешь? Мы не бежим
0: нет,
1: куда-то,
0: не
1: спим ночами. А нам нужно, чтобы у нас жирок завязался, и поэтому начинаем поправляться. Вот и все.
0: образ жизни не меняется. Я поем, я никогда не ложусь, просто вот вообще.
1: Ты идеален.
0: Нет, я вообще не идеален. Нет? Я начинаю, как мы в прошлый раз выяснили, чем мужчина отличается от женщины.
1: Чем?
0: Мужчина после еды идет ложиться, женщина начинает мыть посуду. Вот я, кажется, женщина.
1: Но я мужик.
0: Я начинаю, а я женщина. Я начинаю.
2: Вот видишь, мы с тобой нас.
1: Мне вообще все равно, что там в раковине.
0: Кто там зарыта? Собака или кто там была зарыта? Собака зарыта. Вот о чем мы с тобой такие-то. Вот. Кстати, у нас сегодня будет тема еще в 12.10, в 12.15. К нам присоединится специалист по этикету. Будем говорить на тему «Мирись, мирись» или «Как правильно мириться». Вот такая вот история. По поводу, опять же, вот этих разниц. Понимаете, есть люди, вот пишет, кто-то написал и слушатель, да, мужикам не важно, как стареть. Главное, чтобы силы были.
1: Но не
0: были.
1: Всем, Максим.
0: Вот в том-то и дело. Угу. Это первое, а второе. Не
1: есть, которые очень замороченные на своем внешнем виде.
0: Конечно. Неважно, какой он, кем работает и так далее. Алло.
4: Здравствуйте, Максим, Мариночка и Герман.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я ваша постоянная радиослушательница.
0: Я ваша навеки, да. Мы ваши постоянные ведущие.
4: Я Любовь из Подмосковья. И вы знаете, у меня
0: наша
4: очень такое
0: радостное
4: настроение. У меня сегодня день рождения.
2: Ой, как здорово, поздравляем.
0: Вот вам аплодисменты, ура! Любовь. Здоровье вам, главное здоровье, понимание, чтобы вокруг люди были понимающие, адекватные, ладно?
4: Спасибо, очень приятно, спасибо.
0: Пожалуйста, слушайте нас дальше, мы будем для вас работать. Хорошо, пока вы есть, есть и мы.
4: Очень я вас радио люблю, очень.
0: Спасибо.
2: Стараемся.
1: Спасибо большое.
0: Да,
1: стараемся.
0: Вот радио для этого и существует.
1: Максим прям заулыбался, прям плечи расправил.
0: Все свои четыре зуба. Алло.
5: Здравствуйте, Сергей. Зовут.
0: Ой, господи, испугал.
5: Обязан это сказать. 100%. Самый главный враг метаболизма – это алкоголь. Вот страшнее, вот бросьте пить вообще, ни грамма спиртного. У меня больше 15 килограмм веса тут же ушло. У меня восстановился здоровый цвет лица, то есть был всегда синеватый, да. А стал нормальный, как у...
0: Это Марин меня переспросил просто. Прекрасно, Сергей, слушайте, вот главное...
5: Бросайте пить, и не будет
0: слушайте,
5: хуже,
0: послушайте меня, ничего. Сергей, вот вы каждый раз врываетесь к нам в эфир со своими наставлениями, типа того, вот сделайте... Человек как хочет, так и делает. Пусть он сам себе хозяин. Его тело, его храм. Вот он
5: не согласен.
0: Это вы не согласны,
5: человек,
0: а другой слушает.
5: Человек — это социальное животное. Человек — социальное животное. Он живет в коллективе. И он
0: что?
5: Обязан перед другими людьми, понимаете?
0: Чем он обязан? Мы никому ничем не обязаны. Мы обязаны, может быть, своим родителям за то, что мы появились. Мы поняли. Сергей, спасибо.
1: По поводу алкоголя я согласна, что алкоголь, правда, очень сильно влияет на ваш внешний вид, на ваш аппетит, на ваше настроение и самочувствие. Дальше не буду, а то меня опять внесет.
2: Очень вредный.
0: Елена Бэй пишет, а может, свои такие длинные...
1: Ресницы-то.
0: Может, это зависть?
1: Елен, вы знаете, если свои ресницы, это всегда видно.
0: Это прекрасно.
1: Да, а вот когда они наращенные, это тоже...
0: Вы знаете, у меня длинные красивые ресницы, но их плохо видно, потому что у меня, грыжа верхнего века.
1: Нижнего.
0: И нижняя, и верхняя тоже. Мне блефаропластику круглую надо делать.
1: Круговую.
0: Круговую.
1: По руку.
0: Да. Игорь Владимирович, не уверен по поводу утверждения метаболизма после 60. У меня... А то, что было в 23, то и в 60.
1: Вам просто повезло.
0: Без изменений. Игорь Владимирович, вы в Италии живете, вы уже итальянцем стали, пропитались там вот этим вот средиземноморской соленой...
2: Тосканским воздухом.
0: Да, ветром, да, тосканским воздухом. Поэтому что вы нам тут пример свой приводите? У меня папе 83 года. Он до сих пор влезает в форму, которую он носил, когда ему было 55-56. Военную форму. Угу. Представляете?
1: Молодец.
0: Он до сих пор влезает.
1: Дисциплина, потому что...
0: Да, он ходил в ней на парад. Это 30 лет назад. Вот он пошил парадную эту, потом ушел на пенсию и до сих пор влезает.
2: Круто.
0: 83 года.
2: Круто, уважение.
0: Что говорить? А я тут пиджак свадебный свой решил померить.
1: Небрежно набросил на плечи, да?
0: Да, и потом небрежно набросил его на
1: дерево во дворе.
3: Здравствуйте, да.
6: Максим, вы зря так переживаете по поводу этой блефаропластики. Дело в том, что вот эти все улучшайзинги, они же возраст-то не изменят, да?
0: То есть, ну, понятно, но в зеркало-то хочется смотреть. Не зеркало пугаться. Вообще враг ужасный. А хочется, чтобы был друг.
6: Вы же не ожирелый там какой-то. Ну, что это есть соразмерные я какие-то соответствующие возрасту изменения, правильно?
0: Я и местами немножечко, да, местами. А так в целом-то нет.
6: А вы знаете, а некоторые переживают, что они резко похудели. То есть не всегда патология приводит к ожирению. Да? У нас же не такое прям количество ожирелок. Вы посмотрите, некоторые наоборот, там заболевания щитовидной железы могут вызвать потерю веса. То есть не всегда маленький вес – это здоровье.
0: Понятно. Вы переживаете за то, что как-то вот возраст подкатывает, внешность меняется, молодость не вернуть? Или вам все прекрасно?
6: Как это сказать? Это же анатомофизиологические особенности возрастные. Если есть патология, тогда, ну, как бы это естественно переживать.
0: Никуда от этого не деться. Никуда от этого не деться.
6: Это природный естественный процесс.
0: Но вот я и говорю, никуда от этого не деться. Спасибо большое.
1: Спасибо. Не то, чтобы никуда от этого не деться, но я напомню про образ жизни, который мы ведем. И я согласна, что, конечно, нужно поддерживать естественную красоту, но если вы занимаетесь спортом, вы все равно выглядите лучше, чем если бы вы спортом не занимались.
0: Понимаете? Это точно. Катя пишет, а я в свои 30 дела сделала блефаропластику. Счастлива очень. Извините. Показания к этому
1: были. У меня
0: тоже
1: подруга сделала. Кстати,
0: это прекрасно.
2: Блефаропластика это...
0: Это вырезание нижнего века, ибо иногда верхнего под глазами. В смысле?
2: Ну, если тебе века не... вырезали.
0: Это, ну... не то века. Ты видишь, что вот это вот, мешочек, вот видишь? Как сказала Людмила Гурченко, сисочка. У тебя, Макс, откуда у тебя под глазами такие сисочки? Я сначала не понял, потом врубился. Сколько внешности не меняй, а канализация не изменится, пишет Андрей Лав. Андрей, я
1: за ней тоже можно следить, потому что
2: канализацию можно поменять.
1: С кишечника, трубы переложить. Да, у нас очень много чего начинается.
0: Не целиком, да. Нет, это есть хорошая фраза. Сколько фасад не чини, да, канализация... Да, будут, надо заняться с другой стороны сначала этим вопросом. Ну что, еще одно мнение выслушаем, у нас есть еще две минутки. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да.
7: Ваш постоянный слушатель Евгений.
0: Спасибо, а мы ваш постоянный ведущий.
7: Очень, да, замечательная тема. Спасибо вам вообще за работу. И вы знаете, да, грустно стареть, да, грустно. Но своей генетике, есть люди, у которых генетика хорошая, но этой генетике надо помогать. Правильно вы сказали, потому что если хорошая генетика, но при этом пить, курить и все остальное, ну, как говорится, для своих вот по сравнению с ровесниками приходится, конечно, грустно смотреть на
0: старение. Что приходится, пить, курить?
7: Нет, я...
1: Когда ты смотришь на людей, которые пьют, курят, как они выглядят?
7: Когда смотришь на ровесников, которые, допустим, если я всю жизнь физкультурой и спортом, да, курить вообще не умею, вот, и к алкоголю спокоен, так и потом говорят, вот ты выглядишь. Я говорю, ребят, так извините, если так, как вы ведете образ жизни, ну тогда извините, тогда уже можно и в 30 лет ужасно выглядеть. Просто следить за собой. А насчет различных ухищрений, я имею в виду пластик, операций, вы знаете... К большому сожалению, чаще все это заметно. И правильно сказали, как фасад не там стареть надо с достоинством.
0: Вот спасибо большое, спасибо.
2: Да, спасибо.
0: Ну, наш слушатель повторил практически все то же самое, что мы говорили в течение этих получасов. Но дело в том, что, на мой взгляд, если тебе хочется, если у тебя есть возможность подправить где-то носик, глазки, там, не знаю, что-то подтянуть, что-то делать, почему нет? Главное, чтобы это правда было.
2: Мне кажется, лучше все
0: естественно. Нет, не лучше.
2: Как-то заключить мир мы самим собой, принять свою внешность.
0: Живем.
2: Ну и ровно из-за того, что мы живем в 21 веке, гораздо лучше принять себя таким, какой ты есть.
0: Смотри, ноздри расшиперил, сейчас это начнет.
1: Обожаю вот эти вот уточнения.
2: Новости наговорит Москва.
0: Начнет дискуссию разводить. Поехали.
8: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
9: 11:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Антон Силуанов указал на достижение России финансового суверенитета. Глава Минфина выступил с таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы независим от внешней финансовой структуры. Она у нас создана, работает. И даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов. Глобальный мир меняется, но, тем не менее, с точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции», — сказал министр. Силуанов добавил, что внешний долг России в настоящий момент составляет 10%, скоро он будет погашен. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры, резюмировал глава Минфина. Два человека пострадали при ударе ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области. Украинские военные атаковали транспортное средство в селе Терновое. Такие подробности приводит канал регионального оперштаба в мессенджере «Макс». Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной диагностировано ранение грудной клетки и лица, у другой – осколочное ранение поясничной области. После оказания первой помощи пострадавших переведут в медучреждение Белгорода, говорится в публикации. Президент Финляндии предложил включить Канаду в состав ЕС. Александр Стуб подчеркнул, что объединению нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 до 40. Политик выступил с таким заявлением на конференции по энергетике в Хельсинки, пояснив, что так Евросоюз мог бы демонстрировать свою силу на мировой арене. Среди стран, которые можно рассматривать в качестве потенциальных членов, Стуб назвал не только Канаду, но и Украину, Великобританию, Норвегию, Исландию и Турцию. Разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством Евросоюза, вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США, заявил президент Финляндии. В МВД перечислили признаки попадания номера телефона в мошеннические базы. На это может указывать резкое увеличение количества сообщений от аферистов с разными легендами. Управление ведомства по борьбе с киберпреступлениями предупредило в своем телеграм-канале, что нередко злоумышленники используют несколько сценариев сразу. От сообщений о доставке и предложении пройти медицинское обследование до уведомлений о взломе аккаунтов, чтобы выяснить, какой из них вызовет доверие у потенциальной жертвы. В МВД рекомендовали проверять настройки приватности в мессенджерах, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить добавление в группы посторонним пользователям. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама.
10: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
11: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
10: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
11: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
8: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
12: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
13: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцев в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Четверг, 4 июня. За окном уже плюс 22. Сегодня обещают до плюс 24.
9: Класс.
8: Хорошо, классно. Класс. Жарковато немножко.
10: На солнце, но... прям, солнце нравится. Печет.
8: Да, печет, хорошо, печет. Хорошо. Очень, очень комфортно. Так, что нам сказал министр образования Свердловской области? Бабушки должны повышать рождаемость в России.
9: Поколение 25-30-летних все чаще выбирает карьеру вместо семьи, поэтому бабушки должны переубедить их, заявил министр образования Свердловской области.
8: Но я не знаю, как бабушки будут переубеждать. Слава богу, что он не предлагает бабушкам самим рожать, да, министр?
9: Я думаю, что он хотел предложить, чтобы бабушки сидели с внуками.
8: Да, и это тоже, да.
9: Но
8: да.
9: Не все бабушки хотят сидеть
8: вот
9: с внуками.
8: Просто в Свердловской области нет, наверное, московского долголетия. Угу. Потому что бабушки московские.
9: Где бабушки очень деятельные.
8: Вообще, у меня вот знакомые, там две пары, они говорят, с этим московским долголетием бабушка вообще с ума сошла, что одна, что вторая.
9: Да, есть
8: дом
9: такое.
8: Не сидят, шастают, да, по всей Москве.
9: Слишком активные стали.
8: Да, и говорит, у вас 2 часа в неделю, чтобы внуков привезти. Опоздаете, я ушла. Куда ушла? 80 лет тебе, они говорят. А почему, я ей
9: как
8: говорю.
9: Как это токсично звучит.
8: Вот именно, я говорю, Лесь, почему нельзя? Тебе. Она хочет, она может идти. Она воспитала твою маму, твоего дядю. Она тобою занималась, а теперь еще и внуков надо таскать. Ну что это такое? Правнуков уже. А, это правнуки.
10: Правнуков, да.
8: Это уже
10: я тоже
8: правнуки.
10: Сижу, думаю, какая-то.
8: Это уже правнуки.
10: Поколенческая дилемма.
8: Правнуки, да. Это она ей бабушка. Я говорю, поэтому она имеет право. Для этого и придумали долголетие. Почему нет-то?
9: Согласны? А еще? Согласны? Да, согласна.
8: Ну, все.
9: А еще платить за свидание обязан тот, кто пригласил на него. Об этом заявляют психологи. Причем это касается.

0: древний Максим. Мамонт вообще.
1: Заметьте, мы это сказали.
2: Полезное, бесполезное ископаемое.
1: Я вообще... Рудимент.
2: Да на себя посмотри, ты меня младше-то на чуть-чуть, господи.
3: Я не знаю, просто, мне вообще
2: но...
3: отлично.
2: Но выглядишь да. лучше.
1: Но это правда. Вот,
2: но я просто не думаю, что кто-то говорит, я приглашаю тебя на свидание.
1: Говорит.
2: Ты откуда знаешь,
3: не дали, а? Как я так говорю.
1: В смысле, конечно. Откуда я знаю, Максим? Ну, я хожу на свидание иногда все же.
2: Ну, хорошо. Ну,
3: просто когда ты говоришь, пойдем на свидание, ты как-то заявляешь какие-то свои намерения. Когда ты говоришь, типа, пойдем просто повидаемся, где-нибудь посидим, то, ну...
1: Иногда просто знаешь, какая бывает история, когда у вас только отношения начинаются, и ты не можешь еще сказать там про свидание, еще что-то, но все равно ты понимаешь, почему ты встречаешься с человеком, потому что у вас есть взаимная симпатия. Я просто предлагаю встретиться, куда-то сходить, провести время. Но
2: это есть уже свидание.
1: Просто ты это словесно не обличаешь в эту форму. Давай пойдем на свидание.
2: Ну да, я об этом и говорю. Слово «свидание»-то наверняка никто не употребляет.
1: Нет, употребляют.
3: А потом, когда уже было оговорено, когда вы обсудили, что у вас есть взаимная симпатия, да. Вот тогда интересно. Уже можно сказать, пойдем тогда на свидание.
2: Угу. Ну хорошо, получилось,
3: вопрос
2: ты
3: в чем? Вопрос в том, как можно обоюдно, одновременно сказать, типа, а пойдем на свидание, с тебя
2: ты
3: конфетка.
2: Ты встречаешься с девушкой и говоришь, да, ну смотри, кто пригласил на свидание? Да, она говорит, ну ты... Ты говоришь, ну, по этикету тогда я плачу. Там, а на следующий раз ты приглашаешь, и ты платишь. Оговаривать на берегу так, что ли, получается?
1: Что это скучно вот как-то. Я вообще не представляю, оговаривать на берегу, психологи, кто за что
2: конечно.
1: Платит. Это же ужасно. Если, мне кажется, ты идешь на свидание с таким человеком, можно сразу либо... уходить с этого свидания.
3: Денежные вопросы.
1: Да ну просто, ну, это же не какие-то бешеные суммы денег, которые тебе нужно будет заплатить или там за себя заплатить,
2: ой, ну, ты знаешь...
1: чтобы все скатывалось к обсуждению того, кто заплатит за кофе. Ну да, мы вот вчера зашли в кофейню, я вам сейчас расскажу. Я была в одной кофейне, она такая, ой, прям кофейня-кофейня, прям такая, знаете,
3: кофе делают.
1: Там делают кофе, да, не простой кофе, а такой, знаешь, не простой кофе, прям, ну, ребята реально заморочены на этом кофе. Мы взяли два кофе, точнее, даже не два кофе, а мы взяли чай в кофейне, который специализируется на кофе. Ну, логично,
2: короче,
1: что логично. И я взяла, я долго пыталась понять, что я хочу, я взяла эспрессо-тоник с одним шотом эспрессо, и причем тоник там был тот, который делают они сами. То есть он был не сладкий.
3: Не Швепс, да?
1: Не Швепс, да. То есть это была вода с газом какая-то, которую они делают сами, не знаю, наверное, артезианская скважина. В общем, за один такой кофе с одним шотом эспрессо, не с двумя, видимо, он стоит дороже из-за этого, и за чай мы отдали 1000 рублей.
2: Тысяча?
3: А чай сколько, какой
2: был? Маленький такой ощущение,
1: что... Чай какой-то, ну, какой-то непростой был.
2: В кофейню сходили, которые на ПМФ проходят, которые находятся на ПМФ, ну, ценник нехилый.
1: Просто я привыкла пить фильтр, а фильтр, он стоит не очень дорого. Ну, он, это один из самых дешевых напитков, на самом деле, и пью я его поэтому, да нет, просто он мне нравится. И он в районе 300 рублей стоит обычно где-то. А тут получилось как-то, я думаю, ну, добавлю туда газировочки.
2: Кстати, по поводу ПМФ, тут завирусился мем. Украинец, запуская БПЛА по ПМФ, помни, там может работать твоя сестра или дочь.
3: Да, там не просто работать.
2: Ну, экскортница, да, экскортница. Экскортничать твоя сестра или дочь. Хорошая шутка, хорошая, ладно. Короче, по поводу свидания и по поводу, кто платит, нам мой взгляд, я считаю так, психологи, люди, работающие с, значит, как это правильно называется, с этикетом, должен платить мужчина первый раз. Вот на мой взгляд. А дальше уже...
3: Абсолютно с тобой...
2: Не согласен.
3: Согласен.
2: Да. А потом абсолютно. Уже решайте сами. В пятый, в десятый раз. Бывает такое, что когда у мужчины денег,
1: слушай,
2: может
1: ну
2: не
1: даже
2: быть.
1: Когда...
2: Вот. И ты когда идешь на свидание, мужчина первый раз с девушкой, имей в виду, что
1: мужчина,
2: ну, это мое мнение.
1: Мужчина,
2: я
1: никому
2: его, как сказать, не навязываю, да, и никого не заставляю так думать. Просто и имейте в виду, что
1: слушай,
2: в кошельке должны быть деньги.
1: Мы даже когда с друзьями встречаемся, там нет никакой романтической подоплеки. Просто с друзьями. У нас есть любимые соревнования. Кто быстрее за кого заплатит.
2: Кто быстрее
1: и сказать, съест. Чтобы еще не вздумай мне переводить эти деньги. Или еще следующее.
2: Какие золотые у тебя друзья.
1: Ну, естественно.
2: У меня есть подруги, которые говорят, сидят, смотрят на меня и так думают, ну, когда ты заплатишь за меня. Я сижу,
1: да, мне правда повезло.
2: И в носу ковыряют.
1: А еще у нас сама. Любимый аттракцион это, так, я сегодня за всех заплачу. Тоже
2: супер.
1: Очень удобно.

0: А я помню, я был в одной компании, там сидели иностранцы, и парень один иностранец, говорит, типа, чек, ну, счет, please, пожалуйста, ему принесли счет, и он взял и заплатил за всех. А сумма там такая нехила. А мы все такие, вау, какой клевый. А он потом, а по номеру телефона давайте скидывать.
1: По и голландской системе или каждый на что наел?
0: Каждый на что наел.
2: И дал всем кавычки,
0: чек.
2: Да.
0: Дал
2: да.
0: всем чек, и чек пошел по кругу.
2: Обычно тоже вот то ширим на всех, обалдеть. Давай разделим на всех, да, окей. Ну, есть, конечно, кто-то sharing. Иногда бывает, кто sharing, скажет... Lady.
1: Да я один чай выпил.
2: Да, да.
0: Я столько не ел. Да. Приезжай, пожарим шашлык с тебя, мясо с меня, огонь.
2: Нет, а еще мне, знаете, когда, как нравится, вот когда ты с кем-то собираешься, ну, всегда найдется такой человек, который скажет, вот вы собираетесь там неделю там с компанией, да, куда-то пойти, в какое-то классное место, выбираете место, смотрите меню, там заказываете стол большой. И вот этот человек, он всегда есть, ну, поверьте мне, он приходит и говорит, я дома поел.
0: Да, а что нет-то?
2: И сидит, пьет свой чай тоже... и просит его еще разбавить свой пакетик 3 раза.
0: Я иногда тоже так делаю, конечно, никогда не делаю. Вот XMR пишет, с термосами надо на свидание ходить, а Нильс Майкл...
2: Зачем вам вообще тогда ходить на свидание, если хотите прийти с термосом?
0: По поводу
2: если
0: еды, говорит, обед на ПМФ, кстати, 7900, а в том году 5600. Мы уже вчера с Мариной это рассказывали.
2: Да,
0: и
2: да,
0: смотрите,
2: да.
0: что входит. А, значит, гостям предлагают карпаччо из копченой утки с яблочной. Чатни, студень из томленой говядины, мини-рулеты из цукини с лососем и рукколу с грушей и муссом из кешью. Все вкусно, не понимаю, как мусс из кешью сделать. Ну да ладно.
2: Сбить легко.
0: Наверное. Но вот такое все изысканное. Вот если пойдешь на свидание на ПМФ, то, конечно, надо задуматься, звать первым или все-таки не первым. Особенно вот этот ресторан «Форум», который там находится.
1: Ну, звучит вкусно.
0: Да, ну,
1: я бы таким перекусил.
0: Я бы тоже перебил.
2: За 8 тысяч? Да, у меня цена, знаю. Конечно, очень большая.
0: Господа,
1: ты
0: идем
1: сколько
0: дальше.
1: Еще одна новая.
0: Да.
3: Марина и Герман.
1: Восток какой-то.
3: Угу. Этим летом мы вас обязательно услышим.
0: Там кого-то стреляют, что ли? Какой-то
1: так восток же.
0: Дело тот.
2: Неудачная шутка.
0: Да, там какой-то звук. Я первый раз, когда слушал, думал, упал кто-то или стрелял.
1: Да как и есть видео на просторах сети, где какой-то парень на скрипке играет и говорит, сейчас я вам сыграю традиционное иранское произведение. И начинает на скрипке изображать звук воздушной тревоги.
0: Так, друзья, следующая тема у нас, как мы и говорили, я нашел тут информацию по опросу, каждый 7-й только гражданин нашей страны знает хоть какую-нибудь молитву, там, не знаю,
2: «Отче
0: нас», да, наизусть именно, «Отче наш» или что-то еще. Вот и мы задались вопросом, вообще сегодня это актуально, знать молитву, читать, кто-то это делает,
2: конечно,
0: и решили...
2: Конечно, учат.
0: Ну смотри, давай побеседуем сейчас с человеком, который работает в этой сфере, у нас на связь выходит заведующая кафедра теологии Московского государственного лингвистического университета религиовед Лариса Астахова. Лариса Сергеевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Лариса Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот, ну, давайте возьмем так какой-то отрезок времени. Молитва свое значение меняет со временем? Как-то она меняется, ее смысл?
4: Ну, строго говоря, молитва – это способ коммуникации с неким сакральным пространством, да, с Богом, с существами, населяющими эти миры выше или ниже нашего физического мира. Но в любом случае молитва – способ коммуникации. Способ коммуникации, с одной стороны, меняется, поскольку он по-разному осмысляется нами, людьми, мы живем все-таки в другую эпоху. Но, с другой стороны, он остается примерно одинаковым, то есть мы, направленность его примерно одинакова, вектор известен. А другая проблема заключается в том, что сообщество развивается, то есть молитва одновременно – это и способ коммуникации с некими высшими существами, наверное, все-таки возьму во множественном числе, но в то же время эта форма коммуникации, она контролируется сообществом. И сообщество выставляет определенные требования, да, вот как раз, с одной стороны, внутри нас рождается желание пообщаться с Всевышним, а организация, к которой мы себя, например, относим, предписывает, как это должно быть. То есть получается, что, строго говоря, молитва – это зов души, это требование нашего религиозного сознания обратиться к объекту, вот, направить свои мысли в эту сторону. И они не требуют формы какой-то. Это может быть у каждого свое, да, просто может человек там возгласом каким-то это ограничить. А вот сообщество коммуникацию эту ограничивает. И таким образом и создаются вот эти вот молитвословы. Мне в свое время очень понравилось одно высказывание. Он говорит, утреннее вечернее правило – это, по сути, навык дисциплины, а не молитва как таковая. Это навык религиозной дисциплины, как почистить зубы. Ты духовно тоже подготовился к новому дню или готовишься лечь спать. То есть это не совсем даже обращение к чему-то такому. Mm-hmm. И с этой точки зрения получается, что вот эти маленькие проценты, это не знак того, что устарела молитва как способ взаимодействия с Всевышним или религия как таковая, а это знак того, что только 7% хотят себя так или иначе связывать вот этими формами, которые предписаны с теми или иными сообществами. Ну, у мусульман это строже, у православных это как-то помягче. Вот. Есть, конечно, предписанный символ веры, так называемый, да, но это даже не совсем молитва, это скорее знак того, во что мы верим.
0: Их, скажите, да, Лариса Сергеевна, а вот можно ли сказать, что хорошо, молитва, понятно, она присутствует, она есть, что она трансформировалась, что сегодня все на каждом шагу, на каждом углу говорят, у нас тревожный мир, мы все стали тревожны, и молитва поменяла свое значение, мы чаще стали просить помощи, мы чаще стали просить поддержки, а мы там не покаяние, не просили там благополучие и благо того, что Господь пошли на нас там успокоение, а мы стали просить конкретной помощи.
2: Ну, то есть мы приходим как будто бы в храм, да, мы не читаем молитву, мы не знаем всех вот, эти, вот этих последовательностей, всех вот этих моментов,
0: поменялось, которые... как обычному человеку обращаемся.
2: Да, мы приходим в храм, и мы не понимаем, как обращаться именно к какому-то, да, какой-то иконе, как правильно подходить, какую ритуальность необходимо соблюдать. То есть мы подходим именно, когда нам плохо, когда нам что-то нужно, и хотим о чем-то попросить. Да, вместо того, чтобы прочитать молитву, сходить на службу.
4: Я поняла. На самом деле, примерно всегда так и было. Даже самые древние
0: молитвы, не важно, какое время, да? Так и было всегда.
4: Нет, это всегда так. То есть человечеству это свойственно. Действительно, просительные и жертвенные, то есть посвятительные молитвы, которые тоже связаны с чем? Я установлю коммуникацию и попрошу, да? То есть они примерно одинаковые. Это самые древние формы. Они чаще всего и произносились, и они, многие религиоведы говорили всегда, что они очень близки к магическим заклинаниям, потому что это как раз, по сути, вот мне очень надо. Да. То есть они даже больше, и они, кстати, близки к именно к обычному разговору. То есть вот, куда мы сегодня идем? Когда? К лучшему другу, да? Можем пойти к психологу за помощью, к врачу, если это моя физическая проблема. А если душа болит, и если есть необходимость вот какая-то такая духовная, мы идем, обращаемся, мы даже не идем в храм, мы идем с молитвой, чаще всего просто обращаемся. Это может быть любое место, любое время, да, не связано, там, утреннее богослужение, вечернее. Таких людей действительно сейчас очень много. Я как раз недавно наблюдала в одном из храмов Москвы, как между службами люди приходят и что они делают. Это действительно просительное обращение. Видно было, что люди не знают молитв, они не знают, как себя вести в храме, но они просто пришли, потому что такой зов сердца, и у них действительно явно накопилась та самая тревожность, когда им хочется опоры получить. И вот в молитве они получают ту самую опору с реальностью и как бы... несколько, возможно, получают какие-то ответы на
2: свои вопросы. Это правда. Еще просто многие, когда приходят в храм, не всегда как раз вот понимают, что делать, и, возможно, то, что они просто приходят, это уже их такой главный первый шаг, а потом уже они молитвы выучат, и даже, не знаю, там, с телефона будут их читать какое-то первое время, там, да, или молитва слов открывать. Хотя бы вот с чего-то начинать.
4: На самом деле молитва слов, в нем действительно, серьезно, приоткрою тайну, он не настолько необходим. Это действительно вопрос уже дисциплины дальнейшей, когда человек прямо хочет расти в рамках данной религии, да, ему это... Но это, с другой стороны, некоторые объясняют это как. Молитвы и молитвословы появились именно такие вот сложившиеся, да, как костыли человеку, который не знает, что просить и как сказать, вот ему проще открыть молитвослов, а тут написано. Но в современном мире многие скажут, там такие слова непонятные вообще.
2: Это правда.
4: Читаешь и думаешь, это что вообще?
0: О чем речь? Да.
4: Непонятно, как это сформулировать. То есть, если тут получается двойные костыли. С одной стороны начинаешь читать, с другой стороны начинаешь, берешь словарь, пытаешься разобраться, а что вообще тут прощать. Это надо иметь серьезную, я бы сказала, научный склад ума, да, желание в этом
0: разобраться. Нет, это надо подойти к этому прям вот конкретно, чтобы разобраться, о чем идет речь.
1: Исследовательски. Да. А вот если нет в тебе этой исследовательской жилки, да, не хочется тебе со словарем разбираться в значении слов в молитве, можно же своими словами как-то сформулировать?
4: Вот я как раз и хотела сказать, что своими словами это и более правильная форма молитвы, потому что она, это то, что просит сердце, да, это то, что есть изнутри, и она должна быть именно такой, по-настоящему. А другое дело, что некоторые люди, они имеют вот такие особенности, что они сами хотят, а дайте мне шаблон, да, мы пишем заявление о приеме на работу, вот мы хотим шаблон, поэтому шаблоны мы будем писать. Тут точно так же мы строим свою молитву по некому шаблону, принимаясь в религиозную организацию. Но в целом и в основном настоящая истинная молитва, она, конечно, идет от сердца, и она всегда формулируется своими словами.
0: Но вот, опять же, я сколько читаю, да, что это должна быть от сердца, обращение от сердца, что это должно быть подлинное как бы общение с Богом. А как понять, что это вот прямо от сердца? Вот я иногда прихожу в храм, да, я не знаю молитв, простите меня, ради Бога, Отче наш, я там немножечко знаю, но в основном молюсь своими словами. Но вот я начинаю молиться, а потом раз, у меня мысль куда-то полетела, я смотрю на икону, какая красивая, потом смотрю, вот тут стоит женщина, она неправильно крестится, и как-то у меня вот теряется, я в храмах вообще начинаю теряться как-то постоянно. Вот такое вот рассеянное состояние при молитве, это нормально? Потому что вот смотрите, даже Анна Герман, была такая информация, записывала молитвы, и их ставили в госпиталях для больных, и они якобы исцеляли. Я имею в виду, насколько вообще молитва, правильно прочитанная и неправильно прочитанная, ну, вот так воздействует на психику человека.
4: Ну, здесь действительно эта ситуация, она известна, она достаточно распространенная, она отличается чем? Если мы говорим прямо-таки об участии в богослужении, то есть вы пришли, там читаются какие-то свои молитвы, опять-таки часто на непонятном языке и не очень понятно, что вообще происходит. Логично, что вы своими словами соединились с этим процессом, а потом стали отвлекаться, потому что, опять-таки, как я говорила, молитва есть дисциплина, а дисциплина у нас, скажем так, такой привычки у нас нет. И даже люди, много и давно находящиеся в рамках той или иной конфессии, зачастую на богослужение отвлекаются. И сами в этом постоянно жалуются, там, и на исповедях исповедуются. Потому что это действительно нормально, что молитва – это труд, душевный труд, духовный труд. И когда человек участвует в молитве, организм, естественно, устает. То есть это нормально, что мысль отвлекается и так далее. Я считаю, что гораздо, может быть, важнее действительно буквально короткая, краткая молитва. Там, «Господи, помоги», там, «Господи, благослови», например, на дорогу. Да? Вот люди сели и лоб перекрестили православные в машину и поехали. Да. И это все. Вот на этот короткий посыл, он был искренен, и это был момент единения.
2: Лариса Сергеевна, у нас просто минута остается, знаете, еще хотела о чем вас спросить. А можно ли сказать, что, например, вот молитва – это определенный набор слов, которые выстроены в таком порядке, которые на наш мозг влияет каким-то определенным образом и вводит нас в какое-то такое особое состояние, чтобы мы как раз вот не отвлекались, не думали о чем-то, чтобы мы вот погрузились в эти слова, в эти смыслы и прям вот шли за этой молитвой до конца?
4: Ну, не совсем. Если бы так было, то никто бы не отвлекался в храме, когда идет служба. К сожалению, все равно все отвлекаются, да.
0: Ну, но нельзя сказать, что правильная молитва – это НЛП.
4: Есть такое мнение, да. Но на самом деле мы, Ну, есть такие мнения, да, хотя некоторые говорят, что НЛП все равно до сих пор научно ненаказуемая концепция, но все-таки. То есть, на самом деле, на мой взгляд, важнее уметь правильно, искренне, пусть коротко обратиться со своей молитвой, но не обязательно, вот, это, конечно, жертва, время, да, мы жертвуем свое время на то, что идем в храм и тратим свое время на это богослужение, но будет ли оно эффективно для вас? Иногда краткая молитва, в миг построенная, но от сердца гораздо больше вам даст помощи, чем участие в длительных многочасовых богослужениях.
0: Спасибо огромное. Лариса Астахова, религиовед и заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета, была с нами на связи. Спасибо большое, Лариса Сергеевна. До встречи, до связи. Всего доброго. Да, друзья, мы говорили сегодня о молитве, насколько она важна и важно ли их знать. Просто обращайтесь к Богу своими словами. Этого будет достаточно, как сказал наш спикер. Новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Политика узнала о планах Евросоюза принять мини-пакет санкций. Рестрикции распространятся на отдельные лица. Введение ограничительных мер будет обсуждаться на встрече глав МИДов стран-членов ЕС, которая пройдет 15 июня в Люксембурге. При этом издание отмечает, что Европейский Союз продолжит отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее писала, что новый пакет не будет включать запрет на импорт российской нефти. Издание также считает маловероятными ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой. Глава МИД Армении подписал соглашение США по маршруту Трампа. Арарат Мирзоян напомнил, что страны парафировали его во время поездки американского госсекретаря в Ереван 26 мая. Марко Рубио поставил свою подпись под документом. Он был доставлен в Ереван. И сейчас я поставил под ним подписи армянской стороны. Тем самым дистанционное подписание документа завершено, и он готов к ратификации, заявил Мирзоян в видеоролике, опубликованном в армянском МИД. Декларация о создании маршрута Трампа была подписана руководством Армении, США и Азербайджана 8 августа прошлого года во время встречи в Белом доме. Американский лидер позже сообщил, что Вашингтон и Ереван в скором времени приступят к реализации проекта, который преобразит Закавказье и поможет энергетическим компаниям США получить доступ к ресурсам региона. Максим Шадаев заявил, что мессенджер Макс удален из App Store без объяснения причин. Таким образом, доступ к сервису ограничен более чем для 20 миллионов пользователей, уточнил глава Минцифры. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Шадаев напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, около 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. Получается, таким решением компания Apple ограничила доступ более чем 20 миллионам пользователей iPhone и iPad к сервисам национального мессенджера без объяснения причин, указал Шадаев. Макс стал недоступен для скачивания в App Store накануне. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке обновить его возникает ошибка. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания, отметила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Сейчас вода на черноморских и балтийских курортах России доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, заявила метеоролог РИА Новости. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о температуре в Центральной России в июне. По его словам, первый месяц лета будет соответствовать климатической норме. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
5: Внимание! «Говорит Москва».
7: 94,8.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94.8 FM.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
4: А мы свободны для всех. И даже для министра.
5: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
6: Мы с вами на одной волне.
7: Hello! Общежитие слушает.
4: И мы вас слушаем.
8: Галочка, ты сейчас умрешь.
4: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 12 часов 6 минут в Москве. Доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
10: И Макс Челноков.
9: Четверг, 4 июня 2026 года. Спасибо, что проводите этот день вместе с нами на радиостанции как «Говорит Москва».
10: Благозвучно, да? Четверг, 4 июня.
9: Июня. 4, да, 4, да. Вообще 4 маленьких чертежа чертили черными чернилами чертеж. Ладно, мы сегодня не про скороговорки говорим, мы сегодня говорим на различные темы, как всегда. Тут мне попалось на... вот, смотрите, как интересно, какая интересная новость. На глаза попалась она.
10: Граница.
9: 4. Ага. Граждан России хотят штрафовать за фразу «разведенка с прицепом».
10: Угу. Инициатива, да. Уже нашла поддержку среди блогеров и общественников.
11: Преподаватели Московского института культуры подтвердили, что словосочетание действительно оскорбительное, а слово «прицеп» в значении «ребенок» лишь усугубляет негативный оттенок.
10: Если идея превратится в закон, то санкции будут грозить за подобные формулировки где угодно, в соцсетях, комментариях и разговорах у подъезда.
9: Ну и реально ли принять такой закон, и как он будет работать, мы узнаем со временем, поэтому, на мой взгляд...
11: Фраза ужасная.
9: Фраза, да, фраза ужасная, разведёнка с прицепом, конечно, это... Но, с одной стороны, она шутливая все-таки.
10: Она чаще, скорее, все-таки используется с негативным, как, негативной какой-то коннотацией, чем шутливой.
9: Но да, меня... но нет, я не соглашусь.
10: Есть что сказать на эту тему.
9: Давай.
10: Я хочу сказать, что... Есть же помимо разведёнка с прицепом, есть же еще более оскорбительные слова по типу каких-нибудь там личинусов. Да, вот это вот
9: когда... Каких?
10: Личинусов, когда детей сравнивают с личинками.
9: О, Господи,
10: не попадались тебе такие?
11: Попадались, конечно, да.
10: И это, конечно, крайне вульгарное слово, которое очень часто используется именно с целью как-то обесценить, принизить, даже оскорбить.
11: Ну, так же, как разведёнка с прицепом.
10: Да, но...
9: Меня вот, например,
10: обижаться и штрафовать за слова, это очень скользкая дорожка.
11: Нужно с головой работать.
9: Очень скользкая дорожка. Это в социально открытом каком-то пространстве.
10: Да, можно вот в каком-то эфире.
9: Эфире, да.
10: Там. Но это и так не эфирные выражения, не эфирные слова. Я думаю, в эфире
9: но,
10: мало
9: слово,
10: кто это
9: например,
10: использует.
9: Меня коробит слово «спиногрыз». Для меня это вообще не... Я даже не понимаю, почему так надо называть.
10: Да, тоже многим это слово не нравится.
11: Классное слово.
9: Ужасное слово. Оно мало того, что оно по своей семантике какое-то дурацкое. Как может ребенок спину грызть? Вот единственное, я не понимаю, откуда вообще этимология слова взялась?
10: Когда женщина беременная ходит на последних месяцах, поясница болит.
9: А, поэтому отсюда пошло?
10: Наверное, не знаю.
11: Ну, и потом, когда ребенок рождается,
9: за плечами
11: обычно так говорили наши бабушки, называли детей спиногрызами.
10: Причем без какого-либо оскорбительного
11: абсолютно,
10: подтекста. Да. Это просто было как вот обобщающее слово. Просто когда вот начинается разгон того, что вот это слово плохое, это слово оскорбительное, так нельзя,
11: это
10: все может скатиться туда же, в абсолютный театр абсурда, как со знаменитым вот этим N-word'ом в Америке. Негром, нигером и всем прочим.
9: Ну да.
10: Это просто слово. Ты можешь как бы оскорбиться этим словом, а можешь не оскорбляться этим словом.
9: Тут
10: за ним есть какой-то определенный исторический подтекст, но этот исторический подтекст давным-давно в прошлом он ушел.
11: Согласна с тобой,
10: его нет. И ты сам решаешь для себя, оскорбляет тебя это слово или нет. И если ты решаешь, что это слово тебя оскорбляет, ты сам себя делаешь уязвимым.
11: Конечно.
10: Есть в английском языке выражение очень хорошее, оно очень хорошо подходит вот для подобных ситуаций. Get a helmet. Надень на себя шлем. Защитись от всего, что тебя может ударить.
11: Не воспринимай это, да?
10: Да, а в данном случае защита от этих слов, это просто, ну,
9: восприятие
10: наплевать
9: или нет.
10: На них.
9: Здесь, знаешь, не столько само слово или фраза, ну, как бы обижает, а сколько значения. А разведенка, типа того, что не разведенная девушка, там, не одинокая, а именно разведенка. Унижительно такое обращение с вот этим суффиксом далее, уничижительным.
10: Да. Уничижительное.
9: Уничижительное. Да. И второе, прицеп. Типа того, что вот она сама такой локомотив прет, а сзади нее вот какой-то прицеп болтается, непонятно, нужен он, не нужен. Это как чемодан без ручки еще, знаешь, говорят.
11: Это жутко неудобно.
9: Ты живешь, там как-то типа... Вообще. Ты для меня чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести неудобно. Понимаешь, вот это то же самое.
10: Я поспорю с тобой в том смысле, что оскорбительное в слове не значение слова. Ну, потому что значение слова «разведенка» — это разведенная женщина. Нет ничего оскорбительного в том, что женщина разведена. Оскорбительно в слове его...
9: Построение, я тебе
10: посыл,
9: об этом и говорю.
10: Его эмоциональный окрас.
9: И построение.
10: Само по себе слово — это молоток. Молоток нужен для того, чтобы забивать гвозди. Но при этом молоток можно использовать для того, чтобы пробить кому-то череп. Но он не перестанет от этого бить молотком. Просто цель, с которой этот молоток использовали, изменилась. Со словами точно такая же вещь. Потому что язык – это инструмент, точно такой же инструмент, как молоток, пила и рубанок. И
9: разные действия.
10: Слова определяются тем, как и для чего их используют.
11: И когда ты их
10: используешь. А не самим собой, не самой формой слова.
9: Угу. Мальчик вырос, ты посмотри, а. Так, я называю своих детей спиногрызики, как по мне, так очень мило, даже пишет Денис. Ой, какая разница, как называть? Все называют, как хотят. Кто-то личинками своих детей зовет. Судя по обстановке, все равно
11: рожают. Давайте за муляшку еще штрафовать. Довели страну до идиотизма.
10: Вот, это первые стадии театра абсурда.
9: Что такое овуляшка?
11: Ой, Максим,
10: я даже тебе значение слова.
9: Я уже понял, что это. Тут вот пишет Александр, еще называют ОЖП, особь женского пола, и ОМП, особь мужского пола.
10: Это вообще просто научный язык. Тут вообще не, даже прикопаться не к чему.
9: А вот XMR говорит, разведенки довольны этим словом. А Юлия Калинчева сообщает, это и мат можно оправдать, просто наденьте шлем. Я, кстати, с Юлей тут согласен.
10: Есть а что плохого в мате? Мат — это наш великий русский
9: вот
10: фольклор.
9: Если я употребляю вот эту... К месту,
10: да.
9: Вот именно к месту.
10: Ему
9: если я употребляю разведенка с прицепом, то это не говорит о том, что я хочу человека или девушку, женщину оскорбить. Я эту фразу скажу, это словосочетание, только если это в шутку.
10: Угу.
9: Типа там, ой, ну куда ты там глазки строишь? ему, ну, ты разведёнка с прицепом. Ну, что-то в этом... И то только близким или каким-то глубоко знакомым людям. Кстати, по поводу вот таких фраз, которые...
10: Гетто-хелмет.
9: А?
10: Гетто-хелмет.
9: Да, таких фраз, которые иногда оскорбляют, иногда нас как бы... Господи, слово забыл. Задевает. Обижают, обижают. Сегодня, оказывается, день примирения. Как правильно мириться? А, да, сегодня день примирения.
11: Не надо ругаться.
9: Не надо ругаться. Ну, бывают такие моменты, когда,
10: знаешь... Всё, тема закрыта.
9: Да, всё, поехали дальше. Говорим об этом.

0: Да, поэтому, друзья, мы сейчас поговорим с вами именно о том, мирись, мирись и больше не дерись, или как правильно мириться. И вообще в деловом этикете есть ли такое понятие, как подойти, извиниться, помириться, ну и так далее. К нам присоединяется и эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день, Екатерина. Ну, скажите, вообще в деловом мире, в мире общения на работе, среди коллег, мириться – это нормально? Просить прощения?
1: Это не только нормально, это показатель качественной корпоративной культуры, когда действительно сложилась какая-то ситуация, которую стоит разрешить, когда один человек был неправ, совершенно нормально принести извинения, сказать: уважаемые коллеги, вот здесь был неправ, прошу прощения, постараюсь больше так не поступать.
0: А кто первый должен сделать шаг? Тот, кто, ну, скажем так, обидел, или тот, кто обиделся? А у него уже прошла обида, и он думает: ну, что уже ходить на него дуться? Пойду помирюсь. Все-таки кто первый должен?
1: Ну, безусловно, извиняться должен тот, кто допустил тот или иной проступок. Вот Ремарк очень сказал любопытное такое на этот счет высказывание. Извинение не означает то, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего лишь означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго. И этим стоит руководствоваться в таких ситуациях.
0: Угу. Еще вопрос с точки зрения того, кто обидел. Если человек понимает, что надо пойти помириться, с чего начать? Вы знаете, я где-то слышал фраза «извиняюсь», она безликая. И вот это слово «извиняюсь», оно совершенно не говорит о том, что человек искренне, правда, раскаивается, что он обидел. Все-таки какие слова подбирать лучше?
1: Все-таки мы должны использовать полные формы, да, извини, пожалуйста, прошу прощения, извиняюсь, почему ее многим, да, хочется сказать, что это какая-то более мягкая, многим кажется, форма, более какая-то, ну, скажем так, не такая парадная, что ли, но это неправильно, и извиняюсь, все-таки это не та фраза, которую в принципе стоит употреблять. Та же самая ошибка в употреблении английского слова sorry, когда оно переходит, да, к нам в язык, то есть когда кажется, что ошибка не какая-то значимая, да, там, скажем, человек не сразу подключился к какой-нибудь, да, видеоконференции, вот он подключается, говорит: коллеги, сори, я вот тут бежал в другой встрече, не успел. То есть ему кажется, что он, что приносить извинения за опоздание, это как-то, ну, вот уж слишком, а вот такая какая-то маленькая фраза, она вроде бы и вежливая, и вот можно ее сказать, но все-таки так извиняться не нужно, нужно извиняться полно.
2: А нужно ли прощения? Вообще извиняться, да, за опоздание?
1: Конечно, в деловой среде единственный есть нюанс, о котором стоит помнить, не стоит извиняться бесконечно. Ну, допустим, человек входит в переговорную, вот пока он ходит, идет к своему месту, он говорит: извините, прошу прощения, задержался, и вот идет вот этот бесконечный поток извинений, вот такого быть не должно. Извинились один раз и вернулись к выполнению своих рабочих обязанностей.
3: А скажите, а вот если, да, произошла какая-то конфликтная ситуация, которая, ну, более-менее уже вот она уладилась, один человек принес другому извинения, и как бы с формальной точки зрения, ну, все правильно сделал, молодец, извинился, но тот, перед кем извинились, ну, вот в душе все еще какую-то обиду
2: не
3: таит,
2: простил.
3: Не простил, да. Стоит ли эти извинения принимать или надо сказать: нет, не прощаю, и дальше
0: врать
3: эскалировать?
0: В такой ситуации его
2: не врать,
0: нормально.
2: А просто не принимать это.
0: Ну,
1: да. Ну, все-таки человек перед нами извинился, он выполнил, да, вот то, что от него ожидает общество, вполне возможно, что он осознал. Если мы сделали, да, какой-то проступок, и мы понимаем, что, ну, вот, все-таки, да, не до конца наши отношения восстановлены, здесь стоит с человеком, возможно, да, побеседовать еще раз, то есть более в какой-то развернутой форме, объяснить свою позицию, послушай, я вот чувствую, что все-таки вот да, там не до конца как-то да, перед тобой загладил вину, пожалуйста, вот не держи на меня зла, давай вот с этого момента сейчас забудем, да, то, что произошло, и дальше будем продолжать наши отношения комфортно, все-таки, да, нам мы с тобой вместе работаем. Для меня это важно.
0: Екатерина, скажите, пожалуйста, вот опять же, ситуация, человек начинает извиняться и тут же начинает объяснять, по какой причине он сделал то или иное действие именно так. Не выглядит это как бы оправданием? Типа того, вот ты понимаешь, вот я сказал на тебя там, ну, дура, дурак, но на самом деле, извините, ради бога, конечно, вот опять, да, но я это сказал, да, по той простой причине, потому что там то-то, то-то и то-то. А объяснение своего поведения уместно или это уже излишество? Потому что тот человек, который обиделся, он уже для себя, ну, картину состроил, он уже понял, кто это и что он из себя представляет.
1: Вообще все зависит от того, как те или иные, да, люди воспринимают ситуацию. Есть действительно мнение, что каким-то людям аргументация нужна, потому что вот они так мыслят, они так формулируют свою коммуникацию, а кому-то достаточно, ну вот, да, ситуации извинения, да, чтобы она состоялась. Конечно, если все-таки мы испытываем необходимость объяснить свою позицию, наверное, это стоит сделать. Вообще, я считаю, что если бы люди больше говорили друг с другом, то многих конфликтных ситуаций можно было бы и избежать.
2: Екатерина, еще знаете, какой вопрос? Вот часто человек просит прощения, потому что, ну вот нужно попросить прощения. На самом деле он не считает, что он обидел другого человека, что он сделал что-то не так.
0: Да,
2: неискренне. Какой-то поступок, да, совершил. Но он просто извиняется, потому что, ну вот, лучше извиниться, чем ходить там молчать. Но он и в следующий раз также может обидеть человека. И просто подумает о том, что не нужно никак исправлять свою ошибку. Он просто извинится, и все. И другой человек не будет на него больше обижаться.
1: И дальше поступить так же, да?
2: Да,
1: и
2: да.
1: Еще раз,
2: да.
1: Еще раз. Мы никак не можем, да, прогнозировать поведение других людей. Мы скорее можем говорить о том, как выходить из ситуации. И, конечно, если человек извиняется и продолжает поступать точно так же, ну, здесь вопрос, а стоит ли, да, с ним дружить, стоит ли дальше, да, с ним выстраивать какую-то коммуникацию. Понятно, что в деловой среде это невозможно, и, ну, тогда мы просто делаем вывод, что это такой человек, и движемся дальше, потому что в отличие от светской коммуникации, да, когда мы можем просто перестать с человеком, да, общаться, да, с таким, не всегда в деловой среде это возможно, поэтому для собственного же комфорта мы просто создаем себе образ вот этого человека, да, который так поступает, и стараемся как-то с ним больше вот минимально выдерживать. Общение.
0: Екатерина, скажите, насколько уместно вообще компенсировать ущерб с обиды? Ну, например, сделать какой-то презент, подарочек.
2: Откупиться.
0: Да, типа не только слова, но там шоколадку, да, откупиться.
1: Если мы испортили чью-то вещь буквально, да, ну, да, не знаю.
0: Нервы. Испортили нервы.
1: Нервы. Ну вот, да, к сожалению, с нервами, да, так не получится, а вот если это вещь, которую мы испортили, да, вот собственными руками, то мы должны такую же вещь человеку вернуть, ну, либо, да, очень похожую. Вот в этом случае этикет говорит нам поступать таким образом. Компенсировать ли все в иных ситуациях? Здесь все зависит все-таки от контекста, от ситуации. Если мы знаем о человеке, да, что он без ума, да, от каких-то десертов, то почему бы так не поступить?
0: Прекрасно. Я даже знаю, если вдруг кого-то обижу, что я в следующий раз приду с извинениями.
2: Мне
0: и принесу.
2: Тебе не поможет.
3: Десертик? Жевичок?
2: Ничего.
0: Без сахара.
3: Скажите, а вот если... Ну, бывает такое, да, что слова извинения, они где-то в горле застряли, и не можешь ты их сказать. Ну, потому что тяжело, я не знаю, там ком в горле образуется, у кого-то слезы из глаз могут начать течь. Вот не можешь сказать, и все. можно в такой ситуации, насколько это, не знаю, уместно, этично, неэтично, по СМС извиниться, в мессенджере сообщение отправить, или записочку в рюкзак подкинуть, типа, все, прости, пожалуйста, не буду так больше.
1: Но все-таки приносить извинения лучше лично, если да, мы это допустили публичную, да, такую ситуацию, но в спокойном состоянии, то есть привести себя, да, в некий баланс немного, да, чтобы эмоции схлынули, возможно, подобрать слова, не знаю, психологи советуют, да, подышать. Угу. Успокоиться и потом уже идти извиняться. Если сложно говорить, ну, возможно, стоит взять ручку и бумагу и попробовать, да, написать это, проговорить, а потом идти извиняться. Потому что, конечно, лучше всего извиняться лично. Переписка не несет очень многих эмоциональных смыслов. Она даже может быть такая некая обезличенная, несмотря на то, что да, есть смайлы, есть всякие разные другие приемы, но тем не менее переписка не несет вот этих вот переходов речи, да, контекста, поэтому нет, лучше все-таки извиняться лично.
3: Спасибо.
0: По поводу ответа человек подходит, простите меня, Екатерин, вот прав, не прав был, пожалуйста, а Екатерина берет и говорит, нет, я не прощаю. В данной ситуации что, пожимаешь плечами и говоришь, ну, хорошо, ладно, и идешь, или говоришь, да, ну, твои проблемы, и вы становитесь врага. Ну,
2: как мне кажется, если искать еще твои проблемы, то это прямо...
0: То это, да, это, это уже обострение вообще отношений. Да. Как снивелировать вот это вот все напряжение, как убрать? Как
2: можно
0: все-таки...
2: сказать, да ладно.
0: Да ладно, ну,
2: или
0: брось ты.
2: Серьезно?
0: Да, подруга, ну, там, братан, коллега, ну, брось ты там что-нибудь такое, боже мой, братан, откуда это влезет из меня?
3: Бро.
0: Да, бро.
2: Бро.
1: Лучше все-таки, да, это вот от тех же самых слов «сори».
0: Да-да-да.
1: Видимо, они влияют. Ну, как здесь, как принимать извинения?
0: Нет, как принимать не извинения, что он тебе не прощает.
1: Как на это реагировать? Ну, все-таки, конечно, этикет нам говорит, что, ну, все-таки человек, если к нам пришел, надо как-то, да, с ним побеседовать, все-таки принять его извинения. Но если мы не можем, ну, лучше... наверное, ответить, что, послушай, я вот пока не очень вот всей ситуации отошел, давай поговорим позже. Да, но вот совершенно точно не форм «да ладно», не переходить в ответное какое-то нападение, потому что цель же всех этих, всего этого общения прийти к ситуации, что вот мы собрались, поговорили, обсудили ситуацию и выходим из нее дальше коллегами, между которых нет каких-то конфронтаций, потому что на работу мы приходим выполнять свои рабочие обязанности, и все-таки понятное дело, да, что это не всегда могут быть люди, которые нам приятны, и мы хотим с ними на работе общаться, и после работы. Но все-таки этикет говорит нам о том, что не обязательно любить всех людей, достаточно делать вид, что они нам приятны, да, но не переходить все-таки в конфронтацию и не отвечать, ведь человек нам уже пришел,
0: уже
1: и он как-то со своим эго, да, уже как-то вот он поговорил.
2: А есть какой-то срок, извините, а есть какой-то срок давности у прощения, у извинений каких-то, например, как конфликтные ситуации происходят?
0: Как наследство с полгода.
2: И всегда ли нужно просить прощения? Или да ладно, все как-то сама там
0: само
2: перестроится, да, рассосется, не буду ничего делать.
1: Ну, все-таки я не встречала таких буквальных сроков, да, как вот дело производства, да, в судопроизводстве. Я не встречала конкретных сроков нигде, поэтому если конфликтная ситуация произошла, все успокоились, то нужно идти, да, и ставить точки над «и», приносить извинения.
0: Екатерина, еще один такой вопрос. Человек обиделся, но не сказал, а ты сходишь и не понимаешь. А он с тобой не разговаривает день, два, неделю, месяц.
2: Всю жизнь.
0: Да, как, что, подойти спросить или, ой, да черт с ним, пусть ходит и дуется. Как быть-то, у нас прям минутка.
1: Ну, все-таки, если человек не разговаривает, да, значит, что-то не так. Поэтому подходим, смело спрашиваем,
0: что произошло.
1: Вот я чувствую, да, что вот что-то не так, что я тебя чем-то задел, если это так, прошу прощения, видимо, да, я не хотел, да, может быть, ты хочешь это обсудить, то есть попытаться все-таки с человеком поговорить.
2: Мне кажется, после фразы «ты хочешь это обсудить» уже ничего не хочется.
0: Ну, или так, нам надо кое-что обсудить, уже начинаешь бояться. Екатерин, спасибо огромное, эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева, спасибо большое.
3: Спасибо.
0: Да, вернее, прекрасно нам разъяснила, как вести себя, когда мирись и больше не дерись. Вот такая поговорка. Или как правильно мириться. Спасибо большое, друзья. У нас сейчас новости. Извините, если что не так.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак оценил состояние топливного рынка России. Вице-премьер счел ситуацию стабильной. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что цены на большинстве заправок растут не выше инфляции. Правительство вместе с ФАС и Министерством энергетики будет следить за этим, подчеркнул Новак. Минэнерго ранее сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения топливом Крыма. Там пояснили, что совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения для поддержания стабильных поставок на полуостров. Глава региона Сергей Аксенов 31 мая заявил, что в Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина. Так АИ-95 отпускается только по талонам. ФСБ сообщила о задержании в Севастополе агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 1963 года рождения. В Федеральной службе безопасности заявили, что злоумышленник по заданию кураторов передавал спецслужбам Украины сведения о российских военнослужащих и планировал следить за машинами членов их семей. Фигурант подтвердил свою вербовку через один из мессенджеров и раскрыл используемые каналы связи. Мужчина арестован. 11 стран Европы призвали ужесточить правила въезда для россиян. С инициативой, в частности, выступили Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия, пишет издание «Политика». Они намерены сделать это в преддверии сезона летних отпусков. Представители стран направили письмо на имя главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции. В тексте содержится призыв к Еврокомиссии ужесточить визовую политику ЕС в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных нашим соотечественникам виз. В 2025-м Шенген получили чуть более 623 тысяч россиян против 565 тысяч в 2024-м. В тройке государств, которые выдали больше всего виз, Франция, Италия и Испания. Аналитики Авито назвали самые высокооплачиваемые профессии весны 2026 года. На первом месте расположились аппаратчики, которым в среднем предлагали свыше 210 тысяч рублей ежемесячно. В исследовании сервиса «Авито.Работ» отмечается, что это на 36% чем годом ранее, пишет ТАСС. Эти специалисты отвечают за управление и контроль технологических процессов на производстве. Они следят за работой оборудования, контролируют параметры выпуска продукции и обеспечивают бесперебойность функционирование производственных линий. Кроме того, высокие зарплаты весной предлагали промышленным альпинистам, это в среднем чуть более 156 тысяч рублей, а также бурильщикам около 155 тысяч рублей. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495-235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: 8 часов 6 минут.
9: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Право знать». Говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И у меня нет микрофона.
3: И Макс Челноков.
0: Да, отлично, друзья. У нас сегодня в программе наша афиша, не какой-то концерт, не какая-то выставка, а сегодня у нас презентация книги. Причем книги не простой, книги достаточно интересные. Насколько я знаю, автор писал ее не один год и даже, ну, чуть ли не десятилетие. Друзья, встречайте, у нас в гостях московский писатель, продюсер и рок-журналист Александр Кушнир со своей новой работой «Книга Кирилл». Кинооблучение. Здравствуйте, Александр.
4: Привет, друзья.
3: Здравствуйте.
0: Александр, но кинооблучение, скажем нашим слушателям, что книга посвящена группе «Кино». Все верно?
4: Да, как можно догадаться из названия.
0: Да вообще никак не догадаешься.
4: Не догадаешься. Но вы абсолютно правы, потому что я придумал это слово, насколько мне известно, в русском языке его не было во сне. Проснулся утром, увидел на кухонных обоях карандашом написано корявым сонным почерком «Кинооблучение». Поделился с друзьями, коллегами, редакторами. Они говорят: «О, ну это же Антониони, блоуап». Я говорю: «Ну это никакой не Антониони, это не фотоувеличение, это вот просто про, книга про историю группы «Кино», которая фактически начиналась, работа над ней чуть ли не с начала 90-х, когда я каждые выходные ездил в Питер на 3-4 дня и брал интервью у великих людей Ленинградского рок-клуба для огромного культового фолианта «100 магнит-альбомов советского рока». И в мыслях у меня не было, что когда-нибудь я буду про кино писать.
1: А почему именно сейчас решили выпустить книгу про группу «Кино»?
4: Мистика, магия, шаманство, стечение обстоятельств. Если серьезно, осталась абсолютно такая легендарный архив Московской рок-лаборатории, который вел Саша Агеев. Он уже много-много лет живет с той стороны океана. И он мне подарил такую пластмассовую коробку. Это был оригинал катушки с концертами группы «Кино». Именно концерты.
0: Не видео группа, или аудио?
4: Нет, катушка. Аудио-катушка, да. Вот, датированная концом 80-х, то есть там никакая не группа крови, там, а вот именно концерты. Вот, и я перекинул ее, у меня нет бобинного магнитофона, я перекинул ее в цифру, вот, но цифра категорически не хотела раскрываться, а я очень хотел послушать, что же за альбомы. Вот, сразу скажу, чтобы понимали, что у нас разговор будет откровенный, драйвовый и вообще лучший эфир вашей жизни, я уверяю. Вот, значит, я уверяю, вот, значит, ну, как часто водится с палеными сидярами, видимо, на паленые сидярами перекинули, он не открывал. Я загрустил, отложил его в сторону, ну, и потом как-то среди бела дня, там, лет 5 назад, может быть, я сделал такую русскую махинацию, взял этот CDR и сделал так.
1: Так, наша любимая история.
4: Секунду. Потом я взял тряпочку одну, протер тряпочку другую, и он заиграл.
1: Ну, как раз про ритуал.
4: И он заиграл, да. И это все было не зря. Вы, мне жутко приятно, что вы улыбаетесь, потому что, наверное, в жизни все бы что-то пытались тогда. Вот, слушайте, и через 5 минут я был весь в мурашках.

0: которые не знают очень много нашей московской специфики. Они не знают, что такое самиздатские журналы, там «Ухо», «Зеркало», там, не знаю, «Зомби», «Урлайт». Они про очень многие, прямо вот, поверьте, культовые концерты группы «Кино», там, например, такие, как фестиваль, вот недавно снесли ДК «МИИД», а там вот был гениальный фестиваль «Движение в сторону весны», где... В 26-й год. То есть было 5 лучших групп Московской рок-лаборатории: «Звукиму», «Центр», «Коперник», «Вежливый отказ», кто-то еще. И 3 лучшие из Москвы: «Алиса», «Аквариум» и «Кино». И, ну, я много... Я маленький был в 86-м году, я не мог...
1: Не успели еще тогда, да.
0: Физически, да. Угу. Вот. Но все сказали, что как бы первое место поделили очень неожиданно «Алиса» и «Николай Коперник». «Аквариум» так себя, хотя устроил 30-минутный саундчек, все по 5 минут были. Вот. А «Кино» такое крепкое второе место, при том, что неделю назад они с оглушительным треском до улицы Пятницкой, этот треск шел с Рубинштейна, провалились на фестивале. И за неделю они поменяли концепцию и просто всех убрали. Питерцы про это не знают, они в этих миллионах книг не пишут. То есть это взгляд на кино, на ленинградскую группу «Кино» глазами москвича.
1: То есть именно о какой-то концертной, да, больше деятельности?
0: Нет, нет, нет, тут, вы знаете, значит, первое, вот огромное спасибо, что вот уже у нас 5 минут мы в эфире, ни разу мы не произнесли слово из 3 букв. Это не про Цоя. Угу. Это про ленинградский рок-клуб, это про группу «Кино», про их большой топ-5. Там, не знаю, «Алиса», «Аквариум», «ДДТ», «Телевизор», кто угодно, «Аукцион». И, наверное, это про эпоху. Но это точно
2: но
0: не про
2: Цоя.
0: Но
2: вы все равно отталкиваетесь от творчества группы «Кино», от Виктора Цоя.
0: Почему-то замалчивается мощнейший элемент коллективного творчества, в котором участвовали не только вот эти 4 черных всадника апокалипсиса, которые выходили, такие неподвижные стояли. Они же, это была единственная группа в советском роке, которая, не объявляли название песен. То есть они играли...
2: А это принципиально была какая-то позиция?
0: Давайте назовем концепция.
2: Концепция.
0: Концепция, да? Так. Такой шел нон-стоп, такой Joy Division прямо там. Вот,
2: сейчас, который... кстати, многие работают по такой системе.
0: Это первый раз такой был.
2: Ну, они, да, понятно.
0: Вот. Которые не представляли участников группы. То есть выходили такие 4 героя и просто...
1: Очень серьезные, в черном.
0: Износили все живое, да. Но это была установка, потому что Витя был абсолютно романтический парень, закончивший ПТУ и талантливо вырезавший Нески, вот, которому в какой-то момент, ну, есть разные версии, по одной, видимо, Гребенщиков сказал: «Вить, чего ты паришься? Вот ты вчера провалился на концерте, пой ниже!» И вышла группа «Крови». А до этого было: «Это не любовь, ночь, такие романтика, девочки, оставь телефон и иди». Все, и он примерно между фильмами «Асса» и «Игла» стал героем.
2: А скажите, Александр, вы сказали, книга...
0: Формула больше... успеха, 2 слова, пой
2: Давай.
0: Ниже.
2: Пой ниже, да. Ну, бывают такие моменты, пой ниже. А какие-то фразы, которые меняют совершенно жизнь.
0: Максим, я просто в этих 1000 книгах этого не прочитал. Эта книга была написана от отчаяния. Ребят, вы что, ну, мы же в соцсетях мы пишем, как мы сходили, не знаю, в кафе напротив, во всякой ерунде. Никто никогда не написал, что эти предыдущие книги, ну, это вода, это ни о чем. Вот, и...
2: В смысле, вы говорите о том, что предыдущие книги о группе «Кино», о Цое, это вода ни о чем, а ваша именно конкретно, прям вот она такая глубокая,
0: обстоятельная. Можете заднюю обложку открыть? Тут Конечно. 3 предложения, прочитайте, пожалуйста.
3: В истории группы «Кино» всегда было много белых пятен, тайн и загадок. Короля играет свита, и это был такой интуитивный вид новой мифологии. Общаться полунамеками многозначительно, не договаривать или молча улыбаться. Более 30 лет эта формула работала безотказно. В итоге лидер «Кино» Виктор Цой из тонкого, ироничного и обаятельного человека с годами превратился в последнего героя. Памятник из бронзы и потусторонний голос на ностальгических концертах. Эта книга расскажет, возможно, впервые, как все было на самом деле.
2: И что? Ну и что?
0: Очень много того, о чем поклонники и интеллигентные люди вроде вас.
2: Александр, я просто хочу сказать, что к нам приходит огромное количество авторов, там, неважно.
0: Не сомневаюсь.
2: Да, и каждый говорит о своем произведении, вот то же самое.
1: Просто мне кажется, что Александр говорит о том, что обычно все автобиографии, какие-то просто биографии, книги о каких-то группах, они вырезаны, они какие-то идеальные.
0: Смотрите, там очень важно...
2: Так вот я и хочу понять, в чем уникальность-то вашего произведения?
0: Первое, значит, наверное, сегодня у вас в гостях автор, который написал 12 книг.

0: русском рок-н-ролле.
1: Мы в курсе.
0: Вот.
1: Мы читали.
0: Ну, то есть, некий бэкграунд за плечами есть,
1: конечно.
0: Да? А второе, она абсолютно бескомпромиссная, и здесь нет никаких переговоров ни с издательствами, ни с редакторами, ни с членами семьи, ни с музыкантами. То есть это мое кино, это мой фильм. Идите нафиг.
1: Правок не было
0: никаких. Идите нафиг. Какие правки?
1: Ну, понятно.
0: Там это самое, там даже не все агенты обозначены. Или, скажем так, агенты не обозначены. Ну, то есть она очень бескомпромиссна.
2: А поклонникам понравится ваша книга?
0: Меньше всего волнует этот вопрос по одной простой причине, что, скорее всего, она не для поклонников.
2: А для кого?
0: Она скорее для вот такого идеального посетителя нонфикшн или... Сегодня же четверг, да?
1: Да-да-да.
0: Послезавтра будет презентация на... книжном фестивале Красной площади. То есть я там иногда вижу, вот идет идеальный поклонник. Это средний возраст, 5 книг уже куплено, 5 в голове. Вот. Но для тех, которые начинают с годами понимать, что, блин, молодость прошла напрасно, жалко, я только один раз была на концерте группы ДДТ, и все, больше ничего не видела. Вошло чего не видела, Цоя не видела, и так далее, и так далее. И она очень лихо переносит 80-е. Очень много историй, которые... Все, Максим, вы меня задели по-хорошему.
1: Да,
0: еще раз по-хорошему.
1: Да, да, и пожалуйста.
0: Значит, просьба буквально 30 секунд не перебивать, я расскажу, что я нашел. Есть в этой книге, таких находок очень много. Майк Науменко, Михаил Васильевич Науменко и Виктор Робертович Цой поехали играть, зарабатывать бабки, играть халтуру в Киеве на квартире. 85-й год. Акустика в 2 гитары, песню Майк, песню Цой, песню Майк, песню Цой, и обещали им огромные по тем временам деньги, ну, типа там по 60 рублей на рыло. То есть в Москве они могли максимум 50, а в Питере 25. Это были огромные деньги. Организаторы были неопытные. Их быстро спалили, и в разгар концерта, примерно, ну, в какой-то квартире, да, играют. Раздается звонок в дверь. Хозяйка Лена думает, так, а это моя глупая подружка опаздывает. Она сделала ошибку, она не спросила, кто.
1: Угу.
0: Понимаете, да?
1: Да.
2: Конечно.
0: Открывает дверь, ну, голоска, видимо, не было. Угу. Врываются менты, то, что сейчас полиция. Вот, просто вот так Лена отлетает к стенке, и они заходят и говорят... Всем оставаться на местах. Проверка паспортного режима. Предъявите документы. У кого документов нет, идите к сержанту справа. Вы можете спросить, откуда я это знаю. Первое, что они сделали, они вырвали кассету. Кассетник писал Майка с Цоем, Цой с Майком. Они вырвали кассету и сделали ошибку. Они почувствовали себя в безопасности, а значит, безнаказанными. Но вот у вас стоит диван. Под таким диваном находился катушечный магнитофон, который втайне хозяин поставил, никто не знал. И он продолжал писать. И милицейский винт записан так, как в Лондоне на Эбби Роуд. Я единственный обладатель этой записи, которую нашли чудом. И я хочу сказать, к своему огромному удивлению, что милиция работала очень профессионально. Никого не обижали. Вот. И в интернете... Когда выходил фильм «Лето» Серебренникова, была большая пиар-компания, и там есть две объяснительные, которые в здании московского отделения киевской милиции писали Цой и Майк. И я хочу сказать, что Майк держался гениально, а Витя немножко испугался. Но у Майка был уже опыт. И Майк, умничка, написал, нет, отвечай на вопрос, заявляю, денег мне не предлагали, но если предложили, я бы не отказался. И они так очаровались этим, что его они отпустили, а Виктор еще мучили. Там очень много таких историй.
1: Ну вот вот эта история полагается именно на этот магнитофон. Вы говорите, ездили с конца 80-х, 90-х именно в Петербург по 3-4 дня, общались с свидетелями. А эти свидетели, вот насколько вы, ну как бы это правдиво, потому что с годами человек...
0: А я три фамилии назову.
1: С годами человек что-то додумывает, что-то приукрашивает.
0: Любой, слушайте, может... смотрите, Витя умер в 90-м. Значит, да. Я говорю где-нибудь про 94-й, 95-й, когда боль еще была остра и следы свежие. Да, это Сергей Анатольевич Курехин. Лучший в мире давалец интервью. Ничего подобного не видел. Давайте так, да. Это Гребенщиков, это Андрей Владимирович Стропила, который их учил вообще, чтобы коленки не дрожали. Леша Вишня, звукорежиссер. Леша Рыбин, это первый состав кино. там куча каких-то философов, там, ну и параллельно какие-то интервью, там, допустим, с Тингрой по почте, переписка и так далее. Вот, но я внесу маленькое уточнение, я же знать не знал, что я беру интервью для этой книги. Я брал интервью для знаменитого альбома «Советского рока», и там вошло три альбома «Кино», дебютный 45, «Начальник Камчатки», где «Транквилизатор», просто вообще самый страшный гимн, наверное, «Советского рока», и «Группа крови», естественно. Вот. И видите, и материал, видимо, от, знаете, как хорошее вино. Материал откладывался, откладывался. Потом следующая книга «Курёхин». И они все рассказывают и в интервью о другом все время. Цой, цой, цой, цой. Кино, кино. И оно... А я, как вам сказать... Как в русской литературе называется коробочка, что ли, которая все копит, не выбрасывает. Да, это да, кассеты да, да. были. Вот я не выбрасывал.
1: Сундучок.
0: Да, Лёшкин. Да, потому что все мои друзья говорят, о, я развелся, у меня все сгорело, ну, примерно так, или дачу залило морем. Угу. Вот, угу. У меня это все сохранилось, и просто в какой-то момент критическая масса сказала, типа, ты посмотри, какие книги.
2: Давай, информации, да.
1: Просто остается не так много времени, да. И хочется понять еще один вопрос, момент. Вот вы столько лет, не одно десятилетие, читаете, берете интервью, работаете с материалом. Все-таки вы нашли себе ответ, откуда, почему такая вселенская, ну, всей страны, тогда еще 300 миллионов,
0: да, огромная,
1: да. Огромная популярность этой группы. Четырех, как вы сказали, черных всадников, которые даже по именам-то
2: почему
1: никто
2: не знает.
0: Спасибо вам огромное. Ради этого вопроса стоило прийти. Но я, может, немножко разочарую, а может, это момент истины будет. Но я буду честен. Смотрите, я пытался анализировать. Все-таки это в другой жизни маркетолог, пиарщик, бла-бла-бла. Пытался маркетировать. Значит, очень много лет в глазах поклонников Цой состоял из 5 триггеров, каких-то таких основных флажков. Это финал Соловьевской асы. Он под перемен первый, да? Это карате, которое вообще никто не знал, не понимал в фильме «Игла», да? Это какой-то странный кореец, который бросает уголь, черт знает где, в фильме «Учителя рок», да? Это альбом «Группа крови», который реально продавался на каждом шагу, лет 5 в кооперативных ларьках. И последнее, 5-е, наверное, ну, с определенного момента концерт в кино в Лужниках, который снимался на много камер, последний концерт в июне 90-го года, его стали показывать везде. И у человека Цой формировался и кино из вот этих, мне так кажется, из основных вот этих 5 признаков. А было очень много еще другого. Вот эта книга, она про другое.
1: Про другое.
0: Оно про другое. И я сказал слово, может быть, разочарую. Ну, часто ездил на концерт Ленинградского рок-клуба. Дело в том, что это была одна из 5 лучших групп Ленинградского рок-клуба, но, не, упаси Господи, ни в коей мере не лучше. То есть таких групп было 5, в Москве было группы 3. Вот, и они все были равны. Легенда началась 15 августа 1990 года.
2: Угу. А сейчас есть такие группы, про которые вы хотели бы написать? Книгу.
0: Слушайте, ну тем так много.
2: Современные.
0: Да.
1: И может быть,
0: да.
1: Это уже не рок будет, а
0: нет,
1: попсу,
0: это, нет, слушайте,
1: джаз,
0: попса. Нет, слушайте, у меня смотрите, первое, у меня смелые книги, они жесткие, у меня были суды, я все это прошел. Вот, но мне ни за одну страницу не стыдно. Там в книге на 300 страницах есть 4 плашки. 4 на 300 страницах, я думаю, это норм. Такой компромисс, вот, и, безусловно, есть герои, там можно начать от Куража, заканчивая Шот Парис, который...
1: Да, это,
0: я отвечаю на вопрос.
1: Это конец программы, прямо как такой мед на душу. Спасибо, Александр, большое. Просто мы любим все, что вы перечислили. Александр Кушнир, московский писатель, продюсер, рок-журналист, а также медиа-менеджер. Сегодня был у нас в гостях медиа-продюсер.
0: И можем пригласить, да, послезавтра,
1: конечно,
0: в субботу.
1: Конечно, пожалуйста, говорите.
0: Книжный фестиваль «Красная площадь», салон, извините, «Шатер» называется «Будущие книги», номер 14, и в 17 часов будет презентация. Я попытался пригласить героев. Они, конечно, те, кто живы, они ужасно неорганизованные. Кто-то придет, кто-то не придет. Вот.
1: И сам мастер будет там. А Красная площадь, фестиваль, да, стартует уже сегодня.
0: Часто задают вопрос, где проходит фестиваль Красная площадь?
1: На Красной площади. Спасибо большое, Александр. Марина Александрова.
3: И Макс Челноков.
0: Книгу подарил.
1: Да, спасибо.
4: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла рвущий мировой прокат хоррор по крипипасте, полную версию культового фильма Квентина Тарантино и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Не успела отгреметь обсессия, хоррор-феномен Кари Баркера, который уже собрал свыше 150 миллионов долларов и отбил свой копеечный бюджет в полторы сотни раз, а в прокат выходит новый хит от вчерашнего ютубера. 20-летний Кейн Парсерс набил руку на короткометражках про лиминальные пространства, крипипасту про жуткое альтернативное измерение, которое выглядит как бесконечный лабиринт из желтых офисных коридоров. С легкой руки студии А24 дискомфортные ролики переросли в полноценный фильм. Закулисье реальности лишь за первый уикенд собрал свыше 110 миллионов долларов и благодаря сарафанному радио наверняка привлечет в кинотеатры еще немало зрителей, готовых испытать на себе неуютный хоррор-аттракцион из пустых комнат с желтыми обоями. Раз уж у российских зрителей есть возможность присоединиться к флешмобу, почему бы ей не воспользоваться? 18+. «Кровавое дело» целиком – грандиозная режиссерская версия «Убить Билла», в которой Квентин Тарантино объединил оба культовых фильма в 4 часа кровавого экстаза. Казалось бы, всего-то смонтированные вместе первая и вторая части, но на самом деле у проекта сложная судьба и долгий путь до зрителя. Впервые Тарантино показал «Кровавое дело» целиком на Каннском кинофестивале 2004 года и с тех пор раз в несколько лет вспоминал о версии, обещал фанатам скорый прокат, анонсировал добавление расширенного аниме-эпизода и возвращение удаленных сцен. Реализовать задумку удалось лишь в прошлом году, когда права на фильм вернулись постановщику. Более того, Тарантино даже удалось перевыполнить обязательства по увеличению хронометража. После титров зрителей ждет короткометражка «Месть Юки». Словом, выход версии в российский прокат – большой праздник для фанатов Тарантино и всех тех, кто давно хотел исключить «Убить Билла» из своего колоссального вотч-листа. Напомним, в центре истории пережившая покушение во время свадебной церемонии невеста – Ума Турман, которая поклялась жестко отомстить каждому злоумышленнику. 18+. У легкомысленной студентки Кеннеди есть лишь один день разобраться с долгами по учебе и сохранить место в колледже. Но девушка решает направить ресурсы на куда более интересное занятие. Вместе с друзьями оторва забирается в чужие дома и устраивает одну вечеринку у бассейна за другой. Но бесконечная выпивка и видимость веселья не помогают Кеннеди сбежать от грустной причины неуспеваемости и пофигизма. «Беспечный возраст» — трогательная инди-драма о вынужденном взрослении дебютанта Сэма Хейса. Получилось уютное летнее кино с бенефисом молодых артистов. Помимо звезды Марти Великолепного Одессы Эзайен, в фильме снялись Тайлер Альварес из «Американского вандала» и Ариэль Уинтер из «Американской семейки». 18+. Конец 1970-х. Эксцентричный миллиардер Маркос в исполнении Уильяма Дефо устраивает на изолированном острове роскошный праздник в честь дня рождения единственной дочери. Только вот толпа влиятельных гостей плевать хотела на именинницу и использует приглашение, чтобы наладить отношения с влиятельным богачом. «День рождения» — кино об интригах, которое напоминает все и сразу, от вступительной сцены «Крестного отца» и творчества Паула Соррентино до хитов HBO вроде «Белого лотоса» и «Наследников». Лицемерные гости и харизматичный магнат плетут интриги, упиваются гедонизмом и наглядно демонстрируют свое моральное разложение. Правда, назвать фильм Мигеля Анхеля Хименеса психологическим триллером было бы преувеличением. «День рождения» так и не переходит от незамысловатой сатиры к чему-то более смелому или хотя бы зрелищному. 18+. Киноафиша онлайн.
5: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марко Рубио заявил о работе США над новыми санкциями против России. Управление юрисконсульта Белого дома и другие ведомства взаимодействуют с офисом сенатора Линдси Грэма. Идет работа над деталями этого законопроекта. Есть обратная связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемыми. Президент обозначил и дал на это свое согласие, заявил американский госсекретарь. Рубио подчеркнул, что в настоящий момент идет согласование формулировок, а политика санкционного давления сохраняется. Хранится, несмотря на выдачу лицензии на продажу российской нефти. Сенатор Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов. Мария Захарова указала, что Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз. Официальный представитель МИДа подчеркнула, что ЕС проводит в отношении нашей страны откровенно враждебную линию и поддерживает Киев. Поход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого. И уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский Союз, сказала Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат ранее объяснила интерес США к Армении борьбой за ресурсы. Запад в целом и Вашингтон в частности подходят к республике в своей логике отбирать и грабить. Дитранс Москвы призвал автомобилистов к бдительности из-за ожидающегося ливня. В ближайшие часы в столице прогнозируется дождь и усиление ветра. По данным СОДД, вечером ожидаем пробки до 7 баллов. Из-за осадков и временных локальных перекрытий возможно снижение скорости движения. Водителям настоятельно рекомендуем соблюдать ПДД и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. А там добавили, что сейчас интенсивное движение фиксируется на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями концерна «Калашников» и компании «Семаргл» возможность создания производства высокотехнологичной робототехники в Подмосковье. Участники встречи, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума, отметили значительный рыночный потенциал. Этому способствует сосредоточение в регионе крупных складов и логистических центров, которые нуждаются в умных системах, автоматизированных складах и роботах-погрузчиках, ускоряющих обработку грузов и заменяющих ручной труд. Создание новой площадки Московской области позволит Подмосковью получить новые высокотехнологичные рабочие места, а производителю приблизиться к основным заказчикам. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 25 градусов, атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама.
7: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». В рамках этой программы к нам приходит Екатерина Астахова, наш финансовый эксперт. Екатерина, здравствуйте.
19: Добрый день.
2: Будем сегодня говорить о финансовой грамотности, естественно, да, о том, как накопить подушку безопасности, может быть, перину какую-то, матрас, ну, в общем, как-то свою жизнь облегчить в дальнейшем, а может быть, не облегчить, может быть, вы нам скажете, что эта подушка вообще не нужна нам, да, и нужно жить в свое удовольствие.
19: Живем один раз.
2: Живем один раз, поэтому, да, зачем нам что-то копить? Друзья, будем это сегодня обсуждать. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит Москобот, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Нам можно писать и задавать вопросы в телеграм-канал «Радио Горит МСК». Нет, туда не нужно. Там нужно, можно смотреть. Я запуталась. В общем, да, туда, там можно смотреть, а писать «Горит МСК-бот». А еще смотреть можно в YouTube-канале «Горит Москва», ВКонтакте, и писать еще можно сообщение в «Макс». Екатерина, финансовая подушка безопасности. Зачем она нужна и как ее создать? Вообще, за сколько нам нужно месяцев прожить, точнее, сколько нам нужно накопить, чтобы прожить хотя бы полгода безопасно, комфортно? Есть какая-то градация, какое-то понимание того, что, например, 500 тысяч – это окей для подушки?
19: Ну, тут каждый должен решить для себя, исходя из своих среднемесячных расходов. У меня такая... есть распределение. То есть сначала мы считаем прям вот, если это на английском, must have, вот прям все обязательные необходимые
2: платежи,
19: расходы.
2: Да.
19: Да. Кредиты, коммунальные, еда, какие-то образовательные вещи, если они есть. Ну, там, например, кто-то платит за садик, за школы, да, то, что необходимо собрать. Да, и отчитать минимум 3 месяца. Вот минимальная подушка должна быть. Это минимум 3 месяца наших обязательных платежей, без которых никак. Ну, то есть выкидываем походы в рестораны, кофе, отдыхи.
2: Как
19: и так
2: грустно
19: далее.
2: Это сразу становится.
19: Это первая история, да. Прям база, вот ниже которой падать вообще
2: прям 3
19: ни в коем
2: месяца
19: случае
2: это прям
19: нельзя.
2: Минимум, да.
19: Да. А вторая история - это все наши расходы, при которых нам окей. И тоже мы говорим, что это 3 месяца. Это вторая ступенька. Третья ступенька, тут отсюда уже начинается высший пилотаж. Это 6 месяцев наших ежемесячных расходов. Ну и совсем, чтобы было комфортно, скажем так, не думать о будущем, не тревожиться, не потерять... как это, опоры, когда вдруг я потеряю трудоспособность, это 12 месяцев наших ежемесячных расходов. Это вот прям было бы очень и очень неплохо.
2: Ну, это очень хорошо как-то получается. Это сколько же нужно откладывать, чтобы у тебя была такая подушка, такой матрасик?
19: А вот и нужно откладывать, да, потому что все-таки, как мне кажется, лучше подстелить соломку, да, чем потом бежать... брать кредитные карты, нервничать и так далее, все-таки нужно об этом думать.
2: Но всегда есть такие истории, когда что-то нужно купить, и ты себе можешь объяснить, зачем тебе нужна пятая сумка, пятые кроссовки, вторая шуба, новая квартира и так далее. Как себя убедить в том, что тебе это не нужно, что эти деньги лучше отложить и положить под какой-то процентный накопительный счет?
19: Ну, во-первых, пятая сумка нам точно не нужна. А, да, можно обойтись четырьмя.
2: Смотря сколько они стоят еще, да?
19: Да. А, но если говорить серьезно, то это называется взрослая позиция, да, там сейчас много об этом говорят психологи и так далее, но чтобы не жить в подростковой и в детской позиции, а все-таки как взрослый человек смотреть на эту жизнь и делать выбор. Да, все-таки сумка или будущая безопасность. И как мы говорили на прошлом эфире, когда мы наблюдаем, как наши депозиты с той же подушкой, да, прирастают из месяца в месяц, становится интересно, становится азартно, да, и ты уже думаешь, может быть, там прибавить и часть потом этой подушки купить что-то более глобальное, чем просто сумку. Да, например, там
2: более
19: квартиру.
2: Дорогую сумку купить,
19: да.
2: Например.
19: Может быть, квартиру, да. Внести первоначальный взнос, да, или там какую-то другую историю, машину и так далее. Потому что вот эти маленькие или немаленькие расходы, которые нас, на которые нас подвигает дофамин, да, и наша тревожность та же, они как бы ни к чему хорошему не приводят. И когда мы видим, что у нас есть подушка, наша тревожность все-таки снижается. И мы не идем в поход за пятой сумкой.
2: Это правда. А где тогда брать этот дофамин, если не в покупках? Как-то, может быть, вы знаете, как себя можно переключить и увести из этих приложений, маркетплейсов и просто физически из магазинов вывести?
19: Ну, на меня работает история. Я не люблю, когда мной управляют или меня к чему-то принуждают. Вот я рассматриваю... весь маркетинг, да, такой лайфхак мой, и он мне помогает, такой скрытый даже с точки зрения бизнеса, да, сейчас делюсь лайфхаком, что весь маркетинг, он погружает меня в зависимость. Посмотреть, поддаться скидкам, эмоциям и так далее. Вот меня убеждает то, что я же там, взрослый, осознанный человек, и я не люблю, когда меня подталкивают или мной манипулируют. Мы все не любим, когда нами манипулируют.
2: Да.
19: И вот когда думаешь с этой точки зрения, получается лучше, и ты думаешь, ну почему я должен отдать деньги вот этому магазину или этому приложению, а не заплатить себе, как мы говорили в прошлый раз, одна из фраз, один из тезисов, заплати сначала себе, своему будущему, своей семье, а потом отдавай деньги другим, чтобы они потратили их на себя.
2: Ну, плюс еще нужно сказать, что финансовая подушка – это не про инвестиции, да, это не способ заработать, там не способ разбогатеть, это гарантия, например, от того, что, например, когда ты потеряешь работу, у тебя будет болезнь, развод, поломка автомобиля, там какой-то ремонт, ты не будешь сильно по этому поводу переживать, потому что у тебя будут эти деньги.
19: Конечно, да. Угу. Это в детстве нашем был такой мультик, и там какая-то бабушка-робот говорила, на ВНС, всякие непредвиденные случаи, вот, всякие непредвиденный случай, это наша подушка.
2: Ну, то есть мы приходим к тому, что хотя бы нужно накопить на 3 месяца жизни, да, без какого-то дохода.
19: Да. Но... это прям must-have, не только для текущей жизни, особенно когда вы берете какой-то крупный кредит.
2: Слушайте, это прям необходимо. Екатерина, ну, известно же, да, что рожденный тратить копить не может. Ну, есть же такие, да?
19: Мы их переучим.
2: Да, как их можно переучить? Вы смотрите, я, например, получаю зарплату. Захожу в свой любимый магазин, вижу, что там распродажа на, не знаю, на что-то там. Я понимаю, что сейчас я могу эту вещь купить там не за 20 тысяч, а за 10. И она мне необходима. Ну, вот я хотела себе купить куртку, и сейчас она стоит там 10 тысяч рублей.
19: Хотела, да. И необходимы разные вещи.
2: Ну, хочется же покупать новые вещи, хочется же себя как-то радовать.
19: Ну, вообще, всем хочется лежать на диване и ничего не делать.
2: Да.
19: Пить Кока-Колу и больше ничего, да. Но жизнь же не складывается только из этих. Во-первых, задаем себе вопрос, зачем вы идете в магазин, сразу получив зарплату? Вот зачем вы идете в магазин?
2: Порадовать себя, купить новые вещи.
19: Эти вещи вам сейчас не нужны. То есть есть разная история. Я хочу, и мне необходимо. Вот надо подумать об этом. Насколько действительно мне эта куртка необходима сейчас летом? Вполне вероятно, что осенью будет другая куртка.
2: Дороже, я подумаю, что она будет стоить не 10, а 20 тысяч. И тогда я уже точно не сэкономлю.
19: Знаете, точно.
2: Да.
19: Может быть, вы найдете другую компанию или там закажете, не знаю, с иностранных или с российских маркетплейсов, и она будет стоить столько же.
2: Угу.
19: Но вы за 3 месяца, во-первых, не потратите вперед деньги, а можете отложить их на подушку вашу, которую они поработают эти 3 месяца, угу, принесут вам.
2: Подкопить,
19: ну, пускай
2: можно.
19: Маленький, да, маленький, но доходик. И осенью вы купите эту куртку. Это иллюзия. Это иллюзия, что сейчас вот я там прям куплю, и потом всего этого не будет. Будет, мы живем в экономике изобилия, по сути.
2: На самом деле, как будто, да, у нас в голове стоит такая установка, что потом не будет, дешевле не будет, все подорожает. И за такую стоимость я эту вещь уже не смогу приобрести. Это касается не только вещей, да, это там один из примеров, это касается и, не знаю, там, мебели, обучения, покупки квартиры, автомобиля. Мы думаем о том, что дешевле уже не будет. Если сейчас есть деньги, почему бы сейчас не купить?
19: Вопрос, у вас есть деньги на что? На вашу безопасность, после которой вы не будете переживать. Вы с этой курткой будете сидеть и плакать, если потеряете трудоспособность, и будете говорить, зачем я купил куртку, лучше бы я отложил.
2: А да, можно, например? Я как вот как раз из той категории людей, которые рожденные тратить, копить не могут, я потом эти вещи продам где-нибудь.
19: Угу.
2: И тоже что-нибудь на этом заработаю.
19: За 3 цены.
2: Ну, возможно.
19: А может, не продадите.
2: Ну, да.
19: Это же такая история.
2: Угу.
19: А здесь вы гарантированно заплатите себе, своему будущему и своей безопасности.
2: То есть получается, что мы покупаем какие-то вещи, да, или что-то такое более глобальное в случае необходимости.
19: Да. Но и здесь еще очень важно думать, вот мы же как люди думаем, да, вот мы когда садимся в машину, мы понимаем, что ремень обеспечит нам безопасность, правда?
2: Да.
19: То есть, когда мы покупаем какие-то там овощи, фрукты, мы их моем, потому что это обеспечит нашу безопасность. Вот с финансовой грамотностью то же самое. Да, я должен или должна обеспечить себе безопасность на будущее. И вот эта мысль, она должна сидеть на подкорке. И она будет помогать не принимать вот таких вот эмоциональных, импульсивных решений. Ведь мы же, если присмотреться и подумать, то мы не любим импульсивных решений. Мы потом о них, как правило, жалеем.
2: Да.
19: Но это приходит осознание задним умом. Вот самое главное, не пустить себя вот в эту вот импульсивную эмоцию, чтобы потом не пожалеть.
2: Вот этот кайф, когда мы, вот это удовольствие, да, которое мы испытываем от покупки, эту эйфорию, она...
19: Укольчик такой, да.
2: Да, она заканчивается сразу после того, когда мы вводим пин-код на кассе, да, или там, ну, в каком-то приложении делаем покупку. Мы сразу выдыхаем, и как будто бы все. Нам уже эта вещь не так нужна, не так необходима.
19: И да, абсолютно.
2: Проходит день-два, и мы думаем, а может быть, еще что-то купить? Деньги же остались, да?
19: Угу. И... Купить свое вот безопасное будущее. Очень прекрасно.
2: Ну, вот вы сказали о том, что можно накопить на 3 месяца. Это такая самая базовая история. Но можно пойти дальше. Можно отложить подушку на 6 месяцев, на целый год. Да? Но как будто бы я в этом слышу, что нужно себе во всем отказывать. Нужно себя ущемлять во всем.
19: Нет. Мы же не
2: Где
19: говорим...
2: Где грань необходимости и вот то, что и моих хотелок?
19: Вот это очень классный вопрос. И здесь... Мы должны подумать о подходах, да, то есть никто не говорит о том, что нужно все себя зажать, 60-70% своего дохода откладывать на безопасность, на подушку, нет, мы просто должны это себе в голове уложить и сказать, что, ну вот мне комфортно сейчас 10% от моего дохода откладывать, да, я не могу в моменте сформировать там безопасные 3 месяца, но я это смогу сделать, например, через год. Да, если я буду ежемесячно себя дисциплинировать. И это даст мне опору, надежность и так далее. И я буду этим тоже управлять. То есть я накоплю там, например, на 6 месяцев. Да? Но я буду понимать, что вот сумма, которая у меня 3,3, да, я могу на какую-то крупную покупку потратить, а потом еще там подкопить. Да? То есть это уже более... Ты становишься свободным. Более свободным в своих решениях, чем когда ты все время живешь в ограничениях и бежишь от зарплаты до зарплаты.
2: Как вот будто прям... бы, да, психологически это немного тебя расслабляет, да? Ты понимаешь, что конечно, у тебя есть деньги, и ты себя по-другому ведешь, больше, более спокойно.
19: Да, и более принимаешь правильные решения. Угу. И это осознание, оно на самом деле, это длинный дофамин, и да, оно слаще. Оно потом в моменте слаще, чем вот это вот импульсивный укольчик, который мы получаем от таких вот покупок.
2: Но это еще от создателей «Мне нечего надеть». Знаете?
19: А, да-да-да.
2: Мне кажется, вот они тоже как раз вот склонны к импульсивным покупкам, к рекламе, к тому, что мне какие-то вещи срочно необходимы, я без этого не проживу, мне нужны новые кроссовки, новая футболка.
19: Ну, здесь тоже можно полечить себя. Сейчас, раньше бы я сказала... поработайте со стилистом, сейчас я тоже это говорю, но сейчас у нас есть соцсети.
2: О, давно есть.
19: Сори, да, заговорилась, зарапортовалась. Искусственный интеллект,
2: да.
19: Да, которому можно загрузить фото своего гардероба, загрузить себя и сказать ему поработать над разными комплектами для разных... образов, для разных событий, для разного настроения, и вы удивитесь, сколько он вам нагенерит тысяч вариантов, которые для вас будут тоже новые из тех, из той одежды, которая есть.
2: По поводу одежды. Это круто работает. Да, вот эта вот красная нить, которая проходит сквозь наш разговор сегодня. А нужно ли стараться покупать именно дорогие вещи? Грубо говоря, одна вещь, но дорогая, чем три вещи, но не очень дорогие.
19: Это опять зависит от ваших целей. Да, если вам необходимо, вот я очень люблю пословицы и поговорки, встречают по одежке.
2: Да. Да?
19: Если ваша деятельность основная связана с тем, что у вас должны быть какие-то статусные вещи, ну, от этого не уйти никуда, да, и это инвестиция. Но это не значит, что все у ваши вещи должны быть такого плана, да. И это даже новое веяние, да, правильного подхода, осознанное потребление, когда ты миксуешь там масс-маркет, средний и люкс, да. Да. Это смотрится, во-первых, круто и говорит о тебе, что ты там не подвержен вот этому безумному потреблению, да, чтобы там какие-то свои истории закрыть. Если же там, да, нету таких историй, что вот прям ежедневно нужно выглядеть вот так вот, то стоит задуматься о том, что а зачем мне это, да? Ну зачем вот я куплю, и она будет висеть, или я там куплю люксовый какой-нибудь ремень и буду подвязывать им фуфайку для того, чтобы там грядки накопать.
2: Кого я этим удивлю, да?
19: Да-да-да. Это как бы неправильно. Поэтому во всем нужно подходить, ну, с головой, да, с холодной.
2: Все равно, то есть, не все должны быть вещи дорогие, и чтобы там, не знаю, не кредит на них брать, грубо говоря, да?
19: Да, ну, я там, у меня был опыт там обучения, в том числе на, как это, товароведение, да, и я всегда опираюсь на качество. Не всегда ценник решает, да, есть качество, есть как на тебе эта вещь сидит, и иногда действительно там супер масс-маркет бывает, ну, прям супер масс-маркет, он не изнашивается, и там... очень отличного качества, поэтому тут...
2: Слушайте, ну у нас очень классные российские дизайнеры.
19: Безусловно, я вообще фанат.
2: Но ценник у российских дизайнеров иногда, правда, зашкаливает.
19: Не у всех.
2: Не у всех.
19: И вы знаете, я вот, если мы там говорим, я прошла путь тоже осознанного потребления одежды, да, расхламления, обновления образа и так далее. И я открываю для себя, например, региональных дизайнеров. У нас страна настолько творческая, талантливая. То есть у меня вот есть несколько действительно дизайнеров из регионов, которые шьют, ну, свои там специфические вещи, плюс для меня там делают какие-то изюминки, да, и это не стоит супер много миллионов, выглядит отлично, потому что это шито по твоим меркам, и это классно. Ну, то есть я таким образом вкладываю в них, да, они в меня.
2: А это такая обоюдная поддержка, что ли, да,
19: да?
2: В обе стороны. А мне как раз подруга рассказывала о том, что она недавно была в Сочи, и я отметила на фотографии, что у нее очень какой-то классный комплект одежды. Она сказала, что это делают местные ребята буквально в единичном экземпляре. То есть вот они как раз что-то шьют, да, тут же продают, и это правда выглядит классно.
19: Да, и уникально. Мы же сегодня у нас экономика и наша жизнь уходит в такую селективную, да, очень индивидуальную историю, кастомизация вот это модное слово.
2: Ну, это правда, да. А давайте еще поговорим о том, почему, ну вот мы как бы говорим про это, не могут создать подушку, да, а причины на самом деле редко связаны с доходами. Мы можем получать и 50 тысяч, и 100 тысяч, и 500 тысяч, кто-то больше, но все равно мы не можем откладывать. Это связано именно с тем, что нам срочно нужно что-то купить, или могут быть еще какие-то причины?
19: Это такая обманка нашей психики, нашего мозга. Когда у нас начинают расти доходы, нам хочется увеличить свои расходы.
2: Да.
19: Перейти в другую нишу там, одежды, ресторанов, отдыха и так далее. Но здесь очень важно не попасть в эту ловушку и хотя бы остановить себя на разнице. Да? Если мой доход там вырос на 20%, то сохранить и расходы увеличить на 10%. Это опять же, да, смотрим, анализируем, делаем выводы, потому что таким образом мы никогда не догоним и не будем там больше откладывать на будущее.
2: Угу.
19: Это вот важно понимать.
2: То есть именно нужно уметь откладывать.
19: Конечно. Мне не нравится слово «откладывать».
2: Да.
19: Мне нравится слово «заплати сначала себе». Потом другим.
2: А вот эта история, когда живем на весь доход, когда, ну, нам, правда, не совсем хватает денег на то, чтобы...
19: На что?
2: Дожить до следующей зарплаты, например. Ну, у всех же там доход, например, какой-то высокий. Там бывает, что, правда, денег не хватает, и не получается откладывать. Что в таком случае делать? Как себя урезать?
19: А в таком случае нужно не урезать, а думать, как расширить свой доход. У нас все время с одним моим знакомым был спор, и он продолжает иметь место. Он говорит, надо экономить, надо меньше тратить. Я говорю, нет, надо больше зарабатывать. И на самом деле это тоже про видеть возможности, иметь такой бизнесово-предпринимательский подход. Потому что каждый человек сегодня может иметь дополнительный доход. Это вот прям вне
2: основной
19: рамок
2: работы.
19: Основной работы, образования, занятости и так далее. И если действительно нехватка, то нужно сесть и там на семейном совете или самостоятельно, да, подумать о том, как увеличить свой доход.
2: А можете какие-то, может быть, лайфхаки еще рассказать, связанные с тем, на чем можно сэкономить? И вот эти деньги, например, вот мы сегодня, допустим, не купили кофе, и эти деньги перевели на накопительный счет. Вот есть что-то еще такое похожее?
19: Ну, не нравится слово экономить, да.
2: Да.
19: Оптимизировать,
2: да. Да.
19: Секвестр бюджета.
2: Ну, или так, да. Да.
19: Опять же, описать статьи наших расходов и понять, на что мы тратим деньги, потому что очень часто мы тратим очень много на развлечения, на вот получение вот этого легкого дофамина. И тут можно посмотреть, где зарылась, как это, собака, да, или как там поговорочка. То есть, или мы чересчур много ходим по ресторанам, развлечениям, кино, и тут можно понять и оптимизировать свой досуг, прогулки в парках, да, например, мы с вами об этом говорили. Какие-то выезды совместные с друзьями и т.д. и т.п., а не тратить деньги вот так вот безумно, да?
2: Ну, можно, знаете, так к чему прийти? Кино можно посмотреть дома, а в спортзал можно не ходить, можно бегать в Лужниках. А что еще? Кофе можно сварить дома. Еду не обязательно покупать готовую в магазине, можно брать с собой. Я могу долго продолжать.
19: А что в этом плохого?
2: Нет.
19: Побегать в Лужниках вместо того, чтобы, например, пойти на дорогую тренировку. Пойти на тренировку можно не три раза в неделю, а два. Один раз побегать в Лужниках. Это же прекрасно.
2: То есть мы не полностью себе все запрещаем,
19: конечно,
2: да, а где-то вот понимаем, что наши расходы можно снизить. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим оптимизировать свои расходы.
20: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8 101,8.
19: 13:29 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Максим Орешкин призвал россиян не ждать отмены санкций. Нынешние изменения носят фундаментальный и глобальный характер, пояснил заместитель руководителя администрации президента. Не надо ждать, что все вернется и все будет по-старому, что отменятся ограничения западных стран. Те изменения, которые происходят, носят фундаментальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями, они связаны с тем, как меняется мир, сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума. При этом он отметил, что российская экономика за последние 3 года прибавила 10%, когда в Европе рост составил всего 3%. Президент Финляндии предложил включить Канаду в состав ЕС. Александр Стубб подчеркнул, что объединению нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 до 40. Политик выступил с таким заявлением на конференции по энергетике в Хельсинки, пояснив, что так Евросоюз мог бы продемонстрировать свою силу на мировой арене. Среди стран, которые можно рассматривать в качестве потенциальных членов, Стубб назвал не только Канаду, но и Украину, Великобританию, Норвегию, Исландию и Турцию. Разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством Евросоюза, вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США, заявил президент Финляндии. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. В частности, добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ. Это следует из документа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС. В нем также говорится, что в расширенный перечень лабораторных исследований теперь входят анализы на гепатиты Б и С, а также на антитела к бледной трепанеме, это возбудитель сифилиса. Помимо этого, в список медуслуг включен осмотр врача-психиатра. В новый стандарт добавится и светотерапия. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства, которое проявляется из-за уменьшения длительности светового дня. Ученые предупредили о сильной и продолжительной магнитной буре. Она обрушится на Землю сегодня вечером. Такие данные привели сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Специалисты уточнили, что речь идет о магнитной буре уровня G3. По их словам, к планете направляются 2 или 3 облака плазмы, которые Солнце выбросило в результате серии сильных вспышек, произошедших накануне утром. Буря уровня G3 относится к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила. Это случилось 21 марта, резюмировали ученые. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
20: Говорит Москва.
3: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
21: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
22: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
25: Знаменитые сражения.
0: Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва. 94,8.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь!
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
2: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали» к нам пришла финансовый эксперт, консультант Екатерина Астахова. Екатерина, здравствуйте.
19: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Говорим сегодня о том, нужно ли копить, откладывать, ну, вообще копить на вот эту вот подушку безопасности, да, чтобы потом спать спокойно на этой подушке, на этом матрасе, или не нужно этого делать. И вроде мы пришли к мнению, что нужно, да, это делать, это необходимо, и минимум 3 месяца, вот эта вот сумма на 3 месяца у вас должна быть отложена. Екатерина, знаете, вот нам пишут слушатели, я зачитаю сообщение, Алексей спрашивает, точнее, не спрашивает, а рассуждает, вот хорошая зарплата, когда тебе новая пришла, а ты еще старую не потратил.
19: О, ну это классно.
2: И отсюда у меня такой вопрос возникает. А если вот у тебя правда такая хорошая зарплата, что ты не понимаешь, зачем тебе откладывать? Ты же много зарабатываешь, у тебя там еще остается зарплата. Ну, пусть остается. Зачем что-то откладывать?
19: Угу. Но здесь даже вопрос не в хорошей зарплате, а в умении правильно и грамотно тратить деньги.
2: Угу.
19: Почему нам все-таки нужно и важно подушку безопасности делать? Это есть такой мемчик, что самая лучшая ортопедическая подушка, на которой спится, это финансовая. Да, вот это из этой серии.
2: Да,
19: спится ли вам
2: правда
19: спокойно?
2: Сразу просто с первой ночи привыкаешь, да, и все прекрасно, да.
19: Да. Ничто не вечно под луной. Да, и сегодня хорошая зарплата и хороший заработок у меня есть, завтра может все измениться.
2: Угу.
19: Ну, действительно, и там есть, не дай бог, такие вещи, когда люди умирают в рассвете сил и так далее, и семья остается без понятной линии,
2: да,
19: и так далее. Ну, или там можно что-то сломать, понятно, что сейчас там удаленка и так далее, но все равно. Или у вас придет какой-то там неожиданный большой расход. И вот об этом всегда нужно думать. То есть не здесь и сейчас, а думать на будущее. Если вы так хорошо планируете свои расходы, или у вас действительно прям очень классная и хорошая зарплата, то тут надо вдвойне думать о том, чтобы сделать подушку, потому что мы очень быстро привыкаем к расширению расходов, очень быстро.
2: Это прям вот на раз. Я прекрасно с этим тоже
19: справляюсь. Но потом,
2: да,
19: оптимизировать и сокращать очень болезненно. И очень непросто отказаться от какого-то там определенного уровня жизни. Поэтому об этом тоже нужно думать, знать, осознавать и правильно использовать денежные средства.
2: Евгения пишет, составьте список желаемых покупок на следующий год и копите. Уверен, половина вещей отвалится до этого следующего года.
19: Классный лайфхак.
2: Спасибо, Евгений. Друзья, как вы вообще живете? Не то, что без нас, да, но вот вы откладываете, не откладываете деньги, копите на что-то. У вас есть накопительный счет, пожалуйста, расскажите. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот. И в Макс тоже нам можно писать. Екатерина, а нужно ли создавать эту самую подушку, если есть кредиты, если есть ипотека, там еще что-то? Или нужно думать о том, чтобы сначала погасить, а потом уже откладывать?
19: Здесь нужно, прежде чем заходить в кредиты, нужно создать хоть какую-нибудь подушку. это тоже очень важная история, потому что кредита, например, ипотека там подразумевает, что ты должен ежемесячно платить, да, определенную сумму, и нужно, прежде чем заходить в кредит, даже если сейчас нет подушки, то сформировать хотя бы два платежа, которые должны лежать на всякий непредвиденный случай. Плюс помимо ежемесячного платежа есть еще страхование самой ипотечной сделки, страхование недвижимости, и это тоже достаточно приличная сумма в годовом исчислении. Часто мы про это забываем, и потом начинается...
2: Самый неожиданный момент.
19: Да, я тут отпуск планировала, а мне тут через месяц нужно страховку платить.
2: Ну, или на автомобиль страховку тоже, да?
19: Да, и вот в этом случае как раз подушка безопасности очень помогает. Но должны быть тоже правила для того, чтобы ее не транжирить.
2: Так.
19: Вот у меня есть...

0: задуматься, а действительно ли тебе нужна сейчас вот эта вот покупка или трата, и можно ли ее перенести. Еще очень помогает читать биографии известных бизнесменов или там денежных магнатов, и если посмотреть, то у них как раз-таки не история, что я создал там что-то уникальное, безусловно, она есть, но очень грамотный подход к расходованию денежных средств, очень грамотный. То есть, как правило, это без излишеств, да, и как в компании в своей, да, правильное профессиональное управление денежными средствами, так и личных активов.
1: Угу.
0: И это тоже заставляет задуматься о том, как живут богатые люди.
1: А как они живут? На чем они экономят? И экономят ли они?
0: Не любим слово «экономят». Правильно распределяют расходы.
1: Да.
0: То есть...
1: Оптимизируют. Я запомню это слово.
0: Да. То есть, если мы берем там и летаем с суперджетом, да, ну, не суперджетом, а частным, то мы это делаем только по бизнесовым там поездкам, да, например, потому что это действительно необходимо, и они там принесут немного сделок вперед.
1: Uh-huh.
0: А я там лишний раз не трачу сотни миллионов на то, чтобы там просто насладиться жизнью. А если и трачу, то я понимаю, что я не сотни миллионов заработал, а миллионы миллионов. Да, и поэтому эта сумма, она в несколько раз меньше, чем ту, которую я заработал. И вот в такой пропорции можно и нужно думать и всем остальным.
1: Нам пишут, что кредиты это зло.
0: Не соглашусь.
1: Не всегда, да?
0: Все, как, знаете, про еду и про остальное. Все есть яд и все есть лекарство.
1: Да, да.
0: Вопрос доз и вопрос способов применения. Если вы подходите к кредиту грамотно, мы об этом говорили, да, на нашем позапрошлом, по-моему, эфире, что нет ничего плохого там в крупном кредите, осознанном там на жилье, но осознанном. Если он тем более еще льготный, то вполне нужно этим способом пользоваться. Если вы берете кредит на кредит или берете кредит для того, чтобы купить новое платьице или новый телефончик, потому что вот прям горит мне, вот он вышел новый, и я должен соответствовать.
1: Да.
0: Ну, как бы нет. Как бы нет. Потому что если вы посчитаете, да, то вы заплатите за него три цены. И вопрос, а правильно ли и нужен ли он вам сейчас в моменте за такую стоимость?
1: Буду ли я в ресурсе, да?
0: Да. Не могли ли вы оплатить две эти цены себе? Заплатить себе и отложить на будущее.
1: А, хотите, отвечу. Вы знаете мой ответ. Нет, не могла. Хотела сейчас, хотела именно этот телефон. Ну вот Александр нам еще пишет. Я часто пользуюсь раздельными платежами, сплит имеет в виду, да, зачем кредиты, почему об этом не говорите. Сплит как раз там, да, там такая история, когда 4 платежа, если не ошибаюсь, ты вносишь равными долями, да, и там нет никаких переплат.
0: Это иллюзия. Это иллюзия, потому что это очередная, как это...
1: Уловка?
0: Ну, не могу сказать уловка, а бизнес-схема, когда там просто часть вашего платежа берет на себя или поставщик, или платформа, но вы все равно платите дороже, чем если бы вы купили сейчас. Так не может быть, так не бывает, и вы просто посчитаете. Да, зайдите на другой там ресурс, посмотрите, сколько стоит этот товар, да, без сплита, и сколько вам предлагают. И вы увидите разницу, она по-любому будет.
1: Хочется еще спросить о возрасте, когда нужно начинать копить себе эту подушку, взбивать ее, так сказать. В каком возрасте лучше начинать это делать, а в каком, может быть, уже заканчивать? Есть такой возраст?
0: Безусловно, о деньгах и о будущем нужно думать всегда. И если мы родители, то говорить об этом с детьми. Если мы очень продвинутые родители, то формировать им уже с нуля какой-то накопительный счет, да, это пригодится в будущем или на покупку какой-нибудь хорошего подарка на 18 лет или на образование, или на какие-то другие цели. И таким образом еще показывать детям, как нужно управлять и что такое финансовая грамотность. Если случилось так, что я вышла в самостоятельную жизнь, и у меня там такого нет, то вот и нужно начинать. Понятно, что там 18-20 лет, как вообще говорят нейрофизиологи, да, что до 25 лет еще наша

0: кора префронтальная не сформирована.
1: Но многих и дольше. В этот период затягивается,
0: но
1: да?
0: С момента получения регулярного дохода, когда я выхожу во взрослую самостоятельную жизнь, уже об этом нужно думать. Ну, по крайней мере, начинать не позже хотя бы 30. Хотя бы.
1: Хотя бы. Такой миф еще есть, что все деньги должны работать, да? Или это все-таки миф? Не все должны работать.
0: Не все должны работать. Часть денег должна выполнять защитную функцию. Часть работать, часть защищать. Потому что если, как это в покере, да, all in на все, то это может плохо кончиться. И мы всегда должны помнить не только о заработке, но и о защите. И это одна из функций денег. Защитная.
1: А какие категории самые уязвимые? Ну, вот, например, там предприниматели, да, потому что у них бизнес есть, не знаю, наемные работники.
0: Ну, конечно, предприниматели в этом плане более уязвимая категория, потому что они несут ответственность не только за себя, но и за сотрудников, которых нанимают. Да, плюс работают в разных отраслях, которые могут быть сегодня на коне, завтра упасть. И, конечно, нерегулярный денежный поток складывается, сказывается сезонность. Или, например, сегодня есть у нас большой якорный крупный клиент, а завтра его вдруг не стало. Да, и ты понимаешь, что тебе нужно это как-то компенсировать, потому что у тебя есть ряд расходов. Поэтому для предпринимателей, особенно если это малыши, маленький, да, бизнес, малый бизнес, то там вдвойне нужно задумываться о подушке, ну, во-первых, о маржинальности, сколько я зарабатываю, да, не в объеме, а там в прибыли, да, сколько остается. Можно заработать, там, выручку получить больше, а заработать меньше. Да, и, конечно, о страховке. Нужно думать вперед о своем денежном потоке, ну, минимум на 2 месяца. Минимум, да, как я буду выплачивать обязательства поставщикам, своим сотрудникам, государству, да, налоги тоже никто не отменял и так далее.
1: Но очень часто просто, когда открывают бизнес, думают о том, чем им нравится заниматься, какая сфера их интересует, ну, грубо говоря, хочу открыть свою кофейню. Но понимают, что дело не в том, что вы будете там варить кофе, стоять, да, или кто-то будет вам это делать, и вы красивое какое-то помещение снимите, сделаете ремонт, а что там все гораздо глубже. На самом деле это очень сложный бизнес. И когда предприниматели с этим сталкиваются, они, правда, очень часто не справляются. Потому что ожидание – реальность.
0: Да, но здесь нужно решить, у вас дорогое хобби или бизнес. Если бизнес, то нужно, во-первых, изучить поглубже, да, а во-вторых, если уж ввязался, то тогда глубоко начинать разбираться, как мемчики, да, ходят. Если вы в чем-то не разбираетесь, начните разбираться, и вы разберетесь.
1: Да, да, да, да.
0: Из этой серии. И в нашей стране больше половины бизнесов падают только потому, что у собственников отсутствует финансовая грамотность и понимание, как управлять денежным потоком. Если как-то еще понимают, как зарабатывать деньги, то потом, как их сохранить, приумножить и распорядиться, это прям вот темный лес, и это очень сильно мешает.
1: А что важнее, инвестиции или финансовая подушка?
0: А на первое время, безусловно, финансовая подушка. Сначала безопасность, потом приумножение.
1: Сначала шапку на себя, потом на ребенка, да. Точнее, маску.
0: Ну, да, поняли, и да. Шапку тоже.
1: И шапку, да. А в чем или как лучше хранить эту финансовую подушку? В каком виде, так сказать?
0: Финансовая подушка, в отличие от инвестиций, должна быть ликвидна. Ликвидна, то есть быстро доступна. И здесь, конечно, там, вот... Как-то аларм, да, вот эта вот экстренная помощь, она должна храниться на каком-то депозите, который в любой момент можно изъять спокойно, без там каких-либо доп. Усилий и воспользоваться. Если, например, мы уже там продвинутые и копим там не на 3 месяца, а на 6 и дольше, то там уже есть свобода. Мы можем там уже более распоряжаться как-то вальяжно, да, где-то там поинвестировать, где-то положить там, может, на длинные депозитики, в акции, в облигации зайти там и так далее. Там уже есть маневр.
1: А еще знаете, какой вопрос? Я не знаю, как это связано, что там с энергиями в мире, но когда ты начинаешь что-то себе откладывать, там, на эту подушку, еще куда-то, на накопительный счет, в твоей жизни что-то происходит, что требует как раз вот срочных вложений. Не знаю, там, соседи тебя залили, зуб сломался, не знаю, там, ребенку нужно лечение оплатить, там, машина, что-нибудь там, не знаю, там, с ней тоже произошло, а страховка этого не покрывает. Почему так происходит?
0: Ну, если мы будем говорить в эту историю, то как это, вселенная проверяет твои истинные намерения,
1: оказалось, да? Оказалось, неизобильно, да.
0: Не хочешь ли ты соскочить с этой темы? Но базово мы просто начинаем фокусироваться, да, на этом. Если, как, знаете, купил новую машину, и вдруг начинаешь замечать, что вокруг, рядом такие же машины, да, да. Раньше не видел. И здесь то же самое. То есть, если об этом правильно и грамотно поразмышлять и подумать, вот мне со мной такое начало случаться, может быть, я там раньше сделала ошибку и не откладывала раньше, или не откладывала, да, и нужно продолжать и расширять, чтобы не было вот этого дискомфорта. Это же дискомфорт?
1: Да, да, да.
0: Очень сильный. Да. И там стресс, конечно, и потом... Да. Который за собой потянет излишние затраты на лечение, БАДы и так далее, и так далее. Поэтому это как раз повод задуматься, что надо продолжать и свою безопасность поддерживать. Как это? Дело рук спасения утопающих, дело рук самих утопающих.
1: И еще, вы знаете, очень часто начинающие, так сказать, инвесторы, что они делают? Они понимают, что так, окей, я получаю зарплату, я не куплю себе какую-то очередную вещь и отложу сумму на накопительный счет. Но, конечно же, накопительный счет, который можно, так сказать, слегка... взлохматить, да?
0: Пощипать.
1: Пощипать, да. И все заканчивается тем, что мы эту сумму откладываем, а в конце месяца понимаем, что эту сумму мы хотим забрать обратно, и мы ее забираем.
0: Зачем?
1: А нужны нам деньги, потому что мы все потратили. Мы привыкли рассчитывать там на 100 тысяч, например, в месяц, что мы тратим там на это, на это, на это. 20 тысяч мы отложили, подумали, что ну мы справимся, мы же теперь серьезные инвесторы, да, мы понимаем, что делать. А на самом деле не очень понимаем, почему так происходит.
0: Ничего в этом страшного нет, да, это обучение. Да, мы отложили 20 в этом месяце и потом забрали оттуда 15, допустим. Ничего страшного, мы просто для себя понимаем, что, может быть, я слишком большой вес взял. Да, это так же, как в спорте. Если мы начинаем бегать 10 километров сразу, то нам через день или через два наш мозг скажет «до свидания».
1: Да.
0: А если мы начинаем бегать с километра, то это не так и страшно. И здесь то же самое. Мы поняли, что 20 для нас много, начните с 5. И там несколько месяцев, когда вы увидите, что это классно, тогда можете прибавить, и у вас даже появится азартик, да, азартик, чтобы там дойти до этой истории. Вы начнете более аккуратно планировать свои расходы, вы начнете более осознанно подходить к покупкам, да, и к своим доходам.
1: Захочется. Вы начнете смотреть на ценники в магазинах, например.
0: Да.
1: Будете знать, сколько стоит хлеб.
0: Да, будете думать, где вам заработать больше денег и как. И это только в развитии, только в плюс.
1: Мне кажется, просто многие, правда, еще не понимают, где можно получить источник дополнительного дохода.
0: Да? Можем об этом в следующий раз поговорить.
1: Ой, обязательно, обязательно. А еще хотела вас спросить, вот вы несколько раз сказали по поводу страховки, что вот страховка там, страховка. А есть какая-то страховка, которая, правда, вас защитит от того, что вы там потеряли работу, не знаю, там, вам нечем сейчас платить по кредитам, либо еще что-то?
0: Конечно, такая история есть, но, как мы понимаем, страховые компании тоже монстры зубастые, и это можно и нужно страховать, да, если у вас есть к этому, так сказать, это показания.
1: Да.
0: Но лучше двигаться по проторенной дорожке и не оставлять истории с финансовой подушкой.
1: А еще я помню, как вы говорили про вот эту вот историю, что нужно каждый раз переводить каждый день на накопительный счет небольшую сумму, то есть округляя ту сумму, которая у вас осталась на вашем основном счету. Например, у вас на счету 10 373 рубля. И эти 373 рубля вы переводите на накопительный счет. И так действуете каждый день. Мне кажется, это супер лайфхак.
0: Да?
1: Когда небольшими такими шагами каждый день, да?
0: Но так же, как у нас есть ловушка маленьких расходов, да. Когда я вроде каждый день трачу там 200 рублей на кофе, и вроде нормально. И это то же самое, только работает в обратную сторону. И вы не заметите сами, как это начнет вас, во-первых, мотивировать, во-вторых, начнет прорастать ваша подушечка, вроде без очень сильных усилий.
1: Да. А еще можно, например, настроить себе в банковском приложении такую услугу, как еженедельный перевод определенной суммы с вашего основного счета на накопительный счет.
0: Накопилочка, да.
1: Да, накопилочка, но главное не забыть, почему у вас деньги уходят откуда-то с основного счета, потому что у меня так пару раз было, я не понимала, так, у меня же здесь была одна сумма, почему она стала меньше, что я сделала не так, на что я потратила эти деньги, да?
0: Да, но это же хорошо, что вы на это внимание обращаете.
1: Ну, хорошо, да, хорошо, да.
0: Что как бы приводите себя к тому, чтобы контролировать эту историю. Но здесь каждый выбирает для себя. Кому-то это удобно, кто-то хочет самостоятельно, но для начала, для выработки дисциплины в денежных вопросах, это очень классная история.
1: А вот пенсионерам нужна все-таки подушка?
0: Конечно. Конечно. Ну, я вообще отношусь к этому, что нужно работать до последнего дрыга.
1: Пока есть сила, да?
0: Да, не потому, что там что-то там, да, как-то, а потому что это полезно для нас, для нашего мозга, для нашего тела, для нашего развития и так далее. Вообще так интереснее жить. Поэтому пенсионерам вдвойне нужно об этом думать. Потому что там есть история со здоровьем, да, все-таки ему нужно уделять больше внимания, больше времени и больше денег. Ну и там все-таки работали, можно и отдохнуть побольше, да, и там поездить и так далее.
1: Мир поэтому, посмотреть, конечно. Да? Давайте вот подведем итог основных ошибок, почему мы не можем накопить на подушку безопасности. Потому что мы сначала тратим, потом откладываем. Да?
0: Да, сначала тратим, потом думаем.
1: А, думаем, хорошо. А мы путаем желания и потребности, то, что нам необходимо, и то, что нам без этого можно было бы обойтись спокойно, да? А живем на весь доход, это вот режим купец, это когда мы там 5 числа получаем там аванс, зарплату, да? А думаем, так, ну все. Здравствуй, дивный новый мир. И мы все эти деньги спускаем на какие-то вот вещи, которые нам, ну, вот возвращаясь к предыдущему пункту, не необходимы. Нам просто хочется получить дофамин быстрый, да? Мы бы могли без этого прожить. Мы берем кредиты на потребление каких-то, да, там, услуг, товаров, хотя без этого тоже могли бы прожить. Но мы не думаем о том, что мы переплачиваем, платим проценты, да, и так далее. И если вдруг, такое тоже бывает, у нас вырос уровень дохода, мы начинаем покупать вещи, которые стоят дороже. То есть сумку не за 5 тысяч, а за 10, например, да. А на метро, на работу мы едем не на метро, а на такси, например, да. Что-то такое еще делаем.
0: Да, все абсолютно правильно.
1: Может быть, еще что-то хотите добавить? Я что-то забыла.
0: Ну, Марин, с вами всегда так приятно разговаривать. Очень осознанный
1: это
0: человек.
1: Ну, если бы мне это еще помогало по жизни, режим купца у меня не включался в первый день зарплаты, то все было бы хорошо.
0: Маленькими шагами мы к этому придем.
1: Хорошо. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Астахова. Говорили сегодня о том, как откладывать деньги и накопить вот эту вот подушку безопасности, либо на матрас вот этот вот, да, чтобы нам жилось очень спокойно. Екатерина Астахова, большое вам спасибо. Вы были у нас в эфире, финансовый консультант. Ждем вас снова. Будем говорить о других интересных темах, связанных с деньгами.
0: Да, спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Политика узнала о планах Евросоюза принять мини-пакет санкций. Рестрикции распространяются на отдельные лица. Введение ограничительных мер будет обсуждаться на встрече глав МИДов стран-членов ЕС, которая пройдет 15 июня в Люксембурге. При этом издание отмечает, что Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будут применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Александр Новак оценил состояние топливного рынка России. Вице-премьер счел ситуацию стабильной. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что цены на большинстве заправок растут не выше инфляции. Правительство вместе с ФАС и Министерством энергетики будет за этим следить, подчеркнул Новак. Минэнерго ранее сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения топливом Крыма. Там пояснили, что совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения для поддержания стабильных поставок на полуостров. Глава региона Сергей Аксенов 31 мая заявил, что в Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина. Так, АИ-95 отпускаются только по талонам. 3 человека пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. Среди них подросток, уточнили в региональном Минздраве. Все эвакуированы в ожоговый центр областной больницы. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Инцидент случился на Большевистской улице. К ликвидации последствий ЧП привлекались 23 человека. Было задействовано 8 единиц техники. США возобновили почтовый импорт через Почту России. Доставка отправлений производится транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пояснили в пресс-службе госкомпании. Первая партия посылок уже прибыла на территорию Российской Федерации, пишет ТАСС. Операторы двух стран возобновили почтовый импорт России в конце мая. Он был приостановлен в 2022 году. Отмечается, что это направление одно из значимых для клиентов Почты России. Импорт из США ранее составлял более 50 тонн в месяц. Это, в частности, одежда, обувь, электроника и БАДы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 83 копейки. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Именно поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Движение.
3: Давайте посмотрим на карты Яндекса. Пятибалльные пробки в Москве, на МКАДе, внутренняя сторона между Каширским шоссе и М4. Здесь пробка из-за ДТП. Внутренняя сторона слегка тормозит между Дмитровским шоссе и Ленинградским. И на востоке внешняя сторона между съездом в Дзержинку и Носовихинским шоссе. Что-то произошло на северо-восточной Хорде, примерно от Большой Черкизовской улицы, если я правильно понимаю, до шоссе энтузиастов. Там вот все коричневое. Третье транспортное кольцо в районе Нижегородской области туго, в районе Южного порта Большой Тульской улицы, еще проспекта Багратиона и проспекта Мира, внешняя сторона. Садовое кольцо едет хорошо, но за исключением участка примерно от Серпуховки до, соответственно, Красных Ворот.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
3: Начнем с заявления Максима Орешкина. Не нужно ждать отмены санкций. Прежний мир не вернется. Макс перестал присылать пуш-уведомления на айфоны после удаления из App Store. Сегодня глава Минцифры Макс Утшадаев сказал, что работают с этой проблемой, что Макс теперь недоступен для скачивания. 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков, пишет «Политика». И искусственный интеллект выступает эндопротезом для головы человека, позволяющим ускорить и оптимизировать выполняемую им работу. К таким выводам пришел вице-президент РАН Андрей Рудской.
4: Поток. Успеем сказать главное.
3: Итак, России необходимо уходить от оборонительной модели экономики 2022-2023 года, поскольку отмены санкций ждать не стоит, заявил помощник президента Максим Орешкин. Мир, который был ранее, не вернется, необходимо активно развиваться на внутренней площадке. В январе Орешкин заявил, что попытка западных стран повлиять на Россию с помощью финансовых санкций привела к потере роли валют государств Большой Семерки и росту расчета в национальных валютах. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии. Алексей Леонидович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
3: А когда Орешкин говорит, не нужно ждать отмены санкций, прежний мир не вернется, а кто-то вот прям ждал отмены санкций?
7: Да нет, в общем-то, никто не ждал. Уже начиная с 2022 года было понятно, что санкции надолго, и даже в случае там подписание какого-то мирного соглашения с Украиной, вряд ли санкции, я думаю, что они останутся надолго. Они будут надолго в той или иной степени жесткости, так скажем.
3: Алексей Леонидович, еще такой момент. Прежний мир не вернется, говорит Орешкин, и нужно, необходимо уходить от оборонительной модели экономики. А что значит оборонительная модель и какую принципиально новую модель мы можем рассматривать в дальнейшем?
7: Ну, оборонительное, это, конечно, так это сказано вообще. Это означает, что, недружественные страны нас атакуют, а мы пытаемся адаптироваться к каждому там уколу. Mm-hmm. Вот. А в принципе имеется в виду, что надо, конечно, глобально перестраивать как направление сотрудничества и содержание этого сотрудничества. Ну, например, мы раньше с Индией мало торговали, сейчас много. В 22-23 году была проблема с рупиями, куда их девать. Сейчас вроде крупные банки российские решили эту проблему, какие-то взаимозачеты проводят раз, и, во-вторых, к клирингу подключили другие стороны два. Ну, вот и так далее. То есть, на самом деле, адаптация идет бизнес, то есть здесь по нескольким направлениям. Во-первых, импортозамещение. В отличие от 2014 года, когда было так называемое насуточное импортозамещение мелкое, то сейчас глобальное. То есть российские фирмы по возможности заняли практически все ниши, какие не смогли, отдали другим странам. Ну, например, как Китай в автомобилестроении и так далее. Строится система расчетов. Ну, в общем, вот и так далее.
3: Но насколько ресурсов у нас достаточно и уже ну, определенного фундамента для того, чтобы выстраивать эту модель? Получается, как бы можно ли ее выстроить в одиночку? Есть ощущение, что нет, конечно.
7: Нет, конечно, нет, но в принципе, как сказал наш президент на форуме в Астане, что в принципе Россия располагает достаточными средствами для реализации многих проектов. Угу. То есть, в принципе, как бы деньги есть, и вот это плюсы двухслойной экономики, то есть сырьевая экономика позволяет распределять средства в пользу экономики наука, ну, экономики знаний, так скажем.
3: Экономики знаний. Но экономика это же все-таки про, не только про кадры, но это еще и про живые деньги.
7: Да, ну в принципе как бы у нас в принципе деньги есть. С кадрами даже может быть большая проблема, что кадров не хватает. Вот. Но в принципе так постепенно это можно. То есть, конечно, нельзя объять необъятное, надо выбирать какие-то приоритетные проекты, особенно там, где у нас есть все шансы ну, что-то достичь. Ну, например, вот как искусственный интеллект. У нас традиционно Советского Союза достаточно сильная математика, хорошее образование. Ну, как известно, что из двух поисковиков в мире полтора русских. Имеется в виду
3: ну, понятно.
7: И Яндекс, да.
3: А что, по вашему мнению, означает уходить все-таки от оборонительной модели в контексте именно 26-го года? Это, может быть, смягчение ДКП, это какой-то форсированный экспорт услуг, это какой-то отказ от там, принципов бюджетирования, что-то еще?
7: Я думаю, что это тоже, потому что, конечно, уже сейчас многим стало очевидно, что экономику переохладили. И вот в контексте, знаете, вот обычно возникает спор, какие у нас факторы важнее, внешние или внутренние. Ну, ответ, как бы говорят, что, конечно, все факторы важнее, но обсуждаются только внутренние. Это налогообложение, это дорогие деньги и так далее. То есть, фактически, я, конечно, против того, чтобы мы переохлаждали экономику и делали стагнацию своими руками.
3: А мы это делали? А мы это делали, да?
7: Ну, вот сейчас, нет, не делали, а делаем.
3: А, делаем, вот, продолжаем делать.
7: Да, да, да, потому что у нас, конечно, сейчас по опросам порядка там 80% малых предприятий либо уходит в тень, либо закрывается. Опять же, возобновился наличный оборот, оборот наличных денег. Ну вот и это комплекс проблем, который очень широко обсуждается. И это все, конечно, вот следствие внутренней политики. Конечно, это надо менять.
3: Алексей Леонидович, тут еще момент, как бы насколько, вот, скажем так, теоретическая школа, которой, наверное, на которую стоит опираться при выработке новой стратегии, вот она существует, мы с вами просто много говорили о проблематике воспроизводства там, прежних каких-то паттернов экономического поведения в виде жесткой ДКП и так далее, что вот в каких-то учебниках это было написано, такая практика была, и поэтому она принимается как знакомая. А вот что сейчас происходит, это не совсем знакомое. Есть ли вообще описание того, что делать в нынешних условиях, или мы, что называется, по свежему ходим, и нам самим придется это все теоретизировать еще?
7: Я думаю, свежим уходим, да? Конечно, потому что это совсем, понимаете, это новая история, и она достаточно быстрая, потому что вот если мы рассмотрим цифровизацию, искусственный интеллект как фактор экономического роста, то здесь счет идет на кварталы и годы. Тогда как классические факторы производительности труда, они рассчитаны были на годы, те и десятилетия. Поэтому все происходит быстро. Сейчас порядка 50% валового внутреннего продукта – это услуги. И идет, конечно, такая очень быстрая цифровизация. Поэтому сейчас то, что называют 4-5% роста в год – это уже норма. Мы видим эту цифровизацию в нашей жизни просто на глазах, как все меняется. И буквально вот с 1 июня уже Аэрофлот по лицам пускает самолет. Вот, ну, то есть, понимаете, это изменение экономики идет очень быстро. И поэтому, как бы, предыдущие научные экономические изыскания, они все-таки были посвящены более классическим факторам, там, труду, капиталу. Ну, в общем, как бы, все было не так быстро.
1: Есть вопрос еще от наших слушателей. Был: деньги у нас есть от экспорта. Вопрос инвестиций. Может быть, они не так нужны, как технологии?
7: Ну, технологии, конечно, тоже нужны. Вот. И, в принципе, у нас как бы мы сориентировались сейчас на Юго-Восточную Азию, вот, где, в принципе, тоже технологии. Ну, с Америкой как получится. Потому что, конечно, Америка с точки зрения технологии крайне сильная страна. И, конечно, я думаю, что в наших тоже интересах каким-то образом с ней сотрудничать, кооперироваться.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Вас благодарю. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии. А что здесь еще было примечательного? В апреле Орешкин отметил, что американская финансовая система поедает 2% мирового ВВП. Он добавил, что это слишком большой платеж человечества за довольно простую услугу по управлению средствами. И 4 июня Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Против проголосовали 204 законодателя. Для принятия документов потребовалось минимум 218 голосов. Но и Орешкин сказал, что не нужно, в принципе, ждать отмены санкций. Мир прежний не вернется. К новому миру надо адаптироваться. Вопрос, конечно, какими методами.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Я думаю, что у всех, у кого установлен мессенджер Макс, сейчас есть в закрепленных сообщениях, что уведомления о звонках и сообщениях могут не приходить. Это касается, вот тут прямо написано, вот Макс на устройствах именно Apple. И сегодня действительно пришла информация, что Макс перестал присылать пуш-уведомления на айфоны после удаления из App Store. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера. В связи с исключением Макса на App Store, из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках будут приходить, не будут приходить на ваш смартфон. В компании пообещали, что сами сообщения будут доставляться. Пользователям рекомендовали время от времени просто открывать приложение, чтобы не пропустить сообщения важные. Накануне Макс пропал из App Store. Пресс-служба ВК позднее заявила, что команда направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. Максур Шадаев, министр связи, тоже сказал, что, в общем, проблема решаема. Ильдар Муртазин с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group. Ильдар, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Получат разъяснение, с вашей точки зрения, в пресс-службе ВК? Получат ответ от Apple, почему Макс удалили из App Store?
9: Ну, пресс-служба ВК, она не является контактным лицом для Apple. Apple контактирует с разработчиком. Это общество с ограниченной ответственностью. К ВК оно, если имеет какое-то отношение, то в любом случае они должны получать, отправлять запросы и прочее. Apple никогда не контактирует с третьими лицами. То есть это то же самое, что министерство может спрашивать кто угодно. Это их частные взаимоотношения коммерческие. Apple строго следует вот этой букве и духу своих соглашений. Они специально так созданы. Второй момент связан с тем, что Apple, как правило, не пересматривает свои установления. Если они удалили, они обратно не возвращают.
1: Ну, это как с банковскими приложениями было, да?
9: Да.
1: Официально.
9: Следующий момент, наверное, связан, как правило, причины, по которым происходит удаление, они достаточно весомы для Apple. Они уверены в них. Особенно если это приложение, которое имеет действительно большую аудиторию. Потому что, конечно, Apple тоже заинтересована в аудитории, в вовлечении на свою платформу и прочее, прочее. То есть это не процедура, которая модерируется каким-то человеком. Человеком это выносится всегда. Ну, то есть любое приложение, у которого есть больше миллиона подписчиков или пользователей, оно всегда выносится на рассмотрение совета некого. Не совета директоров Apple, а вот там внутренний орган, некий совет, который взвешивает все за и против. Дальше они дают свои рекомендации, которые передаются топ-менеджменту компании. Ну вот по тому направлению софту, которое есть. И дальше уже с одобрения нескольких человек, когда вот эскалировали эту проблему, происходит удаление, потому что это чувствительная тема для компании, она может вызвать совершенно разные последствия, и процедура внутри Apple отработана. Да, поэтому говорить о том, что вернут, скорее всего, не вернут.
1: А с вашей точки зрения, какие наиболее вероятные причины, и будут ли Apple, например, декларировать удаление приложения, кроме, ну, каких-то, не знаю, нарушений правил? Это могла быть жалоба, не знаю, на безопасность, несоответствие, может быть, требованиям каким-то, использование каких-то технологий, или санкционное давление и равно политика?
9: Ну, политика здесь в любом случае будет присутствовать, особенно с нашей стороны это удобно, удобное объяснение, что мы настолько сильны, развились и прочее, что нас пытаются остановить. По факту единичная жалоба не могла привести к этому. Массовые жалобы с первого дня существования Макса были, они тоже не приводили к этому. Самое простое объяснение, что в сети появились подробные разборы исследования самого приложения, того, что оно делает на устройствах и к каким данным оно пытается получить доступ. Возможно, это стало триггером для Apple, для того, чтобы заблокировать приложение. Но, в общем-то, не так важна причина, важно действие, потому что дальше, если мы не сможем, ну, то, о чем говорит Максуд Шадаев, что все будет хорошо. Хорошо в данном аспекте, это приложение возвращается в App Store, и продолжает там существовать. Это идеальный вариант, случилась какая-то ошибка, и мы смогли договориться каким-то образом с Apple, что, как государство, что они возвращают приложение. Все остальные ситуации, они плохие. Почему? Если Apple настаивает на том, что приложение удалено, скорее всего, публично причины комментировать они не будут, но есть сервисные бюллетени Apple, которыми они обмениваются с Google. То есть, если и ровно обратно. Если Google находит вредоносное приложение, они об этом сообщают Apple. И Apple делает то же самое. Вот этот обмен информацией, он играет на пользу и тем, и другим. Есть вероятность, что заблокируют в Play Store. Тут можно сказать, что есть у нас Рустор, есть у нас сторонние магазины приложений, где есть, собственно говоря, Max. Проблема в другом. В течение 2-3 лет Android меняется таким образом, что у нас будут блокировки сторонних установщиков приложений. То есть через 2-3 года, если Макс и Google признают вредоносным в каком-то виде или неполезным, ну, то есть удалит его, по сути, у них есть все возможности через 2-3 года фактически поставить крест на национальной платформе, которую мы так агрессивно продвигаем, развиваем, вкладываем миллиарды в нее. Ну, то есть на этом будет все. Мы не контролируем платформы никак и воздействовать на них не можем.
1: То есть никакие варианты апелляции или еще чего-то здесь невозможно, да?
9: А тут нет таких механизмов, то есть их просто не предусмотрено. Вам сообщают решение, вы можете написать письмо, а на это письмо, как правило, отвечают стандартной формой, и дальше на этом все.
1: Ильдар Викторович, еще такой момент. Смотрите, с банковскими приложениями сейчас, ну, вроде как бы адаптация какая-то есть, система, то есть, понятно, там и в самом отделении могут установить приложение и так далее, там потом. В данном случае с мессенджером, как, возможно ли как, выработка какой-то стратегии, что, ну, вот в App Store нету, хорошо, в Google остался пока что, а как вот быть, куда идти, чтобы его устанавливать? Какую здесь стратегию вы предполагаете?
9: Здесь не может быть какой-то стратегии или хорошего выхода. Выход для пользователя iPhone, он один, купить Android-смартфон сейчас. Если вам нужно это приложение, то кроме этого гарантированного способа, чтобы Max работал на iOS, на данный момент не существует. Веб-версия приложения, ну, надо четко понимать, это все-таки боль для мессенджера, это невозможный вариант. То есть если для банковского приложения это выход, потому что вам не нужно получать сообщения, звонки, вы не сидите там постоянно. Вы приходите в банковское приложение, чтобы совершить какие-то действия.
1: Это правда.
9: То тут вам нужно быть постоянно 24/7 онлайн, получать звонки, совершать звонки и прочее. И для мессенджера отсутствие приложения – это уже смертельно.
1: Самая основная проблема сейчас, вот даже как пресс-служба, значит, говорит, просто чаще открывайте приложение, чтобы не пропустить важные сообщения, то есть пуши не приходят. Или мы можем увидеть, ну, определенное, может быть, усугубление этой ситуации в плане вообще там доставки, например, этих сообщений, или нет?
9: Нет, я думаю, что основная проблема не приходит пуши, вы не видите уведомления о звонках, ну, соответственно, как мессенджер, он теряет свою привлекательность практически моментально.
3: Это ситуация как бы единичная, или все-таки это действительно какой-то тренд для вот уже в глобальных сторах, в глобальных магазинах по отношению к России? Были ли такие истории, например, с какими-то другими странами?
9: Знаете, по отношению к России тут нет какой-то политики, все-таки они придерживаются правил нейтралитета, и они в этом заинтересованы, потому что, условно говоря, если придет Дональд Трамп и скажет, заблокируйте им все, что только возможно, без каких-то санкционных списков и прочего, так не работает. Они, в 22-м году была вероятность отключения смартфонов, любых смартфонов, там Android, iOS в России. Администрация Белого дома требовала это. И если говорить про технологических гигантов, они все встали в позу и сказали, если вы придумаете закон, дадите нам этот закон и будете за это нести ответственность, тогда таких юридических норм не существует, потому что надо четко понимать, вы покупаете продукт, ну, например, iPhone, это потребительский продукт, он не военный. И вот этот гражданский продукт, вы за него заплатили деньги. А дальше у вас его ломают удаленно. Но, соответственно, иски судебные, и вероятность выиграть эти иски близка к 100%. То есть это массовые иски. Поэтому никто на это не пошел. Но если говорить про блокировку конкретных приложений, если есть повод для этого, они будут это делать прямо сразу. И надо понимать четко, когда создавалась национальная платформа МАКС, эти риски были изначально заложены. Мы не контролируем платформы, и любой шаг влево, шаг вправо, который нарушает правила там, Google, Apple, не суть важно, он будет расцениваться как негативный, и нас будут блокировать.
3: А могло ли удаление теоретически быть вызвано вредоносным каким-то массовым фейковыми жалобами от ботов?
9: Вот это потому что жаловались на МАКС с первых дней. Ну, вообще МАКС вызывает в обществе очень большие разногласия. И, наверное, это самая такая громкая история, когда административным ресурсом продвигают мессенджер настолько сильно, что у людей вызывает отторжение.
3: Ну, одно дело, как люди относятся, а другое дело, как вот такие технологические гиганты и как бы платформы по продаже.
9: С первого дня на МАКС жаловались обычные люди. Это сотни тысяч жалоб еженедельно, что в теории должно было приводить к блокировке приложения. Ну, то есть ему единичку ставили. Но при этом ни Apple, ни Google этого не сделали. То есть они понимали, что это информационный шум, и они постарались быть вне этой политики всей, и поэтому приложения не блокировались, хотя по правилам они как раз-таки должны быть заблокированы в этом случае.
3: А можно ли сказать, что эта ситуация с Максом как-то отличается от удаления других российских приложений, там Сбербанка, там еще что-нибудь, там банковских других приложений? Отличается?
9: Абсолютно отличается, потому что удаление других приложений – это санкция. То есть предприятие, компания, либо госкорпорация попадает под санкции, она в СДН-листе, соответственно, приложения не могут находиться в магазине приложений. А МАКС не находится под какими-либо санкциями, то есть это связано с самим приложением, его поведением, восприятием в Apple того, что оно делает.
3: Спасибо, Эльдар Викторович. Вас благодарю. Эльдар Муртазин был с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group. Максуд Шадаев говорит, что мессенджер Макс, значит, объяснен, был удален из App Store без объяснения причин. Доступ к сервису ограничен более чем для 20 миллионов пользователей. А, так, 25-30% пользуются гаджетами с операционной системой iOS, то есть айфонами. И сейчас глава Ростелекома на эту тему высказался в кулуарах ПМФ. Он, Михаил Осеевский, назвал корпорацию Apple врагами после удаления мессенджера Макс из магазина приложения App Store, заявил он ТАССу. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Комсомольское. На этом участке фронта в Запорожской области находится подразделение группировки «Восток». Ее силы зачистили район до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений, уточнили в ведомстве. Там добавили, что также были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В Венгрии заявили о важности возвращения взаимодействия ЕС и России к уровню 2000-х годов. В долгосрочной перспективе важно попытаться прийти к ситуации, которая существовала 20 лет назад, когда с Москвой можно было вести экономическое сотрудничество, сказал премьер страны Петр Мадьяр. Глава правительства также сообщил, что считает невозможным полный отказ от российских энергоносителей. Мадьяр полагает, что при завершении украинского конфликта никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере. Из-за роста цен на топливо Пентагон вынужден отменять военные учения. Незапланированные затраты ведомства только на обеспечение заправки самолетов, танков и другой техники превысят как минимум 1 миллиард долларов. Об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на источники. В статье отмечается, что Пентагон остается главным потребителем топлива среди всех федеральных ведомств, ежегодно закупая более 1 миллиарда литров дизеля и 10 миллиардов литров авиационного топлива, начиная с 2021 года. При этом средняя цена на все виды ресурсов с октября 2025 года по апрель 2026 года выросла почти на 27%. Американское министерство также компенсирует военнослужащим расходы на дорогу к месту службы или проведение учений. Мегафон и банк Дом РФ договорились о цифровом взаимодействии. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о партнерстве в области реализации цифровых решений. Оно предусматривает взаимодействие в сферах защиты клиентов от мошенничества, повышения их кибербезопасности и внедрения программного обеспечения для хранения данных. Подписи под соглашением поставили председатель правления банка Дом РФ Максим Грицкевич и генеральный директор Мегафона Хачатур Помбухчан. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью и утром малооблачно плюс 14-16. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
10: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция» — это Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков, сообщает «Политика». По словам неназванного дипломата, проукраинские страны хотят усилить давление на Кремль. Страны направили письмо главе европейской дипломатии Кае Калас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В числе инициаторов прибалтийские страны – Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. Они призвали Еврокомиссию ужесточить визовую политику Евросоюза в отношении России. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований и меморан. Павел Петрович, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Я чудесным образом, увидев этот список, не увидела там итальянцев, французов, киприотов, греков. Как-то так вышло, что обычно именно то, куда едут на летний отдых, вот они как-то не присоединяются к этому. А почему? Как это связано?
12: Ну, понимаете, тут есть два подхода, которые, собственно, создают проблему. Один подход заключается в том, что у нас есть страны, власти которых, скажем так, подчеркивают свои ценности, которые их разводят с Россией, и считают, что в текущей международно-политической ситуации на фоне украинского конфликта позволять российским туристам приезжать в Евросоюз, да, исходя из того, что туризм – это некая роскошь, некая привилегия, и тем более, если это очень богатые туристы, это неправильно. С другой стороны, у нас есть страны, которые, естественно, очень серьезно на туризме зарабатывают, в том числе и те страны, вот, о которых вы сказали. И самое главное, что там вот к этому ценностному вопросу относятся, наверное, ну, я бы сказал, не настолько принципиально. Да, они все-таки понимают, что туризм есть туризм, и если даже кому-то из них не нравится внешняя политика России, то обычно люди, которые едут на отдых, которые им везут деньги на секундочку, в общем, их не надо приравнивать к, скажем так, к агентам, да, государственной власти. Вот. Поэтому, естественно, вот в этом вопросе довольно трудно найти консенсус, поскольку одни упирают на принципиальность, вторые, в общем, стараются этот вопрос особо не выпячивать.
0: И визы выдавать все равно.
12: И визы выдавать, да, совершенно верно.
0: Но, Павел Петрович, внутри Европейского Союза насколько это большой камень преткновения и подрывает тезисы о европейской солидарности?
12: Ну, это не самый большой камень преткновения. У нас есть гораздо более серьезные камни преткновения. Например, если мы вспомним вопрос, связанный, допустим, не знаю, там, с признанием Палестины, или там с отношением к Косово, да, или к отношениям к Трампу и так далее, и так далее. Эти вопросы куда более серьезные, и, наверное, с точки зрения европейской солидарности именно они являются, скажем так, ключевыми для того, чтобы понять ее пределы.
0: Но интересно здесь, это же, скажем так, это же демонстрация, такая политическая демонстрация солидарности все-таки с Украиной. Меня просто поражают вот эти формулировки «усилить давление на Кремль». А вот там действительно считают, что такие ограничения на время летнего отдыха, это прям вот усиливает политическое давление внутри страны?
12: Я думаю, это некая инерция, которая была принята в 22-м году, когда, в общем, европейские власти решили, что нужно обязательно обрубить все политические, экономические, да, культурные каналы взаимодействия с Россией, с тем, чтобы действительно и представители российской власти, и обычные российские граждане, оказавшись без возможности поехать в Европу, в общем, начали свое недовольство обращать уже наверх. Но на сегодняшний момент, мне кажется, во-первых, скажем так, в результате мировых экономических процессов, да, если где-то убыло, значит, где-то прибыло, вот, в результате некоего адаптации и внутреннего рынка туризма, и, соответственно, открытия новых туристических направлений, этот вопрос, мне кажется, уже не настолько принципиальный, чтобы его воспринимать как некое средство давления.
3: Интересно, что его поднимают, и это письмо Кая Каллас, и все знают, как она настроена воинствующе по отношению к России. Правда, наши слушатели предполагают, что Грецию, Италию, Испанию и Францию, например, могут же обязать ужесточить визовый режим вслед за всеми остальными, или у них в этом плане все-таки лояльность какая-то присутствует, то есть каждая страна выбирает свой режим.
12: Ну, здесь такой сложный момент, поскольку здесь еще надо понять, это к чему относится, да? Если это относится к, скажем так, к экономической политике, то здесь, конечно, их могут в данном случае прижать, поскольку решения, связанные с экономикой, как правило, принимаются, скажем так, совместно, да, причем при ведущей роли именно там вот Еврокомиссия. Если речь идет о внешнеполитических, да,

0: я думаю, не будет. Mm-hmm. А вот с Италией в этом плане гораздо сложно, потому что мы знаем, что Мелони, она занимает куда более евроскептическую позицию, и, в общем, здесь...
1: Она такая италоцентричная, да. А тут интересно, кстати, Павел Петрович, как выдерживают европейцы, вообще европейские политики, парадокс? То есть нельзя пускать... значит, состоятельных и там средней руки туристов из России, которые готовы ехать с деньгами, везти деньги и покупать всякие сувениры и везти их обратно, вот, и оставлять деньги в Европе. А при этом, значит, крупные города типа Стокгольма, Копенгагена, Брюсселя, Парижа, как пишет наш слушатель, там полно мигрантов, которые держат их в страхе. Туда местная полиция боится заходить, а все мигранты в гости к нам.
0: Ну, это вопрос не экономический, а политический.
1: Да,
0: это вопрос, опять же, ценности, да, потому что людей, которые приезжают там в Стокгольм, Мальме и так далее, это все-таки иммигранты, которые приезжают из стран, там, не знаю, Африки, Азии, да, и которые, в общем, в первую очередь рассматриваются, насколько я понимаю, скорее как беженцы, да, в общем, которым, в общем, гостеприимная Европа вполне себе рада. Другое дело, что и отношение к беженцам, оно тоже варьируется, да, потому что мы видели, как, скажем так, радушно принимали беженцев с Украины, и на это смотрели не только мы, на это смотрели и представители как раз мусульманского мира, и они видели, что это отношение достаточно сильно отличается от того отношения, которое, собственно говоря, вот имеется к тем гражданам, о которых вы говорили. И здесь тоже, естественно, представители мусульманского мира этот вопрос поставили, дали понять, что они об этом не забудут. Вот. Поэтому Европа, конечно, стремится привлекать молодых людей, да, особенно активных, которые способны выйти на рынок труда, и это будет действительно экономически благо для Европы. Но мы видим, что здесь тоже есть свои нюансы, которые, в общем, создают такую пеструю мозаику.
1: Понятно. Спасибо большое, Павел Петрович. Вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем, конфликтов отдела европейских политических исследований ММО. Так, что здесь еще интересно? Еще раз напомню, что страны направили письмо главе европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. В числе инициаторов прибалты, чехи, датчане, финны, значит, Нидерланды, поляки, шведы, исландцы и норвежцы. Они призвали Еврокомиссию ужесточить визовую политику Евросоюза в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных россиянам виз. В 2025 году Шенген получили 623 451 человек против 565 719 человек в 2024 году. В тройку стран, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания. То есть, видимо, еще и с ними будут разбираться, почему они выдали так много виз гражданам России. Вот. Но интересно, как, за что там возьмется Кая Каллас. Накрылся мой отпуск в Латвии, говорит Сергей. Вот, ха-ха, пишет Сергей. Ну, может, оно и к лучшему, Сергей. Ну, что там. Еще сердобольные и моральные европейцы не хотят ограничить без виз с Израилем за геноцид в секторе Газа. Или это другое? И наверное, это другое. Ну, это по-другому работает. Мигранты туда... попали нечестно и окольными путями, без виз и документов, а российские туристы с документами и деньгами – это страшный грех, и надо бы ущемиться, говорит Виталий. Парадокс текущего времени. Успевайте записывать, потом книжки издадим о парадоксах 20-х годов 21 века. Я и так в Европе живу, мне никуда ехать не надо, говорит Григорий из Петербурга. Еще, зачем нам в Грецию, когда в Турции античных памятников больше, чем у них? В Турции, правда, на юго-западе Турции действительно можно очень много всяких античных интересных памятников найти. Не поедем в Европу, пусть сами пьют свою бормотуху, нам и в Турции неплохо, тоже слушатель пишет. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Зачем вам Латвия? Поезжайте в Калининградскую область, отличное море, отличные пляжи, отличная инфраструктура, говорит Максим. Да это понятно, что, в общем, как это называется... 11 европейских стран, которые требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону, сами того не понимая, что, написав письмо Кае Каллас, они тем самым поддерживают российскую туристическую индустрию. Если можно так на это посмотреть.

0: смотреть, потому что вот, ну, не будут они выдавать. И что делать? Куда? Куда бить? Вот 17 миллионов квадратных километров для того, чтобы успеть хоть что-то посмотреть. Вот. КНДР хорошо, люди дружелюбные, говорит Виталий. Да везде хорошо. Здесь же речь не идет о том, что вот, а мы тогда вот так, а здесь вот, здесь речь идет о политических подходах, потому что с учетом того, что так громко заявляется, что российским туристам нельзя ни в коем случае с их деньгами, нельзя их пугать с этими 500-евровыми купюрами. Никто, кроме русских туристов, такие купюры больше не возит. Нельзя их пускать в Европу, потому что это, ну, чем-то чревато, не знаю, безопасностью и так далее. А вот там, не знаю, сомалиец с кинжалом, пожалуйста. Кто там еще? Какой-нибудь человек с пулеметом, пожалуйста, там кто-то еще. Вот. Семья из 12 членов на пособие. Пожалуйста. Ну, вот это, видимо, не угрожает безопасности, или это, правда, другое по-другому работает.
1: Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Искусственный интеллект выступает эндопротезом, да, для головы человека, позволяющим ускорить и оптимизировать выполняемую им работу, заявил на Петербургском форуме ректор СППУ вице-президент РАН Андрей Рудской. Как рассказал Рудской, понятие «искусственный интеллект» сегодня воспринимается как бренд или имя собственное, по его мнению, правильнее называть эндоинтеллектом. Я бы сказал, что, скорее всего, мы можем говорить об эндоинтеллекте, эндопротез, только не для конечности, а для головы, для того, чтобы мы могли освободить себя от рутинной поисковой работы, от рутинных вычислений, от биток мегаватту, как и меняет энергетический ландшафт, так называлась эта сессия. Он добавил, что искусственный интеллект сегодня призван работать в качестве ускоряющего помощника для нашего мозга. С нами на связи Владимир Рубцов, он младший научный сотрудник коллаборатории. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с определением, что искусственный интеллект – это какой-то эндопротез
2: для мозга? Действительно, это очень интересный вопрос, но я бы не говорил про то, что это эндопротез, потому что если мы обратимся к медицинским терминам, эндопротез, он все-таки призван заменить утраченную функцию какого-либо устава или какой-либо части тела человека. Если мы называем искусственный интеллект эндопротезом для мозга, мы расписываемся в собственной беспомощности и все-таки признаем, что мы после появления искусственного интеллекта поглупели. Поэтому я бы скорее назвал искусственный интеллект полезным инструментом, который действительно может сократить время принятия решений, повысить качество вычислений, но, безусловно, нельзя говорить о том, что это какое-то прямое приложение даже к нашему мозгу. Это будет неправильно.
0: Насколько я понимаю, Владимир, именно потому что есть путаница в определении, может быть, да, или в функционале искусственного интеллекта, точнее, как к нему относиться, поэтому мы не очень понимаем, ну, как бы вот контуры, то есть мы одновременно хотим его везде внедрить, и в то же время у нас довольно серьезные опасения по поводу него есть.
2: Да, конечно, мы не совсем до сих пор понимаем, что же с ним делать и как его правильно применять, потому что у нас все-таки существует два уровня, я бы сказал, как и программ искусственного интеллекта, так и компетенции, которые требуются для освоения соответствующего уровня. То есть у нас базовый уровень и базовые компетенции для всех обычных людей, кто использует и в работе, скажем так. А есть все-таки профессиональный уровень, который имеет более технический характер и применим скорее для аналитиков, дата-сайентистов, инженеров и в целом ученых. Другое дело, что те инструменты, которые подходят для профессионалов, они будут совершенно не нужны для обычного пользователя. И также наоборот, те инструменты, которыми пользуется обычный человек, вроде Алисы и Гигачата, они все-таки мало применимы, допустим, к профессии инженера или дата-сайентиста. Поэтому из-за этого как путаница и возникает, потому что мы пытаемся два уровня совместить в один, но на этих уровнях совершенно разные технологии, совершенно разные алгоритмы и совершенно разное к ним отношение.
0: Владимир, еще такой момент. момент. Эндопротез же, вот опять же, да, с медицинской, если стороны зайти, обычно интегрируется в тело, становится его частью. Можно ли сказать, что искусственный интеллект, в принципе, становится частью когнитивной системы человека, или это просто внешний инструмент, как калькулятор, а мы его наделили какими-то еще сверх... наделили его сверхзначимостью, хотя и до этого действительно калькуляторы, вычислительные машины, поисковики в интернете...
2: Да, я бы мог сравнить это не с калькулятором, а с электричеством, с появлением электричества. Uh-huh. Когда у нас появлялось электричество, действительно, люди относились к нему, кто-то с опаской, говоря, что это разрушит привычный уклад вещей, кто-то, наоборот, возлагал на него колоссальные надежды, и вот были, допустим, исследователи, которые в начале 20 века, да, они говорили, что все будет работать на неком электричестве, которое витает в воздухе. И обе эти точки зрения, по сути говоря, они и правильные, и нет. Соответственно, искусственный интеллект – это как электричество сейчас. У нас все в доме, и не только в доме, и все, что нас окружает, работает в основном на электрическом токе. И мы просто сейчас относимся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, к чему-то обычному и привычному. То же самое произойдет, по моему мнению, с искусственным интеллектом. Безусловно, у людей некоторых есть опасения, что эти алгоритмы станут настолько сложными, что люди попросту не смогут с ними справиться. Однако, на мой взгляд, это тоже ошибочное мнение, потому что, когда у нас, к примеру, ломается что-то по электрике, мы ведь не сами лезем в розетку, в основном, в подавляющем большинстве случаев, а зовем электрика. Поэтому то же самое будет и с искусственным интеллектом. Если у нас что-то сломается, мы будем звать специально обученного человека со специальным образованием, который в этом разбирается лучше, чем мы. И это совершенно естественно.
0: Смотрите, Владимир, здесь еще такой момент. С одной стороны, позиционируется, что искусственный интеллект позволяет убрать вот рутину в работе, там, поиск, аналитика и так далее. А что, в принципе, остается человеку? Есть действительно опасения, что из-за того, что искусственный интеллект придет, во-первых, сразу срезается, ну, большая ниша в ряде профессий, а во-вторых, как будто бы от человека потребуется еще больше компетенций, скоростей, нагрузки у человека будет еще больше. То есть этот эндопротез, как выразился господин Рудской, значит, заявляя, характеризуя искусственный интеллект, он скорее будет, ну, как бы работать на ускорение и на большую нагрузку человека, чем на помощь, нет?
2: Безусловно, мир ускоряется в целом, и от людей требуется все больше скоростей, в том числе и умственных, в любой сфере. Однако, говоря о том, что останется человеку, человеку останется очень и очень много. Например, те компетенции, которые необходимы даже базовому пользователю сейчас, но которые, к слову, не так сложно освоить, это промпт-инжиниринг, например, это умение задавать правильные вопросы для
0: задания
2: машин.
0: Задания давать, да.
2: Умение развивать сложную задачу на цепочку простых запросов. Безусловно, искусственный интеллект также часто галлюцинирует. Соответственно, человеку нужно применять свое критическое мышление, напрягать свои извилины, чтобы проверять факты, находить логические нестыковки и оценивать риски. В первую очередь. Наконец, знание самой природы искусственного интеллекта, что это просто вероятностная модель, а не какой-то всемогущий мозг, подобный человеческому, и что искусственный интеллект не понимает смысла, не имеет намерений и очень чувствителен к предвзятости данных. И, наконец, этическая грамотность, то есть осознание проблем, конфиденциальности данных, например, авторских прав, подмену творчества генераций и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это действительно потребует каких-то сверхсложных компетенций, которые очень долго осваивать. Это просто очередное изменение на рынке труда, которое происходит каждый раз при появлении какой-либо новой технологии.
0: Угу. Но, Владимир, тогда здесь вопрос, а как будет перестраиваться все-таки отношение к искусственному интеллекту, потому что пока, с учетом увлеченности внедрения его вообще во все сферы жизни, кажется, что это такая интересная, знаете, такая интересная игрушка и интересный такой оптимизатор для бизнеса, потому что ему там платить не надо, ему только электричество нужно, например, да, и посадить одного человека, который будет выполнять задачи за десятерых. Но вы сказали, и многие люди, более того, воспринимают искусственный интеллект как способ, ну, как бы облегчения даже собственной жизни. Где будет эта грань, и самое главное, что потребуется, например, от высших учебных заведений, которые тоже будут работать с тем, чтобы выпускать каких-то специалистов по ИИ?
2: Да, и безусловно, на самом деле мы уже видим эту грань, потому что некоторые компании начинают отказываться от повсеместного внедрения искусственного интеллекта и переходят все-таки обратно к некому балансу человеческого разума и аналитических программ. В частности, это заметно в банковском секторе и в секторе услуг. Значительное повышение вакансий именно человеческого характера, это прямо говорит о том, что мы все-таки нащупали уже эту грань и попытаемся сейчас по ней очень осторожно пройти. От высших учебных заведений в первую очередь потребуется более углубленный курс цифровой грамотности, в первую очередь. И, возможно, по крайней мере, мне хочется в это верить, что на большинстве программ, даже гуманитарных, будет преподаваться хотя бы базовое, но все-таки программирование. Это можно увидеть, допустим, на факультете международных отношений СПбГУ. К примеру, там есть уже программа в магистратуре искусственный интеллект, международная безопасность, когда в контексте международных отношений рассматривается уже и программирование, и сложные языковые модели, и так далее, и так далее. То есть мы уже к этому приходим, к тому, что все-таки нужно повышать именно техническую грамотность людей, а дальше разобраться в том, нужно это человеку или не нужно, зависит это от его профессии, которую он выбрал, допустим, или нет, это уже дело самого человека. А вот дать необходимую базовую знание, это, конечно, необходимо.
0: Парадокс автоматизации. Чем больше рутина отдается искусственному интеллекту, а тем более, кажется, редкие, нестандартные, какие-то сложные ситуации достаются, естественно, человеку. Для их решения нужен, получается, более высокий уровень экспертизы, который и ранее не было. Как выявлять и развивать таких сотрудников, как вы думаете? И перед кем будут стоять эти задачи?
2: Я думаю, что в первую очередь задачи стоят перед кадровыми отделами. Соответственно, то, что, как обычно бывает в 90% компаний, генеральное руководство спускает, в общем-то, директиву о том, что необходимо набирать людей все-таки уже с какими-то техническими навыками. Пусть они будут базовыми, но техническими навыками все равно. И, собственно говоря, мы можем уже это увидеть и даже на HeadHunter, к примеру, что в большинстве вакансий, даже которые на первый взгляд они не связаны с искусственным интеллектом, но так или иначе требуется хотя бы базовое понимание языковых моделей. Соответственно, даже будущие работники, они уже понимают, если даже провести опрос среди студентов, они уже понимают, что им необходимы базовые компетенции. И парадокс случается в том, что они уже, по сути, этим владеют, так как ежедневно этим пользуются.
0: Понятно. Спасибо большое, Владимир, вас благодарю. Владимир Рубцов, младший научный сотрудник АНОКО лаборатории, был с нами. Обсудили заявление вице-президента РАН Андрея Рудского, который сказал, что искусственный интеллект выступает эндопротезом для головы человека, позволяющим ускорить и оптимизировать выполняемую им работу. Но здесь справедливое совершенно замечание, что все-таки протезы внедряются вместо какого-то там потерянной конечности, например. А в данном случае господин Рудской говорит, что это вот как помощник такой. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Подразделения ВСУ нанесли удар по пригородному поезду «Волонер». В составе находились 13 пассажиров, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Противник атаковал поезд, следовавший по маршруту Луганск-Лантратовка. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам Пасечника, в настоящее время движение на данном участке железной дороги уже возобновилось. Гендиректор ГЛОНАСС заявил о прорыве России в сфере военных беспилотников. Страна в этой области опережает почти все государства мира, отметил Алексей Райкевич. «Мы опередили Китай с точки зрения прикладных военных технологий. Мы опередили США», — сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. На сегодняшний день приборы ГЛОНАСС, установленные на образцах военной и специальной техники Вооруженных сил России. Система передает гражданские военные сигналы, доступные в любой точке Земли. По словам Ракевича, следующей задачей для Российской Федерации должна стать трансформация технологического прорыва в среднесрочное и долгосрочное лидерство. Минюсте назвали долю иностранного финансирования среди объявленных иноагентами. Его выявили у 4% среди тех, кого внесли в этот перечень в 2025 году, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко. На заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета он напомнил, что до 2022 года единственным признаком для признания иностранным агентом было финансирование из-за границы. Свириденко поблагодарил парламентариев за добавление в федеральный закон пункта об иных формах влияния. По его словам, власти отзеркалили этот термин из американского закона о регистрации иноагентов, передает «Коммерсант». Если у американцев и в Европе этот признак существует, почему его не должно быть у нас, добавил заместитель министра юстиции. Новым директором парка Горького в Москве назначили Елизавету Фокину. Она также остается руководителем музея-заповедника Царицына. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента культуры. Там добавили, что удовлетворили просьбу Елены Лупиной, руководившей парком Горького с апреля 2022 года, об освобождении от должности по состоянию здоровья. В комментарии ТАСС в ведомстве отметили, что Фокина продолжит работу по масштабному обновлению и развитию парка, начатую под руководством Лупиной. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями, ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью и утром 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
4: Реклама.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Здравствуйте, Иван.
13: Здравствуйте, Евгения.
0: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с Начнем со свежей новости. Честно говоря, я прям удивлена была ею. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает канцелярия турецкого лидера. Они обсудили вопросы нормализации отношений Анкары и Еревана. Примечательно, что все это происходит в контексте размежевания Армении и Российской Федерации. Вот, привечание Армении в Европейский Союз, а тут еще и Турция. Ну, прям самая внезапная такая коллаборация Турция и Армения.
4: Ну, коллаборация Турции-Армения, она действительно неожиданная, а вот коллаборация Пашиняна с Эрдоганом совсем не неожиданная.
0: Персонально именно, да?
4: Дело, да, на уровне персональном. Дело в том, что мы помним вот эти вот выборы, 2023 год, президентские и парламентские выборы в Турции, которые Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз с честью, кстати, одержал победу в которых. Вот, и инаугурация, я напомню, Эрдогана происходило, когда на втором ряду кто из-за плеча Алиева выглядывал?
0: Британцы?
4: Никол Пашинян. Он сидел на втором ряду, будучи там в качестве гостя, представляете, да? И в общем-то, диалог, это тогда между ними уже не начинался, а было, что называется, в самом разгаре. Никакой аллергии, назовем так, руководство Армении, действующее к Турции, не испытывает. Охотно идут на диалог, договариваются, ну, продолжают обсуждать, точнее, восстановление дипломатических отношений, запуск авиаперелетов. По-моему, я даже не отследил, честно говоря, есть между ними сейчас или нет, потому что в какой-то момент их запустили первый авиаперелет по маршруту, там, не знаю, Анкара, Стамбул, Истанбул, Ереван. В какой-то момент это прекратилось, но тем не менее, разговоры эти продолжаются. Никол Пашинян, очевидно, повестку, то, что называется у армян 1915 года, продвигать особо не намерен. Это второй, так сказать, второй момент очень важен, что он идет на диалог, и по наиболее болезненному для турецко-армянских отношений вопросу особо голос не поднимает и позицию предыдущих руководителей Армении не поддерживает.
0: Ну, потому что он перевернул эту страницу.
4: Вот он лично перевернул эту страницу. Конечно, интересно посмотреть, страна перевернула эту страницу или нет. Это немножко две разных вещи. Но, тем не менее, то, что между ними состоялся очередной телефонный разговор, тем более, что, действительно, как вы верно заметили, Пашинян артикулирует уже открыто позицию на размежевание с Российской Федерацией, с Евразийским экономическим союзом, он открыто это декларирует, поэтому, а куда ему тогда отправляться? Конечно же, он будет разговаривать в ту сторону, вот, и Турция в этом смысле занимает уникальное положение, во-первых, страны непосредственно географического соседа Армении, это раз, во-вторых, страны, которые образуют все-таки единое таможенное пространство с Европой, это два. Страны, которые инициатор важнейших проектов, на которых, по всей видимости, Пашинян и собирается зарабатывать для страны, да, это логистика, то, что касается нефтепроводов, газопроводов, которые идут из Армении, из Азербайджана, и все, что связано с срединным транскаспийским трубопроводом. Помните, было заседание сейчас в Казахстане в очередной раз, саммит ЕАЭС, да, и там же в новостной нашей программе показывали, по-моему, Павел Зарубин, что ли, протянул микрофон, там был не Пашинян, там был ее кто-то, кто там был, на каком уровне там был, по-моему.
0: Я не помню, честно.
4: Ну, в общем, короче.
0: Представитель, просто кто-то
4: был. Да, был представитель, да, он его спросил, а как вы рассчитываете, вы правда рассчитываете зарабатывать без ЕАЭС? Он говорит, правда рассчитываем зарабатывать.
0: Нам сказали, что да.
4: Да, правда рассчитываем зарабатывать и становиться богатыми, как сейчас я вам не скажу, потому что долгий разговор. Ну, у них долгий разговор, у нас короткий разговор. Очевидно, что на чем они могут зарабатывать, это разблокирование отношений с Турцией и Азербайджаном, на реализацию совместных логистических проектов, торговых проектов, на встраивание в этот проект срединного торгового пути из Китая в Европу. Но что для этого требуется? Ну, во-первых, требуется от этого, ну, во-первых, позвонить, как мы верно заметили. Позвонить требуется. Ну, вот. Во-вторых, не поднимать неудобную для двусторонних повестку. Ну, как политики это хитро делают, ее просто можно выделить в отдельное дело производства. Не обязательно же ее хранить, сказать. А давайте, ну, Турция призывает же много лет, давайте мы поручим это отдельной комиссии историков, и пусть они там разбираются.
0: И пусть они вот там...
4: То есть это то, что называется... Заседание проводят. Деполитизировать деполитизировать вот эту историю, да, вот ее вывести в отдельный скобки. А диалог-то продолжается, соответственно, вот это требуется. Угу. Вот. Но понятно, единственное, как нюанс заключается в том, что все-таки Армения — это страна, потерпевшая поражение в Карабахской войне. Обидное поражение.
0: Но вы же слышали, что Пашинян сказал? А Карабах никогда не был нашим, поэтому мы вообще не рассматриваем вариант того, что Армения потеряла Карабах. В этот момент, наверное, переглянулись армяне, которых выгнали из Карабаха, но это уже, видимо, другая история.
4: Вопрос в том, что, да, согласно международному праву, принятым резолюциям Организации Объединенных Наций, Карабах, это часть азербайджанской территории, и следовало его отдать Азербайджану. Но есть одно «но», которое заключается в том, что наряду с событиями 1915 года армянская идентичность в новейший период строилась вокруг темы Карабаха. Поэтому такое открытое размежевание и с предыдущей позиции, и прям разворот на 180 градусов, конечно, у армян, ну, нам-то все равно, а у армян не может не вызывать какого-то диссонанса.
0: А в самой Турции вот эта история вокруг Армении, здесь же одно дело, какую игру играет сам Пашинян лично, может, у него там плюшки какие-то пообещали везде со всеми замириться, демонстративно с Россией разругаться, а... Есть же такая часть дискурса вокруг Армении, что Армения в какой-то момент из-за такой политики рискует вообще раствориться. В какой-то момент там в Армении, в Азербайджане и в Турции, например. Радикально звучит, радикально, но все-таки. А в Турции вообще публично к Армении какое отношение?
4: Ну, во-первых, давайте я вот сейчас вот начну вот с какого момента.
0: Да.
4: Да, в конце прошлого года... У меня вышла очередная книжка, называется «Россия-Турция. 500 лет беспокойного соседства. Игра продолжается». Угу. Возможно, я вам даже первую вручал книжку, а это уже вторая книжка вышла, продолжение. Вот, и в очередной раз я занимался увлекательным делом, читал учебники истории Турции.
0: Так.
4: Как они объясняют окружающий мир, это Турецкое министерство образования, которое, естественно, проводит государственную линию по воспитанию подрастающего поколения. Как они воспитывают вот это самое поколение. Вот, и что они там говорят, в частности, про Россию, про дела региональные. Ну, конечно же, там тема Армении звучала в полный рост. Вот, ну, понятное дело, что армяне там называются коллаборантами, которые раскачивали ситуацию внутри Османской империи. Угу. Соответственно, речь шла об их каком-то переселении. Что называется, да, было много жертв в ходе этого самого переселения, но, как нам сообщают, а точнее не нам сообщают, а турецкому подрастающему поколению сообщают учебники, никакого геноцида, упаси Боже, конечно же, не было. Были естественные жертвы в ходе в этот непростой период войны, так помянем их всех, вообще всех жертв войны, мы всем сочувствуем и так далее, и так далее. Вот такая вот такова официальная позиция, что да, они были коллаборанты, от них надо было избавляться, они били в спину империи, соответственно, они были враги. Турецкая, Османская империя была гуманна, занималась их высылкой со стратегическими целями, и не более того. Вот, собственно, какое отношение к истории. Так ее видит любой турок, кого вы не спросите. Соответственно, Армения – это страна-провокатор, которая разжигает вот эту историю и, более того, извращает ее. Как пишет, опять же, тот же самый турецкий учебник истории, цитата в книжке моей дословной, там все приводятся. Угу. Вот, как пишет тоже учебник истории, те жертвы, про которые говорят армяне, даже такого количества армян в Османской империи не проживало, и тоже приводит какие-то свои статистические данные. Вот такой вот взгляд на них.
0: Прям нарратив. Железный нарратив,
4: Железобетонный. Более того, армяне прославились своим террором против турецких дипломатов. Некоторое количество их радикальные эти партии армянские уничтожали. Ну, там интересующиеся могут посмотреть. То есть, вот, собственно, это такой беспокойный сосед. Более того, Армения годами рассматривалась в Турции как рычаг третьих игроков. В том числе, как у вас удивит, наверное, это западных стран, в том числе, допустим, той же Франции, потому чтобы портить имидж Турции в глазах мировой общественности, постоянно будируя этот вопрос вот с этими событиями 1915 года. То есть это такое вот марионеточное государство, которое рычаг, которое проводило политику против Турции, вот, собственно, вот такое вот к ним отношение. Что касается идеи о том, что может там лишиться, как вы выразились, собственной государственности или там потерять государство, государство всегда строится вокруг какой-то национальной идеи, в общем,
0: А сейчас-то вот вопрос, какая идея?
4: В общем и целом, да, и, соответственно, была определенная идея, вокруг которой армянское государство строилось на протяжении там последних там... 30 лет с отсылкой к событиям 1915 года, это была одна идентичность. Сейчас обретут ли они новую идентичность с тем, что они пытаются заигрывать с Европейским Союзом? Ну, был опыт Грузии, есть опыт Украины.
0: Да, Грузия при этом сейчас уже все, персона нон-грата, государство нон-грата в Европейском Союзе.
4: Но они, совершив вот эту вот петлю, получив свой вот этот вот опыт, конечно же, они и сильно обожглись. Про Украину вообще нечего говорить, но Армения хочет войти в эту воду тоже. Посмотрим.
0: А Турция 20 с лишним лет, по-моему, да, кандидат на вступление в Европейский Союз? Сколько? 27?
4: И ко власти партия «Справедливость и развитие» во главе с Реджепом Тайпом Эрдоганом пришла в 2002 году. В 2004 году, если не ошибаюсь, или пятом, наверное, четвертом все.
0: Да.
4: Она получила статус, официальный статус кандидата на вступление в члены Европейского Союза. Иными словами, она разменяла уже два десятка лет, и сейчас идет к третьему десятку. То есть, да, действительно, 20 лет плюс.
0: Они не предъявляют Евросоюзу вопросы, почему они никак не могут выбить себе само членство в Европейском Союзе, тогда как Армению сейчас ускоренно взялись принимать туда или ассоциировать даже быстрее, чем Украину, как будто бы?
4: Ну, во-первых, конечно, на уровне любого человека, там, простого человека, который ориентирован в Турции на Европу, а таких немало в Турции, конечно, такие вопросы задаются. Другой вопрос, что Турция проводит свою прагматичную, четкую политику. Да, частью этой политики является как раз-таки то, о чем вы говорите, апелляция к Европейскому Союзу. Ну что же вы делаете, мы тут вас ждем уже и посмотрите на нашу экономику.
0: Сколько мы всего сделали.
4: Да, где наша экономика с точки зрения уровня нашего развития, а где вот эта экономика вот этой самой, в том числе, Украины. Давайте сравним, что называется. Да? Но турки, они люди практичные, очень быстро соображают и принимают решения. Они уже давно поняли, что Европейский Союз их звать не будут. Поэтому, что называется, с паршивой овцы хоть как бы шерсти клок. Соответственно, что Турция получает и может получать сейчас от Европейского Союза? Ну, во-первых, этот вот рычаг постоянных напоминаний, давления на Европу, что вы нам там обещали, это хорошо. Потому что, находясь под рычагом, хоть человек, хоть государство, начинает что-то ерзать, что-то норовить, что-то еще отдать чего-то там и так далее. То есть, это, рычаг – это хорошая история. Вот первое. Второе. Турция – член таможенного союза с Европой, крупнейший покупатель турецкой продукции, крупнейший внешнеторговый партнер, крупнейший инвестор в турецкую экономику. Хотя бы поэтому отношения Турции с Европой более чем интересны. Далее, Турция поставляет исправно и продолжает поставлять рабочую силу в Европу, обеспечив, знаете, вот такое ползучее замещение рабочих мест в Европейском Союзе. Ну, просто их уже много. Когда мне говорят, когда Турция вступила в Европейский Союз, я говорю, ну, уже вступили.
0: Он уже работает?
4: Да, он уже, они уже вступили в Европейский Союз. Может быть, это не официально, нет звездочки на синем флаге Европейского Союза, но Турция уже там, просто потому что, посмотрите, отдельные города Европы, допустим, Кёльн тот же, какое количество турок там живет, там, и вообще, в принципе, в Германии, какие огромные диаспоры, насколько они влиятельными становятся. И, собственно, население Турции растет, и отправляется рабочая сила туда на заработки, там они оседают. Турецкое государство всячески приветствует двойное, тройное, любое гражданство, берите как можно больше. Поэтому, набирая европейских паспортов, они одновременно как бы приносят и немножко Турции туда, поэтому Турция уже там. А тут еще возникает история, тут же саммит НАТО у нас в Турции, в смысле, в Анкаре будет на первую неделю июля он намечен, с присутствием самого, страшно сказать, Дональда Трампа.
0: Приедет, будет говорить, что больше денег не даст.
4: Правильно, и более того, что Европа должна отвечать за свою безопасность, и какие-то американские контингенты пригрозит вывести, но ведь Турция здесь пытается стать частью решения европейской проблемы, они говорят, ну, вторая по численности армия в НАТО, американцы уйдут, хотите, мы придем, понимаете? А это уже совсем другой разговор, это ситуация, при которой Турция кратно наращивает свое военно-политическое влияние, в Европейском Союзе, заметим, безо всякой вот этой вот никому не нужной вот этой вот церемонии вступления. Зачем она нужна? Вот давайте разберемся. Зачем туркам конкретно может быть нужна? В рамках программ евроинтеграции, что такое официальное членство в Европейском Союзе? Это значит, что ты претендуешь на, во-первых, какое-то финансирование программ как бы евроинтеграции, раз, то есть ты как-то
0: фонд... Экономические проекты какие-то, да.
4: Какие-то проекты реализуешь. Более того, тебя учат...
0: Представительство в политическом поле...
4: Лучше учат тебя самым главному, тебя подтягивает твой уровень, допустим.
0: Демократия.
4: Да бог бы с ней, с демократией. Технологии, техники. Ты получаешь доступ к технике, технологии, совместные предприятия. Сильный... Наилучшие практики ведения бизнеса, наилучшие практики администрирования. Ты это все впитываешь, пользуясь вот этой вот прозрачностью, что между вами. А вот это куда как более важно, чем вот эти вот демократии. Да бог бы с ним. Более того... Турции сейчас туркам неохотно стали выдавать визы и так далее, и так далее. Но с другой стороны, а вот сейчас возьми и сделай с ними безвиз какой-нибудь и прочее.
0: Вся Турция переедет в Евросоюз.
4: Да-да-да, ну, в общем-то, в идеале так оно и должно получиться с точки зрения того, что как бы вернулся к истокам стояния под Веной. Вот, но не такими темпами, поэтому турецкому руководству вот тоже, в общем-то, на руку. В стране экономический кризис, пусть они пока товарищи там работают в стране, что называется. Вот. А так-то все двигается отлично. А сейчас еще Турция на саммите НАТО скажет, ах, у вас военно-промышленный комплекс захлебывается, вы не в состоянии обеспечить производство, вот наш ВПК. Готовы,
0: берите.
4: Да, берите, только у вас деньги. То давайте мы, да, вот вы сделаете для нас исключение, потому что в европейских оборонных программах могут участвовать только те страны, которые члены Евросоюза. Угу. А Турция не член Евросоюза, а Турция говорит, давайте сделайте нам исключение, допустите нас до этих программ.
0: Американцы тоже не заинтересованы, американцы заинтересованы в том, чтобы европейцы американское оружие покупали.
4: Ну, вот это интересно, конечно. Но, опять же, турки видят каждое окно возможностей и пытаются там максимум для себя извлечь. Да, допустим, американцы не дадут им кусок там весь там 100% пирога. И 50, может быть, не дадут. А если 10 дадут, ведь это тоже
0: уже хорошо. Уже Турции хорошо будет.
4: Но это тоже уже
0: постепенно,
4: хорошо.
0: Постепенно.
4: Ну и так далее. То есть, да, ставя перед собой амбициозные задачи, максимум, просто максимально амбициозные задачи, да, то, что ты добиваешься от них 10-20%, это в итоге оказывается даже очень и очень хорошо.
0: Угу.
4: Вот, а так планировать, это, в общем-то, в менталитете Турции.
0: А еще интересный момент, знаете какой, вот Трамп приедет на этот саммит, а будет что-нибудь про проливы говорить? Не будет?
4: Ну, то, что у людей нехорошие мысли шевелятся по поводу пролива Босфора, Дарданелла, это все уже турки давно заметили.
0: Вот.
4: Тем более в свете Армуза, в свете того, что Иран как взял, так и перекрыл. И всем стало очень больно. Но другой вопрос, что все-таки немножко пролив Босфора и Дарданелла все-таки отличаются с точки зрения своей как бы, участия, роли в глобальных цепочках поставок от Армуза. Через Армуз идет, ну что, 20-25% там нефти, нефтепродуктов мирового рынка, это очень круто. Понятное дело, закрытие Армуза становится больно всем. Что касается Босфора и Дарданелла, любое там закрытие пролива, кому это будет от этого больно, прежде всего будет больно тем странам причерноморским, которые ведут свою торговлю, поставляют что-то на внешние рынки.
0: А это же не интересует, здесь же политика самого Трампа, который говорит, я хочу, у него же генеральная линия, насколько мы понимаем, это контроль логистических путей, там, сырьевых ресурсов и так далее. Ну вот, где можно будет заходить. А здесь история такая, а почему вдруг кто-то один, не Дональд Трамп, контролируют такие лакомые куски.
4: Другой вопрос, что контролируя страна, которая проливы контролирует, да. Контролирует черноморскую торговлю.
0: Конечно.
4: И в немалой степени торговлю Российской Федерации. Сейчас это регулирует этот режим конвенция Монтро, и поэтому у нас свобода судоходства под турецким контролем. Значит, это первое значение турецкого контроля и конвенции Монтро.
0: Угу.
4: Второе ее значение, что все-таки туда в военное время не допускаются корабли не черноморских государств, военные корабли. Поэтому, собственно, у нас перед Крымом нашим не баражируют корабли НАТО. Если Трамп говорит, а вот я хочу представить себе вот такой мегафантастический сценарий альтернативной какой-то истории параллельной реальности, что Америка устанавливает контроль над проливами, то есть, по сути дела, она натовский флот, значит, мы увидим в Черном море. Ну, мы его, в общем-то, и так увидим, с учетом того, что там есть и Болгария, и Румыния, строго говоря. Но это все-таки не то, что напрягает Российскую Федерацию.
0: Но это укладывается в как бы в вопросы вот, формирования новых контуров безопасности.
4: Это никаким образом не укладывается ни в какие контуры для Турецкой Республики, потому что не понимаешь, что контроль над проливами. Во-первых, давайте так. За проливы сотнями лет и шли войны.
0: Конечно.
4: Это важнейшая судоходная артерия. Кто контролирует, тот, что называется в Черном море, босс. Так вот, контролируя проливы, Турция получила в свое распоряжение очень ценный и актив, и рычаг одновременно. Расставаться с ним ни под каким видом турки не захотят. Это часть, это одно из конкурентных преимуществ государства и часть ДНК Турецкой Республики.
0: Угу.
4: Так что здесь нет, безусловно, ничего из того, что Дональд Трамп может себе даже навоображать по поводу пролива Босфора и Дарданелла, для Турции не является приемлемым.
0: Слушатели наш спрашивают, там же есть еще и британские уши. Британцы очень тесно сотрудничают с турками. И вот вопрос отношений Европейского Союза. Американцы ушли, зонтик свой закрыли, а тут сильные турки, и есть британцы, которые хотят контроль над Европой. Будет каким-то образом этот дуэт разворачиваться?
4: Ну, смотрите, британские уши — это хорошо, но ушами невозможно контролировать мир, понимаете? Ну, слушают они, и что, собственно?
0: Дружат, да? Дружат с семьями буквально.
4: Да, да, да. Значит, для того, чтобы контроль можно устанавливать кованым солдатским сапогом. А вот ушами контроль устанавливать все-таки как-то не очень получается. Да, Турция член Североатлантического альянса. Раз. Соответственно, по всей стране натыкано радаров, которые контролируют и Северную Африку, и весь Ближний Восток, и еще кусок Кавказа. Турция это контролирует, и эта информация в рамках Североатлантического альянса не то, что делится, это просто общая информация.
0: Так.
4: Вот. У них есть отдельные параллельные контакты по линии спецслужб, и с британцами они также взаимодействуют, тут тоже, собственно. Но когда такой вопрос слушатель задает, он, очевидно, в этой связке субъект-объект делает Турцию не слишком субъектной, да, то есть вот есть в этом вопросе кроется, что вот есть некая большая...
0: Главные британцы,
4: есть какая-то, да, там Британия, а вот есть Турция, и Турция берет под козырек, что совершенно не так. Британцы могут воображать себе все, что угодно. Они могут надуваться как жабы. Вот. Но вопрос заключается в том, что Турция реализует свою собственную национальную политику в меру, конечно, своих, конечно, политических и экономических возможностей.
0: Мне в этой связи всегда казались очень странными наши такие, знаете, клишированные утверждения, что прям мы вот цепочку выстраивали. Азербайджан – это Турция, Турция – это Британия, Британия контролирует весь регион, что Британия скажет, сделает Турция, потом Турция скажет там младшим партнерам, и вот она так схема и выглядит. Мне кажется, это чрезмерно упрощенный взгляд на действительность.
4: Это какая-то очень странная, не то что даже примитивная реальность, это просто очень странная реальность, в которой, к сожалению, некоторые живут и продолжают жить, к сожалению.
0: Так это выглядит. А Турция еще Европу беженцами шантажирует, Григорий говорит, насколько успешно?
4: Вопрос беженцев. Давайте так. Турция перекрыла поток беженцев, и вроде все у себя спокойно осели. Кто осел в Европе, кто прорвался, они там спокойно сидят. Вот в Турции, собственно, беженцы спокойно сидят, и, в общем-то, это вопрос не на повестке дня. А вот если новая волна беженцев начнется, вот тут люди задумались, а ну-ка сейчас по Ирану как бы жахнут со всей пролетарской мощью, трамповской мощью. А ну как,
0: там 80 миллионов.
4: А вот там совершенно другие потоки пойдут. Вот это по-настоящему людям стало страшно в Европе. Ну, Турция немножко их так припугнула, вроде они немножко успокоились.
0: А проект нового канала еще обсуждают, наш слушатель спрашивает.
4: Его будут всегда обсуждать. Турки упорно, они будут играть этот матч до конца. Имеется в виду, я поясню нашим слушателям, имеется в виду канал «Параллельный Босфор»,
0: да,
4: который называется канал «Стамбул». Канал в Стамбуле именно Стамбула. Я вам расскажу эту историю после, я так полагаю, новостного блока.
0: Ну, давайте после новостей. Хорошо. Иван Страдовцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Некоторые слушатели еще просят сейчас Армуз обсудить в контексте турецко-израильских отношений. Обсудим обязательно. После новостей короткая будет реклама, анонсы, и мы вернемся.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли составляет 1 миллиард долларов, заявил заместитель министра сельского хозяйства Али Бен Мухаммед Аш-Шейх. Сегодня министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман прибыл на Петербургский международный экономический форум. Его встретил вице-премьер России Александр Новак, передает РБК. В пятницу глава ведомства примет участие в пленарной сессии вместе с президентом России Владимиром Путиным. Глава АвтоВАЗа сообщил о наращивании продаж легковых машин по итогам мая. Показатели выросли на 7% по отношению к аналогичному месяцу 2025 года. В эту статистику также входят легкие коммерческие автомобили. В мае было реализовано 27 453 единицы. Итоги продаж мая нас, в принципе, устраивают. Они соответствуют нашим планам и даже на несколько процентов их превышают, сказал глава компании Максим Соколов в комментарии Интерфаксу. Он напомнил, что в первой половине мая автопроизводитель уходил в плановый корпоративный отпуск, который использовал в том числе для работ по модернизации производства. Суд в Москве заочно вынес приговор экс-заместителю главы госкорпорации «Роснано». Андрея Малышева обвинили в махинациях на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Он получил 12 лет лишения свободы. По решению Мещанского районного суда он также должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей, передает ТАСС. Установлен запрет занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях на 3 года, сообщил судья. Срок исчисления наказания начнется с момента экстрадиции Малышева в Российскую Федерацию или задержания его на территории другого государства. В Московской области и Сбер договорились о внедрении кибер-уроков и цифровых сервисов в школах. Соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава банка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. С 1 сентября этого года кибер-уроки для первых 11 классов появятся в 215 школах, а с 2027 года их планируется полностью внедрить в средней школе. Кроме того, в Подмосковье запустили цифрового помощника учителя с искусственным интеллектом. Проверка работ сократилась с 3 часов до 30 минут. Сервис масштабируют на весь регион с сентября. Более 6 тысяч педагогов уже используют ассистента-преподавателя, экономя 10-12 часов в месяц. Греф подчеркнул, что Московская область – стратегический партнер Сбера по внедрению искусственного интеллекта. В регионе в первую очередь внедряются все самые последние технологические возможности. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-20. Ночью и утром малооблачно до 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
14: Сложно!
13: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
16: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
17: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
14: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Говорит Москва.
20: 94.8 FM.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это вы заинтриговали историей с проливом, с каналом «Стамбул», который все никак не построят.
4: Да. По поводу канала я еще скажу отдельно. Я почему вспомнил? Потому что канал называется «Стамбул». Вот, там в Стамбуле есть еще один важный объект инфраструктуры, да, который имени Стамбула. Значит, помните, что в Турции два было традиционно аэропорта. Это аэропорт на европейской части имени Ататюрка, угу, на азиатской части имени его приемной дочери, первой женщины-пилота Сабихи Гёкчен. Так вот, все знают, что на европейской части Стамбул построен новый, вечно новый, вечно молодой, самый крупный в Европе аэропорт. Угу. Вот, и там была большая интрига, в честь кого его назовут. То есть была объявлена торжественная церемония, условно, там, за какое-то время, что вот выступит президент Реджеп Тайип Эрдоган с речью, и, в частности, будет озвучено имя нового аэропорта. Гадали, версий было множество. Была версия, поскольку дела перемещаются из аэропорта имени Ататюрка, может, он назовет имени Ататюрка новый аэропорт, или, может быть, он сделает ход конем, может быть, в честь себя назовет, к примеру, да, или, может быть, в честь какого-то, не знаю, там, Фатиха Мехмеда, завоевателя Стамбула, может, назовет, да?
0: Так.
4: Вот, и вот интрига, день вот этого, вот день выступления, вот выступает Реджеп Тайип Эрдоган, он говорит, я принял решение, мы Стамбул, новый аэропорт в Стамбуле назовем, и тут там барабанная дробь, Стамбул. Именем Стамбула. В общем, нет, это...
0: Проверенное название, что думать другое?
4: Главное, что оно, как бы, не подкопаешься, оно отражает суть, в общем-то, да, имени Стамбула, кстати, это совершенно не анекдот, это хоть и звучит смешно в моем, может быть, изложении, но на самом деле ровно так оно и было, что на самом деле, поэтому, когда вы говорите «канал Стамбул», я сразу вспоминаю, что там все имени Стамбула, но строго, я думаю, до поры до времени, там еще наступят времена больших переименований в Турции, я в это верю.
0: Кстати, там же был сейчас уже, не знаю, большое это переименование или нет, но мое внимание зацепилось. Минобразование Турции отказалось от термина «крестовые походы» и заменили термином «крестовые нападения», потому что поход – это что-то такое, это бравада, это победа, вот, ну, восприятие турок, а нападение – это нападение. Далее Центральная Азия Туркестаном стала, Эгейское море стало морем островов, географические открытия – началом колониализма. Зачем?
4: Так, вот здесь вот, да, как плавно мы подошли, да?
0: Нативно подошли.
4: Аэропорт Стамбула и переименование. Ну, во-первых, давайте начнем, как всегда, от печки, да? Поясним нашим слушателям, что вы говорите о тех переименованиях, которые внедряются в новую школьную программу Турции.
0: По истории, по-моему.
4: Учебники истории, которые учат школьники в поздних классах. Турецкие абитуриенты.
0: В старшей школе, получается.
4: Соответственно, очень важно понимать, что все последние годы система образования турецких абитуриентов, она претерпевает заметные изменения. Учебники истории переписываются, корректируются как по форме, так и по содержанию, так и по языку постоянно. Те переименования, которые вы сейчас упомянули, это лишь одни из в череде многочисленных переименований, которые произошли за последние годы. Угу. Не случайно я вот в первой передаче упоминал про свою книжку «Россия, Турция, 500 лет беспокойного соседства». Было издание 2017 года, теперь это, пожалуй, что и такая редкость определенная, сложно ее найти в продаже. Вот, есть книжка конца 2025 года, то есть между ними дистанция практически 10 лет. В центре, ну или одной из центральных глав и того и другого повествования, это разбор турецких учебников истории. Соответственно, я имел счастье прочитать от корки до корки турецкие учебники истории в 2015 году, когда я ту книжку писал, она вышла в 2016 году. Вот, и, соответственно, сейчас могу сказать, что за десятилетний промежуток между образцами двух наборов учебников, ну, там, 9, 10, 11 класс, там, и так далее, вот, там произошли колоссальные изменения, в принципе, по форме, по содержанию, по всему.
0: В какую сторону?
4: Главное, что, ну... Что нас может заинтересовать? Ну, во-первых, с цивилизационной точки зрения Турция проводит четкие параллели и говорит о своей собственной, особой туркестанской цивилизации была такая. Вот эти Великая Степь, кочевники и прочее, они образовывали тот самый Туркестан, который вы сейчас упомянули в ряду переименований.
0: Вместо Центральной Азии, да.
4: Переименований. Так вот, говорится о том, что эта цивилизация в одном ряду с точки зрения своей древности и достижений стояла с крупнейшими, главнейшими там, и так далее, древнейшими цивилизациями мира. Сравнивая с цивилизациями, вы не поверите, там, Индии, Китая, Египта, Месопотамии, Тигры, Ефраты, вот был Туркестан.
0: Mm-hmm.
4: Вот так вот, для начала, да, то есть такого никогда, ну, такого даже 10 лет, в принципе, особо не было, а вот теперь вот так вот. И идет сравнение, к примеру, с точки зрения, очень, они очень любят, это состоит ли турецких учебников, говорить о правах человека.
0: Да.
4: В частности,

0: со всей стороны полезны для здоровья. Но это я уже добавил от себя, я так немножко шучу. Вот, но что касается прав и свобод, это абсолютно не шутка. Вот таблица, пожалуйста, вот сравните. Да. И дальше абитуриенту турецкому предлагается. А теперь порассуждайте на тему соблюдения прав женщин в Древнем Туркестане и в Древнем Риме. Пожалуйста. Ну, по-моему, после прочтения такого материала, конечно, сомнений никакого нет, что лучше жить в степи, в юрте, чем в каком-то затхлом...
1: Так сейчас турки не живут в юрте.
0: Затхлом
1: так
0: Риме.
1: В Центральной Азии мало кто в юрте живет.
0: Это с точки зрения цивилизационной, что они были передовые по своему времени и как бы стоят в одном ряду, и об этом надо говорить, и турки об этом постоянно говорят. Опять же, да, вот такой вот нарратив продвигается, к примеру. Вот
1: море островов еще.
0: Вот это очень интересно, да, то есть крестовые походы, понятно, что... Кому походы, а кому завоевания. Ну, допустим, если завоевывался Константинополь, то, конечно же, с турецкой точки зрения это был, есть и будет поход. С точки зрения, к примеру, греков, наверное, которые пишут свои учебники. Вот греческих учебников врать не буду, не читал. Вот, скорее всего, это было нападение какое-нибудь там вероломное и прочее, прочее. Просто та или иная сторона выбирает тот или иной язык, показывают отношение к тому или иному историческому событию. Mm-hmm. Но вообще говоря, положа руку на сердце, сложно поспорить с тем, что крестовые, в общем-то, это, конечно, были никакие не походы, а нападения. Какими идеями бы они не прикрывались, все равно все было замешано на какой-то и банальной наживе, желание нажиться. Mm-hmm. И случайно они по пути, вот так это, на всякий случай, грабанули Константинополь, после которого Константинополь-то, в общем-то, не воспрял.
1: Да.
0: Первыми, кто взял Константинополь, вообще-то говоря, были крестоносцы. Чудовищно разграбили город, и, кстати, если вы пойдете в Стамбуле есть Святая София, опять же, как в каком она ныне качестве пребывает, отдельно можно говорить, но есть музей Святой Софии, и в музее Святой Софии вам подробно объяснят, что турки не были врагами византийскому народу, они просто настолько пошатнулась Византия после удара крестоносцев, что они практически пришли на помощь и стали правопреемниками Византии. Да, это большой привет всем идеям о том, что мы Третий Рим. Третий Рим уже место занято, извините, и понятно кем. Вот.
1: А с целью чего, кстати? Вот это интересно, поиски, это какой-то поиск новой идентичности, это какая-то идеология на будущее и как бы строительство фундамента, или что это?
0: Ну, во-первых, все это вместе, как вы лодку назовете, так она и поплывет, поэтому, вообще говоря, очень неправы те, кто недооценивает значение подобного рода переименований, хотя они, кстати, не всегда работают, но тем не менее, все равно вещи надо называть своими именами, это как у доктора, да, хирург там, и там, терапевт ставит диагноз, правильно поставил диагноз, правильно определил болячку или там правильно поставил цель, соответственно, все идет дальше.
1: Эффективно вылечил, да.
0: Вот, соответственно, здесь, конечно же, это фундамент мировоззренческий формируется таким образом, и, в принципе, в общем и целом он у турок современных сформирован. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно, в общем-то, и в целом за счет ознакомления с предыдущими учебниками, то, что там молодые турки на этом разут, у них вот такая вот точка зрения. Конечно, крестовые завоевания. И это понятно, конечно же, Туркестан. Кто бы спорил, великая туркестанская цивилизация, это тоже понятно. Море островов, никаких отсылок к античности, конечно же, Эгейское море никому, собственно, не нужно. Что у нас там еще было, там четвертое?
1: Географические открытия, это начало колониализма.
0: Ну, понятно, Турция позиционирует себя как один из центров такого глобального юга, который подчеркивает, они никогда не участвовали в каких колониальных нападениях, завоеваниях, никогда не было. А вот то ли дело, и дальше перечисление идет, то ли дело... Запад, Европа, Британия, Франция, Нидерланды.
1: То есть они противопоставляют себя.
0: Конечно, все-таки. Полное противопоставление идет. Отдельно упоминают Китай, ну и отдельно, конечно, упоминают и нашу Россию-матушку, потому что мы что сделали по их учебникам? Мы, оказывается, вот если почитать учебник, колонизировали Сибирь.
1: Да.
0: Да, это колонизация. А вот то, что Османская империя взяла Северную Африку и дошла до Вены...
1: А это что? Это начало колониализма.
0: Не-не-не, это неизбежный исторический, как сказать, неизбежный ход исторического процесса. Образовался вакуум сил, они его заполнили. Пришли, заполнили.
1: А греки?
0: А греки тоже колониализм. Вот, кстати, да.
1: Надо не перепутать.
0: Я помню это знаменитое высказывание, да, по-моему, даже... Ой, чуть ли его боюсь соврать, кому его приписывают. Кто-то говорит, что... Ататюрк отомстил за Гектора. То есть Гектор позиционируется, как это был анатолийский свой, в общем-то, предтеча турок. Вот эта вот война троянская, где троянцы потерпели поражение вот, от греков вот, в ходе войны за независимость прошлого века, что Ататюрк отомстил за Гектора.
1: Вот это да, вот это глубоко.
0: Глубоко.

0: вам. Вы побывайте еще в музее рядом с Чанакале, это город, который находится прямо в проливе Дарданеллы, как бы сказать, на одной из частей, так сказать, этого пролива. Вот, вы там по соседству в город Трой, который раскопали, сходите и в музей Трой посмотрите. Вон Гектор стоит. Очень турецкого вида, кстати.
1: Серьезно?
0: Очень турецкого вида. Ну, там интересно. Много чего написано, интересно, да. То есть проводится однозначная линия. Если вы посмотрите на... Сейчас мы вообще в гуманитарные темы углубляемся, но гуманитарные темы, как мы уже заметили, имеют непосредственное значение для современной политики и вообще для любой политики. Да, то есть посмотрите, вот есть Анадолу Атеши, это Огонь Анатолии, самая известная танцевальная группа Турции. Значит, идете вы на какой-нибудь балет «Троя». По-моему, «Трой» называется. Ну, там про Троянскую войну, неважно, суть важная. Вот показывают, как греки готовят свое вероломное нападение на Трою. И вот Гектор там обращается к анатолийским народам и приходит отовсюду, чтобы поддержать его в войне с греками. Приходит на Кавказ, приходит на Ближний Восток. И все народы собрались дать отпор, и у них это не получилось. И Троя пала. А потом прошло 100 лет, и Турция отстояла греческую интервенцию в ходе войны за независимость. Mm-hmm. И таким образом взяла... Спустя сколько-то там лет, столетий, исторический реванш.
1: Какая интересная история.
0: Эта история, вот это, да. Я вот не случайно говорю, что очень важно понимать, кто с нами сидит, кто с нами разговаривает. Я сейчас немножко заземляю это на политику, на экономику, кто с нами сидит за переговорным столом. То есть, понимая вот эти особенности их мировосприятия, вот так они видят мир, да, мы, соответственно, укрепляем свою переговорную позицию. Поэтому, когда вот я читаю курсы бизнесу по кросс-культурной коммуникации, а сейчас мы уже не оперируем термином кросс-культурной коммуникации, мы говорим кросс-культурная трансформация. Что такое трансформация? Это получение черт двойной ментальности, чтобы человек посмотрел на мир глазами той стороны.
1: О, боже, у меня сейчас голова закружится.
0: Вот. А у вас не закружилась голова от предыдущих?
1: Нет, у меня хорошо вестибулярно.
0: Нет, от предыдущих наших рассуждений по поводу Троянской войны и всего остального.
1: Я теперь думаю, кто прям в этой конфигурации.
0: Слушайте, это надо еще предстоит исторической науке разобраться. Поверьте мне, у нее есть ответ на этот вопрос. Да? Найдется ответ. Вот. А по поводу этих всех историй я очень рекомендую. Не потому, что это моя книжка, хотя и поэтому тоже. Но вот рекомендую почитать книжку «Россия, Турция. 500 лет беспокойного соседства. Игра продолжается». Там подробно разбираемся. Кстати, разбираемся с нашими учебниками истории. Там, кстати, тоже много чего приинтересного. А самое главное, очень прикольно их положить рядом и сравнить. Вот российский учебник истории, вот турецкий учебник истории. И прямо вот смотришь, знаете, вот очень интересно. Вот с нашей колокольни вот так, а с их минарета вот так вот, да? И вот ты смотришь,
1: кто кого убедит быстрее.
0: Раздвоение сознания у тебя случается.
1: А это, с учетом того, что вот эту сложную формулировку, что это не кросс-культурная...
0: Трансформация.
1: Трансформация, вот эта трансформация. А это же, ну, как бы какая-то новая тема вообще во взаимоотношении государств.
0: Кросс-культурная трансформация – это... Передовой край нынешней переговорной науки, я на нем стою, потому что я, помимо всего прочего, федеральный эксперт школы экспорта Российского экспертного центра, где читаю российскому бизнесу, в том числе крупным корпорациям, лекции по поводу того, как вести бизнес с турками. Да. Начинали мы свои исследования с кросс-культурной коммуникации, действительно анализировали менталитет и прочее, структуру общества, как построены связи социальные и прочее. Вот теперь мы уже пришли к теме кросс-культурной трансформации, то есть вот условно я там читаю лекцию 5 часов, и за 5 часов, вот сейчас мы поговорили с вами буквально об этом 5 минут, вот таких вот будет 5 часов. И вот за 5 часов вы почувствуете себя турчанкой.
1: Ага.
0: Вот, да. Гарантирую. Не знаю, долго ли это продлится, этот эффект, но в кратком моменте вы его поймаете.
1: А насколько турки, тогда давайте попробуем расширить эту тему, экспортируют вот эти нарративы? И кому главное? Европейцам, американцам, Азии, не знаю.
0: Ну, во-первых, есть главный интеграционный проект Турции, Организация тюркских государств. Угу. В Организации тюркских государств принято решение о том, что там есть общие учебники истории, общие учебники географии, общий учебник литературы. Тюркская история, тюркская география, тюркская литература.
1: НКО продвигает, да?
0: Вот, соответственно, почему НКО? Это все официально Министерство образования Турции договорилось с Министерством образования всех остальных членов ОТГ, а это на всякий случай Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.
1: Там, по-моему, Таджикистан только нет, потому что...
0: Ну, они, во-первых, не турки. Не турки. Перс. Ну, вот, там есть и Туркменистан, там есть еще и Азербайджан.
1: Как интересно.
0: И вот эти учебники истории, кстати, я тоже прочитал, тоже в книжке про них написал там. Очень много интересного. Ну, правда, по поводу истории, там пока еще ведется работа над учебником истории после 15 века, потому что, ну, тоже совершенно понятно, потому что и тут странам, бывшим республикам Советского Союза, есть очень сильно крепко о чем подумать и как об этом написать, потому что там же в полный рост появляется уже наша страна, и как описать с ней взаимоотношения. и как это все строилось, может быть, с позиции как-то добрососедства и то, что мы жили в одном государстве, это один подход. А мы ведь можно писать, что там был колониализм и жесткое притеснение.
1: А там еще редакции Сороса со своими учебниками,
0: вот, тоже старенькими и новенькими. Но есть уже принятый учебник тюркской географии. И тюркская география, вот этот учебник, точнее, географический охват вот этой тюркской географии, он до странного повторяет ту самую пресловутую карту, которую дарил лидер турецких националистов Девлет Бахчели, президента Турции, да. Реджеп Тайп Эрдогана. Там ровно так же закрашены регионы Российской Федерации. И читаешь, открываешь этот учебник тюркской географии, и там написано, а вот наши тюркские якутские алмазы, богата,
1: да,
0: богата что, наша тюркская интересно. Земля, Якутистан, Якутия, знаете, разница между стан, что такое стан означает? Стан.
1: Остановились?
0: Нет, стан, ну, не вполне, не, да, да, это
1: стоянка, стан.
0: Да, но это всегда приставка, в конце означает, что это собственная государственность, своя государственность. Поэтому, допустим, если вы скажете турку, допустим, регион компактного проживания курдов на территории Турции, он эту историю поймет. А если вы ему скажете турецкий Курдистан,
1: он не поймет.
0: Он встанет на уши, потому что скажет, нет никакого Курдистана, потому что стан, это значит, что это собственная государственность.
1: Понятно.
0: Так вот, он в Якутию, допустим, они любят называть Якутистаном, Чечню, Чеченистаном и прочее, прочее. Почему?
1: Уничтожь сумняшься прям.
0: Ну, уничтожь сумняшься, с одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, что мы Российская Федерация, а в Российской Федерации есть Конституция. А в Конституции четко записано, что это все Содружество независимых государств. Все они независимые государства. Все субъекты Российской Федерации – это независимые государства. Это мы сами написали. Почитайте Конституцию. Почитайте, есть Конституция, отдельный субъект Российской Федерации. Татарстана, Конституция.
1: У них там есть документы свои, да.
0: Конституцию Чечни, Чеченской Республики почитайте. Там все это ровно счет, это мы написали. Соответственно, турки жмут плечами, говорят, ты его скажешь, а что ты называешь еще Чеченистаном, а Якутию, Якутистан? А скажешь, а вы свою собственную конституцию читали?
1: А мы в какую сторону вообще вот вы видите трек развития отношений с Турцией?
0: Наших?
1: Да.
0: Мы подходим к развилке, 2028 год. Президентские и парламентские выборы у них будут. И там очень интересно.
1: Знаете, там качают тут, русскую тему?
0: Мы так с вами с этими переименованиями заковыряли, что даже не поговорили про турецкую внешнюю, внутреннюю политику, а там революция же произошла, там крупнейшая оппозиционная партия лишилась своего главы по решению суда, и теперь совершенно другой человек ее возглавляет. Вот. И, соответственно, там весь расклад поменялся внутриполитический. Если кто-то еще до сих пор говорил, что оппозиция идет на победу в 2028 году, то сейчас она просто, оппозиция разобрана до такого состояния, что бросить вызов действующей власти у нее не получится ни завтра, ни к 2028 году, это совершенно другой расклад. Но, очевидно, нам с вами поговорить об этом.
1: Ну, пять минут у нас еще осталось. Да. Я говорю про, давайте, если несколько мы как бы контуров обозначим, вы говорите про, естественно, вилку, которая будет в 2027 году, но там вопрос, отношение к России качается кем-то? Или отношение с Россией, скорее,
0: ну, во-первых, вот что мне, честно говоря, меня не то чтобы озадачило, меня даже разочаровало. Меня разочаровало, опять же, в тех же самых учебниках истории две вещи. Первое.
1: Турецких.
0: В турецких учебниках истории, кстати, в наших тоже. А вот в турецких учебниках истории стали намного меньше, если вообще писать о решающей роли Советской России в том, что Турция, Турецкая Республика отбилась от интервентов и стала государством, образовала Турецкую Республику в 23-м году.
1: Сознательно, думаю.
0: Раньше об этом писали много в учебниках. Ну, почему? Раньше об этом писали в учебниках. Я же сравниваю, там было-стало, что называется. Об этом писали и говорили о решающей роли. И приводили цитаты Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя первого президента Турецкой Республики, и цифры приводили. Сейчас это ничего нету. Сейчас пишется, что решающую финансовую помощь в деле борьбы Турецкой Республики за свою независимость, ну, на рождающейся Турецкой Республике, оказала... А какое государство, вы думаете?
1: А я боюсь предположить.
0: Я вот тоже я бы никогда вообще... не угадал. Знаете, какая?
1: Штаты.
0: Индия.
1: Индия.
0: Да, комитет индийского халифата, оказывается, выделил невероятные суммы, которые, оказывается, спасли Турецкую Республику, представляете? Вот я прочитал, и у меня уж как бы...
1: Это в каком учебнике сейчас вы прочитали?
0: В турецкой истории.
1: В турецком учебнике.
0: В турецкой истории. В нашем учебнике истории мы почему-то эту историю, то, что мы помогали очень сильно, мы почему-то мы не подсвечиваем. Мы как бы, понимаете, вот мы делаем добро и говорим, делай добро и кидай его в воду. Понимаете, зачем нам добро утопленник? Зачем его топить? Да, вы сделали добро, но напомни об этом, по крайней мере, чтобы наше подрастающее поколение знало, что это именно благодаря помощи Советской России, Турецкая Республика справилась с тяжелейшей интервенцией, отбились, потому что у нас был общий враг. И в общем целом, парадоксальным образом, у нас оказались общие цели и задачи отбиться от врага, перекрыть проливы и заниматься своими делами внутри региона. Конечно. У нас была общая задача, и мы это помогли. Но мы почему-то об этом не пишем, потому что мы такие вот мы деликатные, мы не напоминаем.
1: А там и вообще про Индию удивительно.
0: Про Индию потрясающе.
1: А много денег дали?
0: Там не пишется. Там написано, индийский комитет индийского халифата выделил самую большую финансовую помощь Турецкой республике на рождающуюся. Вот так вот. Вот я вот 10 лет назад в учебниках турецких этого не было. Но...
1: Индийцы оценили, интересно?
0: Историческая, может быть, даже они не в курсе. Историческая наука, шагая семимильными шагами, я не знаю, что я еще прочитаю в турецких учебниках истории через 10 лет.
1: Как интересно, прям обзор можно делать.
0: Через 10? Так я, собственно, так получилось, что я естественным образом этим и занимаюсь.
1: Ага.
0: То есть 10 лет назад я их прочитал, сейчас был вынужден снова перечитать. Думаю, ничего нового. Я думал, я перепишу эти главы за 5 минут, думаю. В итоге я как открыл про Индию и пропал. И считал я эти учебники где-то месяца 3 запоем. Сначала турецкие учебники истории, а потом общие тюркские вот эти учебники тюркской литературы, географии. Про якутские тюркские алмазы я уже сказал. Про то, что Чингис Айтматов, великий тюркский писатель, наверное, не сказал, да, сегодня в передаче. Ну, так скажу. Так это же великий тюркский писатель, кто не понял. Вот, короче, вот так вот, да, то есть там очень много интересного.
1: Мы не успеваем за такими трансформациями.
0: Очень интересно, да.
1: Просто интересно, что в... так глубоко копнули, потому что, ну, середина 20 века, она как будто бы не была про это, то есть, когда целеполагание государственное строилось не на вот таких фундаментальных каких-то даже удивительных вещах, но там про индийский халифат точно ничего не было.
0: Ничего точно не было, там было совершенно... Турция проделала большой путь за последние 100 лет, то есть, из состояния страны осколка, пусть и метрополии империи, они стали Турецкой республикой государством, но государством с очень слабой экономикой. И за 100 лет они и вернулись в качестве серьезного игрока, с серьезным потенциалом, там, промышленным, научным, кадровым и так далее. Ну, здесь оставлю три точки.
1: Но у нас еще есть, нет, 30 секунд еще есть. Здесь вопрос был от нашего слушателя. Вы читаете лекции бизнесменам, с вашей точки зрения становится понятнее, как работать с турками? Потому что многие боятся, потому что обманут.
0: Слушайте, только положительные отзывы, более чем становится понятно. Поверьте мне, за полтора там, часа там, лекции наш бизнесмен узнает достаточную порцию знаний получает.
1: Иван Страдубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турцета. Иван, спасибо, ждем снова.
0: Вам.
1: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера. После новостей Юрий Буткин.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев заявил о наличии технической возможности восстановления северных потоков. Этого хотят здравые силы в Европе, в том числе в Германии, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В комментарии ТАСС он добавил, что важным сигналом стала позиция партии «Альтернатива для Германии», которая открыто об этом говорит. Они начали расследование, почему были взорваны северные потоки, и немцы понимают, что из-за того, что они не получают российскую энергетику более дешевую, цена на ресурсы ФРГ выросла на 30-40%, сказал Дмитриев. Глава Ростелекома отреагировал на удаление мессенджера Max из App Store. Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагами. Очевидно, что на фоне продвижения Макса это просто абсолютно недружественный шаг, сказал он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Осиевский отметил, что подобные действия не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны. Макс стал недоступен для скачивания накануне. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке обновить его возникает ошибка. При экстренном торможении автобуса в Берлине пострадали 16 человек, у троих из них тяжелые травмы. Инцидент произошел в районе Нойкельн, передают информагентство ДПА со ссылкой на пожарную службу. По словам ее представителя, сотрудники оказали помощь некоторым пострадавшим на месте происшествия. 14 человек были доставлены в больницы. Правоохранители выясняют причину экстренного торможения водителя автобуса. Дмитрий Чернышенко сообщил об увеличении числа турпоездок по России за январь-апрель. Показатель вырос более чем на 7% и составил свыше 26 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал вице-премьер страны. По его словам, внутренний туристический поток наращивает темпы. Чернышенко добавил, что по итогам 2025 года россияне совершили около 92 миллионов поездок по стране, что на 2,2% больше, чем годом ранее, передают РИА Новости. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщали, что в этом сезоне отели в Сочи снижают цены на проживание для привлечения туристов на фоне прохладной погоды и сильной конкуренции внутри региона. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 83 копейки, доллар – 73 рубля 34 копейки, евро – 85 рублей и 12 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью и утром малооблачно, плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 4 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Можно через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код 495. Движение. Смотрим, что творится на московских дорогах. Там 4-бальные пробки, 4 балла нам обещают и в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. При этом в центре города существенные ограничения, не знаю, может быть ограничения, но в любом случае серьезные сложности ожидают тех, кто поедет, к примеру, в район Кремля, особенно в район Таганки, от Таганки в сторону Кремля. Вот там много бордового цвета, в районе районе Котельнической набережной, Котельнической высотки. Есть проблемы при движении по Садовому кольцу в районе Павелецкого вокзала и в районе метро Октябрьской. И в том же направлении смотрим третье транспортное кольцо в Лужниках. Нормального движения там без бордового цвета, но все равно нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. В целом, еще раз напомню, пока в городе 4-бальные пробки, 6-бальные, как максимум, нам обещают на 7 вечера.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
9: Антон Силуанов указал на достижение России финансового суверенитета. Это одна из новостей, которую мы будем подробно обсуждать в ближайшие 20 минут. Что это значит, что меняется ситуация, какие плюсы от этого и есть ли минусы от достижения России финансового суверенитета. Вторая тема. Власти собираются обсудить уже в ближайшее время так называемую автоконвертацию пенсионных накоплений в сбережения. Говорят, разрабатывают законопроект, который решит судьбу так называемых молчунов. Тех, кто вот эту замороженную пенсию не трогает, не переводит из одного пенсионного фонда в другой или еще куда-нибудь. Как такое объяснить, почему деньги людей обязательно нужно трогать без их желания, почему нельзя эффективнее использовать вот нынешние деньги? Они ведь где-то лежат, ну, берите и используйте их. Первая тема, значит, прямо сейчас, а вторая про автоконвертацию пенсионных накоплений минут через 10. Срочное сообщение, схема компенсации жертвам кибермошенников прописана во втором пакете меры, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление на питерском форуме вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Второй пакет мер с борьбы с мошенниками. Еще из срочных сообщений. Центробанк только что сообщил, что международные резервы России в конце мая снизились на 0,7%. Сейчас это почти 749 миллиардов долларов. Тоже с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь заявление Пескова, что Путин не планирует контактов с делегацией США на питерском форуме. Здесь заявление заместителя мэра Москвы Раковой о том, что москвичи живут в среднем на 7 лет дольше жителей других регионов Российской Федерации. Ну и вот еще. Со ссылкой на ВЦИОМ ТАСС пишет, 72% россиян считают, что профессии артистов балета и оперы – это престижные профессии.
8: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Кстати, напомню, что у нас на этой неделе продолжается эксперимент с голосованием. В следующем части у нас программа «Своя правда». Так вот, голосование у нас теперь на сайте радиостанции «Говорит Москва». Если вы понимаете, как туда попасть, уже сейчас можете голосовать. Тема, которую мы обсуждаем, и тема, которая стоит на голосовании, в России предлагают выстраивать отношения на постсоветском пространстве с бывшими советскими республиками по схеме экономические преференции в обмен на политическую лояльность. И потому мы спрашиваем, на ваш взгляд, кто кому больше нужен? Россия бывшим республикам советским или бывшие советские республики России больше нужны? Может быть, это взаимный интерес? Так считаете, и этот вариант голосования есть. Схема голосования не очень привычная, говорит Виталий. Ничего страшного. Еще раз напомню, в 5 вечера и в телеграм-канале, и в канале в Максе появятся ссылки, и голосовать будет совершенно несложно. Первая тема для обсуждения прямо сейчас. Антон Силуанов, глава Минфина, выступая на питерском международном экономическом форуме, сказал, что Россия достигла финансового суверенитета. Мы не зависим от внешней финансовой структуры, она у нас создана, работает, и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов. Глобальный мир меняется, но тем не менее, с точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции. Максим Чурков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Государственном университете управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Когда Силуанов говорит, Россия достигла финансового суверенитета, что это значит?
4: Ну, это значит, что, в принципе, финансовая система России работает вне зависимости от каких-то санкционных ограничений или любых других ограничений. Более того, она работает успешно, и, ну вот, кстати, господин Силуанов еще очень интересные цифры приводил, связанные с темпами экономического роста, собираемость некоторых налогов, которые косвенно говорят о том, что экономический рост возобновляется, и в этом смысле вот финансовый суверенитет, ну или в целом, да, экономический суверенитет, он заключается в возможности развития, не оглядываясь на какие-то дружественные, недружественные, любые страны, действуя самостоятельно.
9: Но, с другой стороны, ведь нам говорили о том, что развитие человечества приводит к тому, что натуральное хозяйство, оно, мягко говоря, не очень эффективно. Или это не совсем натуральное хозяйство?
4: Ну, безусловно, это не натуральное хозяйство. В России созданы, или уже существовали, или созданы аналоги практически всего, что есть в финансовом мире на сегодняшний день. Более того, российская банковская система, она одна из самых развитых в мире, то есть уж точно обгоняет, допустим, европейские страны и по продвинутости, и по вариантам обслуживания. То есть, ну, сказать, что мы где-то отстаем, ну, наверное, это было бы очень большим преувеличением. Именно это развитие на пике технологий, я бы так это сформулировал.
9: А можно ли говорить о том, что все-таки существование финансового суверенитета, сама формулировка как бы предполагает, что это плюс? Так вот, а минусы какие-то у этого есть все-таки?
4: Я думаю, что вот так называемый, да, финансовый суверенитет, он образовался же не просто так, а действительно последствия санкций. И, наверное, было бы лучше, если бы санкций не было, да, и это, так сказать, многие страны в это вовлечены, не только Россия, да, это и Китай, и Куба, и Северная Корея. И, кстати говоря, те же самые европейские страны, относительно которых Трамп ввел пошлины, это, ну, фактически тоже санкции. Они, может быть, менее жесткие, но охватывают гораздо больший объем торговли. Ну и вот такой финансовый суверенитет или любой другой суверенитет, он как раз, ну, запускает такой процесс девальвации санкций, то есть их в будущем, конечно, будут меньше применять.
9: Еще, когда Силуанов в этой связи вспомнил про внешний долг России, который составляет 10%, он тут же сказал, что скоро долг будет погашен. Не очень понятно, так все-таки внешний долг – это нормально или это то, что следует срочно погасить?
4: Ну, внешний долг – это нормально, тем более такого размера, как у России, он действительно очень небольшой. То есть крупнейшие экономики мира имеют гораздо больше внешний долг, и возможность его погасить для российской экономики, конечно, это плюс. Но, с другой стороны, развитие можно осуществлять, допустим, за счет внутренних заимствований, те же самые облигации федерального займа, да, они предоставляют такую возможность, и опережающее развитие, допустим, тот же самый дефицитный бюджет, это и есть некое другое опережающее развитие, его есть за счет чего финансировать. Это финансирование в российском рубле, это финансирование независимо от, так сказать, санкций, еще каких-то вещей. Поэтому, конечно, в общем, возможность погасить внешний долг показывает силу экономики, и, может быть, в нынешней ситуации это делать, я бы сказал, что это даже правильно.
9: Но смотрите, какие вопросы присылают наши слушатели. Вот, например, один из них, 402-й. Но чем меньше наш долг внешний, тем меньше мы кому-то за пределами страны нужны.
4: Ну, я бы так не сказал. Наоборот, чем меньше долг, тем более надежной считается экономика. Это, кстати, то же самое касается и компаний, когда вот рейтинги присваивают. То есть я бы, конечно, с этим не согласился. Но, опять же, российский внешний долг, он, в общем, ну, действительно, он очень небольшой на сегодняшний день, да, и в этом смысле, мне кажется, никаких проблем с тем, чтобы его обслуживать. Но, видите, выясняется, что его и отдать, да, при нынешних доходах, особенно сейчас растут нефтегазовые доходы и некоторые другие доходы, это тоже, в общем, все реализуемо.
9: Тогда, смотрите, вот и Григорий, и Олег об одном и том же пишут, хотя примерно понятно, что можно сказать в ответ. Что скажете вы? Зачем гасить долг, пишет Григорий, если нам все должны замороженные деньги? Или Олег, у нас, значит, украли 300 миллиардов, а мы еще кому-то должны?
4: Ну, во-первых, этот долг, он же, ну, по крайней мере, скорее всего, да, надо смотреть его структуру, это же не перед недружественными странами, или, по крайней мере, не весь перед недружественными странами. Поэтому нормальная, так сказать, нормальный экономический агент или нормальная большая экономика, она должна вызывать доверие. В этом смысле погашение долгов, в общем, это абсолютно правильный шаг, тем более, что мы действительно можем это сделать. В отличие, допустим, от западных стран, те же самые Соединенные Штаты или лидирующие экономики Европы, они просто при нынешнем своем состоянии, и они просто не, ну, как бы они не могут это сделать, потому что там госдолг превышает все мыслимые и немыслимые размеры, там его обслуживать даже невозможно, учитывая, что проценты очень сильно выросли с 2022 года.
9: Хорошо. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, был с нами на прямой связи. 534-й продолжает. Если, говорит, 300 миллиардов списать, пусть забирают, но и долгов тогда у нас больше нет. Но вот смотрите, это ведь опять, значит, у вас, значит, вы не можете забрать долг у Петрова. Понимаете, какая штука? Значит, ваши деньги у Петрова. Поэтому вы прощаете Иванову. Какая-то странная история получается. Мы списываем 300 миллиардов, но это же разные люди, это разные страны. Или не так? Григорий говорит, дружественным странам, наоборот, мы всякие скидки делаем, и они нам должны. И 402-й тоже. Дружественные страны нам должны, с нами по-другому не дружат. Вот такой взгляд. Ну, кстати, это вот больше про следующий час, когда мы будем говорить о взаимоотношениях между Российской Федерацией и странами бывшего Советского Союза. А Виталий говорит, ну вот Румыния при Чаушеску погасила свой государственный долг реально. Они вот все долее и до доллара выплатили, и где на Румынии с Чаушеску сильно им помогло. А вы уверены, что это как-то связано с тем, что именно Румыния при Чаушеску погасила свой долг, и потому с Чаушеску произошло то, что произошло? Ну, не странно, странная такая история. Значит, тут какая-то игра между слушателями. Один говорит Сидоров, а другой говорит ты. Не очень понятно даже, о чем вы пишете. Ну ладно, значит, что еще? Трамп против европейцев, пишет Виталий, держит пошлины, а мы ввели утильсбор против дешевых китайских автомобилей. Такая же пошлина и санкция против дружественного и многополярного Китая. В общем, Антон Силуанов говорил не столько о том, что вот важно, что мы совсем скоро погасим внешний долг. Антон Силуанов указал на достижение России финансового суверенитета.
8: Внимание! Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
8: Поток. Успеем сказать главное.
9: 534-й продолжает. Какой смысл вообще долги отдавать? Физики, физические лица имеется в виду, видимо. Банкротятся с удовольствием. Страны тоже все друг другу должны, а денег отдавать нет. Но вы только одно должны понимать, что тогда и вам кто-то не будет возвращать долги. Вот это надо понимать. Если это станет общим местом, тогда общим местом станет и вот эта история. Если вы кому-то должны и не возвращаете, значит, тот, кто должен вам, тоже не вернет. С высокой долей вероятности. Следующая тема. Про деньги, которые то ли вернут, то ли не вернут. Власти обсуждают автоконвертацию пенсионных накоплений теперь в сбережение. Игорь Шувалов, по данным РБК, сообщил о разработке законопроекта, который решит судьбу так называемых молчунов. В общем, это про пенсионные накопления, которые заморожены и с которыми люди, видимо, многие люди, так ничего и не делают, хотя могли бы. Ну вот, собственно, власти теперь обсуждают вариант автоконвертации этих самых пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений, которая, как говорят, дает больше возможностей этими средствами управлять. Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, к нам присоединяется. Валерий Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Слушайте, ну мы не первый раз ведь говорим об этом. А как такое объяснить? Почему вот это же деньги конкретных людей, почему их нельзя как-то использовать, но не трогать при этом без их желания?
10: Потому что они так называются молчуны. В законе прописана норма для молчунов. Если человек не определился с тем, в каких инструментах использовать его накопление, то он как бы передал право управлять этим процессом пенсионной системе, то есть государству. Раз у нас пенсионная система, в данном случае, ну, страхуется государством. Ну, и в этой ситуации, значит, государство, законодатель имеет право определить дальнейшую судьбу этих накоплений, тем более, что там никакого ухудшения не происходит, и конвертация в систему долгосрочных накоплений, она уже вступила в силу, уже 11 миллионов человек там, в этой же системе, поэтому вполне естественно, для того, чтобы не было вот этого, ну, вы знаете, такого разнообразия вкусового в этих вопросах, причем без каких-то, ну, ухудшений и так далее, и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, правильные предложения Молчаны дают согласие на то, чтобы их средства государство использовало с пользой для дела, для государства, для инвестиций. При этом они сохраняют свое право молчания, ну, будем говорить, и в этой ситуации.
9: Но погодите, подождите, то есть государство заморозить эти накопления могло, а использовать с пользой для экономики не может без определенного закона?
10: Не-не-не, вы не надо горячиться,
9: а
10: вы слово
9: давайте
10: заморозить применяете неправильно. Замораживались не сами накопления, они продолжали работать в рамках тех условий, в которых они находились. У кого под 5% инвестиции давали доход, у кого под 8%, у кого под 20%. Заморозка касалась поступления новых средств. То есть новые средства не могли поступать. Это то же самое, как вы работаете сейчас с банком, с обычными вкладами, в которых есть разные виды вложений. Есть виды вложений, в которые вы можете вкладывать, забирать, и при этом еще и получать проценты за тот период, который там в итоге получается.
9: Ну так об этом и речь. То есть государство изменило систему, то есть осталась какая-то сумма. Ну а так почему нельзя сделать так, чтобы эта сумма без всяких вот этих автоконвертаций использовалась более эффективно?
10: А, понятно. Ну, предлагается система их использования, вот и все. Я так понимаю, Внешэкономбанк – это конструкция, которая управляется банком, управляется, ну, будем говорить, государством.
9: Ну да.
10: И государство как будет использовать Внешэкономбанк как инструмент по использованию этих ресурсов для инвестиционных процессов. Но в этой ситуации деньги по-прежнему являются сохранными, они никуда не исчезают и не пропадают.
9: Ну, вот смотрите,
10: за каждым вкладом фамилия, имя, отчество.
9: Да и за каждым рублем. Но смотрите, Валерий Владимирович, вроде бы много говорят об этой самой программе долгосрочных сбережений, о том, что туда эту сумму пенсионную можно перевести и совсем по-другому и сильно быстрее эти деньги получать назад, а люди все равно не принимают решения, этот очевидный выбор не делают. У вас есть объяснение, почему? Им лень, что ли?
10: Есть, конечно, есть. Во-первых, такого механизма еще не было. Это только объявлена перспектива. А во-вторых, система пенсионных накоплений, долгосрочных пенсионных, предусматривает его величество, личные доходы человека. Если они ему не позволяют откладывать что-то на старость, то, естественно, он бы, может быть, и рад, потому что в этом процессе участвует он сам, участвует государство, да еще и может участвовать работодатель для того, чтобы обеспечить ему к страховой пенсии еще часть накопительного компонента. Но для этого нужно иметь зарплату, которую покрывал бы ваши текущие расходы, и при этом что-то давать возможность вам оставлять на старость. Это всегда, знаете, вот такой выбор очень непростой. И что там будет через 30 лет, мне вот сейчас нужно ребенка в школу собрать, ребенка в лагерь отправить и так далее, и так далее. Поэтому это выбор человека. Так что ответ здесь очень простой. Низкие зарплаты, которые не позволяют откладывать на старость. Почему в обычной страховой системе это происходит? Как бы накопление обязательств государства, то есть пенсионная система государства, перед гражданином. Потому что делает это не добровольно, а делает это принудительным порядком.
9: А понимаете, какая штука? Вот вы пока говорите, вот 534-й, например, пишет, я лучше здесь и сейчас потрачу свои деньги, потому что про мифическую, он считает мифической пенсию, возраст выхода все равно, говорит, лет через 10 обязательно повысят. В общем, я хочу эти деньги потратить здесь и сейчас. Вот так вот, я не очень понимаю другое. Ведь никто все равно им не дает такой возможности. Почему тогда не управлять хотя бы теми, которыми дают возможность выполнять?
10: Ну, у каждого свой взгляд на эти вещи. Кому-то достаточно того, что ему предлагает в качестве гарантии, например, государство. Молчуны ведь получает все равно какую-то сумму прибыли на свой вклад. Но эта сумма прибыли определяется системой вот государственного как бы пенсионного страхования. Там не очень большие проценты, может быть, 4-5 и так далее. Если ты, они безрисковые, вы все равно получите, может быть, даже ниже инфляции, пока инфляцию не покроют эти ваши доходы на ваши вложения, которые сейчас в накоплениях. А некоторые берут и перекладывают деньги в более рискованные инструменты и получают большие проценты, 20 и 25. Некоторые там занимаются серьезным управлением. Знаете как? Недавно мне поступила жалоба от одного пенсионера, угу, у которого есть вот этот накопительная пенсия. В соответствии с законодательством человек, имеющий эти накопления, имеет право раз в год в какое-то время решить вопрос с переводом в другую систему. Ну, например, 3 года взносы лежат, вернее, вот эти накопительные взносы лежат в одной системе по закону, проходит это время, вы имеете право переложить. Но для этого существуют временные ограничения, например, там, до 1 мая или до 1 апреля. Человек приходит в пенсионную систему, пишет заявление, его желание о переводе происходит уже дальше автоматически системами банковскими и социальным фондом Российской Федерации. Так вот, жалоба касалась вот чего. Во время оформления заявления на перевод оператор допустил ошибку в написании договора. Ошибка, причем такая техническая, ее видно невооруженным глазом. Но, к сожалению, ни сам оператор, ни сам пенсионер, она пенсионер, не заметила эту ошибку. Заявление ушло, через 3 месяца приходит ответ, что ваше заявление не принято в связи с допущенной ошибкой, система не пропускает. Вопрос, почему это не было сделано, там, по понятным причинам, вопрос спорный, его надо решать в соответствующих комиссиях. Но формально, не оформленный вовремя перевод у пенсионера это 100 тысяч дохода, которые потеряет на вкладе.
9: Это да. В общем, вот. С этим тоже надо разбираться. Я понял. Спасибо. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский был с нами на прямой связи. Но смотрите, какая штука. 177-й пишет. Пусть лучше примут решение, чтобы всем, кому исполнилось 55, отдавали все наши замороженные пенсионные накопления, не только те, у кого меньше 412. Ну так, по сути, в некотором смысле, это среднее решение. 55 или 60, и вам начинают отдавать при вашем желании все эти замороженные пенсионные накопления. Если вы, соответственно, перестаете быть молчуном. Или, Сергей, а они не инвестируют, потому что не верят во всю эту систему. Ну так подождите, эти деньги уже как бы там инвестированы, и вам нужно просто из одного места переложить в другое. Да, не подержите эти деньги в руках, но зато получите реальные деньги, скажем, не когда-нибудь, а уже в 55 или в 60. Да, не все, но все-таки пенсионные накопления – это часть пенсионного конструкта. Это Валерий пишет. А ПДС – накопительное страхование жизни. А что будет, если я проживу дольше? Ну, к примеру, вы уже все эти деньги получите, а дальше будете получать обычную пенсию. А 534, у меня нет доверия. Ну так еще раз, у вас и денег-то этих нет. Они на каком-то расстоянии от вас. Сделайте их чуть ближе. Ну, так кажется. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим.
6: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии планов контактов Владимира Путина с делегацией США. Американцы приехали на Петербургский международный экономический форум. «Они не совсем, так сказать, наш профиль», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Соединенные Штаты впервые за последние 8-9 лет официально представлены на форуме. Делегацию возглавил председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Как ожидается, он выступит на тематической сессии «Россия-США. Диалог культур». Петер Мадьяр против желания Владимира Зеленского добиться ускоренного принятия Украины в ЕС. Будапешт не одобряет намерения Киева присоединиться к организации. Даже после того, как Венгрия сняла ограничения, введенные предыдущим венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, проигравшим выборы в апреле, его преемник заявил, что страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз, отмечается в публикации «Washington Post». Накануне Мадьяр сообщал, что на закрытие переговоров со всеми 33 главами объединения о вступлении в ЕС у Украины уйдет 10-15 лет. Глава Крыма сообщил об ограничении продажи бензина в ближайшие несколько дней. Намерены сократить реализацию топлива за наличные, талонов на него в свободной продаже не будет, отметил Сергей Аксенов. По ранее приобретенным талонам бензин будет реализовываться по 20 литров в одни руки, написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам Аксенова, все коммунальные службы полуострова, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полной мере. В ведомствах провели оптимизацию использования транспорта вплоть до одной машины на министерство. В Минпромторге сообщили об увеличении выпуска косметической продукции. По итогам 2025 года зафиксирован рост показателей на 50% по сравнению с 2022, отметил замглавы ведомства Роман Чекушев. Кроме того, поменялась ситуация на полках магазинов, появилось большое количество российских брендов. Что касается цен, Чекушев привел в пример несколько товаров, стоимость которых изменилась за 3 года. Так, цена на стиральный порошок в 2025 по сравнению с 2022 годом снизилась на 2%, а на шампуни выросла на 3,5%. В комментарии ТАСС он добавил, что обрабатывающая сфера за эти годы также росла, но меньшими темпами, чем косметическая промышленность. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью и утром до плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
11: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
6: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
7: 0+.
12: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
13: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
14: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать», говорит Москва.
16: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
9: Продолжаем. Четверг, 4 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, дозванивайтесь в прямой эфир. Но сначала давайте про пробки.
17: В движении.
9: В городе 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 5 вечера, 5-бальные на 6 вечера и как максимум 6-бальные на 7 вечера. По сравнению с тем, что было полчаса назад, обращаем внимание на существенное уплотнение пробки на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону проспекта Мира, по сути получается до поворота на проспект Мира, там даже бордовый цвет, судя по всему, появляется от Беговой до Динамо как минимум. Еще обращаем внимание, что по-прежнему очень серьезные сложности у тех, кто в районе Таганской площади, от Таганки хочет съехать в сторону Кремля или наоборот, от Кремля, не, от Кремля все-таки отъехать можно, а вот в сторону Кремля, в сторону Москворецкой набережной, по, соответственно, набережным Яузы, вот там очень медленно придется ехать, к этому надо быть готовыми, и по-прежнему довольно сложно на внешнем, да нет, не только на внешнем и на внутреннем Садовом кольце на юге. Внутреннее Садовое кольцо останавливается где-то в районе Таганской и так до Октябрьской, а внешнее, соответственно, в районе Октябрьской тоже останавливается и почти до Павелецкой. Очень медленное движение. В целом 4 балла, как максимум 6-бальные. Ждем пробки к 7 вечера.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин подтверждает поэтапное повышение НДС на трансграничную онлайн-торговлю. А об этом сегодня пишут. Почему на этом все-таки настаивают власти? Почему говорят, что не перегнули палку с налогами? Как все это можно оценить? Первая тема. Вторая. Россияне увеличили расходы на психотерапию до 10 тысяч рублей в месяц. Годом ранее траты на такую помощь составляли 8300, почти 8400. Почему столь резко выросли траты, как найти хорошего психотерапевта, а еще, а почему этого нет в обязательном медицинском страховании, ну, такой, знаете ли, муниципальный психотерапевт, чтобы был. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Греф заявил, что Сбербанк не договаривался о покупке доли в Озоне, таких планов нет, об этом пишет агентство ТАСС. Здесь же на ленте сообщение о существенном, серьезном ДТП в подмосковной Истре, это было довольно давно, уже около 3 часов назад, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, напомню, это было в подмосковной Истре, въехал в здание магазина. Один покупатель в результате пострадал. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Главное управление МВД по Московской области. РИА Новости. Смотрим срочное сообщение здесь. Дмитриев допускает, что Северный поток и Северный поток-2 будут восстанавливаться. И тут же еще одно сообщение. Житель Брянска стал известен тем, что 70 раз за год попадал в
16: вытрезвитель. Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, через Макс, через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. И вот ваше сообщение по предыдущей теме. Значит, 674-й. Ну, это вот про программы дополнительного или долгосрочного страхования. Все время какие-то мутные схемы. Или 534-й. У меня вообще доверия нет. Слушайте, если бы правда можно было говорить об общественном недоверии, то тогда не очень понятно, откуда эти десятки триллионов на банковских счетах у граждан. Значит, доверие все-таки есть. Когда мы говорим о программе дополнительного страхования, это как раз банковские счета. Ну, или вот Николай 445-й. Доходы в 20-35%. Откуда это? Ну, в общем, довольно легко выяснить, откуда это может быть, с учетом, к примеру, дополнительного финансирования всех этих программ долгосрочного страхования, когда вы платите там 3 рубля, и государство еще рубль доплачивает каждым 3 рублям, а дальше, соответственно, вам будут платить в качестве вот этой дополнительной пенсии и денег значительно больше, да и процент растет. Годовой процент уже будет не обычный, там, 18 или 17, а 20, а может быть даже 30%. Первая тема. Минфин подтверждает... Про другие проценты. Минфин подтверждает свое отношение к поэтапному повышению НДС на трансграничную онлайн-торговлю. Мы, говорит Алексей Сазанов, замминистра финансов, свою позицию в правительство направили, и она сохраняется. Все это про питерский международный форум. Там много важных заявлений звучит. звучит. Алексей Молодых, сооснователь и генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, к нам присоединяется. Алексей Николаевич, здравствуйте.
18: Добрый день.
9: Скажите, на ваш взгляд, почему власти так настаивают именно на этом повышении НДС на трансграничную онлайн-торговлю, а по сути ведь введение НДС в данном случае?
18: Ну, в принципе, здесь наша позиция в этом затянувшем споре Минфина с Минпромторгом всегда строилась на защите баланса интересов. Мы, безусловно, поддерживаем как наших отечественных предпринимателей, так и конечного потребителя. А почему правительство настаивает на этих мерах и почему мы считаем, что в текущей редакции палку с налогами все-таки регулятор не пригнул? Ну, во-первых, это, безусловно, ликвидация налогового неравенства. До сих пор, как мы все знаем, иностранные продавцы на трансграничных площадках находились в привилегированном положении. А наш внутренний бизнес, российские производители, предприниматели, селлеры платят НДС.

0: 2008 году и переход на полную ставку к 2029 году, это, в принципе, мягкая посадка. И у маркетплейсов, цифровых платформ есть время перестроить логистику, а у покупателя адаптироваться к изменению цен без паники. Ну и, конечно, безусловно, хотелось бы сказать в-третьих, это защита массового сегмента. Разделение посылок по порогу в 200 евро – это абсолютно, на мой взгляд, здравое решение. Для недорогих товаров повседневного спроса административно будет максимально простым через сами площадки и, соответственно, без бюрократического ада для рядового покупателя.
1: Подождите, вот давайте про рядового покупателя чуть-чуть поподробнее поговорим. Вы говорите про бюрократический ад, а тут ведь первое, что приходит на ум, в любом случае, соответственно, все эти недорогие товары подорожают сначала там на 7, потом на 14, потом до 22% от исходной цены все эти проценты. Люди готовы или вы говорите, надо адаптироваться?
0: Ну, здесь, безусловно, то, что Минфин предлагает, конечно, это какие означают последствия для потребителя? Поэтапный рост налога, это означает прежде всего, что подорожание товаров из рубежа будет растягнуто на 3 года. Наш уважаемый потребитель не столкнется с мгновенным ростом цен на четверть. Более того, конечно, сохранение бесшовного порога в 200 евро защищает самые массовые категории покупок от двойного сбора пошлина плюс НДС. И, соответственно, оставляя повышенную нагрузку только для премиальных сегментов.
1: Ну, смотрите, я понял, а слушатели немножко о другом пишут. А вот, например, или Макар, или Александр, это наши слушатели, которые вот пока мы с вами разговариваем, присылают сообщения, они об одном и том же. Ведь налоговое неравенство можно осуществлять другим способом, понижением ставок, соответственно, к примеру, для отечественных производителей.
0: Ну, в принципе, такие варианты присутствуют и такие варианты рассматриваются, но мне что бы хотелось сказать, что в данном контексте данную реформу и компромиссную позицию ведомства я, в принципе, оцениваю и можно оценить по 3 ключевым направлениям. Первое – это экономический прагматизм государства. Решение здесь не является перегибанным палкой, так как государство у нас решает 2 системных задачи. Первое – это наполнение бюджета в условиях возросших расходов за счет внутреннего рынка от дешевого неконтролируемого импорта. И, соответственно, Минфином проявляет гибкость. Второе, конечно, безусловно, это влияние на рынок селлеров и предпринимателей. Для российских наших продавцов это, безусловно, плюс. Товары станут более конкурентоспособны с дешевым азиатским импортом. И, соответственно, для влияния для крупных маркетплейсов это усложнение операционных процессов. Но, однако, сокращение переходного перехода, это, я не думаю, что там маркетплейсы, они уже достаточно технологически зрелые компании, чтобы внедрить этот функционал. Так что здесь решение, на мой взгляд, является правильным, грамотным и технически обоснованным.
1: Спасибо. Алексей Молодых, сооснователь и генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Максим 436-й. Расти будет, но постоянно. Сейчас и так цены растут. Или Виталий. Лягушку постепенно варить будут. Александр, пусть будет повышение сборов с международных производителей, но пусть он не будет высоким, и при этом желательно понизить налоги для наших производителей. А вот эта история про наполнение бюджета, вам ведь не важна, что ли, совершенно? Макар тоже словосочетанием наполнение бюджета гость пользуется как своеобразным козырем. А почему это не своеобразный козырь? Ведь это история, благодаря которой государство платит в том числе своим гражданам. Кстати сказать, вот эту историю про палку, которую перегнули или не перегнули, это ведь цитата из свежих новостей. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что показатели исполнения бюджета за 5 месяцев красноречиво говорят, что правительство с налогами палку не перегнуло. Это вот отсюда использование Алексея Молодых, собственно, формулировок. Это из Силуанова. Значит, что еще? Алексей Сазанов, замминистра финансов, он говорил о том, что Минфин подтверждает свое желание поэтапно повышать НДС на трансграничную онлайн-торговлю. Мы возвращаемся к вашим сообщениям. Вот смотрите, Николай пишет. Человек что-то купил на том же AliExpress для личного пользования. Почему он

0: должен платить дополнительный НДС, это все равно, как вменять НДС человеку на покупку товаров при покупке за рубежом. А почему вы решили, что вы покупаете за рубежом? Ведь вы же не выезжали за рубеж. Значит, покупку вы делаете на территории Российской Федерации. И тогда возникает вопрос, о которых говорил вопросы, о которых говорил только что и Алексей Молодых. Значит, кто-то, кто продает на территории Российской Федерации этот товар, будет платить НДС, а кто-то платить не будет, потому что вы сделали покупку на территории Российской Федерации, но у другого человека, который этот НДС не платит, потому что вы как бы с территории Российской Федерации договариваетесь с кем-то за ее пределами. 674-й у нас все время переживают о наполнении бюджета. Давайте начнем переживать лучше за правильное его использование. Давайте переживать и за то, и за другое. Пополнять бюджет надо, пишет Александр 74-й. Давайте, смотрите, как об одном и том же пишут люди, и тратить этот бюджет будем с умом, а то, как ни неделя, то кого-то обязательно сажают за мошенничество на миллиарды рублей. Хорошо, но вы не забывайте о том, что мы, когда говорим о пополнении бюджета или тратах бюджета, это не столько миллиарды, сколько триллионы рублей. Вот по поводу конструктивного или неконструктивного использования бюджета. Минфин подтверждает, повышать НДС для трансграничной онлайн-торговли будут по такому принципу. Еще раз, окончательного решения нет, но предложения Минфина таковы. Теперь они пересмотрены в сторону смягчения и выглядят следующим образом. В 27-м году 7%, в 28-м году 14%, в 29-м году 22%.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Иногда читаешь сообщение и думаешь, зачем вообще готовиться к эфиру, потому что во время эфира тебе все дадут. Ну вот, к примеру, нужно какую-то подводку к следующей новости. Виталий 618 предлагает текст готовый. Про деньги поговорили, получили стресс и депрессию, переживания по бюджету, в результате пошли к психологам. Действительно, следующая тема у нас, я ее заявлял, она как раз об этом. Россияне увеличили расходы на психотерапию с прежних 8355 рублей до 10 000 рублей в месяц. Сервис «Ясно» и платформа GetCourse, соответственно, приводят эти цифры. Психологическая помощь, говорят, постепенно становится регулярной практикой, а не только способом с кризисной ситуацией справляться. Доля клиентов в возрасте от 18 до 24 лет с 20,3, это молодые люди, напомню, значит, соответственно, с 20,3 до 29,4. Мужчин тоже стало больше, доля выросла сразу на 8%. Значит, 674-й говорит, что Будкин ему лучший психотерапевт. Можно посмеяться, поплакать в жилетку и так далее. Но есть специалисты. Даешь НДС на психиатров, на психотерапевтов тогда уже, Влад, 651-й. Денис Федоряк к нам присоединяется, как раз врач-психотерапевт и кандидат психологических наук. Денис Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, вот 8,310 – это довольно серьезная разница всего за один год. На ваш взгляд, почему? Это потому, что цены выросли или потому, что людей стало больше?
3: Ну, я бы тут выделил три момента основных, потому что рост цен на услуги, безусловно, он присутствует 100%. Вот, психологи, конечно, и психотерапевты стараются в рамках этики работать, да, и сохранять как-то цены для своих клиентов, пациентов, но жизнь есть жизнь, да, поэтому тоже снимать ценник, и это влияет. Ну, вот. Второй момент, вот мне кажется, он такой основополагающий все-таки, это рост такой общей тревожности и снижение общего качества жизни. То есть, если мы с 2020 по сегодняшний посмотрим, да, не секрет, что, так сказать, общая социальная такая напряженность, а значит личностная, она подрастает. Вот. И, соответственно, это очень влияет. И мы можем даже по качеству запросов посмотреть, там вот исследование, на которое ссылка идет. Вот, там же запросы как раз относятся больше к тревоге и стрессу, да, насколько я помню, там тревога, стресс, там, значит, нестабильная самооценка и так далее. Это нам показывает о том, что действительно растет общая тревожность, но и растет, и снижается общее качество жизни, интерес к теме отношений. Там еще одна часть.
0: Да, вот это было, это казалось мне достойным отдельного вопроса. То есть раньше, да, люди говорили о психотерапевте именно с точки зрения межличностных отношений в разных направлениях. Теперь чаще говорят о некой общей тревожности. Это совсем другая история? Совсем другая история проблем, с которыми идут люди к психотерапевтам? Или это похожие случаи?
3: Нет, это есть разница, безусловно. Понятно, что человек там тревожный, может испытывать проблемы в отношениях, но есть разница, да, потому что также наблюдается же рост и невротических расстройств, вот, ну, там вот не психотических, да, а именно невротических расстройств, депрессий, там, тревог невротических, и поэтому, конечно, это немножко другие запросы, и самое главное, это другая работа, то есть там формат работы другой, вот, с этими запросами и так далее, и специалисты нужны зачастую немножко другие, да, там, с клиническим образованием, допустим, и так далее, поэтому, конечно, это показывает, а тема отношений всегда растет, когда качество жизни очень хорошее, когда оно стабильное, хорошее, нету кризисов каких-то там в обществе и так далее, тогда, конечно, тема отношений людей чуть больше интересует. Ну, это естественно. Вот. Но культура тоже растет.
0: Так, естественно. Да. Понял. А тогда еще одно. Вот Григорий, наш слушатель, пишет, что, мол, по психическим расстройствам человек сам себе диагноз по другим-то можно зайти в интернет, поставить себе. Ну, так, во всяком случае, у нас делают, хотя сколько раз говорили, что лучше к специалистам. А вот по психическим, мол, человек не может себе сам поставить диагноз. А у меня вопрос, по-другому я его сформулирую. Доктор, скажите, а как понять, что я нуждаюсь в ваших услугах?
3: Ну, вообще, как бы, есть такая клиническая специфика, что если у человека невроз, да, или невротические расстройства, ну, то, что считается традиционно чуть более легкими вещами в психиатрии, то тогда у человека всегда есть критика. Вот, то есть он понимает, что, ну, например, у него там навязчивые какие-то действия, там, мысли, или, скажем, тревожность повышенная, но это как-то неправильно, да, то есть это как-то требует вмешательства. Человек всегда это понимает. Есть такое, у психиатров есть, кстати, выражение «невроз, прививка от психоза», то есть те, кто неврозом болеет или там склонны к этому, они как раз вот
0: легче переносят, да, психоза. Получается, да? Да, а последствия бывают. Тогда дальше, хорошо, я понял, что мне это надо. И тогда следующий вопрос. А как найти хорошего специалиста?
3: Ну, это вечный вопрос, да, он сложный. Понятно. И тут тоже два как бы пути, вот, о том, что есть образовательный путь, ну, то есть вы смотрите на образование, да, человека, который, вот, и понятно, что есть два базовых образования, психологическое и врачебное, клиническое. Вот, но есть профессиональная подготовка, ее очень много, но нужно смотреть не на саму профпереподготовку, ну, там, вторая профессия психолога, например, у человека, а на количество часов, которые он получил за этой профподготовки. 3 месяца – это одно, да, количество часов, а там 3 года, условно, там полная магистратура – это другая история совсем. Поэтому вот эта история первая. А вторая история практическая, это очень важно. То есть, например, человек состоит или не состоит в какой-то ассоциации, да, то есть, которая за него более-менее ручается, это сейчас легко проверять, есть такие ассоциации или платформы те же самые, которые тоже проверкой занимаются часто. Проходит ли он супервизию, да, и проходит ли психотерапию. Но я вам могу сказать, да, что, конечно, важно еще и на себя ориентироваться при выборе. То есть надо всегда смотреть тексты, которые пишет этот человек, хотя понятно, что и пишет часто сегодня, да, за людей, но он же формирует заявку для ИИ тоже. Вот. Задавать вопросы, если такая возможность есть, смотреть живые видео, которые этот человек выкладывает, например, у себя в контенте. Сегодня, конечно, психологи многие проявлены, так сказать, психотерапевты, они есть в публичном пространстве, можно на это тоже сориентироваться. Вот. Поэтому здесь, конечно, ну и консультация, самое главное, да, всегда надо не бояться, ну, выбирать. То есть можно ходить по консультациям, смотреть, кто тебе подходит больше, меньше, потому что не со всеми, конечно, вообще жизнь всегда
0: можно. Еще вопрос. Если это все больше спроса на эту услугу, если это можно так называть, а если мы говорим, что это все-таки скорее здравоохранение, тогда это уже и не совсем услуга. Может быть, тогда есть смысл говорить о том, что история с психотерапевтическими консультациями должна быть в рамках обязательного медицинского страхования или нет?
3: Ну вот это тоже большая проблема, потому что в разных странах по-разному решена эта проблема, да, это зависит от того, ведь психотерапия, что такое психотерапия, потому что она может быть психологическая психотерапия, направленная на личность, да, там может быть медицинская психотерапия, направленная на симптомы или там при заболеваниях определенных, и вот тут надо четко разграничивать вот эту всю историю. Сейчас как раз в Госдуме активно обсуждается, не первый уже год, но последние 3 года очень активно, закон о психологической помощи, потому что у нас психотерапия, именно слово это, да, оно к медицине формально относится, к врачам. Вот, но неформально психотерапии различного рода, той же самой психотерапии отношений, например, да, так сказать, занимаются и психологи. Вот, и здесь вот это важный вопрос разграничить. Когда этот закон будет принят, возможно, там как раз проведут это разграничение. И вот вносить или не вносить в ОМС уже тогда, ну, как бы, может быть, меньше будет вопросов, хотя это еще зависит от, ну, бюджетности просто, да, потому что понятно, что, как бы, психотерапия, ну, к сожалению, пока она все равно... как бы падчерица психиатрии.
0: Подождите, остается, обычно просто говорить. Говорят, что все болезни от нервов, поэтому, может быть, действительно сначала надо это решить, а потом все остальное станет дешевле с точки зрения реализации здравоохранения.
3: Я 100% с вами согласен. Вот, вот за годы практики мне тоже так кажется. Но вопрос в том, что чиновник, который по ОМС потом считает это все, он смотрит на недолгосрочный результат какой-то в стратегической перспективе, а, как правило, в краткосрочной, да, вот есть, нет. И поэтому в некоторых странах по ОМС оплачивается когнитивно-поведенческая терапия, которая дает симптоматическое облегчение. Ну, то есть симптомчик так чуть, да, человеку легче стало. Вроде
0: чтобы
3: как,
0: можно
3: да,
0: было отследить и написать этого. Отчет в систему.
3: Да, да, конечно. И, соответственно, там или есть такая система комбинированная, которая, может быть, стоит тоже нам рассматривать на будущее, когда оплачивается часть терапии из средств бюджета по ОМС, ну, там 10, например, консультаций, да, и если человек дальше хочет продолжать, то тогда уже идет оплата там.
0: Понял.
3: Его личная.
0: Спасибо. Денис Федоряк, врач-психотерапевт и кандидат психологических наук. Исследование показывает, что россияне увеличивают расходы на психотерапию. Было год назад 8355, теперь уже 10 тысяч в месяц. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Вячеслав Володин сообщил о внедрении новых норм поддержки участников СВО. Они будут действовать с 5 июня, уточнил председатель Госдумы. При службе Нижней палаты парламента пояснили, что согласно изменениям, один из родителей или детей военнослужащего получит право на предоставление отпуска одновременно с ним. Речь идет о военных с инвалидностью первой или второй группы, которые продолжают службу и не состоят в браке. Сформированное правовое поле постоянно совершенствуется, исходя из запросов и потребностей солдат и офицеров и их близких, подчеркнул Володин. Украина попросила у ФРГ предоставить десятки ракет-перехватчиков к «Патриот». Речь идет о дополнительных снарядах из запасов Бундесвера. Они необходимы Киеву в этом году, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, сделка подразумевает передачу Украине ракет. Взамен страна обязуется в будущем поставлять зенитные ракеты, которые еще предстоит произвести. В статье уточняется, что немецкое правительство рассматривает запрос украинских властей, но решение пока не принято. Оно может быть объявлено Берлином до или во время саммита НАТО в июле. Самозапрет на кредиты оформили 30 миллионов россиян, более 1 миллиона 800 тысяч на сим-карты. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году. Всего в первый пакет вошли порядка 30 законодательных инициатив. В Госдуме сообщили о подготовке новой программы покупки машины для многодетных. Разработанные правила позволяли бы получить автомобиль в рассрочку при льготных условиях, пояснила вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она отметила, что установленные правила расчета утильсбора в том числе затронули многодетные семьи, потому что они часто пользуются большими автомобилями. Цена на машины выросла, и мы сразу обратились в Минпромторг, попросили создать программу для многодетных, добавила депутат. Кузнецова напомнила, что в России уже действует программа с льготами на покупку машины для многодетных семей, но она оказалась неэффективной. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 83 копейки, доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают до плюс 20, ночью и утром 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 июня, сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за пробками на московских дорогах. По-прежнему в центре города довольно сложно. Если есть возможность не ехать в район Кремля, лучше не ехать. Если особенно со стороны Таганской площади, то уж точно лучше какое-то время подождать. Прямо сейчас в городе в целом уже 5-бальные пробки. Нам обещали 5 баллов только к 6 вечера. То есть нарастают пробки опережающими темпами. Пока, по прогнозам, максимально шестибальные пробки ждут нас в 7 вечера. Ну, например, те, кто едут по внешнему третьему кольцу, еще до Лефортовского тоннеля оказываются в пробке, и эта пробка потом аж до проспекта Мира. Или, например, те, кто в районе Беговой едут по внутреннему третьему кольцу, тоже в пробке и как минимум до проспекта Мира, чтобы вы понимали. А пока я это говорил, пятибальные пробки стали опять четырехбальными, но еще раз напомню, по прогнозам сейчас в 5 вечера четырехбальные пробки и должны были быть. Никаких пятибальных. А они были буквально минуту назад. Следим за этим, следим за новостями. Что еще у нас? Апелляционный суд Армении, значит, перевел архиепископа Галстаняна на домашний арест со ссылкой на заседание, пишет, соответственно, агентство ТАСС. Еще. Заседание межпарламентского диалога России и ЕС прошло на питерском форуме с участием европейских делегатов, депутатов, несмотря на противодействие институтов Евросоюза. Со ссылкой на человека по фамилии Картайзер, пишет «Молнию», агентство ТАСС, без подробностей. Пока. Следим за новостями. Что еще? Сербский министр заявил, что обсудил с Лавровым поставки газа. Это уже с ленты новостей агентства РИА Новости. Следим за срочными новостями. И вот тема, которую мы сегодня в рамках программы «Своя правда» будем обсуждать. В одном из эфиров политолог Сергей Михеев заявил, тут пишут в эфире у Соловьева, заявил, что Россия единственный гарант существования постсоветского государства и призвал увязать экономические преференции с политической лояльностью. Надо, говорит, пересматривать наши отношения с постсоветскими странами, чтобы было четко понятно. Вот вам экономические преференции, но в обмен на стратегическую политическую лояльность. Это, говорит, выгодно хотя бы потому, что единственным и главным гарантом существования постсоветских государств является Россия. Вот два утверждения, которые мы, собственно, сегодня и будем обсуждать. Возможно ли простроить отношения на постсоветском пространстве по принципу преференции в обмен на лояльность? Второе. Единственный и главный гарант существования государств на постсоветском пространстве – это Российская Федерация. Насколько это так – вопрос, который мы и будем обсуждать. Голосование, напомню, на этой неделе мы голосуем на сайте радиостанции «Говорит Москва», но чтобы принять участие в этом голосовании, вы должны зайти либо в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва». Там есть соответствующая ссылка. Предлагаю быть максимально активными в этом голосовании. Раньше, когда вы голосовали, например, в Телеграме, нужно было однажды нажать кнопку, теперь придется дважды. Мне кажется, это не намного сложнее, но как бы то ни было, у вас есть такая возможность, вы просили, чтобы и из Макса можно было голосовать, теперь так и есть. Из Телеграм радио говорит МСК-бот, из Макс без бот, просто радио говорит Москва. Из Макс радио говорит Москва и там, вот только что появились ссылки, вы можете легко найти, не придется долго искать и принять участие. В России предложили выстраивать отношения на постсоветском пространстве с бывшими советскими республиками по схеме экономические преференции в обмен на политическую лояльность. Наш вопрос: кто кому больше нужен? Россия бывшим республикам Союза или бывшие республики Союза России. Два варианта ответа. Третий вариант ответа – это взаимный вопрос. То есть взаимный интерес. И те, и те. Но тут главный вопрос, если мы говорим, это взаимный интерес, то тогда вот, а как понять, что он одинаков? Как только мы начинаем говорить об этом, тогда первые два варианта. Россия бывшим республикам или бывшие республики России. Об этом говорим. Здесь в студии политический советник и политолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Алексей Плотников с нами, профессор МГЛУ и член научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Значит, начинаем разговор, и вот вопрос. Я попрошу собравшихся, вот буквально, что называется, по конкретным высказываниям. Итак, нужен пересмотр отношений, чтобы было четко понятно, экономические преференции в обмен на стратегическую лояльность. Вот такая работа России со странами постсоветского пространства. Алексей Юрьевич, так можно?
3: Нельзя.
4: Почему?
3: Мы уже проходили этот вариант с Украиной. Ну и что мы получили? Когда подменяется многое чем-то одним, в данном случае самым простым, казалось бы, естественным, так в итоге мы имеем негативный результат. Мы уже, по-моему, столько раз наступали на эти грабли на постсоветском пространстве, что можно было бы уже сделать соответствующие выводы. Поэтому должна быть комплексная работа. Безусловно, экономическая, никто этого не отрицает, но это должна быть политическая работа, должна быть мягкая сила. В итоге мы будем иметь, в противном случае, к сожалению, ту ситуацию, какую мы имеем сейчас, если сказать коротко.
4: А если чуть поподробнее поговорить, скажите, а как по-другому тогда?
3: Надо заниматься комплексно этой работой. Работа со странами СНГ должна быть профессиональная, а продуманная, б, и третье, самое главное, иметь инструментарий для своего воплощения. Я уже такой, не говорю про такой маленький момент, как должны быть соответствующие подготовленные кадры. Вот давайте по аналогии посмотрим. У нас сейчас только недавно сменился руководитель Россотрудничества, который курирует огромное количество русских домов за рубежом. Ну и что у нас на этой Ниве? Как была дырка от бублика, так и осталась. Большому сожалению. А почему? А потому что дом в Берлине стоит русский. А чем он наполняется? А ничем он не наполняется.
4: А чем он может наполняться?
3: Надо быть активным, организовывать. Это мягкая сила, кстати, вот та самая. Надо организовывать конференции.
4: Нет, одно дело сказать мягкая сила, другое дело реальные действия.
3: Так вот, реальные действия зависят от реальных людей и реальных структур, которым получена эта деятельность. Если эта деятельность нулевая, значит, соответственно, нужно делать выводы и заменять или структуры, или людей, или то, и другое вместе.
4: Скажите, чтобы далеко не ходить, вот когда через три дня, по-моему, голосование в Армении, то, что сейчас много чего из России не поставляется, или, точнее, много чего из Армении в Россию не поставляется, это вот ведь вопрос увязки преференций, или это другой вопрос?
3: Как говорил известный персонаж, генерал из фильма военного в августе 44 года. Это хорошо, но недостаточно, имея в виду те данные, которые разведгруппа достала, добыла. Опять-таки, я даже так, наверное, скажу, все вот эти вот метания накануне выборов, они выглядят достаточно малоэффективно, применим такой термин. Почему вдруг запрещать клубнику? А что, раньше вы об этом не знали, нет?
4: Ну, что, формально эти... ведь говорят, ну, раньше просто клубник нормальный был.
3: Да ладно, слушайте. Это, опять-таки, подмена серьезной работы какими-то сиюминутными шараханиями. Вот наша большая проблема, в том числе в работе с СНГ, это подмена сложной, комплексной, продуманной профессиональной работы вот какими-то такими разовыми акциями. Я даже их так называю пиар-акцией, для того, чтобы показать, что кто-то чего-то делает. Давайте снова вернемся к проблеме вот большого зарубежного мира. Давайте возьмем, посмотрим, как работают у нас наши зарубежные дома. Никак не работают. Помещения есть, они ничего не делают. Эффект нулевой. Вы спросили, что делать? Надо быть активным, предлагать конференции, созывать симпозиумы, открывать выставки. Мягкая сила – это очень сложная палитра всяких дел, но ей надо заниматься, а не подменять всем тем, что мы всех купим. Вот мы хотели всех купить на Украине, ну и что мы имеем в итоге?
4: Ну вот смотрите, сегодня на экономическом уровне говорили о том, что мы уже самодостаточны. В этой связи Марина 349 пишет, и вообще, если шире говорить, нам никто не нужен, и мы во всем самодостаточны. Нам не нужны эти бывшие советские республики.
3: Это тоже мнение, которое имеет право на существование. Но я думаю, что наша слушательница говорит это уже от какой-то безнадёги, которая возникает у многих. Говорят и ничего не делают. И в итоге у нас все хуже и хуже и хуже. Мы теряем одно за другим наших союзников, в том числе лояльных нам стран и в СНГ, и не только. Примеров, я думаю, более чем достаточно. Поэтому я сразу хотел бы сказать, с государственной точки зрения, это подход неверный, некорректный. Но, к сожалению, деятельность нынешняя наших государственных институтов зачастую дает возможность нашим слушателям приходить к таким пессимистическим выводам.
4: Алексей Плотников, член Зиновьевского клуба, член ученого совета Музея Победы, член научного совета Российского военно-исторического общества. Пишут наши слушатели, разбираемся сейчас, насколько голосование, еще раз напомню, вот Денис пишет, нет, Макси, голосования. Его и в Телеграме нет. И там есть ссылка на голосование, которое идет на сайте радиостанции «Говорит Москва». Оно продолжается, и я вижу, что участники в этом голосовании есть. Три варианта ответа. Вы тоже можете проголосовать. Для этого заходите либо в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал «Макси», и где-то в районе 5 вечера находите там ссылку, выложенную на это самое голосование. Проголосовали, можете посмотреть на предварительные результаты. Окончательные результаты будут в конце этого часа. Алексей, нельзя же скачать. Еще раз, если вы, соответственно, если у вас есть возможность войти в канал «Макс», значит, вы уже прежде скачали это приложение. Россия присмыкается, пишет, видимо, другая Марина, и заваливает подарками всех бывших, как прежде, а это все равно не ценится. Сергей 400-й в русских домах устраивали выставки, кормили икрой, поили шампанским, итог нулевой. Вот эта вот история, итог нулевой, я бы не знаю. Мне кажется, что мы не очень можем на бытовом уровне подводить итоги подобного рода выставок, вечеринок, икры и шампанского. Политический советник, политолог Сергей Маркелов. Что скажете, значит, преференции в обмен на политическую лояльность? Это так работает?
1: Это так не работает, потому что нет той России, когда это правило было, продвигалось. Нет тех стран, которые раньше называли советскими республиками, теперь называются постсоветскими, их просто нет. Нет того Казахстана, когда начинался, когда была тотальная зависимость там, экономики Казахстана. Нет той Армении, нет. Из всех стран, которые раньше можно, ну, скажем так, перенести из истории в отношения с Россией, это осталось, пожалуй, Белоруссия, и то уже тоже, так сказать, вопрос диверсификации отношений и влияния с Россией тоже, так сказать, совершенно спокойно Лукашенко на это идет, и видим по всем последним событиям, там, визиты США, всякие освобождения политзаключенных и прочее. То есть, другими словами, я топлю за что? Что мир поменялся, политика поменялась, соответственно, со старыми инструментами в эту политику лезть, это значит, соответственно, огребать. Но огребать это не обязательно там завтра, вот ты сегодня лезешь и сразу огребаешь. Нет, политика это такая достаточно инерционная, достаточно инертная штука, иногда бывает, правда, сейчас время это развенчивает частично этот тезис. Но повторяю, что это может быть отложенным эффектом и так далее, что, собственно, мы видим. Видим на примере той же Армении, коснулись, то на примере той же Армении. Чем жестче будет закручиваться история, чем жестче будет позиция России по отношению к бывшим республикам или к постсоветским сегодняшним странам, тем мы больше будем давать им волшебный пендель, еще больше становиться самостоятельными, еще больше диверсифицировать то, что называется на модном политологическом языке, то есть разбрасывать яйца политические, экономические в разные корзины. И Россия будет одной из таких корзин.
4: Подождите, еще раз, значит, Россия, напомню, это Марина 750. Россия присмыкается и заваливает всех бывших, как прежде, подарками, а это не так?
1: Нет, конечно. Смотрите, еще раз. Россия заваливает... Что значит Россия заваливает подарками?
4: Ну, экономические потому, преференции, что... ладно, по-другому скажем.
1: Слушайте, ну, где-то преференции, где-то... И Россия не делает ничего невыгодное. Я очень хочу понимать, вот это то, что раньше в советское время называлось, мы на Кубу послали и забыли, перекрестились и забыли все долги Кубы или в Африке, сейчас этого нет. То есть, да, допустим, какая-то тарифная история по энергетике с Арменией работает, но она в другом месте выруливается. Значит, я хочу очень важно понимать, если есть отношения между Россией и какой-то страной, то нужно понимать, что если это отношение есть, то это значит выгодно и невыгодно обеим странам одновременно. То, что мы сегодня там используем, так кстати, всякие экономические инструменты для манипуляции Армении или там, для управления созданием Армении, это не значит, что нам от этого хорошо. Потому что как армянские бизнесмены страдают, так и русские бизнесмены страдают. Но сегодня те, которые взяли кредит, они заключали под эту клубнику несчастную, под коньяки армянские, всякие там, или там, как их называют, бренди, понимаете? Все две стороны. Я хочу... Мы всегда перекашиваем, говорим, вот мы там это самое в клубнике что-то нашли. Да, а клубнику-то здесь, в России, собирались есть. Под клубнику деньги-то заложили, транспорт арендовали и прочее, прочее. Я
4: вот о чем. Вы говорите теперь все иначе, сразу несколько слушателей. И прям кредиты на страшные тысячи и миллионы мы не прощаем теперь.
1: Не прощаем. Конечно, не прощаем, отлаживаем, есть сейчас масса финансовых инструментов и всего прочего и прочего. Более, повторяю, что мы медленно, но такого, чтобы взяли, перекрестились и сказали, а, не платите нам ничего за нашу военную базу или не платите нам ничего там за эту атомную станцию, которая в Армении. Нет такого. Ищутся варианты, ищутся, так сказать, боковые схемы, ищутся... Нет. Это ладно, точно нет.
4: А тогда вторая история. Единственным...
1: Послабление глав... есть, извините. А железно, что нам ноль, а им как бы все нет.
4: Но это совсем не то. Послабление – это не прощение долгов. Дальше. Значит, продолжаем к первоисточнику. Единственным и главным гарантом существования постсоветских государств является Россия. Алексей Плотников. Это
3: нет,
4: так?
3: Нет, и еще раз нет. И события последнего времени нас должны, наконец, в этом убедить. Мы в другом мире живем, я совершенно согласен с коллегой. А такое складывается впечатление, что где-то там наверху, где принимают политические решения, а застряли где-то в прошлом. Они никак не могут или не хотят понять, что должна быть, во-первых, повторюсь, умная профессиональная политика, которая опирается на соответствующие профессиональные кадры, а не на понятных, не на понятных каких-то полублогеров, как я их называю, которые этим рулят, а на серьезную, продуманную государственную политику. Мы живем в другом мире, в конкурентном мире, очень злом мире. И то, что альтернатива Российской Федерации есть, безусловно, только это уже будет альтернатива таким образом, что СНГ будет окончательно у нас уходить в историческое небытие. Если мы считаем, а это действительно так, с государственной, с имперской точки зрения, что это наше пространство, за него нужно бороться, никто нам его добровольно не отдаст. У нас же, извините, сплошные косяки. Один за другим, за третьим, и за рубежом, и здесь. Нам нечего совершенно сейчас себе предъявить, хотя бы для ради утешения. Ну так давайте за СНГ возьмемся. Вот Армения — это типичный пример. Опять вернемся к этой клубнике. Ну, давайте назовем вещи своими именами. Это просто выглядит жалко и беспомощно. То, что у нас накануне выборов вдруг вспомнили, кого-то что-то клюнуло, значит, нужно что-то сделать. Так политика не делается. Эффективная политика так не делается. Результат такой, как мы имеем.
4: Обычно говорят, что, в общем, мы используем инструментарий, который используют, грубо говоря, наши соперники на том или ином направлении. Вы хотите сказать, что с европейской стороны нет давления на Армению?
3: Разумеется, есть. Есть не давление, а реализация своей политики в своих интересах для того, чтобы Армения стала не нашей частью или осталась ей, а стала бы частью некого другого пространства. Неважно там, как оно будет называться, это не обязательно должно быть ЕС. И вот эти ребята, давайте честно признаемся, работают лучше, чем мы, потому что все судят по результатам.
4: Они делают,
3: а результат такой, как мы сейчас имеем с вами.
4: Они делают им более выгодное предложение. В каком направлении это работает?
3: В разном. Они работают с людьми, они работают с диаспорами, они занимаются реализацией политики мягкой силы. А где наша мягкая сила? Ну-ка, давайте перечислим. Хоть один у нас эффективный проект, что за рубежом, что в СНГ за последние 10 лет. Где мы преуспели? Где мы создали себе лояльных, благодарных подданных? Не подданных, конечно, а коллег, я не знаю, там из других стран. У нас абсолютно какой-то дикий перекос пошел. В одну сторону. Мы хотим всех купить. Ну а что? А давайте про Сербию вспомним.
4: Подождите,
3: а ситуация-то очень плохая.
4: А Европа не покупает?
3: Европа, в отличие от нас, действует многосторонне, многопланово. И нужно констатировать, что она действует эффективнее, потому что результат не в нашу пользу. В политике, в жизни, в любви, во всем. Важен результат. Результат мы имеем тот, который мы имеем.
4: Ну, в случае с Арменией результат мы увидим на следующей неделе.
3: Увидим.
4: То есть вы уверены, какой?
3: Я уверен в том, что этот результат будет не в нашу пользу. Какой он будет, не знаю. Слушайте, надеюсь на активную, например, московскую диаспору армянскую, которая все прекрасно видит и все прекрасно понимает, и туда массово едет. А мы даже не умудрились при нашей хитроумной, эффективной политике, скажем так, сделать таким образом, чтобы в Москве открыли избирательные участки. Ведь нет избирательных участков, что мы даже не могли здесь провести соответствующую работу.
4: Ну, что они не хотели.
3: Что значит, они не хотели. Так вот это и есть результат работы. Значит, нужно делать так, чтобы они хотели
4: Алексей
3: это сделать.
4: Плотников.
3: Тем более, что это защита элементарная. Прав граждан, избирателей, кого угодно. Как можно не открывать избирательные участки в других странах? Как
4: граждан,
3: это делать?
4: Граждан Армении, в данном случае вы о них
3: говорите. Граждан Армении, конечно.
4: Алексей Плотников, Сергей Маркелов, прошу вас.
5: Смотрите, отвечу, на первый взгляд, парадоксально, но честно и неожиданно. Может ли Россия оставаться единственным гарантом безопасности для бывших стран СНГ? Может. Вопрос только один. Какой ценой это будет достигаться? То есть, другими словами, она может, может, но цена будет постоянно расти. И поэтому там уже не будет вопроса о том, что что-то прощать. Там будет наоборот, вот как вы сказали, Юр, в предварительном до этого в обсуждении, что надо будет заливать, в прямом смысле, заливать бесплатностями, с демпингами, несмотря на санкции, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в принципе, в своей стране. То есть, другими словами, можно ли сегодня создавать политические иллюзии? Неважно, России, в Америке,
4: не важно, да.
5: Можно. Можно Америке создавать политическую иллюзию в Иране. Можно.
4: Важнее,
5: вопрос
4: чем реальность,
5: ценой,
4: да.
5: Какой? Вопрос ценой. Америка создает иллюзию давления на Иран, но какой ценой? Миллиард в день? Отлично. Есть миллиард лишних долларов в день, создавая иллюзию давления на Иран и создавая эффект победы. И что тебе Иран важен. Россия хочет быть самой влиятельной в постсоветском пространстве? Проблем нет. По миллиарду выделяй каждый месяц каждой стране, прощай, так сказать.
4: Но это называется купить, а это так не работает.
5: Купить. Это не купить. Это, повторяю, это инструментарий. Мы сейчас не говорим с точки зрения рынка. Мы говорим сейчас с точки зрения, каким инструментарием я могу чего-то достигать. В политике все просто. Трамп ввел прекрасное слово из экономики, то есть сделка. То есть постсоветские страны хотят сделку сейчас, элиты постсоветские говорят, экономика отлично, армянские элиты как говорят, то, что вы нам там вот эти вот так все льготы в 6 раз дешевле, там то-то-то, отлично. Только вопрос по нашей безопасности, вопрос, так сказать, нашей политической ориентации, будем договариваться вот по экономике. Отлично, что мы вам нужны, а по остальному будем договариваться. Ну,
4: тут как раз
5: то есть, еще раз, Юр, заканчиваю, финализирую. Очень важный момент. Можно ли сегодня в политике, потому что политика – это отчасти виртуальная история, можно ли сегодня делать что угодно аномальное? Можно. Цена вопроса.
4: А готовы? Все-таки так.
5: Конечно, можно.
4: Но очень большая цена. Но очень.
5: И расти будет.
4: Те вчера, но... А сегодня
5: по 5, ну, так сказать, маленькие.
4: 139-й. На Украине Запад работал с людьми, а наши скупали конкретных людей в верхушке. Ну, вот это вот к вопросу о том, что в разных направлениях работают. А Григорий дальше пишет, 859-й. Наверное, и вам, Алексей Плотников. Если бы мы были такие непривлекательные, пишет, у нас бы не было столько мигрантов. Даже из Индии люди едут. Интересно, вот откуда вы знаете, сколько у нас мигрантов в сравнении с другими странами? Но как бы то ни было, это написано, Алексей Плотников.
3: Я не знаю, что на это отвечать, я не знаю суть вопроса, не могу его понять. Мигранты к нам едут, потому что им платят большие деньги. А почему у нас играют иностранные футболисты, давайте мы скажем? А потому что им платят несоразмерно большие деньги по сравнению с теми возможностями, которые они в футбол могут получить в той же Европе. Покупают опять. А что в итоге? Хороший у нас чемпионат по футболу. Но то, что к нам едут мигранты, и то, что некоторые в правительстве неоднократно заявляют, и, может быть, справедливо, что у нас нет рабочей силы, у нас дефицит, давайте завозить кого там. Кто там у нас последний, на последний кандидат, да, массового завоза? Нужно умно, профессионально к этому подходить, четко выстраивать. Четко, вот Бангладеш, правильно. Я не против мигрантов, но это должно быть соответствующим образом профессионально выверено, сделано, обосновано и, самое главное, пропущено через общественное обсуждение. Вы где-нибудь слышали, чтобы у нас было общественное обсуждение? А наш парламент, он вообще что-нибудь когда-нибудь здесь самостоятельно может сделать?
4: Смотрите,
3: в этом вот смысле... поэтому,
4: я понимаю.
3: Поэтому я не могу понять смысл вопроса, но я понимаю его, что называется, да, политический подоплек. Политический подоплек тот же самый. Неудовлетворенность, озабоченность о тех результатах, которые мы раз за разом получаем.
4: Александр 563 вам пишет, Советский Союз со всеми работал. Ну, читай, правильно работал, и где это все?
3: Советский Союз распался.
4: То есть, если бы он не распался...
3: Мы находимся в новых условиях, нравится, не нравится. Мы должны заниматься реальной политикой. Был такой известный политик Бисмарк в Германии, очень популярный в свое время, который говорил, есть реал-политик. Мало того, что ты хочешь, ты можешь понимать, что ты можешь, и второе, ты должен всегда взвешивать просчитывать результаты своих действий, потому что ты можешь получить антирезультат. Вот мы должны заниматься реальной политикой.
4: Последние секунды у нас до перерыва. Сергей, 954-й, у нас политика по отношению к СНГ ситуативная, у Запада системная, поэтому он выигрывает. Кроме того, ресурсы не равны у нас и у Запада, если уж маленькую Армению не можем развернуть. То есть, опять, мы разворачиваем ту или иную страну. Чувствуете, как это формулируется? Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Григоренко заявил о вероятности компенсации потерь жертвам кибермошенников. Ущерб будет полностью возмещен банками и операторами связи при невыполнении требований по противодействию подобным преступлениям, отметил вице-премьер. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение. Предполагается, что выплаты будут равны сумме денежного перевода в адрес мошенника, сообщила НРИА Новости. По словам Григоренко, полностью ответственность пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги злоумышленнику, то компенсация не предусмотрена. США намерены отказаться от предоставления НАТО дронов для разведки. Также это касается современных самолетов-заправщиков. Кроме того, Вашингтон планирует уменьшить число и других видов вооружения для Североатлантического альянса, сообщает немецкая газета «Бильд» со ссылкой на конфиденциальный список. В документе отмечается, что из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков готовы оставить по одному – из 26 патрульных самолетов морской авиации только 15. В Иране заявили о намерениях добиться снятия всех санкций со стороны США. Речь идет как о первичных, так и вторичных ограничениях, затрагивающих сотрудничество других стран с Тегераном, сообщил замглавы МИДа республики Казем Гарип Абади. В интервью агентству Мехра он отметил, что для страны в диалоге с американцами важны вопросы компенсации ущерба, причиненного агрессией США и Израиля. Этот пункт должен быть упомянут в тексте возможного соглашения. Гарип Абади напомнил, что Иран продолжает работу над возможным меморандумом с Соединенными Штатами о прекращении конфликта. Суд в Москве приостановил работу одного из ресторанов сети «Якитория». Он не будет принимать посетителей в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Решение принял Зюзинский суд, передают РИА Новости. Речь идет о ресторане, расположенном на бульваре Дмитрия Донского. Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что проводят расследование после публикации СМИ об отравлении роллами в этом ресторане посетителей, в том числе ребенка. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью и утром малооблачно 16 градусов, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
8: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на sto-filter.ru.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Право знать». Говорит Москва.
16: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
4: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 июня, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, и в этом части продолжаем обсуждение одной темы, она же на голосовании. Раньше говорил о голосовании в телеграм-канале, теперь и в телеграм-канале «Радио говорит Москва», и в канале «В Макс» «Радио говорит Москва» в 17 часов есть ссылка на голосование, которое на самом деле технически происходит на сайте самой радиостанции «Говорит Москва». И поэтому и из Макс, и из Телеграм вы можете туда пройти и проголосовать, как это уже несколько десятков человек сделали. Вопрос. В России предложили выстраивать отношения на постсоветском пространстве с бывшими советскими республиками по схеме экономические преференции в обмен на политическую лояльность. Но для того, чтобы в этом направлении работать, надо разобраться, кто кому больше нужен. Россия бывшим республикам – это первый вариант ответа. Второй вариант – бывшие республики Советского Союза России больше нужны. А третий вариант – это взаимодействие. Интерес. Продолжаем это обсуждение, параллельно следим за пробками, они пятибалльные, пока растут опережающими темпами, поэтому в центре города, особенно в пределах третьего транспортного кольца и на самом третьем кольце много многокилометровых пробок, 5 баллов прямо сейчас, по прогнозам 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление Силуанова, обязательную продажу валютной выручки продлить могут теперь уже до конца 2020 года. А заявление Лаврова, большая двадцатка подвергается очень серьезному риску из-за американского решения не приглашать на саммит ЮАР, это никуда не годится, говорит Лавров. Следим за новостями, это все было с ленты агентства ТАСС. РИА Новости сообщает о том, что в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Итак, возвращаемся к обсуждению. Здесь в студии политолог и политический советник Сергей Маркелов и профессор МГЛУ и член научного совета Российского военно-исторического общества, член Зиновьевского клуба Алексей Плотников. Вы пишите нам через СМС-портал, пишите через мессенджеры, через Телеграм, через Макс. Кто пишет, кстати сказать, что не получается с голосованием, еще раз, найдите ссылку в доступном вам мессенджере. И вот тогда все получится. России нужно СНГ, а не наоборот, это пишет 534-й, потому что у наших кого? У наших нет условий для большой семьи. Не очень понятно. Значит, что еще? Нам политологи, это Виталий, говорят, что престиж России растет из года в год, а нашу страну уважают даже где-то в кварталах Найроби. Но отношения с постсоветскими странами становятся все хуже, хотя 40 лет назад мы жили в одной стране. Раз уж об этом заговорили, Алексей Плотников, давайте с вас начнем. А вот эта история, как мы жили 40 лет назад в одной стране, может быть, тогда просто мы не знали всех проблем?
3: Нет, просто не нужно было разваливать Советский Союз. Если бы был Советский Союз, мы бы с вами совершенно о другом говорили. Давайте снова, опять-таки, на реальность возьмем, на реальные рельсы. А не будем заниматься исторической ностальгией, это хуже всего. В политике это равносильно самоубийству иногда бывает. Сейчас другая ситуация. Сейчас Российская Федерация, которая прошла эти 30 дней своего каторжного пути. Там любят некоторые у нас околорелигиозные деятели об этом говорить. Вот, Голгофа была. Ну, прошли, хорошо, остановились. Поняли, что дальше идти это уже можно не вернуться. Совершенно другая ситуация. Совершенно другая ситуация в бывшем СНГ. Там государство почувствовали вкус суверенитета. Давайте назовем вещи своими именами. Плюс существуют другие заинтересованные страны, регионы, организации, которые хотят их сделать своими союзными, их сделать частью своего влияния. Влияние никогда никто ни от кого не убирал и не отменял. Вот мы должны из этой ситуации исходить. И мы должны работать сейчас ad hoc, как говорят, а не витать где-то в облаках.
4: Нет,
3: и использовать даже тот инструментарий очень хороший, который у нас есть, но мы его бездарно используем. Давайте я даже такое слово применю. Мы его используем никак. Почему? Со мной можно говорить о чем угодно. Я всегда говорю жестко. Результат покажите. И вот результат у нас таков, что я уж не знаю, кем надо быть, чтобы сказать, что хорошо, все прекрасно, маркиза.
4: Просто вы говорите, давайте не будем вспоминать, что было, но у этого, как кажется, есть важные детали. Наши слушатели вспоминают о том, что Советский Союз был так устроен, что национальные республики жили на особых условиях.
3: Что значит на особых условиях? У нас было союзное федеративное государство, в которое входило 15 равноправных субъектов, у которых у каждого была своя конституция. Все было четко регламентировано. Это было общее единое государство. Сейчас от этого единого государства остался один миф, одно воспоминание. Но воспоминание. Мы исходим из того, что мы же должны свою политику выстраивать.
4: Но Прибалтика жила лучше и богаче, чем РСФСР, пишет Виталий.
3: Ну, во-первых, это не совсем точно, прямо вот на 100%, но она была некой витриной, да, хорошо она жила лучше. Что, сейчас Прибалтики хотят возвращения в состав Российской Федерации, что ли? Ну, понимаете, ну и время изменилось, не надо упускать
4: нет, в том смысле, вот это внимание. Они тогда уже привыкли к тому, что Москва больше дает, чем берет.
3: Опять больше дает, чем берет, надо конкретно смотреть на конкретную ситуацию. Давайте уйдем от Прибалтики, давайте возьмем любимую ненькую незалежную Украину, с которой мы сейчас имеем то, что мы имеем. Это была витрина Советского Союза другого свойства. Ее холили-лелеяли, к ненькой Украине относились в Москве совершенно справедливо, как к особому субъекту нашего федеративного государства. Ее накачивали территорией, индустрией, всем чем угодно, давали прекрасный выход к морю, понимая, что это форпост наш. Прибалтика это была мелкотравчатая, маленькая такая витринка. Ну и хорошо, была и была. Вот что было здесь. Поэтому надо смотреть на то, какая была политика центрального союзного советского аппарата по отношению к каждой конкретной республике. Она была дифференцирована, эта политика. Вот в отношении ненки Украины ей давали все и, может быть, даже больше. Сейчас видно, что это была, наверное, просчет, наверное, ошибка. Хотя, что значит просчет ошибка? Когда мы с вами говорим о существовании некого территориального образования государственного в рамках единого государства федерации, это одно дело. Как только административные границы становятся государствами, это уже совершенно другой тип, формат. И вот сейчас мы с вами видим, да, наверное, многие территории зря Украине передали. Может быть, она бы таких мук сейчас не испытывала. Но это сделано. Это было в Советском Союзе. А сейчас мы с вами живем в условиях Российской Федерации и того, что еще остается под названием СНГ. Это очень хрупкая конструкция.
4: У нас все были витрины, пишет 639-й, кроме РСФСР,

0: экономии, это взаимные выгоды. Безусловно, с точки зрения экономики мы выгодны постсоветским республикам. С точки зрения политики они хотят большей свободы, меньше лояльности. Поэтому этот тезис, который из Советского Союза перешел, по сути, в ранний постсоветско-союзный период жизни Российской Федерации, он поэтому и сохраняется. Поэтому, когда мы с вами начали обсуждение, если мы сказали лояльность в обмен на безопасность, ла-ла-ла-ла-ла, это не новый тезис, который озвучил господин политолог. Это не новый тезис. Это, конечно, повтор того тезиса, с которым мы и живем сейчас, если надо сказать по-честному.
1: И жили до этого.
0: Да, и жили до этого. Он не работает от слова совсем, я уже объяснял почему. Поэтому, соответственно, баланс в данном случае выглядит очень просто. Есть выгоды взаимные, есть, например, глобальная выгода от постсоветских республик для России какая? Это, как ни странно, политическая география. Нас раздражает как Российскую Федерацию, постсоветскую империю. Нас раздражает, когда под нашими заборами, ставят патриоты, ставят то. Нас раздражает, когда наши соседи, спекулируют на дружбе с нами.
1: Нет,
0: на
1: экономике. Это естественно, когда ты видишь через забор, даже если ты не государство, что твой сосед делает что-то, что тебе неприятно, это раздражает тебя.
0: Юр, я говорю про то, что разные соседи, разные концепты. То есть есть европейские, например, когда, безусловно, Нидерланды раздражает Германия своими причудами там на границе, да? Но это другое раздражение. Нас здесь как глобальных игроков, как глобальную страну раздражает то, что какая-то условно в нашей имперском голове, какая-то микро там как Кавказская республика, кавказская страна, борящаяся за собственную идентичность, она становится у нас главной. Но, к сожалению, нам нужно принять, да, с точки зрения политической географии Армения важна. И, соответственно, будем либо платить, либо выкручивать руки себе и им.
1: Но тогда в нашем вопросе ответ правильный не взаимный интерес, а России больше нужны бывшие республики Советского Союза, чем
0: по
1: она
0: позиции,
1: им.
0: Например, по экономике нет. По политике, да. По политгеографии, да.
1: Вот Сергей Маркелов. Алексей Плотников. Тот же вопрос. Когда говорят про взаимный интерес, как посчитать, кому все-таки важнее в этом взаимном интересе?
2: Раньше для этого существовали специальные структуры. Например, Госплан политический, назовем его так. Нужно сесть, привлечь профессиональные кадры, профессиональных ученых, а не блогеров, о которых мы уже с вами говорили, которые будут профессионально, с опорой на научные методы, объективно, на основе объективных данных, взвешивать эту информацию, запускать ее в компьютер и получать некую выкладку, а потом еще на политическом уровне принимать соответствующие решения. В каждом случае это должно быть индивидуально. Это, безусловно, должно отражать свою специфику, и наш геополитический, хороший термин, и экономический интерес к тому или иному региону. Я думаю, что в нынешней ситуации сейчас возникли несколько таких у нас совершенно разных градаций. Одно дело, то, что мы сейчас имеем на ленточке ВСВО, это вот то, что мы до чего довели. Мы здесь должны, безусловно, доводить до определенного необходимого результата. Далее это Прибалтика, которая нас постоянно провоцирует. А может быть, есть смысл подумать о том, что вот эта часть территории с геополитической точки зрения, это наш защитный рубеж на Балтике, и мы должны его просто взять себе и вернуть. А что здесь такого страшного? Далее Средняя Азия – это совсем отдельная ситуация. А вот мы как себя ведем? Вот давайте возьмем конкретный маленький пример. У нас сплошь и рядом почему-то всех стали говорить Центральная Азия. Почему Центральная Азия? Это значит, мы пляшем под дудку каких-то других заинтересованных лиц. Для нас она всегда была Средняя Азия, что подчеркивало, что это наша подбрюшье.
1: До такой степени слова, значит?
2: Конечно. Слова имеют ужасную силу. Разрушительную, когнитивную, ментальную, какую угодно. У нас даже до этого не могут додуматься, и у нас все начинают ляпать. Или начинают заимствовать всякие иностранные словечки, например. Да, каденция. Откуда взяли за слово каденция, которое произносится на политическом уровне? Это из польского языка. Мы чего хотим? Строить свою незалежную русскую державность? Или опять вот такими вещами заниматься? Это отсутствие профессионализма, который становится нашей ахиллесовой пятой.
1: Люди тут спрашивают, а они как-то немножко запутались. Они говорят, так вы хотите, чтобы Россия договаривалась с ними, или чтобы забрала то, что ей нужно?
2: Хочу, чтобы Россия проводила умную, компетентную политику, профессиональную политику, которая каждый раз дифференцированно будет выстраивать потому,

0: по отношению к тому или иному региону свою дифференцированную политику. Прежде всего, мы должны понимать, что мы хотим здесь. Вот поэтому я привел такой пример на Прибалтику, на Украину, на Среднюю Азию, да, которая нужно и можно начинать в Среднюю Азию. Давайте начнем с простого. Когда мы начинаем вдруг так вот распыляться, и очередной какой-то там околополитический деятель серьезно говорит «каденция», а я ему задаю вопрос, что такое каденция, а это, оказывается, срок президентский, а по-русски сказать ты не можешь. Вот с этого надо начинать.
1: Хорошо, армяне могут только голосовать в Армении. Так, по Конституции записано, сразу несколько человек написали. Вот в данном случае Евгений 829-й, Андрей 240-й пишет, что каденция — это музыкальный термин. Что добавите, Сергей Маркелов?
2: Да я хочу добавить, что коллега правильно как бы обозначил вход в тему, что, безусловно, мы же по поведению каждой постсоветской республики ничего нового с точки зрения ее позиции внутри Советского Союза не видим. Вот как она была, Украина, так сказать, облюбованная, как коллега сказал, совершенно очевидно. Мы видим вот облюбованное поведение облюбованной территории. Мы как знали, что там Узбекистан, Казахстан, так сказать, с вопросиками, так сказать, тише воды, ниже травы, он так и остается сегодня. Не борется он ни за какую идентичность, если борется, мы о ней даже знать не знаем. Если был Казахстан, так сказать, достаточно мощный интеллектуально, так сказать, мы его подкачивали интеллектуально, всеми эти, от Байконуров до, так сказать, всех этих урожаев и всероссийских здрав, этих самых житниц и прочее, он так и остался. Я хочу, чтобы все сегодня себя ведут, разделяясь...
1: Евгений 829 пишет вам, а посмотрите на Грузию, они, он так считает, да, отстояли право на взаимодействие с Россией.
2: Отстояли право. Ну,
1: он так считает.
2: Нет, молодец. Почему? Имеет право, то есть каждый имеет право считать, безусловно, я тоже считаю, что там, так сказать, патана там лучше диагноз. Вот. И понимаете, то есть еще раз, очень важно понимать, безусловно, как коллега сказал, у нас разные отношения к разным бывшим республикам. Отсюда есть те, которые были слабенькими, они так и борются за свои слабенькие, но пытаются делать слабенькую идентичность. Есть сильные, мощные ребята, они борются сильно и мощно. И, соответственно, никуда не деться, у нас должна быть отдельный разговор Да, отдельный разговор со странами, которые слабенькие, которые, так сказать, спокойно будут нашими, потому что у них есть зависимость от нас, есть страны, которые готовы плюнуть на зависимость от нас, а она не особая. И поперли. Украина.
1: Это было, как это было где-то?
2: Армения,
1: огласите
2: Грузия.
1: Весь список. Вот когда вы говорите слабые, то есть, а кто от нас зависит?
2: Сейчас да. вот с точки зрения, там, вот если берем один край, минус 100 плюс 100, самое на сегодня, как бы условно, показательно зависимая от нас республика, это Белоруссия. Очевидно совершенно. Это где вот, как бы, если говорить о тезисе, Россия единственный гарант постсоветским республикам, вопрос каким, Белоруссии. И то, повторяю, нюансики начали появляться.
1: Но, нюансики. То есть, если мы возвращаемся к этой формулировке, вы говорите, там, по сути, одна страна – это Беларусь.
2: Да, Беларусь.
1: А у вас в списке, Алексей Плотников, больше одной страны или меньше одной страны? Смотри, те, кто зависит от России.
0: Понимаете, зависимость – это очень проходящая субстанция. Для того, чтобы эта зависимость оставалась, нужно работать. Не нужно ни в коем случае считать, что она само все сбудется. А никуда они не денутся, говорили нам про Украину. А мы их купим. А мы сколько им кредит миллиарда дали перед известным Майданом, да? Ну и дальше что? Это должно подкрепляться чем-то еще.
1: А вот, кстати, с Белоруссией это как работает? Это тоже только за деньги?
0: Ну, понимаете, ну это сложный вопрос отдельный. Нельзя так вот сейчас сказать. Еще раз хочу сказать. Здесь существует, есть и должна еще больше существовать дифференцированная, выверенная политика. Для этого в администрации президента соответствующей должно быть, с моей точки зрения, вот такое территориальное направление.
1: Понимаете?
0: Которое заниматься будет Средняя Азия, еще раз. Это будет заниматься этими тремя карликами прибалтийскими, злобными. Это будет заниматься ННК Украина. Это будет заниматься союзным государством.
1: Смотрите, вот Алекс... Значит, 9666 у него номер, заканчивается на эти цифры. Помните, да, говорили, что, мол, про Грузию у них же было? А он говорит, так это потому, что был 2008 год, вот они и спокойные сегодня, поэтому надо быть жестче к соседям, которые зарываются.
0: Надо быть жестче, но надо быть умнее при этом, профессиональнее. Вот до этого один из слушателей очень хорошо сказал, почему у них получается, у нас нет. Потому что они комплексно работают, а мы все хотим только, значит, кого-то где-то купить или считаем, что у нас все схвачено.
1: Ну, потому что нам надо, чтобы быстро и эффективно. Вот видите,
0: не получается такого.
1: Надо,
0: и не получается и не получится никогда. Мы же с вами говорим о государственной политике.
1: Ну да, Сергей Маркелов, прошу вас.
2: Смотрите, реплика товарищу по поводу жесткости, как, допустим, 2008 год Грузия, да, грузинский инцидент, например. Я вам скажу очень интересную вещь. суммарный стратегический вывод, по, например, эффекта после Грузии, Грузия не стала более управляемой и более пророссийской. Очень важно понимать, в Грузии наоборот, там, где мы продемонстрировали радикальную силу, то есть там вооруженную претензию там, на регулировку политическую, там, именно в этих ситуациях, Россию куда внесли? Россию, эти элиты тихонько внесли Россию в угрозы, во внешние угрозы своему состоянию. Поэтому то, что Грузия сегодня якобы управляемая, ровно по одному волшебной палочке, Грузия станет нелояльной.
1: Все может измениться в любой момент.
2: Да.
1: Голосование, еще 4 минуты у вас есть. В России предложили выстраивать отношения на постсоветском пространстве по схеме экономической преференции в обмен на политическую лояльность. Мы спрашиваем, кто кому больше нужен? Россия бывшим республикам или бывшие республики Советского Союза России? Третий вариант – это взаимный интерес. Вот выбирайте из трех, голосуйте. Можно голосовать через телеграм-канал, можно голосовать через канал в Максе. Присоединяйтесь по телефону 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я по поводу мягкой силы. Тут ваш этот самый коллега с Америки Лайв, он армянин, он звонил своему другу в Армению и спрашивал, че ж вот так это самое, ну, поругался с ним. Он говорит, а че ты ко мне пристал? У меня билет до Парижа 40 баксов стоит. Я сейчас из Чада и полечу в Париж.
1: То есть надо, чтобы билеты были дешевле. Надо, чтобы были люди легче из этих стран сюда попадали. Но тогда ведь у нас свои проблемы.
2: Нет, Юр, это билет, это частный случай того, что повседневность, она более значима для обычного человека, чем политические замахи, политические пропаганды и прочее.
1: Но если они сюда приедут, у нас тут проблемы с мигрантами.
2: Да.
1: Мы хотим выстраивать соответствующее ужесточение, и тогда получается, что в этом направлении мы двигаться не можем.
2: Да. Получается, мы нет, можем двигаться, цена большая.
1: Ага.
2: Цена большая.
1: 7-3, 7-3.
2: В том числе и крокусы вспоминаем, вот там цена, вот туда смотрим все.
1: Грузия избавилась от дотационных регионов, а, соответственно, в бюджет Российской Федерации они пришли, пишет 639-й, и это причем я смягчаю его формулировки.
2: Абхазия, например.
1: 7-3, 7-3, 94-8, прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я коротко. На самом деле у нас было бы намного все проще, если бы было бы население 1 500 000, там не хватает людей.
1: И что?
4: Ну, нам нужно больше плодиться, грубо говоря, тогда, я думаю, вопросов будет меньше с СНГ.
1: Интересный подход.
2: К этим вещам надо к такой к
1: такому соседи-то совету. Все равно останутся, я вот не очень понимаю.
2: Нет, плодиться больше надо добавить еще, чтобы рубль равен был 1 доллару, то есть убрать инфляцию еще. То есть это такое, знаете,
1: смотрите,
2: серия уникальных условий.
1: Все-таки больше людей, которые настаивают на чем-то более жестком. Вот Алекс опять. Неважно, что там соседи как-то угрожают, мол, Штаты глушат всех и имеют авторитет, а мы пытаемся дружить, и что мы имеем? Ну, то есть, читай, надо глушить всех и иметь авторитет. Алексей Плотников, вот как надо действовать, люди думают.
5: Надо действовать еще раз умно, профессионально, компетентно. Это должна быть выверенная, продуманная, хорошо обоснованная государственная политика. Когда у нас серьезная государственная политика подменяется чем угодно, но только несерьезной и продуманной стратегией, мы получаем в итоге то, что мы получаем. Еще раз хотел бы вернуться к тому, что мы сейчас для нас самое важное и самое острое. Это то, что у нас происходит за ленточкой. Вот что мы получили в итоге. Когда у нас были такие странные послы, как Виктор Степанович Черномырдин, дай бог ему, так сказать, на том свете, да, вечная память. Чем он занимался? Какая у нас была политика? Он пил, видишь ли, горилку, с, значит, сабли вместе с этими ряжеными какими-то
1: запорожцами. Может быть, мы чего-то не знаем.
5: Нет, нет, это как раз нужно знать. Вот эта вот подмена глубинной, серьезной работы вот таким поверхностным эффектом, они никуда не сами не денутся, никуда они не уйдут.
1: Алексей,
5: вот мы получили то, что мы получили.
1: Алексей
5: Поэтому
1: Плотников.
5: Нужно дифференцированно, профессионально еще раз подходить к этому.
1: Сергей Маркелов.
2: Штаты, реплика в ответ на реплику слушателя. Штаты не глушат всех. Наоборот, как раз показывает, что в 90%...
1: Подождите, вот еще Андрей написал, мы им нужнее, но американцы просто ставят марионеток, и народ у них никто не спрашивает.
2: Конечно. Американцы действуют только исходя из того, это можно ли в том, что они сделают, найти деньги дополнительные, и если даже это нужно проиграть, и глушить не получилось, но если заработали, то Америка снова великая.
1: В этот момент, в этой части программы, я обычно спрашиваю собравшихся, как думаете, люди проголосовали. Сегодня я спрашивать не буду, и вот почему. Дело в том, что у нас три варианта ответа, мы спросили, кто кому больше нужен. В результате 22% выбрали вариант «Россия», бывшим республикам, 20% выбрали бывшие республики, соответственно.
2: То есть равно почти.
1: Почти равно. И еще 59% выбрали вариант «это взаимный интерес». То есть однозначного понимания, что делать в этом направлении, нет у людей. И что делать, Сергей Маркелов? 20 секунд.
2: Вот, 58%, вот у нас потенциал для того, чтобы Россия меняла свою тактику. Вот они, половина людей говорят, нужно искать, работать с учетом взаимного интереса. Что я и говорил, коллега.
1: Сергей Маркелов, Алексей Плотников, ваши 20 секунд. Ну как, прокомментируйте такой результат?
5: Да никак его не прокомментирую. Этот результат временный, который отражает безусловную озабоченность наших слушателей тем, чем происходит, в отношении того, что происходит, и которые показывают, что действительно взаимный интерес должен быть. Но мы со своей стороны должны же отстаивать свой интерес, а не их интерес. И в этом смысле профессионально работать.
1: Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Сергей Маркелов и Алексей Плотников. Благодарю вас.
2: Спасибо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС. Контакты будут происходить на уровне постпредов, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Украинская сторона в установленные сроки внесет необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие на Украине в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права, сказал глава Кабинета министров. Мадьяр назвал прорывом завершение переговоров с Киевом на техническом уровне, обратив внимание, что до этого Закарпатские и Венгрия многие годы были лишены прав в отношении языка, образования, культуры и политики. Пассажирские поезда будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки. Она становится технической по решению владельца инфраструктуры, сообщили в компании Grand Service Express. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда Таврия будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная, пояснили в компании. Уточняется, что все пассажиры, купившие билеты по этому направлению, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. Оттуда до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе. Максуд Шадаев заявил о разработке ассистента с искусственным интеллектом для предоставления услуг населению. Уже готовится прототип подобной программы. Нейросетевой помощник будет установлен на базе госуслуг, рассказал глава Минцифры. В комментарии РИА Новости он добавил, что сейчас идут обсуждения, может ли государство внедрить национального ассистента на базе этого портала. Новинка законодательно должна получить право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека. В Минсельхозе заявили об обеспеченности России собственными яблоками на 83%. Через 4 года этот показатель должен достичь 100%. Президент поставил нам задачу к 2030 году, чтобы мы на 100% обеспечивали себя яблоками. Конечно же, мы выполним его поручение, сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. Она уточнила, что к 2030-му страна будет производить 2,7 миллиона тонн этой продукции в год по сравнению с 500 000 тонн в 2014 году. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 10 рублей 95 копеек, доллар – 74 рубля 30 копеек, евро – 86 рублей 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
11: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол – Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Для чего нам даются решения? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
11: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: 18.08 в Москве, сегодня 4 июня, четверг, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. В телеграме радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, в ВК-видео и на ютубе по запросу «Говорит Москва». Также у нас еще есть канал в Максе, он у нас есть. Если у вас есть Макс, то тоже обязательно заходите туда. Мы теперь работаем в основном на аудиторию андроида, стараемся. Ну, если вдруг у вас iPhone и вы успели, то тоже поздравляю вас с тем, что эта возможность для вас доступна. Там есть еще бот в мессенджере Макс, его можно найти, отсканировав QR-код у нас в трансляциях, или перейдя по ссылке на сайте говоритмосква.ру. Там справа эти ссылки, если это версия компьютерная, и в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. И будет у вас бот в мессенджере Макс, и можете туда писать ваши сообщения. Также у нас есть еще страничка в Дзене, туда тоже подписывайтесь. Георгий, добрый вечер. Не записывайте меня сразу в иноагенты, а помогите разобраться. Ну, вот, учитывая, как вы начали это сообщение, у меня невероятный просто соблазн у вас в иноагенты уже записать. Ну, давайте, ладно, попробуем разобраться. Россия не находится в изоляции, в международной изоляции. Вместе с нами большая, видимо, часть населения земного шара. А почему Мария Захарова не может принять важную резолюцию по детям из Луганска, ну, имеется в виду, наверное, из Луганской области. Ну, давайте, значит, по очереди. Не находится в международной изоляции. Согласен с вами. Большая часть населения земного шара. Ну, согласен с вами. Мария Захарова почему не может принять важную резолюцию? Потому что Мария Захарова не принимает никаких резолюций. Мария Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел. Пресс-секретарь. Если хотите, ну, чуть посерьезнее ее должность, но функционал примерно такой. Она выражает мнение МИДа, отвечает на вопросы журналистов, резолюции никакие не принимает. Но давайте хорошо, о какой резолюции идет речь? Что вы говорите? Про какую резолюцию? Резолюцию ООНовскую? Генеральной ассамблеи ООН? Такую резолюцию? А зачем вам эта резолюция? Слову, чтобы что? Я думаю, теоретически можно какую угодно резолюцию принять, и проголосует большое количество, если поработать над этим, если провести лоббистскую работу, со всеми все обсудить и попросить проголосовать, то проголосует. А зачем? Про ООН мы с вами относительно недавно говорили, про то, насколько бесполезна эта организация. В принципе, наверное, всегда была и сейчас особенно бесполезна. Как площадка для высказывания мнений она хороша, но для всего остального, а тем более для принятия каких-то настоящих решений, ООН абсолютно бесполезен. Ну вот, надеюсь, что как есть, вот на ваше сообщение ответил. Так, как Псаки, только умнее в 100 раз. Псаки была пресс-секретарем Белого дома, а Мария Захарова, она от Министерства иностранных дел. Если вы проктолог, то с входом в МАКС у вас проблем нет, как и раньше. Яблоко вас тут не ограничит, пишет Виталий Фили. Угу. 100% агент Моссада, шекели отрабатывает, это вот про Дмитрия. Ну, Дмитрий, все, вы на себя, видите, беду вызвали. Ну, зачем вы начали так это сообщение? Ну, что же вы? Андрей пишет, если б Киев, а вернее Майдан в 2014 году разогнали, или хотя бы в 2022 году хлопнули со всей силы, сейчас бы мы были в глазах всего мира сильные, а так показали свою слабость. Получайте. Если бы, дакабы, это прекрасное, конечно, рассуждение, если бы мы Майдан в 2014 бы разогнали, или Янукович бы, если бы его разогнал. А представляете, а если бы в 1991 году страна бы не развалилась? и был бы сейчас Советский Союз, и развивался бы Советский Союз по примеру, например, китайских наших братьев и партнеров. А представляете себе, если бы революцию 17-го года не произошла, и жили бы мы сейчас с вами в Российской империи, и вообще, что бы была тогда за страна? Ну, просто, ну, можем так порассуждать, да, все, уже, я сам люблю такие рассуждения. И туда вот, мне кажется, что вообще эта тема с, а вот какой была бы страна, если бы революции 17-го не произошло, ни февральской, ни октябрьской, мне кажется, что это и, на самом деле тема такая, недораскрытая, недорабатывают здесь сценарист, киношники, там можно прям много чего на этот счет постараться снять. Я видел какой-то один сериал по иноагентскому произведению снятый, где попытались сыграть на этой ноте и перенесли место действия из, собственно, империи в современную Россию, но при которой империя сохранилась. Но сериал был настолько отвратительный, что смотреть это было невозможно. Я, короче говоря, сторонник, не сторонник, я любитель того, чтобы об этом порассуждать, но к реальности это не имеет никакого отношения. А в Финляндии бы дачу имел, пишет Сергей. Сергей, может быть, немножечко с такими дворянскими приколами, вот хотел бы себе усадьбу. Я бы вот так вот усадьбу имел бы в Финляндии. Да вообще сериалы надо смотреть про маньяков. Наши вон отлично начали снимать, Фишер один чего стоит. Не люблю маньяков, поэтому сериал про маньяков не смотрю. Не моя тема. Дача на заправке. Пишет Виталий Пелли, да-да-да. Сегодня, кстати говоря, годовщина. 4 июня 89 год. Ничего не случилось в этот день на площади Тяньаньмэнь. Да, кстати говоря. Ну, интересный день в истории человечества, когда ничего не случилось. А в космос бы слетал ротмистр Гагарин, пишет Денис Девятиэтажник. Как вариант, да, как вариант. А если бы была Россия, если бы Рюрику... А была бы Россия, если бы Рюрику визу не дали, пишет Олег. Может, мы можем и об этом, конечно, с вами поразмышлять. Знаете, вчера достаточно интересное прозвучало заявление. Сейчас я вам даже его постараюсь найти. На экономическом форуме. Которое таким громким резонансом откликнулось, в принципе, в интернете и в головах людей, которые следят за повесткой и тем, что там происходит на питерском экономическом форуме и вообще в принципе. Мысль там была такая, что там все зацепились немножечко за конкретную фразу про то, что предстоит еще воевать 20-30 лет. И вот только, значит, на этом сфокусировались, типа, о, ну все, значит, теперь специальная военная операция еще на 20-30 лет, и больше ничего не будет, ничего нас не ждет. Так, без... Угу, сейчас, не могу найти, вот приходится... Так, вот оно, наверное, да? Так, а здесь просто ссылка на него. А я хочу найти, чтобы была цитата. Вот. Это Андрей Безруков, полковник СВР и профессор МГИМО на данный момент, который рассуждал о том, что надо нам признать, что следующие пару десятилетий мы будем находиться в войне. И в стране будет два поколения, которые можно будет назвать воюющими, с этой войной нужно учиться жить. Грядут войны в Азии, биовойны, войны дронов, добавил он. И вот очень многие как-то зацепились за это и начали говорить, вот, смотрите, все, нас уже, значит, прогревают, 20-30 войн, лет, 20-30 лет войн, специальная военная операция никогда не закончится, столетняя война, все, вот он, прогрев пошел, что скоро будут войны. А ведь посыл был совершенно иной. Посыл был такой, что готовьтесь, потому что турбулентный мир вступил в эту фазу, где все вокруг будет полыхать. И ближайшие 20-30 лет спокойными уже точно не будут. И я вообще не могу с этим заявлением никаким образом поспорить. Действительно, похоже все на то, что ближайшие 20-30 лет будут десятилетиями беспрерывных войн. И ничего другого человечеству, не России, человечеству ожидать не стоит. Но и это будет причем не 20-30 лет войн, а уже, наверное, плюс десяточку еще надо будет добавить, потому что войны идут уже сейчас. Вот вы как считаете, человечество вступает в эпоху беспрерывных войн лет этак на 10, 20, 30. Или это на самом деле не так, в ближайшее время все успокоится, войны перестанут идти, все, кому суждено договориться, договорятся, все, кому не суждено договориться, будут уничтожены, как, по крайней мере, одна из сторон, которая договориться не сможет, и после этого войны успокоятся, остановятся, и будет спокойная эпоха на планете Земля. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, трансляции везде, во ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе, ВК-видео, заходите обязательно. А еще знаете что, вот, а еще добавьте, вот, а вы готовы к этому или нет? Вы готовы к тому, что мир вступает вот в такую фазу, войны без конца и края? Или пока еще не готовы, или, может быть, даже и не будете готовы никогда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
14: Добрый вечер, Георгий.
13: Добрый, добрый.
14: А, вчера, кстати, вспомнил, вы говорили, что в России невозможно с внешнего контура развалить, ее можно только внутренне.
13: Да.
14: Да, но вы не забывайте при этом, что война вот эта, вот она нам же дорого тоже очень дается. Вот. А да. Получается, рано или поздно экономические проблемы возобладают, они перетекают в социальные, и затем в политические. То есть я к чему клоню? Что мы не можем себе позволить столетнюю войну? Или вы со мной не согласны? Все, спасибо.
13: Угу. На мой вопрос ответа не прозвучало. Я не знаю, можем ли мы себе позволить столетнюю войну. Столетняя война очень интересная штука. То идет, то не идет. То активная фаза, то менее активная фаза. Я не знаю. Может ли кто-то себе позволить столетнюю войну, в принципе? Неизвестно. Тут поживем, увидим. Но то, что это там все в какой-то момент может перетекать из одной проблемы в другую, социально-политически, здесь согласен. Но еще раз, речь идет не только про Россию. Речь идет про весь мир, ну, по крайней мере, как я понял товарища Безрукова. Может быть, он имел что-то другое в виду, но я считаю, что это глобальная проблема всего мира. Конфликты будут разгораться то там, то тут, по всей планете Земля. Всех ждут эти прекрасные 10, 20, а то и 30 лет беспрерывных войн. Но это не один конкретный конфликт, который длится 30 лет. Это 5 лет один, полгода второй, 3 года третий и так далее. А может быть, один накладывается на другой, но все это будет происходить 20-30 лет. Арабо-израильский конфликт вообще на века, пишет Дмитрий. Ну, уже вот скоро конкретно вот этот конфликт как раз там. Через 20-30 лет будет отмечать свое столетие. Так-то. Считаю, что мир вступил в очень активную фазу. Тот самый передел миропорядка идет прямо сейчас. Я готов. И мне кажется, уже давно, как минимум, с начала специальной военной операции, пишет Нигматуллин. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
15: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
15: Ну, у меня вообще ситуация. Ну, мы с женой живем в Москве, а дочка живет в Тель-Авиве.
13: Да.
15: И там, вот. Ну, я, наверное, согласен с предыдущим звонящим. Я тоже думаю, что экономика, она будет влиять на процессы.
13: Влияет перманентно, да. Всегда.
15: Ну, вот смотрите, там конфликт заморозился все-таки. Именно по экономическим причинам. То есть все-таки смотрят, выгодно, невыгодно. В этом конфликте, ну, ни мы, ни Украина не можем бесконечно действительно между собой воевать.
13: Там это где, вы имеете в виду? На Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем?
15: И там. Но я имею в виду Украину с Россией. Я вот этот конфликт беру. И ни там экономика долго не выдержит. Вот, действительно, начнутся какие-то политические процессы и там. Вот, то есть экономика будет подталкивать политику к решению, искать выход более мирный. Может быть, переговорам будет подталкивать вот именно экономика. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, что все-таки бесконечной войны не будет. Именно по экономическим причинам.
13: Uh-huh. Ладно. Но давайте я повторюсь еще раз. Не слышите меня. Не наш конфликт будет длиться 30-40 лет. Не конфликт между Россией, Украиной, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки. не этот конкретный, будет длиться 40 лет, а в принципе по всему миру в течение 40 лет будут постоянные конфликты в ином темпе, нежели было раньше. То есть их будет больше, чем было, там, я не знаю, 15-20 лет назад. Завтра там Тайвань, послезавтра опять Индия-Пакистан, а потом снова на Ближнем Востоке, потом снова американцы с Ираном что-нибудь не поделят, а может быть не поделят еще и с китайцами, потом, ну, предположим, там вот, как предыдущий слушатель хочет, чтобы завершился конфликт какими-то переговорами, вот он завершается переговорами, через 10 лет он возобновляется, я гипотетически говорю, и вот это будет продолжаться 20-30 лет, а потом это все выйдет на какой-то, в какой-то новый мир, выплывет ее определенное количество времени, будет поспокойнее. Ну, тоже не совершенно спокойно, конечно, но чуть-чуть поспокойнее. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Ай, не попал. Вот, добрый вечер. Да, здравствуйте.
16: Да, Георгий, добрый вечер.
13: Добрый.
16: Игорь меня зовут.
13: Добрый вечер.
16: Да, вы знаете, я, наверное, больше с вами соглашусь, то, что вот ближайший какой-то период времени, ну, 10 лет, наверное, это слишком мало, наверное, для больших таких государств, это будет действительно как-то турбулентности проходить конфликты, но эти конфликты, они все равно будут поддерживаться, скорее всего, каким-то, не какими-то, а большими государствами, в том числе Россия, США, Германия, Франция, которые будут просто-напросто выступать, как говорится, нейтральными, но не нейтральными из какой-то сторон. То есть, ну, война, она такая штука затратная, я думаю, что и дележка сфер влияния, и какой-то отношение к этим войнам все-таки иметь вот эти большие сильные мир всего, они все-таки будут. Думаю, все-таки правы вы, что в ближайшие 20 лет будет какой-то вот именно передел, и конец, будем так говорить, спокойный, какой-то такой размеренной жизни, как вот многие, наверное, хотели этого.
13: Угу.
16: К сожалению.
13: Да.
16: Вот такое мнение.
13: Спасибо. Конец спокойной и размеренной жизни. В ближайшее время наступит, если уже не наступил. То, что они будут поддерживаться другими государствами, да, будут. Но если они постоянно у тебя, так или иначе, вот где-то рядом с тобой. Ну, та же самая вот история с Ираном, которая сейчас происходит. Это же нас касается. Касается. От Ирана до нас совсем чуть-чуть. Там по морю. По факту мы на границе с этим Ираном находимся. И вспомните настроения, которые были в самом начале, и сценарии, которые прорабатывались, а что если сейчас рухнет режим в Иране, и вообще там настанет какой-то просто хаос, ужас, куда пойдут эти беженцы и так далее. Что же касается нас? Безусловно, я уж молчу про то, что мы там партнеры с Ираном, в какой-то степени союзники и так далее. Да, мы в этом тоже участвуем. Не воюем напрямую, но нас это тоже касается. И так будет с большим количеством конфликтов, которые потенциально могут возникнуть. С какими-то, может быть, и не будет. Ну, например, сейчас Гренландию начнут отжимать. Там, хотя тоже... Там тоже наши интересы, мы там тоже, но тоже не так уж и далеко от нас, на самом деле. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
17: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
13: Здравствуйте.
17: Ну, не знаю, мне кажется, люди не готовы к войне. Так, общество, государство. Там не буду брать какие-то экономические причины и прочее. Так, немножечко философию там, или не знаю, в гуманитарочку. Люди, очень мало осталось государств, которые, знаете, так вот есть такая фраза, пойдут гробы.
13: Uh-huh.
17: Да, это устойчивое выражение.
13: Uh-huh.
17: Не так много государств осталось, где люди вот так легко к ней относятся. Вот, знаете, вот примерчик, да, вот когда государство, ну, я имею в виду, скорее общество, да, к войне готово, этой фразы не боится, и при первой возможности начальство, которое общество это представляет и не боится, отправляет своих солдат, ну, попробовать, как оно там. Ну, проверить свои силы, себя показать, других посмотреть, да. Ну, так, если по-простому.
13: Uh-huh.
17: Вот совсем недавний, вот, что-то там НАТО вообще, американцы когда пригласили, говорят, ребят, ну, вот же, ну, проверяйте себя в деле, да, ну, там, как-то. Ну, да нет, не надо нам. Ну, спасибо. Нет, мы пока в сторонке постоим, ну, если по-простому, да? А в то же время одно государство, когда появилась такая возможность проверить, не испугавшись этого, и, в общем-то, послал свои войска в заграничный конфликт, да, как-то это заграничная война это называлось, или заграничная борьба с нацизмом, как у корейских братьев этот
13: назывался. Я понял, что про корейцев, да, я не помню, какая там точная формулировка.
17: Ну, значит, это общество готово. То есть не смущает, пойдут гробы. А так большинство-то жарком-то заплыли за многовековую историю. Просто устали. Ну, воевались, может быть.
13: Слушайте, а какой войне было готово общество где-то?
17: Я к тому, что да ко многим. Ну, ко многим просто. Ну, да, война, ну хорошо, надо Россию идти. Ну, Франция, например. Надо идти завоевывать Африку, Россию. Ну, пойдут гробы. Ну, и чего? Всегда шли и сейчас пойдут. Что такого-то? Да? А что, германское общество не было готово ко Второй мировой? Да, умереть в Германию, поди плохо-то. Наоборот, твои дети не просто сиротами будут, а детьми героя. Ну, вот я вот про какое отношение к войне. А сейчас так, по-моему, уже люди не готовы. Угу. Просто это чисто на уровне ощущений, честно говоря.
13: Ну, понятно, да. Ну, у нас там никаких социологических выкладок-то на этот счет и нету в распоряжении. Но я продолжаю настаивать на своем. Мне кажется, что вот Вторая мировая война не подходит под то, что происходит сейчас. Под то, что происходит сейчас, подходит Первая мировая. И вот, кстати говоря, к Первой мировой действительно многие были готовы. По крайней мере, им так казалось. В момент, когда она начиналась, это Первая мировая война. Потом многие свое мнение на этот счет пересмотрели. Уже в процессе. Везде. У всех стран-участниц пересмотрели. Ну, вторая мировая не подходит на данный момент под то, что происходит в мире. Ну, понятно, почему нам хочется. Это самое нами там изученное, известное на виду война. Но на самом деле вот по стилистике это не туда. Первая мировая подходит больше. У нас новости, потом продолжим.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Чукоткой и Аляской. Документ о начале его проектирования будет завизирован представителями России и США в пятницу, отметил спецпредставитель президента. «Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», сказал он в интервью телеканалу «Звезда» на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее Дмитриев рассказал, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет. Американский президент Дональд Трамп назвал эту идею интересной. СМИ сообщили о вероятной передаче Украине задержанного Швеции сухогруза. Речь идет о судне «Каффа», которое было остановлено в территориальных водах европейской страны в марте. Как сообщили шведские СМИ, решение о перенаправлении принял окружной суд. Уточняется, что постановление было вынесено в связи с расследованием на Украине, которое обратилось к Швеции за правовой помощью. По данным береговой охраны, сухогруз числится в санкционном списке Киева, говорится в статье. Судно ходило под гвинейским флагом. Посольство России в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа у 10 российское гражданство. Росфинмониторинг внес в список террористических и экстремистских организаций проект ОВД-Инфо. Кроме того, теперь в перечень входит международное общественное движение «Мемориал», а также более 30 его структур, сообщается на сайте ведомства. Присвоение организации такого статуса означает, что ее деятельность незаконна и представляет угрозу для государства и общества. Проект ОВД-Инфо внесен в список иностранных агентов. «Мемориал» также находится в этом перечне. Россиянка Мира Андреева вышла в финал «Ролан-Гаррос». В полуфинале открытого чемпионата Франции, который проходил на грунтовых кортах Парижа, теннисистка обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6-1, 6-3 в пользу Андреевой, передают РИА Новости.
7: 19-летняя российская спортсменка стала пятой в списке самых молодых финалисток Ролан-Гаррос за последние 30 лет. Она впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В решающем матче Андреева встретится с победительницей игры между соотечественницей Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалинской. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Ночью и утром малооблачно, плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва». Реклама.
20: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
21: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
20: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
22: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
23: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
24: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
25: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
26: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Имена. Поверх времен.
26: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
27: Имена. Поверх времен.
26: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве, сегодня 4 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь везде на нас, чтобы нам было приятно, обязательно про Макс не забывайте. Пока что, если вы его уже успели установить к себе, то подпишитесь на наш канал в мессенджере Макс и в Дзене на нас подпишитесь. А еще в Максе у нас есть бот для того, чтобы отправлять сообщения. Для этого нужно отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру, там ссылки это называют «Связь с эфиром». Справа версия для компьютеров, в самом низу версии для мобильных телефонов. Они находятся. Николай пишет, больше того, во времена Первой мировой войны во Франции и Британии не в меру активные молодые девушки подходили на улицы к молодым людям и стыдили их за то, что они не кормят блох в окопах, а праздно шатаются по мирным городам. Да, Первая мировая война, мне кажется, это вот это та самая война, к которой изначально были готовы все. Все были готовы. Кот Зет спрашивает, а как нужно готовиться к перманентной мировой войне и катаклизмам на всей планете на протяжении нескольких десятилетий обычным людям? Морально. Ну, никак иначе. Больше вы никак не подготовитесь. Только вот просто принять тот факт, что так оно будет. Чтобы это не стало для вас сюрпризом в какой-то момент. Больше я не знаю, как еще можно подготовиться. Мне кажется, что там вот когда, знаете, там начинают вдруг каким-то йодом запасаться, еще что-то, вот рюкзак на всякий пожарный случай собирают, чтобы там с этим рюкзаком, вдруг когда ядерная бомба взрывается, чтобы у тебя был уже рюкзак с заряженными пауэрбанками там со всей вот этой историей, мне кажется, что это немножечко перебор. Моральной подготовкой, мне кажется, можно иметь дело, да. Нужно просто как-то принять то, что так оно произойдет. Это вот тоже мы вчера с вами обсуждали, что люди, которые там пытаются абстрагироваться от новостного потока, что они не хотят сходить поэтому с ума, хотят выстроить свой информационный пузырь вокруг себя, что они в какой-то момент могут столкнуться с реальностью. Вот заранее себя столкните с этой реальностью, как-то обдумайте это, смиритесь, и, мне кажется, так спокойнее будет жить. Слушаю вас, здравствуйте. Давайте вот сюда. Добрый вечер, вы в эфире. Ну вот. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Так, сейчас мы, подождите, сейчас мы с вами сделаем кое-что. Вот так вот обнулимся и попробуем еще раз. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: вот, Олег. Работает. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте.
3: Да-да. Да, вот, ну, вы правильно говорите, ну, четко разделить. Одно дело это украинский военный конфликт, другое дело это конфликты на разных континентах, в разных частях мира. Да, очень, очень возможно. И общество никого никогда не бывает готово к войне. Ни иранское общество, ни общество там США или Израиля. Ну, Израиль, наверное, больше мобилизации. Поэтому, конечно, и потенциально новый конфликт с Ираном со стороны США и Израиля. И вот ближневосточный конфликт, там Израиль против там Ливана и арабов, Газы и тому подобное. И, конечно, 20, 30, 40 лет. Ну, другое дело, будут ли они более частые, интенсивные, чем было. Вот была ведь Ирано-Иракская война, было много разных войн, и Американо-Вьетнамская война в 20 веке, второй половине 20 века была. То есть здесь сложно прогнозировать, насколько они будут более частые, более интенсивные. Но во всем мире они обязательно будут. Ну, таков, видимо, ход истории. Нам все-таки актуально сосредоточиться именно вот на этом военном украинском злосчастном конфликте, который, ну, вот уже промежуточно 4 года и 4 месяца будет, 24 июня. Это серьезная продолжительность. Это, в общем-то, последняя часть нашей новейшей истории, вот этот вот украинский конфликт. Вот это для нас важно, именно его окончание на российских условиях. Вот что для нас актуально. А то, что в мире будут всегда войны, ну, это, наверное, практически аксиома. Тем более, что ООН все-таки, да, демонстрирует, ну, неэффективность, о чем тоже все говорят. Но посмотрите, вот сегодня опять 32 там представителя НАТО, члена НАТО во главе с Рюта, прикатили в Киев. И там со всякими речами там Рюта выступает, антироссийскими. Но это, конечно, запредельный какой-то, вот сюр запредельный, от которой уже, ну, такой достаточно мерзкий запредельный сюр.
2: Вот, ну, это вот мы, Рюта, мы вчера обсуждали, да. Это вчера было.
3: А, ну вот они сегодня тоже это все освещают. Там вот эта тусовка большая натовская, 32 члена во главе с Рюта, тусуются в Киеве или тусовалась вчера в Киеве, произнося речи антироссийские. Это так, конечно, не знаю, это все необъяснимо на самом деле. Это необъяснимо, и поэтому нам, наверное, нужно говорить об именно этой укровойне и о том, как нам развязать этот узел, разрубить и закончить его, закончить миром на своих условиях. Все уже давно, да, это известно и давно сказано.
2: Потому что, ну, да. Просто, да. Действительно, давно известно, давно сказано, тут не поспоришь. Это правда. Эдвард негодует, что никто не понял мысль, которую я пытаюсь донести, что речь идет не о конфликте нашем только исключительно с Украиной, а еще о любых других конфликтах. Но, с другой стороны, вот здесь где-то было у меня сообщение, сейчас я его найду, что вообще надо ли нам обращать внимание на какие-либо еще конфликты, кроме как наш? Имеет ли для нас вообще значение хоть какой-то другой конфликт? Кроме специальной военной операции. Интересная мысль. Мне кажется, что да, безусловно, но здесь есть о чем порассуждать.

0: это поле битвы, в том числе и для таких держав. Ну да, Африка, к сожалению, для Африки, для жителей этого континента, особо никому не интересно, это тоже факт. Так, так было и так пока так остается. Может быть, с учетом того, что жителей на этом континенте становится все больше и больше, в какой-то момент эта ситуация может быть и исправится. Посмотрим. А, ну, пока так, да. СМИ тоже, СМИ подсвечивают не потому, что они, им надо подсвечивать какие-то конкретные вещи. СМИ подсвечивают то, что интересует людей. В этом смысле средства массовой информации тоже работают очень просто. Главный ресурс средств массовой информации – это, собственно, читатели, слушатели, зрители, аудитория. Аудиторию надо эту чем-то привлекать, чтобы они читали, чтобы они слушали, чтобы они интересовались. Ну, поэтому вот что людей интересует, тем средства массовой информации и занимаются, ищут что-то интересное. Местечковые конфликты между племенными или еще какие-то в Африке никого не интересуют. Это просто реальность, это грустная реальность. Но, с другой стороны, это реальность, которая, она честная. Она говорит о том, как работает, в принципе, мир, человек, человечество, гуманистические ценности, которые многими провозглашаются, ну, при этом эти люди тоже с удовольствием игнорируют подобные конфликты. Так оно просто вот работает. Слушаю. Давайте. Второй раз, по-моему, я пытаюсь вас задать. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Роман.
0: Добрый.
1: Георгий.
0: Да, ничего страшного.
1: Вот, я с удовольствием слушаю вашу передачу.
0: Спасибо.
1: Вот. И очень рад, что я до вас дозвонился, и хочу скорейшей нашей победы. Uh-huh. От всей души всех нас с победой, и uh-huh. огромный привет вашему отцу.
0: Хорошо, ладно, я передам привет, может быть, он сейчас сам его услышал. Ну, с победой, наверное, всех нас пока, с праздником Великой Победы уже поздно поздравлять, с следующей победой пока рано нас поздравлять, но мы... Туда стремимся, безусловно. Кот Зет пишет: «Не, я-то морально готов. И не только всегда знал, что мировой войны не избежать. Это я знаю про вас, Кот Зет, да. Помимо моральной готовности, вы осознаете, что при нашем проигрыше мы можем превратиться в Северную Африку?» Ну да, наверное, в Северную Африку. Не знаю, я не думаю, что аналог какой-то будет. Я вижу наш проигрыш только одним единственным, в одном единственном виде. Проигрыш наш возможен только изнутри. И единственное, к чему я могу здесь отослаться, это к 17-му году. Это хуже Северной Африки. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Но я вижу это вот таким образом. По-другому не могу себе представить, как это может произойти. Как к этому можно подготовиться, в том числе и морально, не знаю. Это тяжелая моральная подготовка. Я надеюсь, что к этому готовиться не придется. А разве сегодня войны ведутся как раньше на уничтожение нации? Нет, войны за ресурсы и территорию. Чем, например, рискует обычный житель? Да по сути ничем. Как, например, изменилась жизнь во Франции или в Дании, когда они сдались Германии? Да ничем, все было как раньше. За что именно сражаются украинцы, мне непонятно, пишет Василий. А когда велись войны за уничтожение нации? Они никогда так не велись. Они ведут за интересы, за ресурсы, за территорию, велись и ведутся тоже. Ну, они никак не ведутся просто на уничтожение нации. Война на уничтожение нации – это геноцид. Геноциды случаются, но они обычно идут рука об руку с каким-то конфликтом покрупнее. Ну, там, если мы возьмем, например, геноцид армян в Османской империи, то это та же самая Первая мировая война. И там... Рука об руку этот геноцид шел вместе с ней. Если мы берем Холокост, то, понятное дело, Вторая мировая война и так далее. То есть это конфликт внутри конфликта все-таки. Почему-то кажется, что жителям большинства стран Африки наш конфликт тоже кажется далеким и местечковым. Просто опять белые зачем-то убивают друг друга в ледяной пустыне. Абсолютно уверен в этом, убежден, что так оно есть. Это Денис Девятиэтажник написал. 100% оно только так. Здравствуйте.
2: Да, здрасте.
0: Здрасте.
2: Вы знаете, какое есть такое небольшое наблюдение?
0: Давайте.
2: По всей видимости, способность применять силу военную является неким, некой характеристикой суверенности, доказательством суверенности.
0: Угу.
2: Те страны, которые либо не могут применять силу в военном образе, они либо входят

0: какой-то альянс, либо с ними не считаются ни в политическом, ни в экономическом плане. Никто просто так никому ничего не дарит, не просто так хорошие там не дает цены ни за что, там покупая у них, ну там вот, грубо говоря, там вот в Бангладеше там производят дети, там кроссовки Nike, да, дорогие, за копейки. И это никого как бы не волнует. Я хотел сказать, что, знаете, было несколько случаев, например, вот Франция и Англия. После Второй мировой войны несколько конфликтов участвовали специально, сознательно военных, таким образом увеличивая свой политический вес. Но Франция там в Индокитае, в Алжире там они. А Англия, между прочим, с Фарерскими островами, с Аргентиной, за Фарерские острова тоже специально.
1: Да, Фолклендские только, да.
0: В какой-то момент об Англии начали думать, как там бумажном тигре и этому. И вот она там, ну, тогда они решили там тряхнуть как бы стариной, как бы специально там устроить эту войну за пустынные острова. То есть, и вот в этом плане, например, вот Китай стоит особняком, который... на который, с одной стороны, боятся, с другой стороны, вроде бы не боятся, потому что он не участвует ни в каких военных конфликтах, давно не участвовал. Последний раз он поучаствовал во Вьетнамской войне, с Вьетнамом в войне, и достаточно неудачно. А до этого был, если вы помните, или, может быть, кстати, одновременно с нами был конфликт за остров Даманский, и тоже достаточно неудачно. И вот способность вести вот боевые действия Китай тоже достаточно так под сомнение ставится всеми. Ну, не то, что всеми, но как бы никто не знает, на что они способны и что они могут применять.
1: Да.
0: Поэтому, да, то есть, соответственно...
1: Но при этом в суверенности Китая усомниться-то
0: вроде
1: не приходится.
0: Ну да, но то есть Китаю удается без боевых действий получать некие территории назад. Там вот Макао получили, Гонконг там, да. По всей видимости, они таким же образом к Тайваню двигаются. Но вот это 100% Тайваню бесплатно никто не отдаст. Конечно, попытаются взять на пробу как бы Китай. Что же он там из себя представляет в военном плане? Если вдруг он даст слабину, конечно, мы получим еще раз повторение опиумных войн и захват опять портов китайских западными странами. Ну, это так вот, такой сценарий фантастический. Но смысл какой?
1: Да.
0: Боевые действия и участие нашей страны в непонятных конфликтах гарантировано.
1: Угу.
0: Только так мы можем продвигать свои интересы и то, чтобы с нами считали. Все должны понимать, что мы в любой момент захотим – ударим, захотим – пошлем там какие-то войска, еще что-то. Только так. Если мы не будем... доказывать свою силу силой, безусловно, об нас будут вытирать ноги, и этот, как вот сейчас иногда, вот знаете, как вот мы почему бесимся, вот об нас сейчас иногда вытирают ноги, а мы вроде бы показываем силу, а этого недостаточно, а нас вытирают вот так вот позорно, так вот мы смотрим это, как бы, и с потом и с кровью на лбу там пытаемся как бы победить так, как мы этого хотим.
1: Да, ну, смотрите, начнем с того, что возможность, точнее, не возможность, а применение армии, военной мощи является признаком суверенности, отчасти, да, но, с другой стороны, применяет ли вооруженные силы Украина, далеко ходить не будем, применяет, является ли Украина суверенной? Да нет, не является. Сама по себе в отрыве Украина и функционировать даже и не может в нынешнем своем состоянии. То есть не только возможность применения вооруженных сил является частью твоего суверенитета и подтверждает твой суверенитет. Ну, во многом, да. Фарера так-то это Дания, пишет Виталий Филид. Ну, да, дочадам приготовиться, называется. Про Мальвинские острова, они же Фолклендские острова, но там все-таки англичане-то не сами придумали себе Фолклендские острова. Им эти Фолклендские острова подкинули. И тогда они уже применили свои вооруженные силы. Но они это не выдумали для того, чтобы продемонстрировать то, что они еще на что-то способны. Им так вот историческую возможность такую предоставили. Почему бы Америке и НАТО попробовать не расширяться и перестать устраивать войны по всему миру? Ну, хорошо было бы, но надо заставить их не расширяться. Тогда они перестанут расширяться. Вот если кто-то им продемонстрирует, что они не могут больше расширяться, тогда да, тогда они перестанут расширяться. Самостоятельно? Нет, но это тоже это ресурсы, влияние. То, из-за чего войны всегда и ведутся. И американцы таким образом свое влияние распространяют на все больше и большее количество стран. Если мы говорим про то же самое НАТО. Но трамвай еще не в депо. Считали филии. Трамвай, напомню, это Тайвань. Ну, с Тайванем и Китаем. Китай действительно здесь стоит особняком. Китай не применяет вооруженные силы, зато Китай применяет свою экономику. Очень неплохо. В какой-то момент все сходятся в какой-то момент все сходятся на том, что Китай будет обречен на применение своих вооруженных сил. А с другой стороны, может, и не обречен. Потому что они уже несколько лет, как вот-вот, уже скоро-скоро, вот сейчас-сейчас-сейчас, вот уже Тайвань, вот уже будут-будут, вот-вот-вот, и ничего не происходит ни с каким Тайванем. Поэтому, может, и не произойдет. У Китая действительно свой путь. Китай работает немножечко по-другому. И пока Китай преуспевает. В какой-то момент, может, это и не сработает. Но пока работает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Ура, дозвонилась. Георгий, добрый вечер. Добрый. Алла Георгиевна.
1: Здравствуйте, Алла Георгиевна.
2: Можно женское мнение по поводу войн? Во-первых, общество уже в тяжелом психическом состоянии, просто я по пациентам сужу. А женский вопрос можно? Ну, даже знаю ответ на него. Давайте. А чего не живется-то на красивой земле планета наша, Земля?
1: Вот не знаю.
2: Чего никак не живется? Все
1: почему здесь живется?
2: Работайте, наслаждайтесь, рожайте детей и... Для чего тогда? Ну, я говорю, как женщина, как мать, детки, это, ну, это всегда, это травмирующая вещь. Война не может быть, конечно, кому она и мать родна, кто-то и зарабатывает, но, в общем-то, это беда бедовая для любой семьи. Uh-huh. Я желаю всем добра и мира, берегите себя, будьте здоровы.
1: Спасибо, спасибо. Я тоже это, безусловно, всем желаю, но по поводу того, о чего не живется, ну, живется, когда жилось как-то иначе? Живется, просто всем хочется жить чуть получше. А для того, чтобы жить чуть получше, нужно где-то ресурс для этого лучше найти. А где этот ресурс можно найти, и вот этим ресурсом уже кто-то, кто-то где-то владеет, например. Или наоборот, живешь недостаточно хорошо, потому что у тебя уже какие-то ресурсы отобрали. Или тебе собираются, ты живешь достаточно хорошо, но тебе собираются сделать так, чтобы ты жил хуже. И собираются у тебя какие-то ресурсы отнять. Ну вот и отсюда происходит война. Так всегда было, так всегда будет. В этом смысле всем как раз очень даже и живется. Это норма. Вопрос в том, что сейчас особенно интенсивно пойдет. И готовы ли вы к этому? То, что все уже немножечко в таком нервном состоянии, да, не от того ли, что как раз многие пытались убежать от этой мысли. И сейчас их как раз эта самая реальность и нагнала. Может быть и так, согласитесь. Много людей было, которые делали вид, как будто ничего не происходит. А сейчас вдруг начали понимать, что что-то где-то и происходит. Надо справляться. Нужно с этим что-то делать. Так, сказали же, ресурсы, территория, потому и войны, пишет Ник. Ну, я примерно то же самое сейчас и сказал. Миром правит сила. Значит, первыми оденут ошейник как раз на таких людей с таким взглядом на мир, пишет Код Z. Ну, Код Z суровый. Так, Миша Николаев тут. Я такой не буду зачитывать, но это очень смешно. Так, стесняюсь спросить, а когда это штаты расширялись? Как был с незапамятных времен 50 штатов? Так и остается. Ну, во-первых, помимо 50 штатов не так уж и давно, спросите у Гавайев. Когда последний раз расширялись Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, есть некоторые государства, которые являются частью Соединенных Штатов Америки, но не являются штатами. У Соединенных Штатов свои приколы. Ну и они не все включают в свой состав. А НАТО, Николай, про НАТО что можете сказать? С НАТО так уже не получится. Понимаю, понимаю. Ну ладно. Но не с незапамятных времен Соединенные Штаты Америки. Не с незапамятных. Все не так давно было. Штаты купили территории Дании, где потом обосновался небезызвестный Эйзенштейн, пишет Виталий Фили. Как вариант. Так, ну вот тут многие про остров, значит, Эйнштейна, Эпштейна, Эйнштейна и всех прочих вспоминают. Миром правят масоны и рептилоиды, и это тоже не стоит забывать. И эти масоны и рептилоиды, сволочи такие, еще и мессенджеры наши удаляют из разных магазинов приложений. Ух, ящеры, ну, доберемся до вас, до ящеров, мы русы, как в старые добрые придется вам преподать урок. Но сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине. Москва не видит такой заинтересованности у другой страны, а самое главное, не видит договороспособных партнеров, отметил глава МИДа России. Министр также не согласился со словами госсекретаря США о том, что Российская Федерация не готова к уступкам в переговорах с Украиной. Меня удивило, что Марко Рубио, выступая в Конгрессе, сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт завершился в этом году, но шанс на это оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия, сказал Лавров в интервью «Артин». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это особенно странно слышать от главы Госдепа, который был участником встречи в Анкоридже в августе прошлого года. Глава ФАС заявил о принимаемых властями мерах для обеспечения внутреннего рынка топлива. Правительство работает вместе с отечественными компаниями. Держим ситуацию под контролем. Сейчас и компании, и органы власти работают слаженно для того, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом, сказал Максим Шаскольский в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, совместно с Минэнерго постепенно оформляются соглашения с нефтяными компаниями. Уже подписан ряд документов. Губернатор Подмосковья заключил соглашение с Альфа-банком, Сбером и Ростелекомом. Документы Андрей Воробьев подписал в рамках Петербургского международного экономического форума. Все соглашения направлены на цифровую трансформацию региона. Так, с Альфа-банком предприниматели получат доступ к сервисам искусственного интеллекта, аналитике рынка, виртуальным ассистентам по бухгалтерии, работе с большими данными. Со Сбером будет возможно создание транспортной экосистемы, оплата проезда по геопозиции через карты. С Ростелекомом можно внедрять искусственный интеллект в благоустройство и безопасность дорог, автоматические задания для коммунальных служб и оповещения о происшествиях. Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллионов человек. Кассовые сборы составили около 24 миллиардов рублей, отметила министр культуры. Мы не просели, не упали. Показатели за первое полугодие чуть выше в этом году, чем в прошлом, сказала Ольга Любимова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Она добавила, что в первом полугодии уже есть 4 фильма «Миллиардника». Это «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 10 рублей 95 копеек, доллар – 74 рубля 30 копеек, евро – 86 рублей и 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер северный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8.
3: Реклама.
6: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты
5: от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
10: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
3: Право знать. Говорит Москва.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве, сегодня 4 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК» бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас в нашем сообществе во ВКонтакте, называется оно «Говорит Москва», Нет, говорит Москва 94.8 FM, вот так оно называется. А, у нас они идут еще в телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово, на Ютубе и в ВК-видео. Там называется наш канал и говорит Москва просто. А, особо не задумывались над названием мы там. А, еще у нас есть страничка в Максе и в Дзене, туда тоже подписывайтесь. И в Максе есть еще у нас бот, через который можно отправлять ваше сообщение в эфир. Сканируйте QR-код в нашей трансляции или переходите по ссылке на сайте говоритмосква.ру и можете писать нам сообщение. Ну вот, например, Катя пишет в мессенджере Макс как раз. Вы настолько молодой человек... Вы настолько молодой человек, что мнение о том, что все, что происходит, это правильно, это определенно навязанное работой мнение. А кто сказал, что все, что происходит, это правильно? Что вообще такое правильно? В данном вопросе, который мы с вами обсуждаем. Что такое правильно? Где это правильно? Кто устанавливает вот этот критерий? Что правильно, а что неправильно. Я не говорил, что то, что войны будут идти в ближайшие 20-30 лет, это правильно. Я говорю, что это так будет. А правильно, неправильно, я кто такой, чтобы подобные оценки раздавать? Ну и вы, и все мы. Где тот моральный камертон, по-настоящему достойный, чтобы такие оценки раздавать? Просто так оно будет. И все. Навязанная работой мнение, причем здесь работа и правильно, не очень понял вас. Может, вы расшифруете, Екатерина, тогда подискутируем. А, все, Георгий, маленький, молоко не обсохло, там Бивис и Батхит, госмотреть, Бивис и Батхит. Да, Бивис и Батхит это определенно точно не про молодость, конечно, уже давно нет. А, Бивис и Батхит, может, Макса тоже Спиридона переименовать? Я думаю, что в ближайшее время, как все приложения борются с тем, чтобы, что их удаляют из App Store, они переименовываются во что-то другое. Ну вот как у одного банка, я, по-моему, уже рассказывал, приложение называлось, его, по-моему, тоже уже удалили, оно называлось «Учет надоя». и там коровка была на логотипе, так и здесь, может быть, будет и Спиридон. Не знаю, по-другому как, либо договариваться с этим злобным Эпплом, либо переименовывать. Нигматулин пишет, и почему, собственно, молодой звучит как минус? Ну, типа опыта недостаточно, только поэтому. Может быть, так оно и есть. Я, кстати, здесь тоже ни на что особо не претендую. Конечно, будет, пишет аутсайдер. Так всегда было, никогда это не прекращалось и не прекратится. А речь идет о... То, что никогда не прекращалось 100%, речь идет о темпе. Возросший темп. То есть в ближайшее время будет очень много этого вокруг. Ну, уже посмотрите вокруг, этого уже очень много. Это уже повсюду. Напряженно в Азии. Посмотрите на японцев. Японцы от книжек задом наперед, комиксов и, значит, мультиков собираются ядерные бомбы строить и возвращаются снова к гумно и самурайским мечам, и, значит, корейцев резать и по домам по специальным их отправлять. Японцы близки прямо к этой мысли. Японцы создают напряженность. И китайцы очень сильно недовольны тем, что японцы снова в эту сторону смотрят. Тайвань никуда не делся, Северная Корея и Южная Корея тоже никуда не делись. Ближний Восток, нужно ли как-то вообще дополнять то, что происходит на Ближнем Востоке? Мне кажется, не нужно, и там конца и края этому не видно. Европа, что происходит в Европе, и это все в параллель. А еще Индия, еще Пакистан, и они тоже, вот еще сколько, полгода назад? Последний раз Индия с Пакистаном воевали друг с другом. И что, решили они свои вопросы? Мне кажется, нет. Несмотря на то, что Дональд Трамп сказал, что всех помирил, на самом деле он же никого не помирил, он просто всех заморозил. И то не всех, там, а только часть из тех конфликтов, которые он... Некоторые конфликты он просто придумал. И сказал, что таким образом завершил их. Придумал. Раздумал, все, войны нет. Ну, это Дональд Трамп, это вообще отдельная песня. Еще Южная Америка. Подождем, давайте, еще сейчас Южная Америка может что-то преподнести сюрприз. Куба тоже на повестке дня, Гренландия на повестке дня. Все это, вот оно рядом, и все параллельно происходит. Все-таки обычно это не настолько в параллель происходило. Один конфликт идет, он как-то он сначала горячая фаза, потом он превращается в вялотекущий, ну, например, какие-нибудь Соединенные Штаты Америки в Ираке или Афганистане. Сначала очень активная фаза, потом это уже, ну, просто присутствие, да, конфликт по факту до сих пор идет, но назвать его каким-то ярким и в своей активной фазе язык не поворачивается. И потом еще где-то может что-то произойти. А здесь нет, здесь и самое, что ни на есть, война. Во всех точках земного шара. Интенсивность выше, количество выше. И все параллельно друг с другом. А давайте устроим прокси-войну в Соединенных Штатах и приговорим индейцев напасть на Вашингтон. У индейцев не очень хороший винрейт против ребят, которые сидят в Вашингтоне. Я не уверен, что они прям сильно хотят туда пойти и снова получить, чтобы у них еще и казино отобрали. Я вот не думаю, что индейцы очень сильно стремятся к этому. Еще и нацисты с обратной стороны Луны могут пригнать на цепелинах. Может быть и это, конечно. Поражают эти люди, которые говорят, а давайте заниматься своими проблемами и своей войной. А то, что сейчас происходит на Украине и у нас, это не прямое вмешательство Америки и НАТО. Это не прямые попытки госпереворотов у нас, в Беларуси, в Казахстане и так далее. Это не прямое влияние на то, что сейчас творит Армения. События на Украине, это не сами украинцы сделали, они инструмент, как нельзя этого осознавать. А может, просто не хочется этого осознавать. А примитивизация тех или иных процессов, это тоже, это ж проще. Начинаешь, когда копать, сразу... Слушайте, с 2014 года сколько раз я слышал, и будучи работником средств массовой информации, и будучи сыном работника средств массовой информации, сколько раз я слышал вот эту вот претензию. Да что вы все про эту Украину, да про эту Украину. Да давайте лучше заниматься своими проблемами, внутренними проблемами. Да это постоянно звучали именно такие возгласы. Ну вот, а теперь, видите, Украина тоже стала нашей проблемой, хотя она и тогда была нашей проблемой, просто некоторые хотели это не замечать. Но теперь говорят, давайте еще и остальные проблемы не будем замечать. Ну, в итоге потом они переключат, будут уже говорить, ну что вы все там про этот, я не знаю, давайте пофантазируем. Ну что вы все там, я не знаю, про этот Вильнюс-то и про этот Вильнюс. Давайте все сосредоточимся на наших проблемах, потому что про этот Берлин, да все про этот Берлин. Я надеюсь, что продвигаться будем вот в том направлении, поэтому как-то туда географию выстроил. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло.
12: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
12: Павел, Москва.
1: Здравствуйте, Павел. Выключите только там радио, слышно.
12: Да. Там одну секунду. Я просто через интернет слушаю.
1: Да, понятно.
12: Да. И вот сейчас послушал девушку, которая звонила. Угу. Сказала, что она устала, да.
1: Вот. И... Она не устала, она просто скорее... Да сколько ж можно воевать, говорит. Чего спокойно-то не живется?
12: Ну, вот была история там тоже с одной девушкой. Тоже спокойно жила. Вот от ней потом рота солдат пришла. И 30 дней она там потом у них была. Ну, тоже ей хотелось пожить спокойно. Uh-huh. Вот я к чему это говорю. Сейчас идет битва. Битва серьезная. Вот, в истории она отобразится. Ну, наверное, наравне, я уж не знаю, там с какой там, с Куликовской или еще с какой-нибудь очень большой битвой, большим сражением. Вот, и каждый из нас сейчас, в общем-то, имеет такую возможность внести себя в историю. Вот. Только общество, по-моему, разделилось на две части, да? Одни воюют, а другие уставшие, да? Вот они там миллениалы, зумеры, бесконечные путешественники. Они вообще туристы, да, так, если называть их простыми словами. Но они там любят попутешествовать по всему миру. Причем едут в те страны, которые нас убивают. Туда деньги отвозят. Uh-huh. Вот, СММщики, блогеры, ну... блогеры да. Разные есть. Они, я, ну, вы, наверное, меня понимаете, да? Вот,
1: я понимаю, что вы говорите, да.
12: Смысл да, понятен. Да, ну, он кастрюлю просто взял, как бы, крутит ее, там, вообще, там, ну, это хорошая какая кастрюля, он распаковывает кастрюлю, да? Вот. Я к чему? Сейчас мы все должны собраться, да, консолидироваться, и принимать в этом участие, потому что, ну, как сказать, если, грубо говоря, завтра к вам придут домой и поставят нож в горло, вы же не скажете, что у меня тут котлет подгорает, извините, я там как бы... Я не в ресурсе, да? Ну, понятно, что с вами дальше будет.
1: Я не в ресурсе, да. Я не в ресурсе, меня повеселило.
12: Да, я не в ресурсе, да, вам нож в горло поставит, а вы скажете, я не в ресурсе. Вот. А на мой взгляд, все эти люди, кто так рассуждает, это просто, ну, прячут голову в песок. Вот. Ну, не замечают, что у них остается открытым, да, кроме головы. Ага. Там тоже больно, да,
1: бывает. Там особенно больно обычно бывает. Ну, кому как, кстати. Ну в основном больно, да.
12: Больно?
1: Но, смотрите, значит, я с чем-то могу согласиться, кроме того, что разделено на две части общества. Общество сложнее. Оно не разделено в такой, тем более, истории на две части. То есть нету той половины, которая, как выразился наш слушатель, воюет, и вторая половина — это блогеры, СММщики, обзорщики кастрюль, миллениалы и зумеры, которые, значит, путешествуют, ездят куда-то туристами и прячут голову в песок. Сложнее это разделение, на самом деле. И большое количество есть блогеров, миллениалов, зумеров, которые куда-то еще и ездят, и которые при этом в первой группе. И которые поддерживают. И которые не прячут голову в песок. А есть отдельно те, которые прячут. А есть те, которые, может быть, и не по злому умыслу, и не потому, что они там, а просто ну, не хотят. Есть, безусловно, и убежденные такие вот, которые граждане мира. Раньше была популярная формулировка. Мне кажется, она тоже сейчас немножечко улетучилась, потому что все вот эти вот иллюзии глобализации, они потихоньку отходят назад. Но я вчера предупреждал и сегодня предупрежу. Если вы прячете голову в песок, вы можете ее прятать только до поры до времени. Потом вас из этого песка достанут, и пинком, значит, из той страны, где вы гражданин мира и где вы прячете эту голову в песок, пнут куда-нибудь в обратном направлении, или еще что-то произойдет. Ну, прятаться до бесконечности не получится, реальность догонит. Реальность такая штука, она сквозь стены, сквозь песок видит, она даже не особо ставит задачу вас найти, она просто находит и все. Догоняет и поглощает. И заставляет с ней столкнуться. Все, поэтому столкнетесь. Ну, как бы, избились, получается, пишет Миш Николаев. В том числе избились. У кого-то Тбилиси, у кого-то Тель-Авив, у кого вообще очень причудливые места. А у кого-то и в Москве это происходит, или там, я не знаю. Где угодно. Где угодно. Ну, это выбор каждого. Просто не удивляйтесь потом, когда эта реальность вас догоняет. В сериале «Как я встретил вашу маму» была хорошая, я уже, по-моему, как-то ссылался на этот сериал, хороший был эпизод, когда у них там рушились иллюзии, и когда вот рушились иллюзии, звучал звук разбитого стекла, и после этого мир уже не казался прежним. Вот что-то, я не знаю, человек всю жизнь не замечал, как кто-то чавкает, а потом ему на это указывали, и он больше не мог слышать ничего, кроме того, как этот человек чавкает. Так и здесь произойдет. Звук разбитого стекла рано или поздно прозвучит. Просто имейте это тоже в виду, когда прячетесь. Согласен в этом смысле с Безруковым. Нам надо сделать так, чтобы армия стала гораздо более гражданской, а общество стало немножко более военным. То есть у нас огромный-огромный кусок экономики, который работать может, и общество тоже, и на армию, и на общество. Огромный кусок нужен, чтобы общество стало более, значит, военным, менее гражданским. Не знаю, нам бы по центру принять решений вломить сначала. Вот, было бы неплохо. А потом, может быть, и порассуждаем по поводу гражданского и военного общества. Для начала надо по центру принять решений долбануть. Мы все еще ждем. Так, вообще не очень согласен с этим звонком. Само государство пропагандирует, что у нас есть специальная военная операция, есть мирная жизнь, где граждане имеют право ездить куда хотят, куда позволяет кошелек, спортсменам выступать под нейтральным флагом, проводить МЭФ со Стивеном Сигалом, батей Маска, и братьями-мизогинами. Да, братья-мизогины, это вообще кринж, конечно. Так что претензии надо высылать куда-то в район Старой площади. Так, ну, туда, наверное, это... Ну, хотя нет, здесь, наверное, претензия это была как раз к людям. Ну, так-то да, государство пропагандирует что-то подобное. Ну, я думаю, что, в принципе, это люди, у кого есть такие претензии, они куда угодно эти претензии могут отправить. Я просто не считаю, что эти претензии релевантны в достаточной степени. Хотя братья мизогины меня, честно говоря, ну, они не напрягают, а меня кринжуют просто. Вот это тейты, да, которые где-то там вроде как приехали на ПМЭФ. Что они там делают, не понимаю. Инфо-цыгане просто какие-то. Еще и с скандальным прошлым. Ну, к такому вопросики есть. Справедливости ради, у нас говорили об Украине, освещали все аспекты жизни Жмеринки, и каков итог? Каков итог заседаний самых профессиональных экспертов на наших телешоу? Все равно черти в Киеве сидят. Просто надо было не на Януковича ставить. Один виноват. Ну, то, что надо было не на Януковича ставить, это вопрос 2012 года, не 2015, 16, 17, о котором я уговорил, когда задавали этот вопрос, что же вы, когда же уже прекратить про Украину, когда начнете говорить о чем-то другом. Ну, еще раз, это мы можем, конечно, порассуждать, что бы было, если бы он тоже сделал так, что на площади День независимости в Киеве ничего не произошло, как на площади Тяньаньмэнь, но сейчас какой смысл об этом рассуждать? Может быть, когда-нибудь в другой раз. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
13: Да, Георгий, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
13: Я вот что хотел сказать, что на самом деле, ну, в моем понимании там, государство очень близко к корпорациям, я там в разных там, компаниях поработал, и здесь скорее я бы понимал слова чиновников не как то, о чем они думают, что они чувствуют, что они знают, а некий месседж, который чиновники тоже хотят доставить обществу. А месседж достаточно простой, что время сложное. Если есть какие-то проблемы, сложности, то вот, собственно, посмотрите вокруг. И тут, на самом деле, не так принципиально это, ну, то есть, насколько сложные проблемы, насколько есть прямая взаимосвязь, или, точнее, насколько сильно эти проблемы бьют, потому что достаточно в этом смысле, ну, удобно, чтобы общество любые минусы воспринимало. То есть я не говорю, что сейчас не проблем, конечно, не есть, куча всего, там надо консолидировать и так далее. Но в целом, в принципе, сама позиция, там, где ты доносишь месседж обществу, что что бы ни происходило, это проблема, вы смотрите, кругом война, достаточно ну, удобная позиция. При этом я хочу сказать, что ну, войны, о чем вот говорят, собственно, так они же идут вот, не знаю, там, последние 50 лет как минимум. В разных странах, там, под разным видом, там, где-то Афганистан, где-то Иран, где-то... Ну, то есть они всегда идут, просто о них так не говорили, и, собственно, они там нас не касались впрямую, поэтому сообщения такие. А что касается того, насколько общество готово, то, мне кажется, здесь тут вопрос, пока благосостояние общества растет во всем мире, люди будут меньше и меньше готовы. Но когда мы придем к точке, где там ресурсы заканчиваются, ну, вот здесь, наверное, и начнется основное рубилово за ресурсы, поэтому пока в текущей точке, пока экономики в среднем в мире растут, ВВП растет, там, да, есть там африканские страны и прочее, но в целом люди не будут хотеть воевать. Ну, а зачем? Потому что они живут сильно лучше, чем 50 лет назад, 100 лет назад, 200 лет назад. Поэтому я думаю, что просто мы не дошли до той точки, там, где общество может начать хотеть воевать из-за того, что им становится плохо. Им становится сейчас только лучше, поэтому общество максимально не хочет воевать. Вот, мне кажется, так это примерно выглядит.
1: А перед Первой мировой войной? Вот страны, которые воевали друг с другом в Европе, там разве не хорошо жилось им?
13: Нет, конечно, там жилось хорошо, но сейчас еще лучше. То есть тут же вопрос, что в том, что текущий уровень благосостояния, он все равно выше. И даже те люди, которые были сейчас тогда обеспеченные, они условно на уровне тех, кто сейчас считает себя не сильно обеспеченным.
1: Нет, это да, но это мы в сравнении с 1914 да. говорим. Но да. 1914 год в сравнении с 1900 годом воспринимался иначе. Там тоже рос уровень жизни и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, ну, и в Российской империи.
13: Я согласен, но все равно текущий уровень жизни он не сравним. То есть мы сейчас сравниваем же текущую реальность, готовы там люди в разных странах воевать. И в среднем, с учетом того, что в среднем большее количество людей чувствует себя намного лучше, но странно им хотеть воевать. И при этом вот это лучше, оно же не прекращается. То есть от того, что идут сейчас вот эти войны, там вокруг, на самом деле, которые шли, ну, дофигища есть страны, которые классные. И поэтому, когда, например, мы говорим в России, что, ребята, ну, посмотрите же, у нас там вокруг такой мир сложный, там войны, все такое, чего же вы хотели, так тут на этом этапе часть людей обернется вокруг, скажет, ну, войны, войны, а вот смотрите, есть рядом, я не знаю, там, страна 1, страна 2, страна 3, давайте на них смотреть, а вот войны вокруг, а у них все хорошо, например. Поэтому вопрос, на самом деле, он не такой прям однозначный, что, конечно, это просто достаточно удобное, понятное объяснение с точки зрения государства, которым оно будет пользоваться, но в целом ситуация такая, что люди не сильно готовы к войне, и включая Россию в том числе.
1: Но... Да, ладно, хорошо, люди не готовы. Ну, об этом-то и речь, готовьтесь, в том-то и дело, что готовиться надо. Ну, по поводу того, что благосостояние очень сильно влияет. Это Денис Девятиэтажник об этом говорил в первой или второй получасовке, что слишком жирно все живут, слишком хорошо. Но на данный момент да. Ну, во-первых, в какой-то момент может стать похуже, а во-вторых, не всегда слишком жирно означает, что не будут готовы. Вообще не всегда. Григорий Санкт-Петербурга тут книгу сбрасывает. Роман Бубен «Территория войны». Да, с подписью. Вы смотрите-ка. У меня нет такой, Григорий. С подписью у меня нет. Вам повезло. Справедливости ради... Так, это я уже читал. Не знаю, что там с войной с Украиной, но мне хочется морду набить ряженым хохлам у ресторана «Тарас Бульба». Пишет Андрей. Зачем? Вы имеете в виду официантов, которые в этих ресторанах? Зачем? Это нормальный южно-русский костюм. Зачем вы так про этих официантов? И еда вкусная, поэтому за что вы их так? Так и про книжку это понятно. Зато они живут и спят спокойнее, пишет Эдвард. Это вы о ком, кто там живет спокойней? Зато, Свирит пишет, Афганистан нас не коснулся, или я что-то не понял. Это вы про слушателя, который сказал, что последние 50 лет? Ну, нет, он не это, конечно, имел в виду, но я бы вот эти 50 лет, я бы их отмотал, на самом деле. Не 50 лет последнее человечество, а всю историю человечества. существуют войны. Всегда. Ни разу не было, ни одного дня в истории человечества не было, чтобы где-то кто-то не воевал и не убивал друг друга. Ни одного дня. Я думаю, что даже секундочки одной не было. Понятно, что это невозможно посчитать, но, скорее всего, так оно и было. Но, еще раз, речь идет об интенсивности. И, может быть, как раз... Ну, плюс еще и, знаете ли, времена поменялись, и средства доставки информации поменялись. Они сейчас у всех в кармане лежат, и любую новость вы получаете за долю секунды. Соответственно, вовлечение в любые новостные поводы у вас выше, степень этого вовлечения. А плюс, так как вам об этом напишут из каждого телеграм-канала, есть ощущение тоже вот какого-то масштаба, потому что это не в одной газете, не по одному телеканалу об этом сообщили один раз, а об этом сообщили 200 раз во всех телеграм-каналах. Кто-то перепечатал, кто-то своими словами написал и так далее, но все равно создается ощущение масштаба. Ну и плюс масштаб действительно поменяется. Новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками у Запорожской АЭС. Нанесено более 20 ударов тяжелыми БПЛА по территории тепловой электростанции, сообщила пресс-служба АЭС. В ее канале на платформе МАКС отмечается, что на атакованной площадке расположены критически важные объекты инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи «Ферросплавная-1». На данный момент Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, подчеркнули сотрудники. Они добавили, что радиационный фон остается в пределах естественных значений. ФРГ несколько недель обсуждают возможный формат диалога с Россией. Берлин намерен наладить контакты с Москвой совместно с европейскими союзниками. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании, говорится в статье немецкой газеты «Die Welt». По данным журналистов, в обсуждение вовлечены также Италия и Польша. Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. В Севастополе анонсировали запуск онлайн-сервиса для покупки бензина. Все жители смогут подать заявку и получить топливо в порядке очередности, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Это уменьшит очереди на заправках и обеспечит каждому равную возможность получить какой-то объем из имеющегося. «Сейчас мы эту программу дорабатываем», — сказал он в эфире местного телеканала СТБ. По словам Развожаева, сейчас продажа бензина и дизтоплива временно приостановлена. В Крыму и Севастополе стремятся накопить определенный запас, чтобы топливо не заканчивалось в течение нескольких часов. Губернатор пояснил, что сокращены расходы бензина для госучреждений, не используется часть транспорта, а работники, которых можно было перевести на дистанционный формат, работают из дома. Федерация тяжелой атлетики России сообщили о создании Союза силовых видов спорта. В новую структуру войдут тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, армлифтинг, стритлифтинг и силовой экстрим, отметил глава федерации Александр Винокуров. С анонсом он выступил на сессии навстречу Олимпиаде 2028 на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на сайте площадки. В марте 2022-го Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
14: Реклама.
15: 1001, 1002.
14: тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
17: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
20: 94,8.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.36 в Москве, сегодня 4 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, заходите обязательно, ставьте лайки. Подписывайтесь на все наши ресурсы и что еще? И сканируйте QR-код, залетайте нам в бота в мессенджере Макс, пишите нам там сообщение. QR-код в трансляциях. Также у нас есть еще страничка в Дзене и страничка в том самом Максе тоже у нас есть. Сергей пишет, если мы будем 30-50 лет воевать, то после этого срока России не будет, уже рождаемость страдает, а с годами это будет прогрессировать, нездоровая тема передачи. Рождаемость страдает практически у всех из тех, кому придется в ближайшие 30-50 лет воевать, и никто ничего с этим сделать не может и не сможет. Вот как раз здесь... Я думаю, вот это вот «слишком хорошо живем» напрямую сказывается на той самой рождаемости. Но об этом что-то как-то не хочется, честно говоря, сейчас говорить. Это отдельная большая тема. Еще, я думаю, успеем об этом поговорить. Давайте немножечко про тот самый, значит, мессенджер поговорим, который вчера заблокировали в App Store. Для тех, кто, может быть, не слышал или кто, может быть, не пользуется яблочной техникой. Я думаю, что таких очень много, и может, в ближайшее время вас это тоже затронет. Но на Android-то попроще, там можно поставить откуда угодно приложение, а вот с айфонами посложнее. Вчера удалили Messenger Max из App Store. А это значит, что на iPhone теперь нельзя поставить это приложение. Но, ладно, нельзя поставить Messenger Max. Это полбеды. Вторая часть, это то, что теперь этот мессенджер не присылает уведомления. Так вот работает, что если вдруг какое-то приложение удаляют из App Store, то это приложение перестает присылать уведомления. А, соответственно, мессенджер, который не присылает уведомления, это не мессенджер. Так-то. И да, с одной стороны, многие уже его себе скачали, их вроде как эта проблема не должна коснуться, но обновлений нет. А сказать, что он идеален, допилен со всех сторон, и не надо ничего делать больше с этим Максом и никаким образом его обновлять, наверное, все-таки будет неправильно так говорить. Но вот его нельзя теперь обновлять, и он не присылает уведомления, что, мне кажется, главная проблема теперь этого мессенджера. И вопрос, что теперь делать с этим самым мессенджером. Руководство мессенджера Макс обиделось на удаление из App Store и решило... И решила нагадить пользователям и не присылать уведомления. Прекрасно, пишет Алекс. Алекс, у вас за разум зашел. Вообще связь не такая. Руководство Messenger Max здесь ни при чем. Это просто так происходит, когда приложение удаляют из магазина, оно перестает присылать уведомления. Просто так работают айфоны. Так вот они функционируют. С тем же самым Авито, например, была такая история, когда его удаляли. По-моему, сейчас там у них было какое-то второе приложение, его тоже удалили, и вот они тоже там не присылали эти самые уведомления. Нечего было покупать яблоко, понторезы, пишет Виталий Филий. Но без шуток, мы с вами, на самом деле, вот к этой развилке-то подбираемся все ближе и ближе. Я много видел веселого на тему того, что вот сейчас, значит, признаем компанию Apple экстремистской и запретим покупать айфоны. Но, во-первых, сегодня уже сделали официальные лица заявление насчет того, что компания Apple враждебно себя ведет. Это теперь наш враг, компания Apple. Это серьезное заявление. Ну, во-вторых, ну, а как быть? С айфонами, на самом деле, ситуация-то, она обреченная. Ты не возьмешь никаким образом их под контроль. Никто не может их заставить добавить возможность туда свои какие-то магазины, приложения устанавливать. Нет, они там абсолютные монополисты, делают, что хотят. Какие хотят, приложения выпиливают. Какие хотят, не выпиливают. Как хотят, так с этим совсем и работают. Хотят уведомления оставить, оставляют. Не хотят, не оставляют. И так далее. То есть здесь-то ты обречен. Ты либо должен с этой компанией дружить, ну, либо, видимо, экстремистской и запретить пользоваться этими устройствами. А как иначе? Ну, позарились на наш стратегический суверенитет, на наш национальный мессенджер, на секундочку. Хотя я, честно говоря, удивлен, что он так долго продержался. Я был уверен, что его удалят достаточно быстро. Но они поступили хитрее, и они дали сначала его всем установить, дали на него завязать определенные функции, и после этого удалили. Сделали побольнее. Как относитесь к блокировке мессенджера Макс, и как вы думаете, как будет выглядеть развитие этой ситуации? Давайте быстренько с вами обсудим. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Еще вот в мессенджере Макс у нас имеется, сканируйте QR-код в нашей трансляции. У кого-нибудь еще остались вопросы о независимом интернете? Я думаю, Эдвард, еще есть люди, которые думают, что интернет независимый и свободный, и что это вообще все может каким-то образом существовать. Это к нашей предыдущей теме. Есть много людей, которые живут в определенных иллюзиях. Алексей пишет, всегда отключаю уведомления, я никому не должен, общаюсь, когда хочу, а не когда кому-то нужно. Срочные вопросы решаю звонками и встречами. Ну вот, Алексей... Алексею нормально. Он к этому привык. Независимый интернет в КНДР. Ни от кого не зависим, свой. Так-то по факту да. На самом деле так оно и есть. Зато тележенька работает. А тут тоже, слушайте, вот получилось-то как? Получилось, что ничего не работает теперь нормально. ВКонтакте работает. Я до сих пор не понимаю, почему нельзя было просто сразу просто взять и оставить ВКонтакте и не городить вот этих новых каких-то мессенджеров с нуля, тем более той же, насколько я понимаю, команды разработчиков. Ну, ВКонтакте есть, Одноклассники, я не знаю, есть ли приложение Одноклассники, но наверняка существует. Ну, вот ВКонтакте Одноклассники есть. Туда надо потихоньку переплывать. Сколько же можно-то плавать между этими мессенджерами? Ну, Телеграм, он еле работает, и то... с приколами разными. КВН, VIP-сервисы нужны обязательно, прокси, шмокси, всякая вот эта вот история. И то это все работает через пень-колоду. То есть назвать это полноценно функционирующим мессенджером нельзя. Ни при каких раскладах. То есть не осталось ни Телеграма, ни Макса нормально функционирующего. Телеграм мы, Макс нам, экстремистские террористские меты мы, они нам тоже что-то, ну, ничего не осталось. Что делать-то теперь? Мамба, пишет Миша Николаев. Мамба, вот это вы вспомнили. Туда, к Бивису Батхину, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.

0: Ну, я думаю, выставили какое-нибудь резкое условие, чересчур резкое, и договориться не смогли. Поэтому мне кажется, что им надо было просто быть немного более политичными. Китай так вообще Apple нагибает настолько сильно, что нашим просто не снилось. То есть они удаляют там все, что нужно, ставят все, что нужно, и настолько прогибаются под китайское правительство, что просто вот, ну, такая фантастика, про которую никто не может представить.
1: Да, но здесь вообще это все просто, очень, очень, очень легко и просто.
0: Я понимаю, да, но просто наши Минцифры, оно у них слегка корона на голове. Оно думает, что вот оно круче всех, но...
1: Да нет, не совсем так. Ну, смотрите, Китай – гигантский рынок. Он может диктовать условия, потому что они все невероятно заинтересованы в том, чтобы быть на китайском рынке.
0: Да, наверное, да.
1: Пока им никто не мешает быть на этом китайском рынке. Европа – тоже огромный рынок. И пока не мешают им быть на этом огромном рынке, они за него будут бороться. Я напомню, что магазина приложений не было. Они нам не разрешили. Я, честно говоря, думал, что Европа, европейцы пока еще их не прогнули. Но эту историю с тем, что они пытались их прогнуть, а это я знал. До того момента, пока компания Apple официально работала на нашем рынке, мы тоже смогли с ними договориться. Отдельный магазин приложений нет, но в момент, когда ты покупал устройство новое и задавал там вот регион России, все, он понимал, что он находится в России, он тебе сразу предлагал установить набор приложений, госуслуги, там, еще что-то, вот из определенного списка, который мы их заставили в эту вот приветственную страничку запихнуть. Так было. Но они покинули наш рынок не потому, что наш рынок маленький, и он их не интересует. Нет, потому что их заставили, только с другой стороны их правительство заставило покинуть наш рынок. Так-то я вас уверяю, если завтра правительство скажет им, можете возвращаться спокойно на российский рынок, работать здесь, конкурировать, продавать все, что хотите, они прибегут со скоростью света, потому что другого рынка в 150 миллионов человек не появляется нигде на планете Земля, платежеспособного рынка в 150 миллионов человек. Но их продавили с другой стороны. Поэтому здесь дело не в наших чиновниках, которые как-то где-то что-то не смогли с кем-то договориться. Это они не могут договориться со своими чиновниками, скорее. И их чиновники им сказали, у нас война с этими ребятами, поэтому вы там не работаете официально, и вы удаляете все, что мы вам скажем удалять. И они это делают. И если завтра компания Apple так скажут поступить с Европой, они так поступят с Европой. И с Китаем, наверное, поступят. Потеряют огромное количество денег. С Китаем в сравнении с нами, это, ну, это просто нет никакого сравнения. Китай это просто это главный рынок для них. Они работают с прицелом на китайский рынок. Если вдруг им так скажут сделать с Китаем, может, это нанесет по ним вообще какой-нибудь непоправимый ущерб. Ну, скажут сделать, они сделают, потому что начальник, он сидит в Вашингтоне. Холмистый город, белый дом, все дела. Вот оттуда диктуют условия. И они вынуждены подчиняться, потому что у них есть хозяин. Соединенные Штаты Америки называется. Пейджер пора искать на даче. Главное, чтобы не израильский был. Пишет Виталий Фили. Согласен. На самом деле, смешного в этой ситуации мало. Интересно, о чем думали разработчики Макса и все, кто так рьяно его продвигал. Удивительно, что никакого плана Б в данном случае не оказалось. Снова пресловутая авось, пишет Фрукт. Я, правда, удивился. Я сначала удивился, вот как только вышел мессенджер Макс и начал активно продвигаться, потом уже сменилось просто фокус внимания, сменился на что-то другое. И уже забыл об этом и перестал об этом переживать, но я думал, что его заблокируют сильно раньше, этот самый мессенджер Макс. Это как будто очевидная была история. И все остальное тоже заблокируют. В тот момент, когда нужно будет, заблокируют. Потому что мы этим не управляем. Это был вообще, была одна из причин, для чего существовал мессенджер Макс, для чего ее придумали. Чтобы мы управляли платформой, а не кто-то управлял за нас. Чтобы у нас были рычаги для управления. Но у нас нет рычагов для того, чтобы эти программы каким-то образом туда устанавливать. И вот вопрос, что будет, что делать-то? Ну, плана Б, судя по всему, не было. По крайней мере, его нам пока не опубликовали. Что мы будем делать теперь с этим? Большой процент людей, у кого айфоны, я не знаю, какой конкретно, но большой, значительный, предположим, 30%, может быть, даже и больше, в России на рынке мобильных телефонов. И это не...

0: не какие-то там, ой, это все, слушайте, да плевать там на этих богатых, которые могут себе позволить, да вообще нет, это люди, у людей бывают старые модели, они могут несколько лет его не менять и так далее, просто гигантский рынок, поделенный на две части, да? Существует только две операционные системы. Продам Samsung, дорого, пишет Миша Николаев. Ну да, я думаю, что скоро придется нам с вами всем так или иначе смотреть в эту сторону. Бывший руководитель Apple был такой, что и рад продавливаться. И стоп. Экстремизм, терроризм мы порицаем, осуждаем. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, говорите.
0: Добрый.
1: Как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Вот там сейчас проходит такая информация, что там зеленый напрашивается на мир. Вот. А у меня вот интересует вопрос. Вот, я нигде не слышу, что говорят об этом нигде. Вот. Сейчас вот ребята вернутся, допустим, домой. Будет мир. Да? Вот представляете, вот тысячи людей там, адреналин у них, они между жизнью и смертью. Вот. Какая-то программа ведет, чтобы ребят могли встретить, чтобы они могли адаптироваться в этой жизни. Ведь это же это тоже такой как бы вопрос номер один. Мы согласны с тобой? Нет?
0: Да, я с вами согласен. У нас другая тема для эфира. Давайте все-таки. Так немного времени остается до рубрики. Хочется поговорить про Messenger Max. Harmony OS есть еще у китайцев. Но Harmony OS это хуавеевская, да, по-моему, история. Она, по-моему, только на Huawei и есть. Кстати говоря, почему вдруг у Huawei появилась своя операционная система? Да потому что по ним как раз нанесли удар, откуда они не ждали. Запретили им пользоваться Android'ом и так далее. Они вот в отместку так это и сделали. Но Huawei может себе позволить делать свою операционную систему. Вот Нигматуллин пишет, надо делать свой iPhone, свой OS, чипы и прочее, рано или поздно нужно будет. Это, да, отлично. Куда только это все потом продавать? Делать свою операционную систему, свои чипы на 150-миллионный рынок, на котором уже есть предыдущие игроки, намного более раскрученные, это задача не из легких. Поэтому, да, надо, наверное, надо. Может, даже есть, вот Аврора есть, пишет Павел. Ну вот, и где Аврора? Крейсер знаю где. Операционная система, не знаю. Вот, да, это Эльфилипп пишет, на Неве. Ну да, этот знаем, этот видели. Продам iPhone с установленным Максом, дорого. Слушайте, интересно мне стало. Значит, смотрим. Авито. Айфон с Максом. Я думаю, что уже есть такие объявления. Айфон с Максом. А с Максом тяжело, потому что есть же Макс. Айфон. Ну нет, пока вроде нету. Так, ну предприниматели мамкины, пора продавать с установленным приложением. Ну, правда, кому это надо? Там же тогда ваша учетная запись будет, и можно будет его заблокировать. Ну, я думаю, хотя бы для рофла кто-нибудь сейчас быстренько создаст такое объявление. Давайте не впадать в маразм, Китай нас спасет, пишет Эдвард. Упаси бог от Аврор. Ну да. Слушайте, название действительно, согласен. Новый российский многонациональный полярный мессенджер Авоська. С Максом Пивозавром лет 40. Продам iPhone на Android очень дорого, пишет Костя Че. Предлагаю ввести утиль-сбор на iPhone, пишет Джекпот. Как бы поступил тот, кто считает, что существует право сильного? Долбанул бы по дата-центру Apple и сказал, что следующий будет другой, например. Дата-центр Apple. Хороший, кстати, вариант. Радикальный, но в духе времени. Хороший. Но, с другой стороны, компания Apple тоже может сказать, что мы вас не трогали, не трогали, а вы взяли нам, заблокировали платежи в России, какие угодно. Кстати, они денежку-то потеряли на том, что им платежи запретили с мобильных телефонов. Они с каждого такого платежа, который через App Store проходил, они берут себе, по-моему, 30%. Они колоссальные деньги потеряли. И скажут, вот вы сами на нас наехали, теперь мы на вас наехали. Ну, действительно, да, следующий шаг только дата-центр. Мне тоже ничего в голову не приходит. Либо идти и договариваться с компанией Apple. Я думаю, что они, ребят, договор способные. Ну, как-то договориться, просто так не договоришься. А если это заявочка из Вашингтона, то, наверное, никак не договоришься, несмотря на их договороспособность. Но сутки уже практически. Холодная война 2.0 начала. Вот сутки эта ситуация развивается, и пока она ни к чему не пришла. Ну, посмотрим. Вы все равно подписывайтесь, если у вас есть мессенджер Макс. На нас в этом самом мессенджере Максе. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла рвущий мировой прокат хоррор по крипипасте, полную версию культового фильма Квентина Тарантино и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Не успела отгреметь обсессия, хоррор-феномен Кари Баркера, который уже собрал свыше 150 миллионов долларов и отбил свой копеечный бюджет в полторы сотни раз, а в прокат выходит новый хит от вчерашнего ютубера. 20-летний Кейн Парсерс набил руку на короткометражках про лиминальные пространства, крипипасту про жуткое альтернативное измерение, которое выглядит как бесконечный лабиринт из желтых офисных коридоров. С легкой руки студии А24 дискомфортные ролики переросли в полноценный фильм. В закулисье реальности лишь за первый уикенд собрал свыше 110 миллионов долларов и благодаря сарафанному радио наверняка привлечет в кинотеатры еще немало зрителей, готовых испытать на себе неуютный хоррор-аттракцион из пустых комнат с желтыми обоями. Раз уж у российских зрителей есть возможность присоединиться к флешмобу, почему бы ей не воспользоваться? 18+. «Кровавое дело» целиком – грандиозная режиссерская версия «Убить Билла», в которой Квентин Тарантино объединил оба культовых фильма в 4 часа кровавого экстаза. Казалось бы, всего-то смонтированные вместе первая и вторая части, но на самом деле у проекта сложная судьба и долгий путь до зрителя. Впервые Тарантино показал «Кровавое дело» целиком на Каннском кинофестивале 2004 года и с тех пор раз в несколько лет вспоминал о версии, обещал фанатам скорый прокат, анонсировал добавление расширенного аниме-эпизода и возвращение удаленных сцен. Реализовать задумку удалось лишь в прошлом году, когда права на фильм вернулись постановщику. Более того, Тарантино даже удалось перевыполнить обязательства по увеличению хронометража. После титров зрителей ждет короткометражка «Месть Юки». Словом, выход версии в российский прокат – большой праздник для фанатов Тарантино и всех тех, кто давно хотел исключить «Убить Билла» из своего колоссального вотч-листа. Напомним, в центре истории пережившая покушение во время свадебной церемонии невеста – Ума Турман, которая поклялась жестко отомстить каждому злоумышленнику. 18+. У легкомысленной студентки Кеннеди есть лишь один день разобраться с долгами по учебе и сохранить место в колледже, но девушка решает направить ресурсы на куда более интересное занятие. Вместе с друзьями Оторва забирается в чужие дома и устраивает одну вечеринку у бассейна за другой, но бесконечная выпивка и видимость веселья не помогают Кеннеди сбежать от грустной причины неуспеваемости и пофигизма. Беспечный возраст, трогательная инди-драма о вынужденном взрослении дебютанта Сэма Хейса. Получилось уютное летнее кино с бенефисом молодых артистов. Помимо звезды Марти Великолепного Одессы Эзайен, в фильме снялись Тайлер Альварес из «Американского вандала» и Ариэль Уинтер из «Американской семейки». 18+. Конец 1970-х. Эксцентричный миллиардер Маркос в исполнении Уильяма Дефо устраивает на изолированном острове роскошный праздник в честь дня рождения единственной дочери. Только вот толпа влиятельных гостей плевать хотела на именинницу и использует приглашение, чтобы наладить отношения с влиятельным богачом. «День рождения» — кино об интригах, которое напоминает все и сразу, от вступительной сцены «Крестного отца» и творчества Паоло Соррентино до хитов HBO вроде «Белого лотоса» и «Наследников». Лицемерные гости и харизматичный магнат плетут интриги, упиваются гедонизмом и наглядно демонстрируют свое моральное разложение. Правда, назвать фильм Мигеля Анхеля Хименеса психологическим триллером было бы преувеличением. «День рождения» так и не переходит от незамысловатой сатиры к чему-то более смелому или хотя бы зрелищному. 18+. Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. России придется отвечать на финансирование украинского ОПК. США и дальше будут вкладывать деньги в оборонно-промышленный комплекс Украины. Сейчас все финансирование катализируется европейскими структурами. Раз это так, нам придется на это отвечать, отметил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что Соединенные Штаты ведут себя достаточно спокойно, но все равно анонсируют новые санкции против Российской Федерации. Минэнерго Сербии сообщили о продлении договора о поставках российского газа. Документ прекращает действие 30 июня. После этого объемы топлива будут поставлять еще 3 месяца. Заявление сделала министр горного дела и энергетики европейской страны Дубравка Джедович Ханданович после встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Это важно для нашей страны, граждан, хозяйства, потому что это стабильные поставки, исключительно благоприятные по ценам и из-за гибкости и объемов, написала она в соцсетях. Нынешний договор на поставки газа из России уже был продлен в конце марта на 3 месяца. Он обеспечивает свыше 80% потребностей страны. ФРГ предложили отменить автоматический статус защиты ЕС для мужчин с Украины. Он касался тех, кто достиг призывного возраста. С инициативой выступил министр внутренних дел Германии Александр Добринт, сообщило издание «Die Welt». На встрече глав МИДов европейских стран в Люксембурге он заявил, что мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могли бы проходить обычную процедуру предоставления убежища с индивидуальной проверкой. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что автоматического защитного статуса для украинских мужчин с марта 2027 года больше не будет. Сама Украина нуждается в своих гражданах мужского пола призывного возраста, подчеркнул Карнер. Русский язык стал 4-м в рейтинге конкурентоспособности языков мира. На основании анализа по 5 параметрам он переместился с 5-го места. Русский уступил только английскому, испанскому и французскому, которые делят 2-ю позицию, и китайскому языкам, рассказали в Институте Пушкина по результатам собственного исследования, которое проводят с 2020 года, передают РИА Новости. Особое внимание эксперты уделяли влиянию цифровых технологий на развитие и распространение языков. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 95 копеек, доллар 73 рубля 34 копейки, евро 86 рублей и 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16. Осадков не прогнозируется. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там.
2: и будьте здоровы! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Повтор лучшего.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Добрый вечер, Москва. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Мы давно не говорили про актуальную сербскую политику, про отношения России и Сербии. Этот год может оказаться очень переломным, можно сказать, рубиконовым годом. И, собственно, вот мы специально взяли такую паузу, чтобы подождать и соответствующего гостя подходящего, ну и чтобы какие-то события уже случились. Вот эти события случились. Объявлены досрочные парламентские выборы в Сербии. Они состоятся в октябре. Правда, не прояснилось очень много других вопросов, но к нам пришла наша прекрасная, замечательная гостья, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Средиземноморско-Черноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Энтина. Екатерина, приветствуем.
11: Привет, привет.
0: В этом году выборы в Сербии, на которых решится, по большому счету, судьба Александра Вучича. человека, который сохранил Сербию единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России, человека, который сохранил единственное прямое авиасообщение с Москвой из Европы, человека, который сохранил, худо-бедно, но сохранил до определенного момента работу большинства российского бизнеса в Сербии. И человека, который при этом продолжал и после 24 февраля 2022 года апеллировать к России в позитивном смысле слова, общаться с Владимиром Путиным по телефону или лично. Человека, который не изменил своей русофилии, скажем так. Вот в этом году у него так или иначе, да, будут, станет понятно, сможет ли он, его партия, удержать власть, сможет ли Сербия остаться. А в этом смысле, как мы когда-то говорили в одноименном сборнике, последним союзником, настоящим союзником России в Европе. Параллельно с этим в другой соседней Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской, в октябре, опять же, тоже предстоят выборы, и тоже на этих выборах тоже может что-то решиться. То есть рубиконовые выборы. Через год Вучича в любом случае не будет на посту президента, у него заканчивается второй срок по Конституции, он больше не имеет права переизбираться, а Конституцию менять он, как это ни странно, не хочет. Да, при позитивном раскладе он может сохранить премьерский пост, но что ему даст пост премьер-министра в стране, в которой премьер-министр за последние 25 лет что-то решал только, кажется, один раз, был Ваислав Каштуница, и больше никогда. Как он сможет и сможет ли перестроить эту власть, и самое главное, сможет ли его партия удержать большинство, об этом мы сегодня поговорим. Ну, и от этого зависит, конечно, наши отношения между Россией и Сербией, Республикой Сербской, потому что эти отношения, они составляют сегодня не столько какое-то большое экономическое наполнение, к сожалению, сколько они имеют очень важное символическое значение. А в год, когда проиграл Виктор Орбан, когда вот через неделю непонятно, что случится в Армении, и тоже, в общем, есть большие риски.
11: Довольно понятно как раз, что там случится.
0: Да, да, что и Армения, в общем, окажется страной, выбравшей другой путь на данном этапе. В этом смысле, конечно, очень не хочется, чтобы эти прежние друзья, государства, народы, они сыпались как карточный домик, а сейчас мы, ну, в общем, не хочу тут нагнетать, но есть такие риски. Вот что будет с нашими отношениями, каким может быть? Понятно, персонально мы сейчас вряд ли это сможем обсудить, да и надо ли. Каким может быть будущая власть на Балканах, и какие она отношения будет поддерживать с Москвой? Давай же об этом сейчас поговорим. С чего начнем?
11: Давай, ну ты всего столько перечислил, что, в принципе, можешь сформулировать какой-нибудь короткий вопрос,
0: на который... Ну давай, итоги Вучича. Вот пока еще рано подводить итоги, но, с другой стороны, никогда их и не рано подводить, да? Ну, в любом случае, президентом ему не быть уже через год, это известно, да? В апреле у него мандат президентский истекает. Вот.
11: Смотри, мы давай имеем... как раз вот с этого и развернемся. Через год Александр Вучич не будет президентом, при этом совершенно очевидно, он не будет менять Конституцию, соответственно, не будет баллотироваться. Позитивный ли это итог? Я считаю, что да, позитивный, сменяемость власти, и то, что Вучич при всей своей человеческой любви к власти и при всем том, что он, по-моему, совершенно искренне считает, что никто, кроме его команды, нести позитивное будущее Сербии не может, но то, что он к такому шагу готов, уже само по себе, наверное, позитивный итог его пребывания многолетнего у власти. То есть он, как бы мы к нему ни относились, по-человечески он готов расстаться с ключевой позицией, не ставя под сомнение систему ту властную, которая в Сербии была создана за последние десятилетий, которая дарована ей Конституцией. Дальше, как бы, что произойдет с ним, на самом деле я бы не стала тут вообще в целом нагнетать, и в том числе даже цепляться за перспективу премьерского поста, потому что один из основных итогов этой власти, этого пребывания у власти, то, что та часть, которая сегодня голосует и готова голосовать за Вучича, она голосует за него. Это абсолютно персоналистская партия, абсолютно персоналистская страна, и это тоже большой итог его пребывания у власти. Мы очень много и часто с тобой в том числе говорили о том, как народ Вучичем недоволен, да, но вместе с тем мы не можем отрицать тот факт, что и сегодня значительная часть страны, да, это не большинство, да, это не крупные города, но, скажем, уверенных 35, а то и 40%, они считают все годы его пребывания у власти позитивными для Сербии, и это его электоральное ядро, причем это персонально его электоральное ядро. Именно поэтому для него сейчас важно перейти на предстоящих внеочередных парламентских выборов к партии обратно, где-то попробовать ее пересобрать, если это удачно может сложиться, в чем у меня есть ряд сомнений, которые мы тоже обсуждали. Но тем не менее, вот один из итогов, что вопреки его, ну, фактически сколько, 15-летнему пребыванию у власти, ну, как минимум треть страны готова безальтернативно голосовать за него. Почему готова? Потому что за эти годы Сербия сделала, и это тоже объективная реальность, экономически, если не рывок, но во всяком случае она поступательно развивалась. Мы знаем, все, кто бывает в Белграде, сейчас русских в Белграде бывает много, Белград хорошеет, Белград развивается в самой стране. В общем-то, как бы экономика, она находится на фоне всех других стран подобного масштаба европейских, находится на вполне вменяемом уровне. То, что там семимильными шагами растут цены, это последствия как общеевропейских, так и общемировых трендов, гораздо меньшей степени связанных, собственно, с ситуацией в самой Сербии, чем с ситуацией в окружении страны. Да? Поэтому при любом раскладе, даже если мы подводим именно итоги, хотя я думаю, что их рано подводить, я думаю, что и партии, и ему удастся, не, может быть, не удержать большинство, я в этом как раз очень сильно сомневаюсь, но то, что сербская прогрессивная партия останется крупнейшей партией Сербии на ближайшие 3-5 лет, у меня в этом сомнений особых нет. И влиятельнейший. И здесь этот ресурс, он в первую очередь важен не тем количеством портфелей, в том числе премьер-министра, которые они потенциально могут получить, а ключевыми министерствами, да, и ключевым вот этим, как бы, своей ключевой позицией, которую они продолжат играть, позицией крупной партии, как бы, какими бы плохими итогами, лично там для Вучича или лично для партии за все годы ее существования, итоги предстоящих выборов не были, да, и это большой позитивный результат, да.
12: Вот не так давно Вучич, находясь в Пекине, сказал, и это стало некой отправной точкой для очередной волны большого количества комментариев, инсинуаций, сказал, что он может досрочно покинуть пост президента, написать, подать в отставку, угу, по большому счету. На твой взгляд, для чего он это сделал, и что, как понимать эти слова?
11: Ну, это, во-первых, это требует, если он хочет возглавить партию и партийный список, например, угу, да, то это абсолютно необходимая процедура. Да. Второе, ну, мне субъективно кажется, что ведь апрель он ознаменовался двумя примерами. Одним печальным, а вторым, в общем, как бы подающим надежды лично для Вучича печальный. Это пример Орбана, да, но он во многом был очень предсказуемым, итоги этих выборов. А второй пример, подающий надежды, это выборы парламентские в Болгарии, где сокрушительную для противников победу одержал Румен Радев. Радев, ровно пойдя по этому принципу, сложив с себя полномочия президента, пользуясь пониманием того, что он популярен как президент среди народа, быстро перегруппировав политическое движение, да, и, собственно, как бы радостно ворвавшись на политическую сцену Болгарии, которая последние 10 лет трясло со страшной силой, и вот сейчас она имеет перспективу некоторой стабилизации в связи с результатами выборов. А для Вучича это тоже один из возможных сценариев, хотя такой, конечно, невероятно красивой победы у него не будет, но это вариант перегруппировки, угу, да, своих собственных сил, партийных ресурсов. И почему нет?
12: Останется ли в этом случае Вучич на вот этом русофильском треке или немножко от него дистанцируется?
11: Я думаю, как раз в случае сложения полномочий вероятность того, что он останется на русофильском треке, существенно выше, чем если он будет сохранять пост президента до своего, до истечения нормативного срока. Почему? Потому что его электорат, он в целом русофильский. Он, да, он как бы не евроскептический, да, он такой нейтральный. Но это тот электорат, который на него делает ставку, потому что вот он такой большой лидер, который умеет балансировать между разными странами, в том числе между США, ЕС, Китаем и Россией. И для него отказ как лидера партийного политического движения от трека «Россия» грозит реально большой потерей электората. То есть еврооптимисты к нему все равно не примкнут, а вот те, кто у него часть русофильская, она вполне может отпочковаться, и он на такие риски, конечно, не пойдет. А вот будучи на посту президента, оказываясь под постоянным давлением со стороны Брюсселя, да, и мы еще не знаем, на самом деле, в каком ключе идут переговоры с американцами у сербов. Мне кажется, что не в самом позитивном, как они не пытаются это представить, что в Баня-Луке, что в Белграде. Эта вероятность существенно выше, да, потому что Европейский Союз взял четкий дискурсивный, нарративный, да, курс на то, что киевский режим побеждает, что все, кто не встает под наши знамена, они автоматически теряют. Это давление на посту президента выдерживать довольно сложно.
12: А разве для того, чтобы стать премьер-министром, надо обязательно пройти через парламентские выборы?
11: Нет, но в любом случае, как бы им тогда нужна техническая процедура. То есть, если он уходит на пост премьер-министра, окей, но дальше как бы расписываются внеочередные парламентские выборы, а на пост премьера он может уходить только для того, чтобы снова стать ключевой фигурой в партии.
12: Да, да, безусловно. Но мы видим определенные сложности, конечно, и в российско-сербских отношениях, в первую очередь, в области энергетики, до сих пор покрыта завесой тумана судьба ключевого энергетического актива Сербии, который все еще принадлежит группе компаний «Газпром» нефтяной индустрии Сербии. Будет ли заключен договор, о котором говорили, с венгерской государственной компанией «МОЛ» о продаже этого актива или не будет, это мы узнаем очень-очень скоро. Но как это, к сожалению, регулярно бывает, от энергетики зависит очень-очень многое. И в первую очередь личные отношения лидеров стран. А поэтому мы видим, как Вучич очень так предпочитает аккуратно себя вести в вопросе будущего ключевого российского актива в Сербии, по крайней мере, никаких резких заявлений он не делает, однако в силу того, что американцы ввели санкции, еще уже скоро будет полтора года назад, к сожалению, группа «Газпром» больше не может оставаться владельцем, ну, то есть актив этот не может работать, вот сейчас операционная деятельность у нефтяной индустрии Сербии, согласно выданной американцами лицензии, истекает 16 июня. А продлят ли американцы дальше? Хороший вопрос. От этого тоже многое зависит.
11: Если ты помнишь, полтора года назад в этой студии, когда, значит, все взмахивали крыльями и кричали, ГИБС снимает, клиент уезжает, я тебе сказала, что давай подождем. Еще не вечер, сколько пройдет с того момента, когда введены эти санкции, они автоматизма не имеют. И я продолжаю стоять на этой позиции. Да, мы знаем, что вот как бы переговоры по сделке по нефтяной индустрии Сербии, они кулуарно рассказываются о том, что они в финальной стадии. Но на самом деле то, что они в финальной стадии, обсуждается уже несколько месяцев. Да? Поэтому, сценарий первый. Давайте будем посмотреть, да, что будет. Сценарий второй. Собственно, я тоже тут немножко, конечно, себя похвалю, но я тебе и про мол говорила, что не надо торопиться как бы и говорить о том, что эта сделка заключена. Да, и, собственно, сейчас у нас есть поливариативный сценарий, как эта сделка может окончиться. В том числе, мне кажется, что сценарий, на котором мы изначально делали ставку, что мы можем перепродать этот актив с последующим когда-нибудь при нормализации состояния выкупа обратно, да, она сегодня чуть более вероятна, чем раньше. Чтобы на поверхность, значит, шуршание вокруг того, что происходит с низом, не выносилось. Поэтому здесь я бы, как мы все в России знаем, что деньги и бизнес любят тишину, ну, как бы, да, поэтому давайте помолчим. Конечно, это очевидно, что энергетический актив, он для нас ключевой. Конечно, понятно, что если будет неэффективный или полуэффективный вывод российских активов из нефтяной индустрии Сербии, то для нас это существенная потеря, и в том числе потеря основного актива в двусторонних отношениях. Да, но я бы тут не стала пока стенать на этот счет и посмотрела бы, как реально это будет сделка подписана и какие перспективы в будущем она открывает. Все же тут надо учитывать два фактора. С одной стороны, надо учитывать фактор, что Сербия совершенно железно стоит на пути диверсификации энергоисточников. И тут не надо обманывать себя, что мы единственный ключевой и всегда таким останемся. Нет, как бы еще до всех санкций Сербия на этот путь встала. Мы не хотели на это смотреть как на серьезную историю, но, тем не менее, она серьезная. И активы будут диверсифицированы и за счет европейцев, и за счет возобновляемых источников энергии, и за счет азербайджанцев, и за счет арабов, и за счет многих других. Да? Но это не исключает того, что за сделкой по НИСу вполне может стоять факт того, что Россия в том или ином виде будет оставаться. Все-таки НИС – это нефтяная индустрия Сербии, а это компания, пронизывающая все слои экономики Сербии, в том числе не только за счет своих собственных активов, но и за счет дочерних, косвенных, боковых компаний, мелкого бизнеса. И это все создает огромную систему, завязанную плюс-минус на нас.
12: То есть, получается, все равно, как ни крути, сколько Россия слезала с нефтяной иглы, пересаживалась на газовую иглу, а все равно никуда мы в смысле единственного и главного козыря влияния
11: в
12: мире,
11: там мы с этого не слезали,
12: от энергетики никуда не ушли, и более того, эту энергетику не смогли или не захотели как-то модернизировать в том смысле, в котором это сделали, допустим, американцы, там или другие страны, да, появился рынок сжиженного газа, который уже очень активно теснит газ трубопроводный, уже является в этом смысле главным видом топлива. У нас есть тоже свой рынок сжиженного газа, но мне кажется, что Россия, российские компании довольно поздно начали им заниматься.
11: Ну, мы исходим из модели экономической рациональности, ее никто не отменял. Да, ископаемые источники энергии существенно более рациональны экономически. И странам типа Сербии, они объективно, в странах типа Сербии, они объективно более востребованы, чем все остальное. Да? Но другое дело, что, конечно, натиск системный и последовательный, в том числе институциональный натиск, который делает большая часть мира, здесь можно не только про США и там про Европу говорить, собственно, по этому пути идут все ключевые акторы, энергодобывающие, энергопроизводящие источники энергии в мире. В этом смысле этот натиск мы, конечно, сдержать, наверное, не можем, но жизнь она такая, какая есть.
12: Да, но вопрос только в том, что Россия до 2022 года занимала 40% европейского рынка энергоресурсов, а сейчас занимает, ну, падение почти в 4 раза.
11: Да, ну, никто не отрицает, как бы переориентация на других партнеров есть. В этом смысле возвращаясь к нашим...
12: Американцы захватили европейский рынок.
11: Ну, они к этому и стремились. Собственно, я тебе поэтому и говорила о том, что не надо как бы бежать впереди паровоза по сделке с МОЛ, именно потому, что альтернативная часть этой же сделки, она, за ней стоят американцы, да, и насколько она нам выгодна, бабушка надвое сказала. Ну, вот жизнь показывает, что с уходом Орбана эта сделка для нас
12: уже не имеет смысла. Не имеет смысла. Конечно. Екатерина Етина сегодня гостья программы «Дело принципа». Продолжим после выпуска новостей.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешных отношениях России и Казахстана. Взаимодействие двух государств идет по восходящей, отметил президент России. Он проводит встречу, организованную ТАСС, с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин сообщил, что Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Наши казахстанские друзья-партнеры не такие уж легкие. У нас почти по каждому вопросу всегда идет весьма острая дискуссия. Это касается и финансовых взаимоотношений, и отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности и каких-то крупных проектов, рассказал глава государства. ФРГ заявили о намерении восстановить культурные, научные и спортивные связи с Россией. Многие жители страны болезненно восприняли то, что российские артисты больше не могут выступать в Германии и в Европе, отметил глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорк Урбан. «Мы народ, который любит искусство, российские деятели культуры являются важной частью мировой культурной жизни. Со своей стороны мы будем прилагать политические усилия для того, чтобы это доверие было восстановлено», сказал он, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума. По словам депутата, именно культурная дипломатия помогает преодолеть дистанцию, которая возникла между людьми за последние годы. Росалкоголь Табакконтроль не поддержал легализацию онлайн-торговли алкоголем. Инициативу не одобряли, в том числе на фоне проблем с контролем процесса доставки, заявил глава ведомства Игорь Алешин. «Мы против, потому что такой скользкий момент, как говорят сотрудники полиции, если ездят и возят пиццу, доставляют, а тут вдруг повезут вино. Как их проконтролируешь?» – сказал он, выступая на форуме. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. В январе 2025-го замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что вопрос заморожен. Он отметил, что единого мнения нет. Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему выступают против. Россиянка Диана Шнайдер проиграла в полуфинале Ролан-Гаррос. Она уступила теннисистке из Польши Майе Хвалинской. Спортсменки провели на корте 2 часа 10 минут, передают РИА Новости. Шнайдер впервые играла в полуфинале турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале Ролан-Гаррос россиянка обыграла первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко. В финале Хвалинская сыграет с россиянкой Мирой Андреевой. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: Говорит Москва. 94,8.
14: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. 94,8.
15: Повтор лучшего.
16: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
12: Продолжаем наш эфир с профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатериной Энтиной. Говорим о будущем отношений России и Европы через призму Балкан, через призму последнего союзника России в Европе, Сербии. Хочу напомнить, у нас работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И если вы нас хотите также увидеть, а не только услышать, то где это, Саша, можно сделать? Да везде, говорит нам наш звукорежиссер, то есть в Ютубе, то есть в ВК и где-то и в Дзене, да? И в Телеграме, да. В общем, главное, чтобы у вас все это дело работало. А если у вас это работает, то вы, наверное, очень счастливый человек в наше непростое время. А Екатерина, помимо всех прочих многоэтажных должностей, которые я перечислил, Екатерина еще является программным директором, программным директором фонда Горчакова, фонда «Балканский диалог». А вот совсем скоро... И это уже скорее исключение из правил, чем правило. Продолжается добрая традиция больших мероприятий российско-сербских. Правда, в очередной раз это происходит параллельно с Петербургским экономическим форумом, но, может быть, в этом тоже
11: мы
12: есть своя логика.
11: Мы оттягиваем лучших кадров
12: на себя. Вот. Расскажи, пожалуйста, в начале июня в Белграде состоится... Очередной форум «Балканский диалог». О чем говорить сегодня, когда у нас такие турбулентные времена, в которых вообще... Я, собственно, хотел еще, прежде чем дать тебе слово, поделиться мыслью, что получается везде на самом деле, и это касается отношений с Европой, но далеко не только с Европой, Россия является заложником вот уже пятый год продолжающейся СВО. И результаты этой СВО, они напрямую влияют на уровень влияния нашей страны везде. А условно, это малая такмачка, о которой так много любят говорить разные люди с разными оценками, она, получается, влияет далеко не только на наличие войны и мира, на отношения вот здесь вот с некогда братской Украиной, она влияет на позиционирование России в мире и отношения с Вашингтоном, с Лондоном, с Берлином, Парижем, Белградом, да, Пекином вот сейчас. И получается, что до тех пор, пока мы не разберемся с этой малой такмачкой или большой, великой такмачкой, до тех пор ни о каком на самом деле новой странице отношений и новых возможностях, да или хотя бы... развитие старых возможностей говорить не приходится?
11: Да нет, я вообще, в принципе, считаю, что как раз в самые турбулентные моменты диалог на любые темы, неважно на какие, но он должен собирать разных людей с разными мнениями, с разными представлениями о прекрасном, он вообще критически необходим. Что касается балканского диалога, который мы делаем в фонде Горчакова вот уже больше 15 лет ежегодно в разных странах Балканского полуострова, да, ну, в последние там, 4 года это Сербия и Республика Сербская, но в целом этот диалог, он реализовывался во всех странах Балканского полуострова поочередно. Это история, которая нацелена на диалог молодежи со всех Балкан и из России, и тех ребят, которые из других регионов мира и стран Европы Балканами занимаются и готовы присоединиться, да, с моей точки зрения, совершенно вот в такие турбулентные моменты история необходимая. Необходимая почему? А потому что молодежь наиболее эмоциональна, наиболее подвержена ситуативным трендам. Это вот когда ты уже сколько-то лет прожил и каких-то кризисов повидал в своей жизни, ты понимаешь, что все пройдет, и это тоже пройдет. А когда тебе 20 с небольшим лет, кажется, что момент, в котором ты живешь, он решает абсолютно все бесповоротно и навсегда. И именно в эти моменты важно разговаривать даже тогда, когда, казалось бы, пространство для обсуждения, оно очень узкое. Поэтому, ну, что мы будем обсуждать на этом балканском диалоге? Да, первое – это энергетику. Энергетику не только Сербии, энергетику всей Юго-Восточной Европы. А куда она движется? Причем будем обсуждать не только с российскими и сербскими экспертами, но с венгерскими, с турецкими, с болгарскими. Все они подтвердили, что они готовы приехать в Белград. Это само по себе говорит о том, что люди нуждаются в этом обсуждении, да, что есть о чем поговорить. И для нас, для России и для российских ребят, это в первую очередь важно для того, чтобы создать адекватную картину мира того, что происходит. Не обязательно упадническую, просто адекватную. Для того, чтобы выстраивать и какую-то контр-игру. Для того, чтобы понимать, куда что движется. Да, для той стороны, в частности, для наших сербов, которых мы на площадке которых мы проводим, которых среди иностранцев большинство, да, на этой программе, сербы верят в то, что Россия победит. Вот прошло 4,5 года, они переживали разные эмоциональные состояния, но они все равно массово верят. Они верят в то, что Россия – великая держава. Они кусками знают из всяких разных форумов, на которых бесконечно теперь мы возим в самых разных составах к себе, что в России есть разные точки роста. Ну, эти точки роста тоже надо показывать, их тоже надо объяснять. Объяснять, что вне зависимости от обстоятельств, эти точки роста никуда не деваются, они представляют перспективу. Россия, как бы мы ни оценивали в целом наши действия исторически, была куда менее цинична в отношениях со своими партнерами, любыми в любых регионах мира, чем западные страны.
12: Оценится ли это?
11: Это важно. Это не ценится. Знаешь, это вот опять же, это не ценится в моменте, потому что в моменте все любят силу. Ну, то есть, если тебе обставляют условиями, значит, это что-то серьезно. Если тебе просто пришли и подарили, значит, ну, как-то так к этому можно относиться, как к чему-то своему не очень ценному, не очень, не то, что нужному, но за то, за что кровь, нервы не пролиты и не разбиты. Но на длинных исторических циклах ценится именно не цинизм, а способность вот к поддержанию таких больших моделей, больших жестов.
12: Нас осаждают звонками наши слушатели, звонками. Так ну, что ладно. Я не могу все-таки не принять звонки. Давай. Здравствуйте, говорите в эфире.
17: Здравствуйте, Олег, уважаемая Екатерина. Извините, что вас перебиваю, очень увлекательно вас всегда слушать. Я бы хотел два ключевых момента заметить, что 40 лет назад республиканец, подчеркиваю, Рейган говорил, что несмотря на альтернативные источники энергии, кровью и кислородом современных и будущих войн всегда будут черное золото и голубое топливо. Еще второй ключевой момент. Центр энергетической безопасности – одна из ключевых структур Североатлантического блока со штабом в Виннике. Вот. У меня вопрос по другой теме. Если вы, уважаемый Екатерина, в курсе, каков рейтинг и масштаб русофобии и, может быть, просто антироссии в отечественных сердцах СМИ, масс-медиа, а может быть, на телевидении, а может быть, и иностранные СМИ, которые там на сердце языке распространяют свою идеологию. Спасибо.
12: Спасибо.
11: Вообще, я вот уже по голосу вас узнаю, знаю, что вы часть моего фан-клуба, и большое спасибо за вопрос. Я даже прям хотела бы, чтобы мне такой вопрос задали. Значит, что касается русофобии и антироссии, ее вот так массово в сербских СМИ наблюдать нельзя, потому что, несмотря даже на то, что большая часть сербских СМИ, она в том или ином виде принадлежит западным медийным концернам. На это нет большого большого спроса даже среди скептически по отношению к Москве настроенных людей и читателей. Поэтому вот такого такой сквозной русофобии, как таковой, ее нет. Ну, да, как бы есть отдельные личности, которые всегда вещают с антироссийских позиций. Но
12: их мало, это маргиналы.
11: Их мало, они маргиналы, с одной стороны. С другой стороны, их целевая группа, как известно, даже там на других социологических вещах, да, там, ну вот, в Сербии, грубо говоря, за вступление в НАТО голосуют там на протяжении всех 30 лет, там, ну, с вероятностью от 7 до 9% населения. Ну, вот мы можем примерно говорить, что вот от 7 до 9% населения в состоянии слушать русофобскую повестку из различных топоров вещания, да. Но это не целевая аудитория ни для любого средства массовой информации, поэтому как таковой вот большой русофобии нет. Какую проблему я вижу, когда я приезжаю в Белград и там вечерами в плохую погоду переключаюсь с одной кнопки телевидения на другую? Сербское телевидение точно так же, а телевидение до сих пор остается в Сербии основным источником информации, согласно всем социологическим опросам, то есть тут его не надо значимо сбрасывать со счетов. Вот ты

0: существенно слабее, чем выставляемые к барьеру с ними люди, отстаивающие западную позицию. Да? И это вот как раз как-то гораздо более мелкий тренд, менее заметный, но более эффективный. Потому что если ты с утра до вечера переключаешься с одной кнопки телевидения на другую и в целом веришь тому, что тебе говорят, то рано или поздно накопительный эффект вот этой системной аргументации, которую выдвигают люди, прошедшие в том числе западные каналы и западные программы, где такое как бы хардкорная версия, тяжелая версия переговоров, они умеют доказывать, они умеют аргументировать свою позицию, они умеют быть убедительными. Она рано или поздно сработает, и она на какую-то часть электората работает. Да? А с теми людьми, которые приходят отстаивать российские, я бы тут сказала, еще добавила просербские позиции, у них обычно очень много эмоций и очень мало конкретики в том, что они говорят. И когда вот ты это постоянно переключаешь, это заметно. И это слабо.
1: Есть еще один звонок. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как я понял, вы считаете очень вероятной рабочей политической схемой это то, что Вучич становится премьер-министром при условии победы успеха прогрессивной партии Сербии на выборах. А кто в таком случае, ну, из персоналей политических в Сербии, ну, по вашему оценке, ну, может, несколько человек, самые вероятные претенденты на президентский пост в Сербии?
1: Спасибо.
0: Ну, у меня, конечно, есть представление в персоналях о том, кто бы мог выйти на президентский пост. Не уверена, что это можно и нужно говорить в эфире. Но, скажем, я исхожу из того, что в интересах Вучича и в том числе в интересах Брюсселя поставить условно-компромиссную, условно-академическую, из условно-академической интеллектуальной среды,
1: да, ректор Белградского университета.
0: Я вот для Вучича наиболее выгодной было бы ректор Белградского университета. Я исхожу из того,
1: он
0: что...
1: Он же оппозиционер жесткий.
0: Он не... Ну, ладно, не будем об этом, как бы о наших балканских как бы внутренних распрях. Не жуткий он оппозиционер, он вполне управляемый человек, который заводит... Вполне управляемый на сегодняшний день из Белграда человек. По очень многим косвенным признакам, да, я не буду ничего утверждать, потому что, ну, во-первых, как бы это в плоскости предположений, во-вторых, не совсем это вещи, которые стоит в прямом эфире вещать. Но, тем не менее, как бы одна из фигур, да, это ректор Белградского университета, который одновременно является и прозападной фигурой, и совершенно не чуждой сербскому политикуму. Вторая фигура, она тоже из академической среды, менее заметна. Ну, скажем, предыдущий ректор Белградского университета, женщина, которая гораздо более близка Брюсселю и на которую рычагов влияния никаких нет у сегодняшней власти в Белграде. Но тут может быть и дальше еще несколько черных лебедей, которые мы, о которых мы, существование которых мы просто не знаем. Но в интересах, так скажем, и Вучича, и отчасти Брюсселя, да, Вучича привести довольно слабую, а политически не очень подкованную фигуру к президентскому посту для того, чтобы явочным порядком перераспределить ресурс управления между кабинетом президента и кабинетом правительства, да, в случае Брюсселя приход к власти человека из интеллектуальной, условно-академической среды, он желанен, потому что это удовлетворение хотя бы формальное требований протестующих, студентов. При том, что... Ну, не студентов, протестующих. Я все-таки настаиваю на том, что не надо как бы вот эту массу людей называть студентами. Она... Понятно, что можно быть вечным студентом, но она все-таки очень разная по возрасту. Да? При этом человек, который был бы предельно привязан к своей академической и человеческой жизни, к Европе. Да? Поэтому, там, скажем, тот же самый Мило Ломпар, который крайне популярная среди студентов, среди протестующих фигура разных возрастов. Да, профессор... Нет, это Мило Ломпар, это профессор филологического факультета Белградского университета, который является собой патриотическое, национальное крыло. Вот приход такого человека на президентство

0: Фейсбуке пост, он не устраивает никого. Поэтому здесь, конечно, делается ставка на условно управляемого, привязанного, встроенную в европейскую повестку фигуру. И, кстати, Вучича бы устроила встроенная в европейскую повестку полностью, потому что она бы как раз, ну, продолжала удерживать тот внешнеполитический баланс, на который он делает ставку, и одновременно открывала бы ему самому возможность в большей степени сближаться с Россией, с Китаем, как лидеру политической партии или политического движения.
1: Очень интересно. Очень интересно. Ну что же, посмотрим. Мы увидим это уже в течение ближайших месяцев. Насколько важна в этом контексте и в контексте России ситуация в Республике Сербской, соседней, где...
0: А вот это ключевой как раз вопрос. Я считаю, что он гораздо для нас более болезненный, при том, что мы на него смотрим как на вторичное происходящего в Белграде. Это в чем-то действительно так, потому что Республика Сербская сильно зависит от того, что происходит в Белграде. Но по Республике Сербской существенно больший удар нанес проигрыш на выборах Виктора Орбана в Венгрии, чем по Белграду, хотя эта тройка существует в одной линии. То есть существовала орбановская тройка, Белград, Баня-Лука, Будапешт, три города на Б, БББ. Вот. Но для Республики Сербской это не только потеря прямого финансового ресурса поддержки, который никогда Орбан не скрывал, что он поддерживает Республику Сербскую. Но это в том числе разрушение вот этой линии, это ослабление геополитических и геостратегических позиций как Милорада Додика, как неформального лидера Республики Сербской, так и всей его команды. В Республике Сербской в октябре, как ты сказал, предстоят выборы. Выборы эти, мне кажется, мы до какой-то степени ошибочно воспринимаем как выборы между хорошим вариантом и чуть менее хорошим. То есть мы исходим из того, что какое бы руководство в Баня-Луке новое, там, например, на смену додиковской команде не пришло, оно все равно будет отстаивать Республику Сербскую, оно все равно будет рвать на груди рубаху, и оно все равно будет делать ставку на Россию. Вот я бы сказала, что эта триада, она довольно ошибочна. То есть, да, оно будет отстаивать, любое руководство, которое придет, оно будет отстаивать автономию Республики Сербской. Но оно ее отстаивать может по-разному. Оно может отстаивать со ставкой на Россию, на Москву как ключевого партнера, а может отстаивать со ставкой на Лондон, Берлин, Вашингтон как основных партнеров. Это тоже совершенно возможный и, более того, самый предсказуемый сценарий. Выгодно ли нам это? Конечно, нет. Поэтому для нас эти выборы октябрьские, они имеют ключевое значение. Более того, я бы сказала, что вот мы всегда говорим о том, что вот мы поддерживаем там позицию Белграда по Косову и Метохии, что вот это так важно, что, значит, вот российское нет, российское вето, оно ключевой политический инструмент. Зная, что происходит в действительности в Косово и Метохии, я бы сказала, что роль ключевого инструмента это довольно давно, ну, то есть это, она продолжает по инерции иметь, конечно, но эффективность этого инструмента довольно низкая. А вот то, что мы являемся ключевым партнером для сегодняшнего руководства в Республике Сербской, это ключевой инструмент влияния на Белград политический. И как только Баня-Лука при другом стечении обстоятельств отскочит от Москвы, так мы потеряем единственный эффективный инструмент влияния на Белград. И я считаю, что мы это должны понимать, потому и должны что, иметь в виду.
1: Потому что Белград не может быть менее пророссийским, чем Баня-Лука.
0: Ну, в том числе, да.
1: В завершении 5 минут остается, нам пишут слушатели. Балканы – это прекрасно, но почему Армения так ошибается? Вот эти параллели, на самом деле, между Балканами и Закавказьем мне очень близки, и неоднократно в этой студии Корене Геворгян, специалист как раз по Ближнему Востоку, тюрколог, говорила, насколько важно понимать очень большую синонимичность процессов на Кавказе и на Балканах. Армения, действительно, да, вот мы опять, хочется вернуться к теме энергетики, потому что когда читаешь некоторые заявления российских чиновников, волосы на голове шевелятся, как можно не понимать логику избирателей, когда вот, всего, вот сейчас только что, да, был выпуск новостей, очевидно, вот, он будет через 5 минут, и в этом выпуске новостей вы услышите новость о том, что Россия с 30 мая запрещает ввоз фруктов, овощей и цветов из Армении. Хочется спросить, ребята, вы кого хотите этим наказать? Вот господин Аверчук, например, вице-премьер, который выступил спикером этой темы. Что, Пашинян от этого проиграет? Ему будет плохо? Да нет. Плохо будет обычному торговцу цветами, который их выращивает.
0: Ну, собственно, как Сергей Маркинонов прекрасно и написал.
1: Да, да. Плохо будет тому, кто... то есть обычным людям, которым предстоит вот уже совсем скоро, 7 июня, сделать выбор, за кого проголосовать. И понятно, что если им Россия говорит «до свидания», им Россия говорит «до свидания», то как бы за кого они будут голосовать в этой связи, да? То есть концепция, а если не будут брать отключим газ из известного фильма
0: «Бриллиантовая рука»? Да, она в «Бриллиантовой руке» работала прекрасно.
1: В обратную сторону.
0: Не очень, да.
1: Вот, и здесь тоже, но в этом смысле, а скажи, пожалуйста, вот в каком-то кошмарном сне мы можем представить себе ситуацию такого же поведения Москвы в отношении Белграда, когда и если, например, Белград решит забрать... А после срыва сделки, например, из ближайшего нефтяной индустрии Сербии из рук «Газпрома», с компенсацией, естественно, но забрать, да? Мы тоже можем увидеть, как ты думаешь, такую же реакцию. А тогда мы вам, значит, двойную, тройную цену на газ поставим.
0: Да, я думаю, что, собственно, как бы это и есть базовый сценарий, если так уж говорить откровенно. Угу. Но в случае Сербии ситуация существенно легче, чем с армянами, поскольку как бы терять... Ну, то есть отнимать, перекрывать и так далее существенно меньше. И мне кажется, что здесь принципиально важно. Я воздержалась бы от всяких комментариев. Мне кажется, что в конечном итоге они сводятся к тому, что у нас ушла традиция системной работы на земле. И армяне – это, собственно, как бы яркое проявление этого. Потому что перехватил Пашинян и люди, стоящие за ним? Они перехватили... ну, грубо говоря, касту ереванских армян, да, и как бы они вот по политическим причинам диаспоры не голосуют, да, арцахских армян они не трогали, Малакан, как бы, наверное, не трогали, вот они сделали ставку на наиболее уязвимое в отношении с Россией звено, да, и они с ним системно работали, они его воспитали, они его разросли до больших масштабов. Ну что, честь им и хвала.
1: А как
0: что касается нас, то я считаю, что тут принципиально важно абстрагироваться вот в случае сербов от этих сценариев и переключиться на работу по горизонтали. Собственно, второе, что мы делаем, да, и мне это реально хотелось в эфире озвучить, это 2 июня в Белграде мы будем открывать тоже при поддержке фонда Горчакова и дирекции Всемирного фестиваля молодежи на базе сербской организации, с которой мы много лет проработали, сербскую молодежную площадку, которая будет реализовывать сербскую повестку, не российский, не немецкий, не американский диктат, а нормальную сербскую историю, то, как ее видят интеллектуальная молодежь.
1: Последний маленький вопрос, и будем заканчивать. А как поведут себя сербы, если вот Россия, так же, как с Арменией, начнет себя вести?
0: Мы дальше от сербов, чем от армян, чисто географически. Я считаю, что спокойнее. Сербы привыкли жить большими историческими циклами, в отличие от всех остальных.
1: Угу. Хорошо. Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук, была сегодня гостьей программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», телеграм-канал «Вещи Бондаренко». Читайте нас, все, что нужно знать о Балканах, вы найдете. И будьте счастливы, услышимся в четверг. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил о 100% контроле территории ЛНР. Российские подразделения освободили свыше 85% территории Донецкой республики. По словам президента, войска России наступают по всей линии в зоне спецоперации. У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа. Это главное условие достижения всех целей СВО, сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкаридже. Яна Лантратова направила обращение в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ на автобус в Енакиево. В письме уполномоченного по правам человека в России также перечислены факты обстрелов мирных жителей приграничных регионов. В своем канале на платформе «Макс» она написала, что только за май в ЛНР в результате атак украинских БПЛА погибли 26 человек и пострадали 82 мирных жителя. В совокупности с регулярными атаками на гражданскую инфраструктуру действия ВСУ имеют признаки не только терроризма, они приобретают признаки геноцида населения, подчеркнула омбудсмен. В Мурманской области назвали Арктику наиболее защищенной стратегической территорией России. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило баланс безопасности в этом регионе, отметил губернатор Андрей Чибис. В интервью РИА Новости он добавил, что на Кольском полуострове расположены ключевые базы Северного флота, включая силы стратегического ядерного сдерживания. Здесь базируется единственный в мире атомный ледокольный флот. «Наш регион имеет особое значение для всей страны», — сказал губернатор Мурманской области. В Госдуме сообщили о работе над проектом о профилактике разводов. В обсуждениях принимает участие и правительство, рассказала вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Ситуации бывают разные, нередко бывает, что есть шанс на сохранение семьи. И это побудило нас написать проект закона, который позволяет при желании получить бесплатную психологическую консультацию для тех людей, которые находятся в процессе принятия решения о разводе, сказала она. Кузнецова подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 10 рублей 95 копеек, доллар – 74 рубля 30 копеек, евро – 86 рублей и 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Хрисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
7: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Здравствуйте, Иван.
8: Здравствуйте, Евгения.
7: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем со свежей новости. Честно говоря, я прям удивлена была ею. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает канцелярия турецкого лидера. Они обсудили вопросы нормализации отношений Анкары и Еревана. Примечательно, что все это происходит в контексте размежевания Армении и Российской Федерации. Вот, привечание Армении в Европейский Союз, а тут еще и Турция. Ну, прям самая внезапная такая коллаборация Турции и Армении.
8: Ну, коллаборация Турции-Армении, она действительно неожиданная, а вот коллаборация Пашиняна с Эрдоганом совсем не неожиданная.
7: Персональная именно, да?
8: Дело, да, на уровне персональном. Дело в том, что мы помним вот эти вот выборы, 2023 год, президентские и парламентские выборы в Турции, которые Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз с честью, кстати, одержал победу в которых. Вот, и инаугурация, я напомню, Эрдогана происходило, когда на втором ряду кто из-за плеча Алиева выглядывал?
7: Британцы?
8: Никол Пашинян. Он сидел на втором ряду, будучи там в качестве гостя, представляете, да? И в общем-то, диалог, это тогда между ними уже не начинался, а было, что называется, в самом разгаре. Никакой аллергии, назовем это так, руководство Армении, действующее к Турции, не испытывает. Охотно идут на диалог, договариваются, ну, продолжают обсуждать, точнее, восстановление дипломатических отношений, запуск авиаперелетов. По-моему, даже я не отследил, честно говоря, есть между ними сейчас или нет, потому что в какой-то момент их запустили первый авиаперелет по маршруту, там, не знаю, Анкара, там, или Стамбул-Ереван. В какой-то момент это прекратилось, но тем не менее, разговоры эти продолжаются. Никол Пашинян, очевидно, повестку, то, что называется у армян 1915 года, продвигать особо не намерен. Это второй, так сказать, второй момент очень важен, что он идет на диалог, и по наиболее болезненному для турецко-армянских отношений вопросу особо голос не поднимает и позицию предыдущих руководителей Армении не поддерживает.
7: Ну, потому что он перевернул эту страницу.
8: Вот он лично перевернул эту страницу. Конечно, интересно посмотреть, страна перевернула эту страницу или нет. Это немножко две разных вещи. Но, тем не менее, то, что между ними создался очередной телефонный разговор, тем более, что, действительно, как вы верно заметили, Пашинян артикулирует уже открытую позицию на размежевание с Российской Федерацией, с Евразийским экономическим союзом, он открыто это декларирует, поэтому а куда ему тогда отправляться? Конечно же, он будет разговаривать в ту сторону, вот, и Турция в этом смысле занимает уникальное положение, во-первых, страны непосредственно географического соседа Армении, это раз, во-вторых, страны, которые образуют все-таки единое таможенное пространство с Европой, это два, страны, которые инициатор важнейших проектов, на которых, по всей видимости, Пашинян и собирается зарабатывать для страны, да, это логистика, то, что касается нефтепроводов, газопроводов, которые идут из Армении, из Азербайджана, и все, что связано с срединным транскаспийским трубопроводом. Помните, было заседание сейчас в Казахстане в очередной раз, саммит ЕАЭС, да, и там же в новостной нашей программе показывали, по-моему, Павел Зарубин, что ли, протянул микрофон, там был не Пашинян, там был ее кто-то, кто там был, на каком уровне там был, по-моему.
7: Я не помню, честно.
8: Ну, в общем, короче.
7: Представитель, просто кто-то
8: да,
7: был.
8: Да, представитель, да, он его спросил, а как вы рассчитываете, вы правда рассчитываете зарабатывать без ЕАЭС? Он говорит, правда рассчитываем зарабатывать.
7: Нам сказали, что да.
8: Да, правда рассчитываем зарабатывать и становиться богатыми, как сейчас я вам не скажу, потому что долгий разговор. Ну, у них долгий разговор, у нас короткий разговор. Очевидно, что на чем они могут зарабатывать, это разблокирование отношений с Турцией и Азербайджаном, на реализации совместных логистических проектов, торговых проектов, на встраивание в этот проект срединного торгового пути из Китая в Европу. Но что для этого требуется? Ну, во-первых, требуется от этого, ну, во-первых, позвонить, как мы верно заметили. Позвонить требуется. Ну, вот. Во-вторых, не поднимать неудобную для двусторонних повестку. Ну, как политики это хитро делают, ее просто можно выделить в отдельное дело производства. Не обязательно же ее хоронить, сказать. А давайте, ну, Турция призывает же много лет, давайте мы поручим это отдельной комиссии историков, и пусть они там разбираются.
7: И пусть они вот там
8: то есть, это заседание проводят. Деполитизировать отношения, вот эту историю, да, вот ее вывести в отдельное сколько. А диалог-то продолжается, соответственно, вот это требуется. Вот. Но понятно, единственное, как нюанс заключается в том, что все-таки Армения — это страна, потерпевшая поражение в Карабахской войне. Обидное поражение.
7: Но вы же слышали, что Пашинян сказал? А Карабах никогда не был нашим, поэтому мы вообще не рассматриваем вариант того, что Армения потеряла Карабах. В этот момент, наверное, переглянулись армяне, которых выгнали из Карабаха, но это уже, видимо, другая история.
8: Вопрос в том, что, да, согласно международному праву, принятым резолюциям Организации Объединенных Наций, Карабах – это часть азербайджанской территории, и следовало его отдать Азербайджану. Но есть одно «но», которое заключается в том, что наряду с событиями 1915 года армянская идентичность в новейший период строилась и вокруг темы Карабаха. Поэтому такое открытое размежевание и с предыдущей позиции, и прям разворот на 180 градусов, конечно, у армян, ну, нам-то все равно, а у армян не может не вызывать какого-то диссонанса.
7: А в самой Турции вот эта история вокруг Армении, здесь же одно дело, какую игру играет сам Пашинян лично, может, у него там плюшки какие-то пообещали везде со всеми замириться, демонстративно с Россией разругаться, а... Есть же такая часть дискурса вокруг Армении, что Армения в какой-то момент из-за такой политики рискует вообще раствориться. В какой-то момент там в Армении, в Азербайджане и в Турции, например. Радикально звучит, радикально, но все-таки. А в Турции вообще публично к Армении какое отношение?
8: Ну, во-первых, давайте я сейчас вот начну вот с какого момента.
7: Да.
8: Да, в конце прошлого года... У меня вышла очередная книжка, называется «Россия-Турция. 500 лет беспокойного соседства. Игра продолжается». Возможно, я вам даже первую вручал книжку, а это уже вторая книжка вышла, продолжение. Вот, и в очередной раз я занимался увлекательным делом, читал учебники истории Турции, как они объясняют окружающий мир, да, турецкое министерство образования, которое, естественно, проводит государственную линию по воспитанию подрастающего поколения, как они воспитывают вот это самое поколение. Вот, и что они там говорят, в частности, про Россию, про дела региональные. Ну, конечно же, там тема Армении звучала в полный рост. Вот, ну, понятное дело, что армяне там называются коллаборантами, которые раскачивали ситуацию внутри Османской империи. Соответственно, речь шла об их каком-то переселении, что называется. Да, было много жертв в ходе этого самого переселения, но как... нам сообщают, а точнее, не нам сообщают, а турецкому подрастающему поколению сообщают учебники, никакого геноцида, упаси Боже, конечно же, не было. Были естественные жертвы в ходе в этот непростой период войны, так помянем их всех, вообще всех жертв войны, мы всем сочувствуем и так далее, и так далее. Вот такова официальная позиция, что да, они были коллаборанты, от них надо было избавляться, они били в спину империи, соответственно, они были враги. Турецкая, Османская империя была гуманна, занималась их высылкой со стратегическими целями, и не более того. Вот, собственно, какое отношение к истории. Так ее видит любой турок, кого вы не спросите. Соответственно, Армения – это страна-провокатор, которая разжигает вот эту историю и, более того, извращает ее. Как пишет, опять же, тот же самый турецкий учебник истории, цитата в книжке моей дословной, там все приводятся. Вот, как пишет тоже учебник истории, те жертвы, про которые говорят армяне, даже такого количества армян в Османской империи не проживало, и тоже приводит какие-то свои статистические данные. Вот такой вот взгляд на них.
7: Прям нарратив. Железный нарратив,
8: Железобетонный. Более того, армяне прославились своим террором против турецких дипломатов. Некоторое количество их радикальные эти партии армянские уничтожали. ну, там, интересующийся мог посмотреть. То есть, вот, собственно, это такой беспокойный сосед. Более того, Армения годами рассматривалась в Турции как рычаг третьих игроков, в том числе, как вас удивит, наверное, это западных стран, в том числе, допустим, той же Франции, потому чтобы портить имидж Турции в глазах мировой общественности, постоянно будируя этот вопрос вот с этими событиями 1915 года. То есть это такое вот марионеточное государство, которое рычаг, которое проводило политику против Турции, вот, собственно, вот такое вот к ним отношение. Что касается идеи о том, что может там лишиться, как вы выразились, собственной государственности или там потерять государство, государство всегда строится вокруг какой-то национальной идеи, в общем и целом.
7: А сейчас-то вот вопрос, какая идея?
8: В общем и целом, да, и, соответственно, была определенная идея, вокруг которой армянское государство строилось на протяжении там последних там 30 лет с отсылкой к событиям 1915 года, это была одна идентичность. Сейчас обретут ли они новую идентичность с тем, что они пытаются заигрывать с Европейским Союзом? Ну, был опыт Грузии, есть опыт Украины.
7: Да, Грузия при этом сейчас уже все, персона нон грата, государство нон грата в Европейском Союзе.
8: Но они, совершив вот эту вот петлю, получив свой вот этот вот опыт, конечно же, они и сильно обожглись. Про Украину вообще нечего говорить, но Армения хочет войти в эту воду тоже. Посмотрим.
7: А Турция 20 с лишним лет, по-моему, да, кандидат на вступление в Европейский Союз? Сколько? 27?
8: И ко власти партия «Справедливость и развитие» во главе с Реджепом Тайпом Эрдоганом пришла в 2002 году. В 2004 году, если не ошибаюсь, или пятом, наверное, четвертом все.
7: Да.
8: Она получила статус, официальный статус кандидата на вступление в члены Европейского Союза. Иными словами, она разменяла уже два десятка лет, и сейчас идет к третьему десятку. То есть, да, действительно, 20 лет плюс.
7: Они не предъявляют Евросоюзу вопросы, почему они никак не могут выбить себе само членство в Европейском Союзе, тогда как Армению сейчас ускоренно взялись принимать туда или ассоциировать даже быстрее, чем Украину, как будто бы?
8: Ну, во-первых, конечно, на уровне любого человека, там, простого человека, который ориентирован в Турции на Европу, а таких немало в Турции, конечно, такие вопросы задаются. Другой вопрос, что Турция проводит свою прагматичную, четкую политику. Да, частью этой политики является как раз-таки то, о чем вы говорите, апелляция к Европейскому Союзу. Ну, что же вы делаете, мы тут у вас ждем уже, и посмотрите на нашу экономику.
7: Сколько мы всего сделали,
8: да. Где наша экономика с точки зрения уровня нашего развития, а где вот этой экономики вот этой самой, в том числе, Украины. Давайте сравним, что называется, да. Но турки, они люди практичные, очень быстро соображают и принимают решения. Они уже давно поняли, что Европейский Союз их звать не будут. Поэтому, что называется, с паршивой овцы хоть как бы шерсти клок. Соответственно, что Турция получает и может получать сейчас от Европейского Союза? Ну, во-первых, этот вот рычаг постоянных напоминаний, давления на Европу, что вы нам там обещали, это хорошо. Потому что, находясь под рычагом, хоть человек, хоть государство, начинает что-то ерзать, что-то норовить, что-то еще отдать чего-то там и так далее. То есть, это, рычаг – это хорошая история. Вот первое. Второе. Турция – член таможенного союза с Европой, крупнейший покупатель турецкой продукции, крупнейший внешнеторговый партнер, крупнейший инвестор в турецкую экономику. Хотя бы поэтому отношения Турции с Европой более чем интересны. Далее. Турция поставляет исправно и продолжает поставлять рабочую силу в Европу, обеспечив, знаете, вот такое ползучее замещение рабочих мест в Европейском Союзе. Ну, просто их уже много. Когда мне говорят, когда Турция вступит в Европейский Союз, я говорю, ну, уже вступили.
7: Он уже работает?
8: Да, он уже, они уже вступили в Европейский Союз. Может быть, это не официально, нет звездочки на синем флаге Европейского Союза, но Турция уже там, просто потому что посмотрите отдельные города Европы, допустим, Кёльн тот же, какое количество турок там живет, там, и вообще, в принципе, в Германии, какие огромные диаспоры, насколько они влиятельными становятся. И, собственно, население Турции растет, и отправляется рабочая сила туда на заработки, там они оседают. Турецкое государство всячески приветствует двойное, тройное, любое гражданство, берите как можно больше, поэтому, набирая европейских паспортов, они одновременно как бы приносят и немножко Турции туда, поэтому Турция уже там. А тут еще возникает история, тут же саммит НАТО у нас в Турции, в смысле, в Анкаре будет на первую неделю июля он намечен. С присутствием самого, страшно сказать, Дональда Трампа.
7: Приедет, будет говорить, что больше денег не даст.
8: правильно, и более того, что Европа должна отвечать за свою безопасность, и какие-то американские контингенты пригрозит вывести, но ведь Турция здесь пытается стать частью решения европейской проблемы, они говорят, ну, вторая по численности армия в НАТО, американцы уйдут, хотите, мы придем, понимаете? А это уже совсем другой разговор, это ситуация, при которой Турция кратно наращивает свое военно-политическое влияние в Европейском Союзе, заметим, безо всякой вот этой вот никому не нужной вот этой вот церемонии вступления. Зачем она нужна? Вот давайте разберемся. Зачем туркам конкретно может быть нужна? В рамках программ евроинтеграции, что такое официальное членство в Европейском Союзе? Это значит, что ты претендуешь на, во-первых, какое-то финансирование программ как бы евроинтеграции, раз, то есть ты как
7: фондовый фонд. Экономические проекты какие-то, да.
8: Какие-то проекты реализуешь. Более того, тебя учат...
7: Представительство в политическом поле.
8: Учат тебя самым главному, тебя подтягивает твой уровень, допустим.
7: Демократия.
8: Да бог бы с ней, с демократией. Технологии, техники. Ты получаешь доступ к технике, технологии, совместные предприятия, наилучшие практики ведения бизнеса, наилучшие практики администрирования. Ты это все впитываешь, пользуясь вот этой вот прозрачностью, что между вами. А вот это куда как более важно, чем вот эти вот демократии. Да бог бы с ним. Более того... Турции, сейчас туркам неохотно стали выдавать визы и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, а вот сейчас возьми и сделай с ними безвиз какую-нибудь и прочее.
7: Вся Турция переедет в Евросоюз.
8: Да-да-да, ну, в общем-то, в идеале так оно и должно получиться с точки зрения того, что как бы вернулся к истокам стояния под Веной. Вот, но не такими темпами, поэтому турецкому руководству вот тоже, в общем-то, на руку. В стране экономический кризис, пусть они пока, товарищи, там, работают в стране, что называется. Ну, вот. А так-то все двигается отлично. А сейчас еще Турция на саммите НАТО скажет, ах, у вас военно-промышленный комплекс захлебывается, вы не в состоянии обеспечить производство, вот наш ВПК. Готовы,
7: берите.
8: Да, берите, только у вас деньги. Да, давайте мы, да, вот вы сделаете для нас исключение, потому что в европейских оборонных программах могут участвовать только те страны, которые члены Евросоюза. А Турция не член Евросоюза, а Турция говорит, давайте сделайте нам исключение, допустите нас до этих программ.
7: А американцы тоже не заинтересованы, американцы заинтересованы в том, чтобы европейцы американское оружие покупали.
8: Ну, вот это интересно, конечно. Но, опять же, турки видят каждое окно возможностей и пытаются там максимум для себя извлечь. Да, допустим, американцы не дадут им кусок там весь там 100% пирога. И 50, может быть, не дадут. А если 10 дадут, ведь это тоже
7: хорошо. Уже Турции хорошо будет.
8: Но это тоже
7: они
8: уже
7: постепенно.
8: Ну и так далее. То есть, да, ставя перед собой амбициозные задачи, максимум, просто максимально амбициозные задачи, да, то, что ты добиваешься от них 10-20%, это в итоге оказывается даже очень и очень хорошо.
7: Угу.
8: Вот, а так планировать, это, в общем-то, в менталитете Турции.
7: А еще интересный момент, знаете, какой? Вот Трамп приедет на этот саммит, а будет что-нибудь про проливы говорить? Не будет?
8: Ну, то, что у людей нехорошие мысли шевелятся по поводу пролива Босфора и Дарданелла, это все уже турки давно заметили.
7: Вот.
8: Тем более в свете Армуза, в свете того, что Иран как взял, так и перекрыл, и всем стало очень больно. Но другой вопрос, что все-таки немножко пролив Босфора и Дарданелла все-таки отличаются с точки зрения своей как бы, участия роли в глобальных цепочках поставок от Армуза.
7: Через Армуз
8: идет, ну что, 20-25% там нефти, нефтепродуктов мирового рынка, это очень круто. Понятное дело, закрытие Армуза становится больно всем. Что касается Босфора и Дарданелла, любое там закрытие пролива, кому будет от этого больно, прежде всего будет больно тем странам причерноморским, которые ведут свою торговлю и поставляют что-то на внешние рынки.
7: А это же не интересует, здесь же политика самого Трампа, который говорит, я хочу, у него же генеральная линия, насколько мы понимаем, это контроль логистических путей, там, сырьевых ресурсов и так далее. Ну вот, где можно будет заходить. А здесь история такая, а почему вдруг кто-то один, не Дональд Трамп, контролируют такие лакомые куски.
8: Другой вопрос, что контролируя страна, которая проливы контролирует, контролирует черноморскую торговлю.
7: Конечно.
8: И в немалой степени торговлю Российской Федерации. Сейчас это регулирует этот режим конвенция Монтро, и поэтому у нас свобода судоходства под турецким контролем. Значит, это первое значение турецкого контроля и конвенции Монтро.
7: Угу.
8: Второе ее значение, что все-таки туда в военное время не допускаются корабли не черноморские государства, военные корабли. Поэтому, собственно, у нас перед Крымом нашим не баражируют корабли НАТО. Если Трамп говорит, а вот я хочу, представьте себе вот такой мегафантастический сценарий альтернативной какой-то истории параллельной реальности, что Америка устанавливает контроль над проливами, То есть, по сути дела, она натовский флот, значит, мы увидим в Черном море. Ну, мы его, в общем-то, и так увидим, с учетом того, что там есть и Болгария, и Румыния, строго говоря. Но это все-таки не то, что напрягает Российскую Федерацию.
7: Но это укладывается в вопросы вот, формирования новых контуров безопасности.
8: Это никаким образом не укладывается ни в какие контуры для Турецкой Республики, потому что они понимают, что контроль над проливами... Во-первых, давай так, за проливы сотнями лет и шли войны.
7: Конечно.
8: Это важнейшая судоходная артерия. Кто контролирует, тот, что называется в Черном море, босс. Так вот, контролируя проливы, Турция получила в свое распоряжение очень ценный и актив, и рычаг одновременно. Расставаться с ним ни под каким видом турки не захотят. Это часть, это одно из конкурентных преимуществ государства и часть ДНК Турецкой Республики.
7: Угу.
8: Так что здесь нет, безусловно, ничего из того, что Дональд Трамп может себе даже навоображать по поводу пролива Босфора и Дарданелла, для Турции не является приемлемым.
7: Слушатели наш спрашивают, там же есть еще и британские уши. Британцы очень тесно сотрудничают с турками, и вот вопрос отношений Европейского Союза. Американцы ушли, зонтик свой закрыли, а тут сильные турки, и есть британцы, которые хотят контроль над Европой. А будет каким-то образом этот дуэт разворачиваться?
8: Ну, смотрите, британские уши – это хорошо, но ушами невозможно контролировать мир, понимаете? Ну, слушают они, и что, собственно?
7: Дружат с семьями буквально.
8: Да. Значит, для того, чтобы контроль можно устанавливать кованым солдатским сапогом. А вот ушами контроль устанавливать все-таки как-то не очень получается. Да, Турция член Североатлантического альянса. Раз. Соответственно, по всей стране натыкано радаров, которые контролируют и Северную Африку, и весь Ближний Восток, и еще кусок Кавказа. Турция это контролирует, и эта информация в рамках Североатлантического альянса не то, что делится, это просто общая информация.
7: Так.
8: Вот. У них есть отдельно параллельные контакты по линии спецслужб, и с британцами они также взаимодействуют, тут тоже, собственно. Но когда такой вопрос слушатель задает, он, очевидно, в этой связке субъект-объект делает Турцию не слишком субъектной, да, то есть вот есть в этом вопросе кроется, что вот есть некая большая...
7: Главные британцы,
8: есть какая-то там Британия, а вот есть Турция, и Турция берет под козырек, что совершенно не так. Британцы могут воображать себе все, что угодно. Они могут надуваться, как жабы. Вот. Но вопрос заключается в том, что Турция реализует свою собственную национальную политику в меру, конечно, своих, конечно, политических и экономических возможностей.
7: Мне в этой связи всегда казались очень странными наши такие, знаете, клишированные утверждения, что прямо мы цепочку выстраивали. Азербайджан – это Турция, Турция – это Британия, Британия контролирует весь регион, что Британия скажет, сделает Турция, потом Турция скажет там, младшим партнерам, и вот она так схема и выглядит. Мне кажется, это чрезмерно упрощенный взгляд на действительность.
8: Это какая-то очень странная, не то что даже примитивная реальность, это просто очень странная реальность, в которой, к сожалению, некоторые живут продолжают жить, к сожалению.
7: Так это выглядит. А Турция еще Европа беженцами шантажирует, Григорий говорит, насколько успешно?
8: Вопрос беженцев, давайте так, Турция перекрыла поток беженцев, и вроде все у себя спокойно осели. Кто осел в Европе, кто прорвался, они там спокойно сидят, вот в Турции, собственно, беженцы спокойно сидят, и, в общем-то, этот вопрос не на повестке дня. А вот если новая волна беженцев начнется, вот тут люди задумались, а ну-ка сейчас по Ирану как бы жахнут со всей пролетарской мощью, трамповской мощью, а ну как...
7: Там 80 миллионов,
8: А вот там совершенно другие потоки пойдут, вот это по-настоящему людям стало страшно в Европе. Ну, Турция немножко их так припугнула, вроде они немножко успокоились.
7: А проект нового канала еще обсуждают, наш слушатель спрашивает.
8: Его будут всегда обсуждать турки, упорно они будут играть этот матч до конца. Имеется в виду, я поясню нашим слушателям, имеется в виду канал «Параллельный Босфор», который называется канал «Стамбул». Канал в Стамбуле, именно Стамбула. Я вам расскажу эту историю после, я так полагаю, новостного блока.
7: Ну, давайте после новостей. Хорошо. Иван Страдовцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Некоторые слушатели еще просят сейчас Армуса обсудить в контексте турецко-израильских отношений. Обсудим обязательно. После новостей короткая будет реклама, анонсы, и мы вернемся.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
12: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир. Голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
9: Говорит Москва.
15: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турциэта», вы заинтриговали истории с проливом, с каналом «Стамбул», который все никак не построят.
8: Да. По поводу канала я еще скажу отдельно, я почему вспомнил, потому что канал называется «Стамбул». Вот, там в Стамбуле есть еще один важный объект инфраструктуры, да, который имени Стамбула. Значит, помните, что в Турции два было традиционно аэропорта. Это аэропорт на европейской части имени Ататюрка, mm-hmm. на азиатской части имени его приемной дочери, первой женщины-пилота Сабихи Гёкчен. Так вот, все знают, что на европейской части Стамбул построен новый, вечно новый, вечно молодой, самый крупный в Европе аэропорт. Mm-hmm. Вот, и там была большая интрига, в честь кого его назовут. То есть была объявлена торжественная церемония, условно, там, за какое-то время, что вот выступит президент Реджеп Тайип Эрдоган с речью, и, в частности, будет озвучено имя нового аэропорта. Гадали, версий было множество. Была версия, поскольку дела перемещаются из аэропорта имени Ататюрка, может, он назовет имени Ататюрка новый аэропорт, или, может быть, он сделает ход конем, может быть, в честь себя назовет, к примеру, да, или, может быть, в честь какого-то, не знаю, там, Фатиха Мехмеда, завоевателя Стамбула, может, назовет, да?
7: Так.
8: Вот, и вот интрига, день вот этого, вот день выступления, вот выступает Реджеп Тайип Эрдоган, он говорит, я принял решение, мы Стамбул, новый аэропорт в Стамбуле назовем, и тут там барабанная дробь, Стамбул. Именем Стамбула.
7: В общем, нет, это проверенное название, наверное, что думать другое.
8: Главное, что оно как бы не подкопаешься, оно да. отражает суть, в общем-то, да. Имя Стамбула, кстати, это совершенно не анекдот, это хоть и звучит смешно в моем, может быть, изложении, но на самом деле ровно так оно и было, что на самом деле. Поэтому, когда вы говорите канал Стамбул, я сразу вспоминаю, что там все имени Стамбула, но строго, я думаю, до поры до времени. Там еще наступят времена больших переименований в Турции, я в это верю.
7: Кстати, там же было сейчас уже, не знаю, большое это переименование или нет, но мое внимание зацепилось. Минобразование Турции отказалось от термина «крестовые походы» и заменили термином «крестовые нападения», потому что поход – это что-то такое, это бравада, это победа, вот, ну, восприятие турок, а нападение – это вот нападение. Далее Центральная Азия Туркестаном стала, Эгейское море стало морем островов, географические открытия – началом колониализма. Зачем?
8: Так, вот здесь вот, да, как плавно мы подошли, да?
7: Я связала.
8: Нативно да, подошли, да, там, да, да. Аэропорт Стамбула и переименование. Ну, во-первых, давайте начнем, как всегда, от печки, да? Поясним нашим слушателям, что вы говорите о тех переименованиях, которые внедряются в новую школьную программу Турции.
7: По истории, по-моему.
8: Учебники истории, которые учат школьники в поздних классах. Турецкий абитуриент.
7: В старшей школе, получается.
8: Соответственно, очень важно понимать, что все последние годы система образования турецких абитуриентов, она претерпевает заметные изменения. Учебники истории переписываются, корректируются как по форме, так и по содержанию, так и по языку постоянно. Те переименования, которые вы сейчас упомянули, это лишь одни из в череде многочисленных переименований, которые произошли за последние годы. Угу. Не случайно я вот в первой передаче упоминал про свою книжку «Россия, Турция, 500 лет беспокойного соседства». Было издание 2017 года, теперь это, пожалуй, что и такая редкость определенная, сложно ее найти в продаже. Вот, есть книжка конца 2025 года, то есть между ними дистанция практически 10 лет. В центре, ну, или одной из центральных глав и того, и другого повествования, это разбор турецких учебников истории. Соответственно, я имел счастье прочитать от корки до корки турецкий учебник истории в 2015 году, когда я ту книжку писал, она вышла в 2016 году. Вот, и, соответственно, сейчас. Могу сказать, что за десятилетний промежуток между образцами двух наборов учебников, ну, там, 9, 10, 11 класс там, и так далее, вот, там произошли колоссальные изменения. В принципе, по форме, по содержанию, по всему.
7: В какую сторону?
8: Главное, что, ну... Что нас может заинтересовать? Ну, во-первых, с цивилизационной точки зрения Турция проводит четкие параллели и говорит о своей собственной, особой туркестанской цивилизации, была такая. Вот эти Великая Степь, кочевники и прочее, они образовывали тот самый Туркестан, который вы сейчас упомянули в ряду
7: переименований. Вместо Центральной Азии, да.
8: Переименований. Так вот, говорится о том, что эта цивилизация в одном ряду с точки зрения своей древности и достижений стояла с крупнейшими, главнейшими там, и так далее, древнейшими цивилизациями мира. Сравнивая с цивилизациями, вы не поверите, там, Индии, Китая, Египта, Месопотамии, Тигры, Ефраты, вот был Туркестан.
7: Mm-hmm.
8: Вот так вот, для начала, да, то есть такого никогда, ну, такого даже 10 лет, в принципе, особо не было, а вот теперь вот так вот. Идет сравнение, к примеру, с точки зрения, очень, они очень любят из составителей турецких учебников говорить о правах человека,
7: да.
8: В частности, о правах женщин.
7: Так, и что там?
8: Вот вам образцы римского права, как жила...
7: Римская женщина,
8: Римская матрона, как жила. И как жила, там, не знаю, в кочевом стойбище в Туркестане свободная степная женщина. И сравнение-то не в пользу римской матроны.
7: Да
8: то есть она мало того, что жила там, она жила, не имея и близко тех юридических прав, которые там степная женщина имела, раз, не такой самостоятельностью и так далее, тогда не стояла она вровень с мужчиной и вела хозяйство и прочее. Ну и тут же, опять же, степной воздух, и вообще говоря, со всей стороны полезный для здоровья. Но это я уже добавил от себя, я так немножко шучу. Вот, но что касается прав и свобод, это абсолютно не шутка. Вот таблица, пожалуйста, вот сравните. И дальше абитуриенту турецкому предлагаю. А теперь порассуждайте на тему соблюдения прав женщин в Древнем Туркестане и в Древнем Риме, пожалуйста. Так. По-моему, после такого материала, конечно, сомнений никакого нет, что лучше жить в степи, в юрте, чем в каком-то затхлом...
7: Так сейчас турки не живут в юрте.
8: Затхлом Риме.
7: В Центральной Азии мало кто в юрте живет.
8: Это с точки зрения цивилизационной, что они были передовые по своему времени и как бы стоят в одном ряду, и об этом надо говорить, и турки об этом постоянно говорят. Опять же, да, вот такой вот нарратив продвигается, к примеру. Вот
7: море островов еще.
8: Вот это очень интересно, да, то есть крестовые походы, понятно, что... Кому походы, а кому завоевания. Ну, допустим, если завоевывался Константинополь, то, конечно же, с турецкой точки зрения это был, есть и будет поход. С точки зрения, к примеру, греков, наверное, которые пишут свои учебники. Вот греческих учебников, врать не буду, не читал. Вот, скорее всего, это было нападение какое-нибудь там вероломное и прочее. Просто страна, та или иная сторона выбирает тот или иной язык, показывают отношение к тому или иному историческому событию. Mm-hmm. Но вообще говоря, положа руку на сердце, сложно поспорить с тем, что крестовые, в общем-то, это, конечно, были никакие не походы, а нападения. Какими идеями бы они ни прикрывались, все равно все было замешано на какой-то и банальной наживе, желание нажиться. Mm-hmm. Не случайно они по пути, вот так это на всякий случай, грабанули Константинополь, после которого Константинополь-то, в общем-то, не воспрял.
7: Yeah.
8: Первыми, кто взял Константинополь, вообще-то говоря, были крестоносцы. Чудовищно разграбили город, и, кстати, если вы пойдете в Стамбуле есть Святая София, опять же, как в каком она на ней качестве пребывает, отдельно можно говорить, но есть музей Святой Софии, и в музее Святой Софии вам подробно объяснят, что турки не были врагами византийскому народу, они просто настолько пошатнулась Византия после удара крестоносцев, что они практически пришли на помощь и стали правопреемниками Византии. Да, это большой привет всем идеям о том, что мы Третий Рим. Третий Рим уже место занято, извините, и понятно кем. Вот.
7: А с целью чего, кстати? Вот это интересно, поиск новой идентичности. Это какая-то идеология на будущее и как бы строительство фундамента? Или что это?
8: Ну, во-первых, все это вместе. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Поэтому, вообще говоря... Очень неправы те, кто недооценивает значение подобного рода переименований, хотя они, кстати, не всегда работают, но тем не менее, все равно вещи надо называть своими именами, это как у доктора, да, хирург там, и там, терапевт ставит диагноз, правильно поставил диагноз, правильно определил болячку или там правильно поставил цель, соответственно, все идет дальше.
7: Вылечил, да.
8: Вот, соответственно, здесь, конечно же, это фундамент мировоззренческий формируется таким образом, и, в принципе, в общем и целом он у турок современных сформирован. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно, в общем-то, и в целом за счет ознакомления с предыдущими учебниками, то, что там молодые турки на этом разут, у них вот такая вот точка зрения. Конечно, крестовые завоевания. Угу. И это понятно, конечно же, Туркестан. кто бы спорил, великая, великая туркестанская цивилизация, это тоже понятно. Море островов, никаких отсылок к античности, конечно же, Эгейское море никому, собственно, не нужно. Что у нас там еще было, там четвертое?
7: Географические открытия, это начало колониализма.
8: Ну, понятно, Турция позиционирует себя как один из центров такого глобального юга, который подчеркивает, они никогда не участвовали в каких колониальных нападениях, завоеваниях, никогда не было. А вот то ли дело, и дальше перечисление идет, то ли дело... Запад, Европа, Британия, Франция, Нидерланды.
7: То есть они противопоставляют себя.
8: Конечно, все-таки. Полное противопоставление идет. Отдельно упоминают Китай, ну и отдельно, конечно, упоминают и нашу Россию-матушку, потому что мы что сделали по их, сделали? По их учебникам? Мы, оказывается, вот если почитать учебники, колонизировали Сибирь.
7: Да.
8: Да, это колонизация. А вот а то, что Османская империя взяла Северную Африку и дошла до Вены...
7: А это что? А, это... А, это... А, это...

0: троянцы потерпели поражение вот, от греков вот, в ходе войны за независимость прошлого века, что Ататюрк отомстил за Гектора.
1: Вот это да, вот это глубоко. Да.
0: Глубоко. Вы побываете еще в музее рядом с Чанакале, это город, который находится прямо в проливе Дарданеллы, как бы сказать, на одной из частей, так сказать, этого пролива. Вот, вы там по соседству город Трой, который раскопали. Сходите и в музей Трой посмотрите, вон Гектор стоит. Очень турецкого вида, кстати.
1: Серьезно?
0: Очень турецкого вида. Ну, там интересно. Много чего написано, интересно, да. То есть проводится однозначная линия. Если вы посмотрите на... Сейчас мы вообще в гуманитарные темы углубляемся, но гуманитарные темы, как мы уже заметили, имеют непосредственное значение для современной политики и вообще для любой политики. Да, то есть посмотрите, вот есть Анадолу Атеши, это «Огонь Анатолии», самая известная танцевальная группа Турции. Значит, идете вы на какой-нибудь балет «Троя», по-моему, «Трой» называется. Ну, там про Троянскую войну, неважно, суть важная. Вот показывают, как греки готовят свое вероломное нападение на Трою. И вот Гектор там обращается к анатолийским народам и приходит отовсюду, чтобы поддержать его в войне с греками. Приходит на Кавказ, приходит на Ближний Восток. И все народы собрались дать отпор, и у них это не получилось. И Троя пала. А потом прошло 100 лет, и Турция отстояла греческую интервенцию в ходе войны за независимость. Mm-hmm. И таким образом взяла... спустя сколько-то там лет, столетий, исторический реванш.
1: Какая интересная история.
0: Эта история, вот это, да. Я вот не случайно говорю, что очень важно понимать, кто с нами сидит, кто с нами разговаривает, вот сейчас немножко заземляю это на политику, на экономику, кто с нами сидит за переговорным столом. То есть, понимая вот эти особенности их мировосприятия, вот так они видят мир, да, мы, соответственно, укрепляем свою переговорную позицию. Поэтому, когда вот я читаю курсы бизнесу по кросс-культурной коммуникации, сейчас мы уже не оперируем термином кросс-культурной коммуникации, мы говорим кросс-культурная трансформация. Что такое трансформация? Это получение черт двойной ментальности, чтобы человек посмотрел на мир глазами той стороны.
1: О, боже, у меня сейчас голова закружится.
0: Вот. А у вас не закружилась голова от предыдущих?
1: Нет, у меня хорошо вестибулярно.
0: Нет, от предыдущих наших рассуждений по поводу Троянской войны и всего остального.
1: Я теперь думаю, кто прям в этой конфигурации.
0: Слушайте, это надо еще предстоит исторической науке разобраться. Поверьте мне, у нее есть ответ на этот вопрос. Да? Найдется ответ. Вот. А по поводу этих всех историй я очень рекомендую. Не потому, что это моя книжка, хотя и поэтому тоже, но вот рекомендую почитать книжку «Россия, Турция. 500 лет беспокойного соседства. Игра продолжается». Там подробно разбираемся. Кстати, разбираемся с нашими учебниками истории. Там, кстати, тоже много чего приинтересного. А самое главное, очень прикольно их положить рядом и сравнить. Вот российский учебник истории, вот турецкий учебник истории. И прямо вот смотришь, знаете, вот очень интересно. Вот с нашей колокольни вот так, а с Химинарета вот так вот, да? И вот ты смотришь,
1: кто кого убедит быстрее.
0: Раздвоение сознания у тебя случается.
1: А это, с учетом того, что вот эту сложную формулировку, что это не кросс-культурная...
0: Трансформация.
1: Трансформация, вот эта трансформация. А это же, ну, как бы какая-то новая тема вообще во взаимоотношении государств.
0: Кросс-культурная трансформация – это... передовой край нынешней переговорной науки, я на нем стою, потому что я, помимо всего прочего, федеральный эксперт школы экспорта Российского экспертного центра, где читаю российскому бизнесу, в том числе крупным корпорациям, лекции по поводу того, как вести бизнес с турками. Да. Начинали мы свои исследования с кросс-культурной коммуникации, действительно анализировали менталитет и прочее, структуру общества, как построены связи социальные и прочее. Вот теперь мы уже пришли к теме кросс-культурной трансформации, то есть вот условно я там читаю лекцию 5 часов, и за 5 часов, вот сейчас мы поговорили с вами буквально об этом 5 минут, вот таких вот будет 5 часов. И вот за 5 часов вы почувствуете себя турчанкой.
1: Ага.
0: Вот, да. Гарантирую. Не знаю, долго ли это продлится, этот эффект, но в кратком моменте вы его поймаете.
1: А насколько турки, тогда давайте попробуем расширить эту тему, экспортируют вот эти нарративы? И кому главное? Европейцам, американцам, Азии, не знаю.
0: Ну, во-первых, есть главный интеграционный проект Турции, Организация тюркских государств. Угу. В Организации тюркских государств принято решение о том, что там есть общие учебники истории, общие учебники географии, общий учебник литературы. Тюркская история, тюркская география, тюркская литература.
1: НКО продвигает, да? Да,
0: вот, соответственно, почему НКО? Это все официально Министерство образования Турции договорилось с Министерством образования всех остальных членов ОТГА, а это на всякий случай Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.
1: Там, по-моему, Таджикистан только нет, потому что...
0: Ну, они, во-первых, не турки.
1: Перс.
0: Ну, вот, там есть и Туркменистан, там есть еще и Азербайджан.
1: Как интересно.
0: И вот эти учебники истории, кстати, я тоже прочитал, тоже в книжке про них написал, там... Очень много интересного. Ну, правда, по поводу истории, там пока еще ведется работа над учебником истории после 15 века.

0: потому что, ну, тоже совершенно понятно, потому что и тут странам, бывшим республикам Советского Союза, есть очень сильно крепко о чем подумать и как об этом написать, угу. потому что там же в полный рост появляется уже наша страна, и как описать с ней взаимоотношения, и как это все строилось, может быть, с позиции как-то добрососедства, и то, что мы жили в одном государстве, это один подход. А мы ведь можно писать, что там был колониализм и жесткое притеснение.
1: А там еще подход. Редакции Сороса со своими учебниками, а
0: вот, старенькими и новенькими. Но есть уже принятый учебник тюркской географии. И тюркская география, вот этот учебник, точнее, географический охват вот этой тюркской географии, он до странного повторяет ту самую пресловутую карту, которую дарил лидер турецких националистов Девлет Бахчели, президента Турции, да. Реджеп Тайп Эрдогана. Там ровно так же закрашены регионы Российской Федерации. И читаешь, открываешь этот учебник тюркской географии, и там написано, а вот наши тюркские и якутские алмазы, богата,
1: да,
0: богата что, наша тюркская интересно. Земля, Якутистан, Якутия, знаете, разница между стан, что такое стан означает? Стан.
1: Остановились?
0: Нет, стан, ну, не вполне, да, да,
1: стоянка,
0: это та.
1: Стоянка, стан.
0: Да, но это всегда приставка, в конце означает, что это собственная государственность, своя государственность. Поэтому, допустим, если вы скажете турку, допустим, регион компактного проживания курдов на территории Турции, он эту историю поймет. А если вы ему скажете турецкий Курдистан,
1: он не поймет.
0: Он встанет на уши, потому что скажет, нет никакого Курдистана, потому что стан, это значит, что собственная государственность.
1: Понятно.
0: Так вот, он Якутию, допустим, они любят называть Якутистаном, Чеченистаном и прочее, прочее. Почему?
1: Ничтожь сумняшься прямо.
0: Ну, ничтожь сумняшься, с одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, что мы Российская Федерация, а в Российской Федерации есть Конституция. А в Конституции четко записано, что это все Содружество независимых государств. Все они независимые государства. Все субъекты Российской Федерации – это независимые государства. Это мы сами написали. Почитайте Конституцию. Почитайте, есть Конституция, отдельный субъект Российской Федерации, Татарстана, Конституция.
1: У них там есть документы свои, да.
0: Конституцию Чечни, Чеченской Республики, почитайте. Там все это ровным счетом, это мы написали. Соответственно, турки жмут плечами, говорят, ты его скажешь, а что ты называешь еще Чеченистаном, а Якутию, Якутистаном? А скажешь, а вы свою собственную конституцию читали?
1: А мы в какую сторону вообще вот вы видите трек развития отношений с Турцией?
0: Наших?
1: Да.
0: Мы подходим к развилке, 2028 год. Президентские парламентские выборы у них будут. И там очень интересно.
1: Знаете, там качают тут, русскую тему?
0: Мы так с вами с этими переименованиями заковыряли, что даже не поговорили про турецкую внешнюю внутреннюю политику, а там революция же произошла, там крупнейшая оппозиционная партия лишилась своего главы по решению суда, и теперь совершенно другой человек ее возглавляет. Вот. И, соответственно, там весь расклад поменялся внутриполитически. Если кто-то еще до сих пор говорил, что оппозиция идет на победу в 2028 году, то сейчас она просто, оппозиция разобрана до такого состояния, что бросить вызов действующей власти у нее не получится ни завтра, ни к 2028 году, это совершенно другой расклад. Но, очевидно, нам с вами поговорить об этом.
1: Ну, пять минут у нас еще осталось. Да. Я говорю про, давайте, если несколько мы как бы контуров обозначим, вы говорите про, естественно, вилку, которая будет в 2027 году, но там вопрос отношения к России качается кем-то? Или отношение с российской, скорее,
0: ну, во-первых, вот что мне, честно говоря, меня не то чтобы озадачило, меня даже разочаровало. Меня разочаровало, опять же, в тех же самых учебниках истории две вещи. Первое.
1: Турецких.
0: В турецких учебниках истории, кстати, в наших тоже. А вот, в турецких учебниках истории стали намного меньше, если вообще писать о решающей роли Советской России в том, что Турция, Турецкая Республика отбилась от интервентов и стала государством, образовала Турецкую Республику в 23-м году.
1: Сознательно думаете?
0: Раньше об этом писали много в учебниках. Ну, почему? Раньше об этом писали в учебниках. Я же сравниваю, там было-стало, что называется. Об этом писали и говорили о решающей роли. И приводили цитаты Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя первого президента Турецкой Республики, и цифры приводили. Сейчас это ничего нету. Сейчас пишется, что решающую финансовую помощь в деле борьбы Турецкой Республики за свою независимость, ну, на рождающейся Турецкой Республике, оказала... А какое государство, вы думаете?
1: Какая боюсь гипотеза? Предположить.
0: Я вот тоже я никогда бы не угадал. Знаете, какая?
1: Какой... Штаты.
0: Индия.
1: Индия.
0: Да, комитет индийского халифата, оказывается, выделил невероятные суммы, которые, оказывается, спасли Турецкую Республику, представляете? Вот я прочитал, и у меня уж как бы...
1: Это в каком учебнике еще раз вы прочитали?
0: В турецкой истории.
1: В турецком учебнике.
0: В турецкой истории. В нашем учебнике истории мы почему-то эту историю, то, что мы помогали очень сильно, мы почему-то мы не подсвечиваем. Мы как бы, понимаете, вот мы делаем добро и говорим, делай добро и кидай его в воду. Понимаете, зачем нам добро утопленник? Зачем его топить? Да, вы сделали добро, но напомни об этом, по крайней мере, чтобы наше подрастающее поколение знало, что это именно благодаря помощи Советской России, Турецкая Республика справилась с тяжелейшей интервенцией, отбились, потому что у нас был общий враг. И в общем целом, парадоксальным образом, у нас оказались общие цели и задачи отбиться от врага, перекрыть проливы и заниматься своими делами внутри региона. Конечно. У нас была общая задача, и мы это помогли. Но мы почему-то об этом не пишем, потому что такие вот мы деликатные, мы не напоминаем.
1: А там и вообще про Индию удивительно.
0: Про Индию потрясающе.
1: А много денег дали?
0: Там не пишется. Там написано, индийский комитет индийского халифата выделил самую большую финансовую помощь Турецкой республике на рождающуюся. Вот так вот. Вот я вот 10 лет назад в учебниках турецких этого не было. Но
1: индийцы оценили, интересно?
0: Историческая, может быть, даже они не в курсе. Историческая наука, шагая семимильными шагами, я не знаю, что я еще прочитаю в турецких учебниках истории через 10 лет.
1: Как интересно, прям обзор можно делать.
0: Через 10? Так я, собственно, так получилось, что я естественным образом этим и занимаюсь.
1: Ага.
0: То есть 10 лет назад я их прочитал, сейчас был вынужден снова перечитать. Думаю, ничего нового. Я думал, я перепишу эти главы за 5 минут, думаю. В итоге я как открыл про Индию и пропал. И считал я эти учебники где-то месяца 3 запоем. Сначала турецкие учебники истории, а потом общие тюркские, вот эти учебники тюркской литературы, географии. Про якутские тюркские алмазы я уже сказал. Про то, что Чингис Айтматов, великий тюркский писатель, наверное, не сказал, да, сегодня в передаче. Ну, так скажу. Так это же великий тюркский писатель, кто не понял. Вот, короче, вот так вот, да, то есть
1: там очень много интересного. Мы не успеваем за такими трансформациями.
0: Очень интересно.
1: Просто интересно, что в... так глубоко копнули, потому что, ну, середина 20 века, она как будто бы не была про это. То есть, как-то целеполагание государственное строилось не на вот таких фундаментальных каких-то даже удивительных вещах. Но там про индийский халифат точно ничего не было.
0: Ничего точно не было. Там было совершенно... Турция проделала большой путь за последние 100 лет. То есть, из состояния страны, осколка, пусть и метрополии, империи, они стали Турецкой республикой государством, но государством с очень слабой экономикой. И за 100 лет они и вернулись в качестве серьезного игрока, с серьезным потенциалом, там, промышленным, научным, кадровым и так далее. Ну, здесь оставлю три точки.
1: Но у нас еще есть, 30 секунд еще есть. Здесь вопрос был от нашего слушателя. Вы читаете лекции бизнесменам, с вашей точки зрения становится понятнее, как работать с турками? Потому что многие боятся, потому что обманут.
0: Слушайте, только положительные отзывы, более чем становится понятно. Поверьте мне, за полтора там, часа там, лекции наш бизнесмен узнает, достаточный курс знаний получает.
1: Иван Страдубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Иван, спасибо, ждем снова.
0: Вам.
1: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера. После новостей Юрий Будкин.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла рвущий мировой прокат хоррор по крипипасте, полную версию культового фильма Квентина Тарантино и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Не успела отгреметь обсессия, хоррор-феномен Кари Баркера, который уже собрал свыше 150 миллионов долларов и отбил свой копеечный бюджет в 150 раз, а в прокат выходит новый хит от вчерашнего ютубера. 20-летний Кейн Парсерс набил руку на короткометражках про лиминальные пространства, крипипасту про жуткое альтернативное измерение, которое выглядит как бесконечный лабиринт из желтых офисных коридоров. С легкой руки студии А24 дискомфортные ролики переросли в полноценный фильм. За кулисье реальности лишь за первый уикенд собрал свыше 110 миллионов долларов и благодаря сарафанному радио наверняка привлечет в кинотеатры еще немало зрителей, готовых испытать на себе неуютный хоррор-аттракцион из пустых комнат с желтыми обоями. Раз уж у российских зрителей есть возможность присоединиться к флешмобу, почему бы ей не воспользоваться? 18+. Кровавое дело целиком, грандиозная режиссерская версия «Убить Билла», в которой Квентин Тарантино объединил оба культовых фильма в 4 часа кровавого экстаза. Казалось бы, всего-то смонтированные вместе первая и вторая части, но на самом деле у проекта сложная судьба и долгий путь до зрителя. Впервые Тарантино показал «Кровавое дело» целиком на Каннском кинофестивале 2004 года и с тех пор раз в несколько лет вспоминал о версии, обещал фанатам скорый прокат, анонсировал добавление расширенного аниме-эпизода и возвращение удаленных сцен. Реализовать задумку удалось лишь в прошлом году, когда права на фильм вернулись постановщику. Более того, Тарантино даже удалось перевыполнить обязательства по увеличению хронометража. После титров зрителей ждет короткометражка «Месть Юки». Словом, выход версии в российский прокат – большой праздник для фанатов Тарантино и всех тех, кто давно хотел исключить «Убить Билла» из своего колоссального вотч-листа. Напомним, в центре истории пережившая покушение во время свадебной церемонии невеста Ума Турман, которая поклялась жестко отомстить каждому злоумышленнику. 18+. У легкомысленной студентки Кеннеди есть лишь один день разобраться с долгами по учебе и сохранить место в колледже, но девушка решает направить ресурсы на куда более интересное занятие. Вместе с друзьями Оторва забирается в чужие дома и устраивает одну вечеринку у бассейна за другой, но бесконечная выпивка и видимость веселья не помогают Кеннеди сбежать от грустной причины неуспеваемости и пофигизма. Беспечный возраст – трогательная инди-драма о вынужденном взрослении дебютанта Сэма Хейса. Получилось уютное летнее кино с бенефисом молодых артистов. Помимо звезды Марти Великолепного Одессы Эзайен, в фильме снялись Тайлер Альварес из «Американского вандала» и Ариэль Уинтер из «Американской семейки». 18+. Конец 1970-х. Эксцентричный миллиардер Маркос в исполнении Уильяма Дефо устраивает на изолированном острове роскошный праздник в честь дня рождения единственной дочери. Только вот толпа влиятельных гостей плевать хотела на именинницу и использует приглашение, чтобы наладить отношения с влиятельным богачом. «День рождения» – кино об интригах, которое напоминает все и сразу, от вступительной сцены «Крестного отца» и творчества Паула Соррентино до хитов HBO вроде «Белого лотоса» и «Наследников». Лицемерные гости и харизматичный магнат плетут интриги, упиваются гедонизмом и наглядно демонстрируют свое моральное разложение. Правда, назвать фильм Мигеля Анхеля Хименеса психологическим триллером было бы преувеличением. «День рождения» так и не переходит от незамысловатой сатиры к чему-то более смелому или хотя бы зрелищному. 18+. Киноафиша онлайн.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу
6: после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Восемь часов восемь минут, четверг, июнь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

утро, Москва. Всем отличного настроения, хороших новостей, пишет СВ. Здравствуйте, пишет Елизавета. Ну что, все яблочные успели скачать, Макс, пишет Денис. Доброе утро. Маски сброшены окончательно. Рубио назвал США стороной конфликта на Украине. Они как снабжали оружием, так и продолжают это делать, пишет Василий. Немножечко скажем об этом дополнительно потом, Василий. Apple удалил приложение Max из App Store. Наверное, потому что оно сырое и недоработанное, смайлик. Заботятся о нас, пишет Алекс Поляков. Ага. Все, в айфоне нет больше мессенджера Max, пишет Василий.

0: Добрейшего утреца, пишет Супер П. Добрейшего, привет, пишет Мира. Привет, Мира. Если друг оказался вдруг, США новые санкции вводит против России, пишет MT Words. Есть, есть такое. Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России и помощи Киеву, сообщает ТАСС. Предложение поддержали 218 законодателей, 204 выступили против. Документ предусматривает ужесточение Вашингтоном санкций против российского нефтяного сектора, введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России, а также наращивание американской военной помощи Украине. Такие пироги, ребята. Везу дочь на ЕГЭ по-русскому, пишет Игорь Захаров. Ого, сегодня ЕГЭ по-русскому. Всем удачи. Ну, если человек везет, правильно? Всем удачи. Доброе утречко. Желаю всем доброго дня и мирного неба над головой, пишет Ольга Каменская. После выступления Рубио наши официальные спикеры продолжат. Набившие оскомину мантры про дух Анкориджа, пишет Максим. Не знаю, но есть такое ощущение, что испаряется дух Анкориджа, испаряется. Вот. А в чем Рубио не прав, отвечая Конгрессу? Укронацистов вооружают, Палантир занимается геноцидом, а мы сдерживаемся, пишет Дело Техники. По поводу того, почему вы вообще поминаете именно Рубио, потому что действительно вся эта история с санкциями, то, что они продолжаются, она началась с заявлений Рубио, да? США работают над новыми санкциями против России, и, по словам Рубио, сейчас идет согласование формулировок, а политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензии на продажу российской нефти. Ну и вот дальше по Конгрессу я вам тоже все как бы прочитал новость, в чем ее суть заключается. Так, ну что, а были ли здесь люди, которые сомневались, что американцы будут делать так, как они делают? А вот я вам так вот вам скажу. А вы мне такие ответите, нет, таких людей не было. Я скажу, ну вот и все. Ну вот и все. Мы все знаем про американцев, нам все понятно, нам все известно. И поэтому, что, я тут не совсем понимаю. Рубио испустил дух Анкориджа, пишет Заур. Смешно. Никак не могу понять, почему мы даем приезжать в Киев. Пятый год, вокзал там стоит. Почему вчера, когда Рюта выступал в Киеве на улице, туда не летели герани и ракеты? Такое впечатление, что они предварительно звонят в Кремль, пишет Василий. Да не, не звонят, зачем звонить? Но, тем не менее, ваше негодование понятно, и более того, это негодование, оно же не только у вас есть, я более чем уверен, что вы еще и видите это негодование в информационном поле со стороны многих известных авторов, журналистов, аналитиков, то есть это не единичное мнение, это не то, чтобы вы здесь сейчас про вокзал, про этот сказали, и про поезда эти сказали, на которых весь этот десант вечно высаживается политиков европейских. При этом они атакуют Санкт-Петербург во время проведения Петербургского экономического форума, а Рюта расхаживает по Киеву. Ну, я вчера в канале в Максе, дал разрешение на Орешник, когда новость про Рюта пришла. Я разрешаю. То есть, если у меня спрашиваете, я даю добро. Все. Если был вот весь затык, как бы, вся проблема была в том, что я не давал добро. Все, я даю добро. Можно. Все. Ребята, красные линии пройдены. Мои. Все. Мне это надоело. Все. Разрешаю. Поехали. Пора бахнуть, пора, пишет Александр. А еще какой-то наш генерал сказал недавно, что мы уже защищаемся, пишет Влад. Ну, какой-то генерал, тут опять нужны уточнения, какой генерал, где сказал, что сказал, давайте так. Ну, теперь другой разговор пойдет, пишет Миша Николаев. Естественно, ну, потому что очевидно же, что ждали моего разрешения. Ну, раз уж так, то давайте, все, все уже. Ой, все, ладно. А? Кто? Орешник летит без звука. Он падает с неба. Ну да, очень быстро. Очень быстро. Никаких звуков ты не будешь слышать. Ничего нет. Все. И все. Конечно. А, там, ты не видел, что ли, видео «Орешник»?
1: Я видел только картину.
0: Ну
1: я
0: вот.
1: Звук не слышал.
0: А?
1: Я же звуковик.
0: Ты звуковик, ты звука не слышал. А, один генерал по ТВ сказал, что на Марсе не будет виз, пишет системный администратор, вспоминая песенку веселую. Да, скоро все пишут в Макс будут только... А, да, понятно, только с Андроида будут писать в Макс, пишет Василий. Да, это параллельная тема, которую мы обсуждаем сейчас, помимо там санкций разных, которые американцы против нас собираются дополнительно вводить и опять финансировать, конечно же, киевский режим бандеровский, гнусный, потому что и американский режим, он гнусный абсолютно, лживый, подлый, двуликий, верить им нельзя. Но и потому что выкинули из App Store Макс, мессенджер. Короче говоря, русским нельзя, чтобы у них был свой мессенджер. Вот всем тем, кто долго и упорно боролся с мессенджером Макс в России и изображал, что там какие-то вещи непонятные, что не будет устанавливать, вот имейте в виду, американцы вам говорят молодцы.
1: На Макс Стор есть?
0: Нет, смотри, нет никакого Макс Стор. Вот, американцы вам всем говорят молодцы, они всех вас хвалят, они говорят, вот умнички, вот молодцы. Никогда не устанавливайте никаких своих мессенджеров. У вас не должно быть возможности общаться на своих площадках. Только на наших, только на американских, больше никак. Никогда не перейду на Android и не установлю Макс, пишу с OnePlus, пишет His Shadow. А OnePlus у них не Android, разве? Вы чего? А, так, а что с Дугиным на форуме случилось? Он сказал, что скоро в России будут руководить роботы, пишет Василий. Ну, довольно часто господин Дугин выступает с яркими заявлениями, разнообразными, вот, в том числе и для того, чтобы привлечь внимание к серьезным вопросам. Поэтому иногда его слова нужно воспринимать как метафоры, и поэтому не сразу все можно объяснить, что имеет в виду господин Дугин. Киев будет усыпаться орешниками. Ореховый спад, пишет Андрей. Ну, никто не против. Давайте дружно выкинем свои вонючие айфоны, пишет Иван Мишин. Было бы неплохо, на самом деле. Но рано или поздно они все равно исчерпают свой ресурс, эти вонючие айфоны, поэтому... Вы меня не добавили, пишет... меня сегодня не добавили, пишет в Макс. Пишет, а вот вроде насколько... Тьфу ты! Вот вроде настолько не умеют наши в пиар и так далее, что стал замечать, как все вокруг в шаге от желания криворожской дипломатии в отечественном исполнении. Это пугает, если честно. И, может быть, не все, а все... Не все, не все, а все. Знаете, я, Максим, честно, не понимаю вот этих всех формулировок. Я вижу, что некоторые авторы, в том числе, да, там вот наши, ну, российские авторы, они стараются вот эти все словообороты использовать, наверное, для того, чтобы это, ну, красивая речь получилась, про эти все криворожские дипломатии и еще что-то. Ей-богу, я не понимаю, что имеет в виду автор, когда начинает писать вот этими вещами. Ну, правда. Я прям не понимаю, мне это очень сложно. Можно как-то сформулировать по-русски, пожалуйста, чтобы просто был понятен смысл? Теперь будет официальная отговорка, почему не хочешь устанавливать Макс, его нет в App Store. Это для тех, кто кого заставляли установить его насильно, пишет Александр. О, да, все изнасилованные ходили. Короче говоря, американцы ненавидят наши банковские приложения и удаляют их из App Store. Американцы ненавидят Макс, американцы ненавидят все, что у нас свое. Ненавидят нашу платежную систему, презирают и ненавидят все, что обеспечивает нам нормальную жизнедеятельность, самостоятельную, в отрыве от них. Вот, кстати, Кэнди Оуэнс, американская журналистка, она удивилась, что ее западные коллеги не понимают, как оплатить еду в России. Ну, она вот приехала в Россию, и теперь здесь. Цитата. «Журналист Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, как я могу питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются». И она говорит, почему все такие тупые в мейнстрим-медиа? Говорит, каждый раз, когда я с ними говорю, я тупею сама. Это Кэнди Оуэнс говорит, который сейчас находится в России. Вы поняли, значит, ничего у нас своего не должно быть, все, что у нас есть свое, это надо обязательно выпиливать и уничтожать. Это американская политика. Все те, кто неистово шутил над платежной системой МИР, над нашими соцсетями и все остальные, вы есть адепты американцев. Хотите вы этого, не хотите, нравится вам это, не нравится, вы их агенты. Может быть, бесплатные, что самое ужасное, Слушай, прям бесплатные, прям на халяву, американцам служите. Ну вот, имейте в виду, вы с ними в одном, как бы, направлении движетесь, хотите пить техасское. Ну, что, а что, Apple заботится о наших чиновниках, вам нельзя иметь, значит, Apple, молодцы американцы, пишет Василий. Нет, это не забота о чиновниках, более того, слив той информации, который прошел. Ну вот, да, ФСБ же обнаружили сейчас у нас там шпионскую сеть, которая следила за чиновниками и их переговорами. Да, в итоге выяснилось, что все-таки мы обсуждали разные там предположения, что это может быть iMessage. Это вот эти вот переписки и разговоры через такую, ну, связь, которая у айфона есть. Вот это iMessage, она, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. А? Ну, FaceTime, может, iMessage. Вот, ну, вот, короче, через них они и слушали. То есть, iPhone это прям вот вообще конкретно шпионское оборудование. Прям впрямую, в лоб. Такие пироги, ребята, такие пироги. Поэтому, конечно, что касается наших чиновников, да, там, или депутатов, или еще кого-то, людей с чувствительной информацией, они вообще не должны даже думать об айфоне и покупать его ни при каких обстоятельствах, просто каким бы там... А? Ну, Google, конечно, тоже следит, но прямо Apple прям прославились, они прям впереди планеты всей. Они очень любят уничтожать всю нашу, вообще любую нашу продукцию, я имею в виду цифровую. У них нет возможности установить другой магазин приложений в их телефон абсолютно, ты не можешь просто стороннее приложение никакое установить. То есть это настолько тоталитарная система, конкретно Apple, да, и там и вся их вот эта вот цифровая среда, что дальше некуда. И мало того, что она тоталитарная с точки зрения того, что у тебя один магазин, так она еще и тоталитарная с точки зрения того, что этот магазин, ну, вы сами видите, по каким цензурным там правилам живет. То есть какая-то сверхцензура. Все уничтожается. Ну, хорошо, они могут сказать, что Макс плохой. Мы такие, ну, окей, чем он плохой? Ну, он имеет отношение к, там, не знаю, к силовым структурам российским, допустим. Такие, ну, подождите, ребят, смотрите, WhatsApp имеет отношение к американским силовым структурам, да? Ну, вот так вот. Мы можем, Facebook имеет отношение к американским силовым структурам, X имеет отношение к американским силовым структурам. Да? Что, в чем проблема? Допустим, вы правы, и Макс имеет отношение к силовым структурам. Дальше что? Это опасно. Для кого? Для американцев? Американцы скачали десятки миллионов раз Макс и пользуются им? Нет. Они не могут их скачать. Правильно, они не пользуются, они не могут их скачать. То есть для американского общества Макса не существует. То есть опасности дестабилизации американского общества через приложение Макс вообще нет. То есть нет как данности, не существует. Так и что? Забота о нас. Это американцы заботятся о нас. Ответ простой. Вся информация, все, что вы говорите, все, что вы друг другу передаете, все, как вы коммуницируете друг с другом, должно проходить через американцев. Если оно не проходит через американцев, у американцев сужается, так скажем, разведбаза, да? Фундамент пропадает. Сложно искать, вот, становится. Поэтому вот так. Вы должны говорить по шпионскому оборудованию американцев через шпионские американские программы и никакие другие программы никогда в жизни не использовать. Кстати, для прикола, у европейцев тоже ничего нет своего. Абсолютно зависимые персонажи. У китайцев есть. А вы не знали, что Android тоже хотят сделать закрытой системой, на которую нельзя установить неодобренные Гуглом приложения? С 1 сентября, пишет Николай. Николай, во-первых, не знал. А во-вторых, такое возможно? Почему нет? Почему сразу такое? Конечно, что?
1: Ну, АПКшки можно ставить. Вот,
0: пока. Пока. Тебе же говорят, вы знали, что Android тоже хотят сделать закрытой системой, на которую нельзя установить неодобренные Гуглом приложения. С 1 сентября. Сделают, как Apple, и все. И тогда будет очень приятно тоже всем.
1: Не сделают.
0: Ну, конечно. Помолись еще. Не сделают. Я свечку поставил. В смысле не сделают? И что? Android это Linux, ребят? На всякий случай спрошу. У Макса нет сквозного шифрования, а дело не в спецслужбах, а незащищенности от мошенников, пишет Вильгельм. И кого американцы защищают от мошенников? В App Store. Ну давайте, давайте. Вот они удалили Макс из App Store. Кого они защищают от мошенников? Россиян? А что они нас от мошенников, которые нам звонят с Украины, не защищают тогда, не спасают? Почему мы вынуждены сами защищаться от реальных мошенников? Ну что, вы лапшу-то на уши вешаете кому? Мне, себе вообще или всем остальным? Просто скажите. Вильгельм, что вы рассказываете-то? В ЕС на Android тоже Макс недоступен. В ЕС, конечно, есть еще и региональные ограничения. Но у нас Макс недоступен теперь, как я понял, из вчерашних новостей. Здесь, у нас, в России, недоступен в нашем, так бы сказать, сегменте App Store. Так же, как банковские приложения, по сути, недоступны. Они все время новые от разных разработчиков появляются, и вам тут же банк ваш сообщает: «Скорее скачивайте, потому что сейчас его могут уже удалить». Так, ну, слушайте, а с платежами, что ли, не так? Любой платеж, осуществляемый не в долларах, под запретом, и наложим санкции на всех, кто пытается рассчитываться в национальных валютах, пишет Василий. Так, поэтому я вам и говорю, что каждый, кто работает, каждый, кто выступает против национальной платежной системы, национального мессенджера, национального всего, вы работаете на американцев, хотите вы этого или нет. По собственному желанию, не по собственному желанию. От того, что вы просто... у вас дух противоречия постоянный. Ну, всему, кроме американского. Кстати, обратите внимание, против американского вы так активно не выступали никогда. Да? То есть, вот как-то так. А я правильно понимаю, что если у тебя iPhone, то ты даже десктопную веб-версию Max не можешь пользоваться, пишет Василий. А? Конечно, десктопной-то можно пользоваться. Почему нет? Ну да, все, отлично, отлично, супер. Почему нет? Котс же правильно вчера писал про возможные действия. Понимаю, что мы не такие, но не заходит такая джентльменская позиция наших планирующих действий в СВО, пишет Фарготен. Я вот имен не называю. В том числе Котс писал вчера об этом. Вот, разведчики об этом говорят разные. Вот, и много кто еще говорит. И есть такое ощущение, что некоторая часть нашего экспертного сообщества, сообщества военкоров, они говорят, что, ребята, надо это поактивнее, потому что есть такое ощущение, что все равно в итоге как бы так мягко, как мы хотим, не получится. Ну, так ясно с самого начала, что удалят, зато все госуслуги в Макс засунули, вот теперь пусть терпит, пишет Александр. Терпит кто, Александр? Вот Александр выходит, вот понимаешь, вышел в огород в трусах, это называется, выходит и такой: пусть терпит, кто терпит-то? Мы же терпим, Александр, вы же мне в Макс это пишете, пусть терпит кто? Иди, пожалуйста, вот с этим своим, этим зоновским всем. Значит, смотрите, терпит. Американцы нас загоняют в угол. Американцы. Вы выходите и говорите: пусть терпит. Так пусть терпят вы терпите. Вы будете страдать. Вы страдаете. Вас над вами издеваются. Американцы. Без всякого на то права. Чего у нас нет, чтобы вот это вот все наконец-таки истребить просто? У нас нет своей, по сути, вот этой вот цифровой среды, где своя операционная система, и к этой операционной системе свои магазины привязываются, и все. Ее просто нет. Что-то там на базе Linux опять и все остальное. Ну, Рустор есть, конечно. Ну, установи Рустор мне на Apple. Все? Не здесь, сейчас, нигде и никогда. Ты это не сможешь сделать. А если сможешь, то это уже будет не Apple, да? Ну, ты понимаешь. Так и, ну, да, я знаю, это ковыряние в носу и еще всякие остальные вещи. Вот. Так если он, Макс, не сможет обновиться, и значит, код камерой не сканируешь, пишет Василий. Так если он, Макс, не сможет обновиться... Код камеры, ничего не надо сканировать, что вы сканируете? Ну, сосканируйте с андроида себе, да и все, какая проблема? Вот тоже, если надо дисктопное решаемо. Я вам говорю вообще об других вещах. Вы начинаете мне здесь рассказывать, как вы будете подстраиваться под американцев. Черт побери. А я вам говорю, что есть гнилые американцы вонючие, которые везде и всегда нас давят по всем параметрам. Всегда абсолютно. И есть те люди, которые по какой-то странной причине ходят и все время выступают против всего своего, я не знаю по какой причине. И я им говорю в лицо, вы чертовы американские агенты. Вы все чертовы американские агенты. Ну вот, к такой-то матери такую позицию, понимаете? К такой-то матери. Умоляю, попросите разработчиков Макс не выпускать обновления, пока не вернут его в App Store, пишет Гром Горкомнет. Я прошу разработчиков Макса, пока в App Store не вернут, не выпускать обновления и так далее. Вот. Все мошенники ушли из телеги в Макс, пишет Александр. Ой, не надо по ушам ездить. Все мошенники ушли из телеги в Макс. Мне, например, в Максе ни один мошенник не написал ни разу. Вы телефон свой не выставляйте на показ в Максе. Вам и мошенники и не будут писать. Они вам даже позвонить и написать просто не смогут, потому что вашего телефона нет. Они вас не найдут. Вас берут мошенники, которые вас берут холодным обзвоном. Ну, просто берешь и номер один за другим набираешь, и все. Но если у вас не будет телефона, просто не указывайте свой телефон, они вас даже не найдут в этом Максе. Ёкарный бабай. Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Для чего нам даются решения? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: «8.38 в Москве. Сергей пишет. По логике, Apple, наоборот, должна была не удалять Макс из App Store, чтобы все «скрепные люди», в кавычках, пользовались им на iPhone, чтобы шпионить за ними, а они удалили. Не вяжется. Значит, не так хорош Макс, что не проходит по требованиям Apple. Сергей, по логике, у вас отсутствие логики. У вас два по логике. Потому что по логике Apple... Apple удаляет приложения, которые они не могут контролировать. Да. Именно потому, что американцы не могут нас контролировать через Макс, они его и удаляют из App Store. Все понятно. Спасибо большое, Сергей. Вот так выглядит логика. И все тогда очень скрепно и понятно. Почему американцы хотели изничтожить TikTok китайский? Почему? Ну, правильно, потому что не могли его контролировать. Несмотря на то, что распространялся он через магазины приложений вполне себе американские. Шпионить они могут через свои же программы, чем они и занимаются. Любые программы сторонние, которые они, ну, как бы, которые сложно ломать, использовать в этом смысле как-то, хитрить, воровать оттуда, они изничтожают. Все. Потому что единственный вариант свободы слова для русского человека в интернете – это его площадки, а не американские площадки. Потому что американские площадки обязательно тебя заблокируют. Либо ты будешь петь под их дудку, плясать. Все. Все патриотические вещи, все наши, так скажем, вещи, поддерживающие, в том числе наши вооруженные силы и так далее, с YouTube выпилены. И отовсюду выпилены, откуда только можно. Вот какая логика, Сергей. А вы никак не можете вот ее понять, эту логику. Вот если бы Apple бы хотели бы следить, они бы оставили Макс. Но не могут они через Макс следить, поэтому удаляют его. Чего непонятного? А через WhatsApp могут и следят, и поэтому его оставляют. Ку-ку! И там второе слово еще есть, как в знаменитом ролике. Бонжур, как говорится, да. Так, сущностные, прочитаю сообщения. У нас есть люди, которые хорошо разбираются в некоторых вопросах. Вот и сущностные сообщения. Алекс Поляков. Есть ОС Аврора, на ней есть Рустор, устройство в свободной продаже. Проблема, что подавляющее большинство приложений писались под конкретные операционные системы Android и iOS. Есть приложения, которые писались как кроссплатформенные, они легко портируются, но их мало. Итого, переход на отечественный ОС просто стоит много денег и времени. Плюс само устройство не самое сильное, естественно, Китай прошлых поколений, имеется в виду, ну, да, телефон сам. Да. У меня есть, но пока это скорее игрушка и развлечение, хотя там определенный банк там уже имеется, без рекламы, да, обойдемся. Алекс, спасибо. Василий. Надо с процессоров начинать, а не с операционных систем. ОС все равно обращается с командами к процессору. Если он вражеский от Intel или AMD, то все равно не защищены. Даже если ОС полностью отечественная. Хотя в таком случае и не может быть полностью отечественной, так как все равно будет использоваться стандартные библиотеки, написанные для управления этими процессорами. Возможностей для закладок или внешнего управления тут масса. Разработчик ОС даже об этом не узнает, пишет Василий. Вот, еще немножко позитива вам. А, вот вам реальная история. Телефонные мошенники освоились нас в мессенджере и по стандартной схеме развели 64-летнюю жительницу Красносельского района, пишет Александр. Александр, я могу читать эту историю, а тем более, что она бесконечная, там про эти какие-то 5000 рублей, еще что-то. Я еще раз объясняю и обращаюсь ко всем жителям всех районов, в том числе и Красносельского. Мошенники есть везде и пользуются всем. Мошенники пользуются любым средством, которое позволяет им коммуницировать с жертвой. Да? Любым. Телефоном, на улице. Братишка, вот сейчас наушники у меня вот так попались, надо домой уехать. Братишка, возьми это просто наушники. Вот по какой цене возьмешь? Да? Мошенник любую коммуникацию в любом месте пытается налаживать, потому что это его, грубо говоря, хлеб. Ясно, да? Дальше. Чем отличается поиск мошенников, террористов и экстремистов через МАКС? И чем отличается поиск мошенников, террористов и экстремистов через другие платформы? В МАКСе они, как и на других платформах, оставляют след, и их можно найти, но... Макс сотрудничает с правоохранительными органами, а WhatsApp не сотрудничает с нашими правоохранительными органами. Для WhatsApp не существует России как государства. Ему плевать. Нет никакого государства России. Нет никакого законодательства здесь. Плевать, все. Ясно, в чем отличие? То есть террорист и экстремист может столько быть в WhatsApp, сколько ему потребуется, если его деятельность направлена на разрушение России. Наши могут писать запросы письмами 10 тысяч раз и говорить, ой, у нас тут экстремист какой-то и террорист. А ему будут отвечать, ничего не знаем, или вообще ничего не будут отвечать. Наши будут через суды говорить, вы не блокируете экстремистский контент, мы будем вас... Штрафы. Они говорят, ну, выписывайте штрафы, мы их платить не будем. Речь идет о том, что вы не сможете поймать мошенника, который вам пишет, государство не может карать мошенника и находить мошенника, и террориста, и вскрывать эти ячейки, которые работают через иностранные платформы. Вот о чем идет речь, а не о том, что вас не попытаются развести в любом из мессенджеров. Теперь, как защитить себя от мошенников везде? Не берите трубку с чужого номера. Да, представляешь, просто не берите, не надо со всеми подряд ля-ля по телефону, не надо, и переписываться не надо со всеми подряд, ну не надо, вы что, вы журналисты, вы какие-то вот общественные деятели, вы депутаты, вам нужно отвечать на любой звонок, потому что он может неожиданно быть очень важным, ну скажите, вот конкретно, что, как это так получается-то в вашей жизни, ну не берите, хватит болтать. Болтун – находка для шпиона. Непонятно? Ну, что ж. Ну, вот мошенники будут вас находить и обманывать. Если это вдруг потерял телефон, и ему срочно... А, если это друг, вот он потерял телефон, и ему срочно нужно 5000. Да, да, правильно, правильно вы говорите, да. Тогда, может быть, вы не знаете, кому писать в МАКС, на мошенников, пишет Дмитрий. На мошенников в полицию можно писать, хоть на МАКС, хоть не в МАКС, хоть где. Если вас обманули мошенники, вы можете написать в правоохранительные органы в наши. Правоохранительные органы наши что-то могут сделать, а чего-то они сделать не могут. Например, они не могут добиться того, чтобы WhatsApp с ними сотрудничал. Все. Если бы WhatsApp сотрудничал с нашими правоохранительными органами, или Telegram сотрудничал бы с нашими правоохранительными органами, предоставлял бы информацию об экстремистских группах, блокировал бы экстремистские группы по нашему запросу и так далее, они бы не были заблокированы на территории Российской Федерации, эти приложения. Вы что, не слышите? Вы глухие или что? Я не понимаю вас. Но WhatsApp не делает этого. WhatsApp не делает. Ему плевать на наши законы. Не существует для него законов Российской Федерации для WhatsApp. Все ясно? Уж я не говорю о том, что через WhatsApp наводились по нашим позициям. Очевиднейшим образом. Через МАКС не могут. Не могут наводиться через МАКС по нашим позициям. Не получается у них. Зеленский в своем заявлении относительно МАКС сказал, у них там свой мессенджер, Но мы будем, как-то он сказал так, работать над тем, чтобы его там как-то вот там и там их достать. То есть сейчас не могут они нас достать. Как вот сейчас, вот знаете, любят это слово. Хохол не может нас достать через Макс. Не может. Физически. Все, нет симки у него. Есть, конечно, у нас там дропперы всякие разные, симбоксы, группы людей, которые находятся здесь, закупают симки, отдают свои симки в пользование. Их всех ловят. Потому что их можно поймать. Что непонятного-то? Ограничение по симкам, когда 20 симок на одного человека, не просто так введено, а потому что на некоторых людей было зарегистрировано 1000 симок. Эти симки использовались в беспилотниках, в обмане людей, в накрутке там определенных комментариев для того, чтобы создать ощущение «Я сам из России, и мне не нравится!» Да? Хотя нет, не из России. Так. «Неужели есть те, кому это непонятно, не верится?» — пишет Елизавета. Ну, если только они не за деньги, то это удивительно, если честно. Мне кажется, что любой человек, который не за деньги это пишет, он просто, ну, я не знаю, как ему еще объяснить? Потому что невозможно. Тот, кто за деньги, он и так и будет писать. Он до конца будет рассказывать, что американцы очень сильно позаботились о безопасности внутри России и поэтому блочат на App Store Max. Ну, естественно, они так нас любят. Американцы очень сильно о нас заботятся. Вот сейчас вот будут вводить санкции дополнительные и тарифы в 500% на наши товары. Это из-за любви к нам большой. Это поэтому они продолжают финансировать военщину эту украинскую. И сейчас сказали, что будут вливать еще денег. Конгресс это решил. Перед Конгрессом, кстати, на всякий случай, в том числе отчитываются такие персонажи, как Цукерберг и прочие. Шаг вправо, влево, расстрел сразу. Сразу. Сидят все в пиджачках, в рубашечках, объясняют, что они работают.

0: Уже Зеленский говорит, не могу пока попасть в МАКС, сейчас попаду и устрою вам. Чего непонятного? А? Вы говорите очевидные вещи, ясные каждому, пишет он. Ну, спасибо большое, Ион, потому что у меня создается другое ощущение, что я говорю очевидные вещи, которые должны быть ясны каждому, но они не ясны. Они не ясны. И я вижу перед собой людей, которые покупают два телефона. Вон у него один телефон и другой телефон. Это для Макс. Что потом? Потому что я не доверяю. Иди, иди дальше в WhatsApp переписывайся, доверяй. Вообще безумие какое-то. Я думаю, что 20 сим-карт тоже много, достаточно 5, максимум 10, пишет Дмитрий. Мы рассчитываем на многодетные семьи. Не, ну там бывает, знаете как, одна симочка у тебя в машине, одна симка у тебя там в модеме, в каком-нибудь там роутере модеме, вот, одна на телефоне, другая ты покупаешь там жене, еще одна детям, на себя все оформляешь и все, может и 20 и получится, маме, папе, там вот это вот все. Молодец, пишет Александр. Вот спасибо, Александр. Еще есть токсичные обиженки на весь мир, которые думают, что в их никчемной жизни виновата Россия. Это просто упертые, пишет Андрей. Гордыня это, пишет Сергей. Гордыня по какому поводу-то у них, я не понимаю, в связи с чем? Война идет, война. Значит, воюем мы не с какой-то непонятной Украиной. Что она там с собой представляет? Ничего. Пушечное мясо набирают там вон, и вперед в окопы. Мы в противостоянии с Западом находимся. Наши друзья-американцы, которые изо всех сил изображают, что они якобы не сторона конфликта, врут. Они сторона конфликта. Они непосредственная сторона конфликта. Starlink, Palantir, все виды вооружений, все, разведка, все, все. Это американское. И блокирование наших информресурсов. И вообще любых ресурсов. Финансовых ресурсов, информационных ресурсов и прочего. Абсолютное игнорирование любых террористических ячеек, работающих против нас в своих этих западных мессенджерах, соцсетях и всем остальном. Подпитка и работа с беглыми из России предателями, которые всегда были агентами Запада и всегда сидели на их грантах. И за их деньги здесь рассказывали нам, как плохо нам жить, потому что мы неправильно. И надо было проигрывать немцам, потому что тогда бы мы пили баварское. Все один к одному вообще. Никакой даже, знаете, как это сказать, нет ни единой щели, чтобы куда-то там просунуться. То есть четко, абсолютно каменная история. Вот камень, все, камень. Можете тыкать в него пальцем со всех сторон. Это камень. Ну что, непонятно. Гордыня и гордость совершенно два разных термина, Алексей, пишет Александра. Спасибо, Александра, объясните это, пожалуйста, Сергею, который мне написал про гордыню. Что вы мне рассказываете про гордость и гордыню? То есть это не хохлы от имени госуслуг разводят наших граждан в МАКСе, это наши же своих кошмарят, пишет Александр. В МАКСе вас кошмарят те люди, которые находятся на территории Российской Федерации или предоставляют свои симки врагам, находящимся не на территории Российской Федерации. Этих людей за их деятельность очень быстро ловят и наказывают жесточайшим образом. Всех тех, кто действует не через МАКС, а действует через WhatsApp и Telegram, никто не ловит и не наказывает, потому что невозможно. Ясно? Еще раз объяснить? Вот я думаю, может, непонятно. Вам сколько лет? 3 года вам всем? Или что, я не понимаю, 5? Ну, серьезно. Как можно одно и то же объяснять разными словами, чтобы уже наконец-то вы поняли? Работа такая, работа, пишет Александр. Ну вот спасибо большое, что сказали. Стоит, возможно, обратить внимание на наш беззубый МИД. Где заявление, пишет Павел. Ну да, конечно, давайте обратим внимание на наш МИД, вместо того, чтобы обратить внимание на нашу тупость. Ну правда. Ну давайте мы хотя бы себе сначала признаемся относительно себя. Потом сейчас поговорим про наш МИД.
1: Может, доверчиво?
0: Какая доверчивость? Бронеловость абсолютная. Доверчивость — это когда ты сидишь, и тебе не говорят, и ты что-то не знаешь, ты кому-то поверил. Тебе говорят. Итак, внимание, WhatsApp, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Через WhatsApp производится наведение ракет на наши войска. Ваши братья, друзья, товарищи, вас пытаются убить через WhatsApp. Физически. Уничтожить ваши семьи, дома, убить. Ясно? Да кто это сказал? Да почему? Да мне удобно.

0: У меня там группа, да мы обсуждаем цветы. Обсуждайте дальше. Это называется упертость и глупость. Это не называется доверчивость. Доверчивость — это когда тебя мошенник разводит в любой из соцсетей, и ты такой, а, уши развесил. Конечно, да, ой, ключи от домофона, ой, ой, сейчас привезут. Вот это доверчивость. Что поделать? Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда его обманул мошенник. И еще раз, повторяю еще раз, в чем отличие. Никто и никогда не может это объяснить, кроме меня. Я это объясняю всегда в лоб. Шанс на то, что подлеца, мошенника, который вас развел, несмотря на то, что не должен был это сделать, потому что вам объясняют, как не попасть в лапы мошенников, но вы все равно попадаете, шанс на то, что их поймают и накажут, и вот я вот сейчас усугублю, и набутылят, только тогда есть, когда платформа сотрудничает с правоохранительными органами Российской Федерации. Когда они сотрудничают, шансы минимальны, минимальны. Есть, но минимальны. Гораздо сложнее. В несколько раз сложнее. На порядке сложнее. Все. Ясно? Ясно. Спасибо большое. Дальше. Мошенникам в массовом, так сказать, понимании сложнее попасть в Макс. Потому что для Макса нужны определенные симки, которые позволяют тебе в нем регистрироваться. С украинской симки ты в Макс не зарегистрируешься. Никак. Тебе нужны вот эти вот схемы кривые. Тебе нужны какие-то люди, которые здесь тебе предоставят свои симки. Обычно это глупые абсолютно, безмозглые подростки, которые за копейки фактически начинают участвовать в террористической деятельности, которые они даже не понимают некоторые, что они в ней участвуют. Это все равно, что, я даже не знаю, помогать наркоторговцам, торговцам людьми и так далее. То есть сядешь всерьез и надолго. Не ты сядешь, родители твои сядут. Чего непонятного? Приходит какое-то сообщение, какой-то дяденька откуда-то говорит, слушай, а дай-ка мне симочку, а я тебе там 1000 рублей скину. Потом за эту 1000 рублей всю оставшуюся жизнь ты сидишь в тюрьме. Потому что ты идиот. Идиот, это тупость. Все, на тебя оформлена симка, она твоя, никому ты ее не передаешь. Никому, она твоя, ты с нее действуешь. Все, железно, война идет, вы чего? Гоните, что ли? Она идет сейчас такая, как она есть, а она будет совершенствоваться. Дальше будет жестче. Противостояние идет по всем фронтам. Информационный, технический, технологический, наверное, можно правильно сказать. Военный непосредственно, да, вот на земле. Везде. Вы не находитесь в глубоком непонятном тылу, где вас не достанут. Вас везде достанут ваши противники. Не одним способом, другим. Экономическое удушение, информационное удушение и военное удушение. Вот три компоненты, что непонятного. Деньги, информация, оружие. Все те самые три столпа по Гудошникову. Это схема Гудошникова, имейте в виду. Если кто-то это говорил тысячелетиями назад, это жалкие подражатели все равно. Три столпа. Независимости государства. Информация, деньги, оружие. Все. Дарю. Среди молодого поколения уже давно идет информация, что все, что производится в нашей стране, все плохое. И, к сожалению, это уже давно происходит, пишет Дмитрий. Какое-то давно происходит. Это вы и рассказываете все друг другу. Я сейчас о молодом поколении, что ли, разговариваю? Я разговариваю сейчас о своем поколении и те, кто старше. Но я лично слышал, как учителя из школы вдвоем вот так вот сидели, две женщины, как я понял, что они учителя из школы, они орали так, что невозможно было сидеть рядом за столом. Я рядом там сидел с этим столом. И одна другой рассказывала, как она не хочет устанавливать Макс, потому что за ней будут следить учительница в школе. Что за ней будут следить в Максе? Что за ней? Какая у нее информация? Что наши силовики узнают об учительнице в школе? Что она реально делает, под личиной скрываясь, доброй учительницы? Кто она? Торговец почками чужими? Кто она? Они обо мне узнали. Что ты делаешь? Кто ты? Что ты такое вообще? Учительница в школе. Ну, если учительница в школе с мозгами набекрень, ну, как вы думаете, ученики-то как будут? Она им что говорит? А? Может, что-то и скрывает, пишет Александр. Ой, не знаем мы, что у нее, чтобы деньги в квартире были, красные трусы на люстре висят. Ой, узнали мы, вот интересно как. Че она там, голые фотки нюцы скидывает, что ли, учительница из школы? Ну, так и какие проблемы? Вот, американский товарищ майор эту информацию сольет. Нельзя нюцы никому скидывать. Нельзя. Объясняю досконально. Сиси-писи никому не скидывать, не фотографировать, на видео не снимать. Все. Прошли те золотые времена. Прошли те золотые времена, когда это было в порядке вещей. Все. Все, что раньше отправили, ну уж отправили и отправили. Все. Будете говорить, это тогда было еще. Мы тогда были еще молодыми и так далее. Теперь нельзя. Нельзя. Перед камерой там выкаблучиваться. Все, забыли. Ой. Вчера наш юрист через Макс отправил координаты участка сотруднику, находящемуся там. Первый видит, что-то получил и прочитал, а у второго ничего не пришло вообще, пишет Екатерина. Я ничего не понял из этого сообщения, Екатерина. Вот. Я только знаю, что все, что у нас независимо производится от американцев, американцы тут же пытаются уничтожить. И то они сейчас и делают. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
0: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Девять часов шесть минут, четверг, июнь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: Дипломаты украинские радостно заявляют, мол, они на шаг ближе к членству. Не понимают, будто что их давно уже считают членами, только не теми. Пишет Лис Хитрый, смешная шутка, но я объясню, с чем связана их радость. Значит, связано это с новым венгерским правительством и Петером Мадьяром, который возглавил, да, там, Венгрию и так далее. Цитирую. «Если через 10 или 15 лет Украина сможет закрыть переговоры о присоединении к ЕС, то Венгрия проведет по этому вопросу референдум». Теперь раскрываю полностью цитату. «Украинская сторона...» Вот слушайте внимательно относительно закарпатских венгров. «Украинская сторона обязалась восстановить систему школ для национальных меньшинств. Венгерский язык можно будет свободно использовать не только в учебном процессе, но и во всех сферах школьной коммуникации. Учащиеся национальных школ также смогут свободно использовать венгерские символы. На своих торжествах они смогут исполнять венгерский гимн, вывешивать национальный флаг и размещать в школах вывески на венгерском языке. Аттестаты можно будет выдавать на венгерском языке. Венгерские молодые люди в будущем смогут сдавать выпускные и вступить на экзамены на венгерском языке. Они также смогут сдавать экзамен по венгерскому языку и литературе. В тех населенных пунктах, где доля венгерского населения превышает 10%, в будущем можно будет свободно использовать венгерские национальные символы. Венгерский язык можно будет свободно использовать при оказании медицинской помощи на спортивных мероприятиях и научных конференциях. В этих населенных пунктах языком политической деятельности также может быть венгерский. Можно будет вести политическую кампанию на венгерском языке». Ну, поняли? Где больше 10% венгров? Все на венгерском уже. «Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время придать вышеупомянутым широким правам меньшинств силу закона», говорит Мадьяр. Дальше он говорит следующее. «Если это произойдет, то венгерское правительство согласится на то, чтобы Евросоюз открыл первый кластер переговоров о присоединении. Ускоренная процедура присоединения не может применяться ни к Украине, ни к какой-либо другой стране. В соответствии с моделью равного обращения, страны Западных Балкан должны продвигаться вперед на тех же принципах, что и Украина. Сколько лет потребуется странам для закрытия 33 глав о присоединении к ЕС, зависит от проделанной ими работы. Как мы уже ясно дали понять ранее, если через 10 или 15 лет Украина сможет закрыть переговоры о присоединении к ЕС, то Венгрия проведет по этому вопросу юридически обязательный обязывающий референдум». Так, понятно, значит, ускоренного присоединения нет, а понятно, а первая часть по поводу венгров. То есть Мадьяр поговорил с Зеленским, и выяснилась такая история, что оказывается у нас, значит, о, сахар, ну ладно, бахну сахар в кофе раз в жизни, почему бы и нет. «Ждем аналогичных инициатив от поляков и румын», пишет Лис Хитрый. Нет, нет, подождите. Дело в другом. Ну, вопрос, выполнят они или не выполнят эти, так скажем, требования венгерской стороны. Ну, что-то мне подсказывает, что сейчас возьмут и выполнят. А ведь знаете, что самое интересное? Что требования русских людей на Украине были точно такими же. Только русских людей было не 10% или побольше 10% в каких-то районах, а, например, 70%. Вот такой прикол. Хотите? Получите. То есть, а что вообще хотели русские люди там? Говорить на русском языке, вести политическую деятельность на русском языке, учиться на русском языке, вступительные экзамены на русском языке, выпускные экзамены на русском языке. Дискриминация русского населения Украины привела к тому, к чему привела. И сейчас выясняется, что венграм они все сделают. Они все сделают венграм, ну, судя по всему. А русским нет. Вот тебе и все. Вот такой вот прикол. Вот такие вот стандарты. Как вам такое? Если ты поешь венгерский гимн и вывешиваешь венгерский флаг на официальных мероприятиях, говоришь и учишься на венгерском, разве ты не в Венгрии, пишет Василий? Ты в Венгрии, конечно. Конечно, ты в Венгрии. А где ты еще? Да, кстати, требования по российскому флагу не было. Просто русские люди хотели говорить по-русски. И все. учиться по-русски, говорить по-русски, школы, чтобы были. Хотя они такие и были на Украине. Никто не говорил вывешивать российский флаг. Да, нет, такого не было. Венгры еще и такое хотят. И еще, скорее всего, получат. Все. Я доклад окончен. Спасибо огромное. Докладчик Алексей Гудошников. Ваши сообщения теперь читаем. Не захотят они учить мадьярский, чтобы принимать экзамены у студентов, пишет Дмитрий. Да не нужно никому ничего учить. Есть люди, которые на венгерском говорят, потому что они венгры, живущие на территории так называемой Украины современной. И их Украина стала поражать в правах. А сейчас Украина передумает их поражать в правах. А вот русских не передумает. И русскую православную церковь будут уничтожать, русский язык будут уничтожать, русские школы, ну там они вообще остались или нет. Вот и все. А теперь замените слово венгерский на слово татарский или башкирский, пишет 84-й. Не получится у вас, потому что Татарстан и Башкортостан – это часть Российской Федерации. И у нас, у наших республик национальных в том числе, есть свои флаги и есть свои гимны. И люди учатся на своем языке и так далее. Так что ничего у вас не получится, 84-й. Вы, видимо, просто не понимаете, как это устроено. А здесь речь идет о разных государствах. Вот, вообще. И здесь речь идет о том, что Украина фактически сейчас выполнит те требования, которые были у русских людей на территории Украины, и выполнение которых не привело бы никаким плохим последствиям, а привело бы к тому, что то, что мы сейчас наблюдаем своими глазами, отсутствовало бы вообще. Но поражать в правах русских, убивать русских, уничтожать русский язык, русскую культуру, это нормально для европейцев. А вот с венграми так не получится. Такие пироги. Если хочешь в ЕС, конечно. Давайте поддержим вступление остатков Украины в ЕС, только пусть над Киевом российский флаг вывесит вместо своего жовто-блакитного, пишет Василий. Какие-то странные фантазии. Вот. Как это совместить, не понимаю. Как бы эту тему начать раскручивать внутри Украины? Пусть местные утрутся, пишет Гермошлем. Внутри Украины вы ничего не начнете раскручивать, потому что внутри Украины все схвачено. Все понятно, да? Система пропаганды, выстроенная на Украине, это американская система пропаганды, и выстроена она железобетонно. Железобетонно. Любые варианты получить информацию от нас, украинцам, которые наши, отсекаются. Просто даже возможность через МАКС общаться отсекается, потому что вы видите, как американцы поступают с мессенджером российским. Как думаете, с украинским они поступают так? Вот украинский есть там какой-то у них национальный ресурс, они там что-то создавали, жалкое подобие госуслуг и так далее. Вы думаете, на App Store заблокировано? Вы думаете, украинские банки на App Store заблокированы?
1: Нет. Нет. А зачем?
0: Ну а зачем? Или, может быть, вы предполагаете, что цифровая система, которая вот есть на Украине, вот регистрирование всех этих людей, ну, типа госуслуг, но не госуслуги, да? Не помню, как она называется. Или вы, может быть, предполагаете, что она конфиденциальная? Ну, типа, конфиденциальная, все. Ну, да? Наверное, вы так предполагаете. Вы, наверное, предполагаете, что имевший к разработке этих систем отношение нынешний министр обороны Украины Федоров, который говорит, что его цель убивать 50 тысяч русских в месяц, он, наверное, честный, замечательный человек, который сохранит все данные всех украинцев, которые зарегистрируются нетронутыми, он не будет их использовать для того, чтобы набирать пушечное мясо на фронт. Не будет же, правда? Или вы, наконец-то, не думаете так? Вот у меня вот такой вопрос. Коллеги, можно вот такой вопрос задать? Так Украина не стратегический враг США, пишет Джекпот. Угу. Вот поэтому и не надо изображать, что мы друг США стратегический. Вот поэтому не надо изображать этого. И поэтому не надо удивляться тому, что я говорю про WhatsApp или Facebook и все остальное. Потому что очевиднейшим образом все действия с той стороны доказывают, что русские выбраны жертвой этого всего, этой идеи. Русских можно поражать в правах, русских можно убивать, заявлять об этом. Заявлять это как свои политические цели на будущее, уничтожение всего русского. И все. А все остальное, это как бы нет, вот это там белые люди. А мы не белые люди. Все. А США не враг нам, пишет Джекпот. А кто? Друг? Партнер? Нет. Нет. А в чем наше партнерство? Я не понимаю, в чем наше партнерство с США? Его нет. Где и в чем заключается наше партнерство сегодня с США, кроме того, что какие-то типы прилетают сюда пожрать чебуреки? Вот мне кто-то может объяснить? Ну, серьезно, в чем оно? Нет, ни друг и ни партнер. Нет. Вообще ни разу. В принципе, диалог с США сегодня, насколько я понимаю, такого уровня, чтобы мы друг друга ядерными бомбами и ракетами не закидали, и все. Вот весь диалог. Вот. Когда американцы изображают, цирк устраивают, что они не сторона конфликта, это просто, ну, это даже, ну, говорить об этом нет смысла никакого. Это бессмыслица. Если бы американцы не были стороной конфликта, это бы давно уж все закончилось. Давно. Ну, а не только они, но без них бы закончилось давно. Вот очень простой момент. Опять пригородную электричку в Крыму атаковали БПЛА, пишет Empty Words. Пригородные электрички, туристические автобусы. Все это сегодня становится целью и заявляется об этом прямо со стороны ВСУ и всех тех, кто за ними стоит. Все это цели их. Они это называют своими целями. Я не могу сказать, что это военные цели, потому что это не военные цели, когда ты убиваешь автобус с туристами. Беспилотником очевиднейшим образом бьешь в хвост просто автобусу с людьми. Это никакие не военные цели, это гражданские так называемые цели. Вот. А Украина осуществляет террор гражданского населения. Угу. Вот чем примечательно выступление президента Бразилии да Силвы. Вот он выступил сейчас. Оно будет полезно для того, чтобы вернуться в ту тему, в которой мы сейчас. Мы сейчас отвлечемся на секунду на это выступление. Я его включу и почитаю, что говорит президент Бразилии. Ну, перевод вам почитаю. А потом вернемся вот в эту тему. Итак. Трамп не был избран императором всего мира. Я пошлю президенту Трампу еще одно письмо. Чтобы показать, что они неправы, разжигая эту ссору в надежде, что если он ведет против нас пошлины, это навредит кандидатуре на пост президента страны. Понимаете, этот имбецил не понимает, что страдает от этого народ, а не Лула. И мы не можем принять то отношение, которое Соединенные Штаты проявили к Бразилии на этой неделе. Этот Марко Рубио не любит Латинскую Америку и тем более Бразилию. Он разочарованный латиноамериканец. Если Соединенные Штаты хотят проблем, у него есть право не хотеть их. Но мы не будем плакаться. Мы будем искать других партнеров. Они ошибаются и подталкивают мир к ненужному насилию. Мы решили, что эта страна больше не будет вести себя как дворняжка перед великими державами. Он имеет в виду Бразилию. Бразилия. Никто не должен ничего бояться, потому что мы не опустим голову. Вот все. Вот это высказывание. Значит, почему я обратил ваше внимание на это высказывание? Да, американцы давят на Бразилию, и Да Силва говорит, они типа давят на меня, но на меня-то они и не давят, они давят на народ. И этот имбецил Трамп этого не понимает. Значит, имбецил Трамп это понимает предельно четко. И они давят на людей именно для того, чтобы провести свою политическую волю. Не дать кого-то избрать или переизбрать, кого-то сбросить, так скажем. То есть провести свою волю через недовольство и социальное напряжение в народном, в народных массах, так скажем. Теперь возвращаемся к теме, которую мы обсуждали. С террористическими атаками очевидными, которые усилились со стороны ВСУ в последнее время и со стороны нацистского киевского режима. Они бьют по автобусам, по электричкам, по колледжам, по домам, не просто так. Их цель – дестабилизировать наше общество и вызвать недовольство нашего общества нашей властью. И устроить здесь какую-нибудь революцию. Ну, естественно, естественно. Все очень просто. Они рассчитывают сломать нас как народ через террористические атаки. Все террористические атаки во все исторические периоды всегда имели целью только одно – устрашение широких слоев населения. Грубо говоря, мы бьем по военным целям, и украинцы, которые прекрасно информированы относительно того, что мы бьем именно по военным целям, с балконов своих на телефон снимают, как прилетает смертоносная ракета точно в цель, покуривая сигаретку в этот момент. То есть они точно знают, что русские в них не целятся. Ну, я имею в виду, не целятся в какого-то там пешехода-прохожего. Нет, просто не стой рядом с военным объектом. Покуривают сигаретку, снимают на видео, выкладывают. О, горишник, горишник, горишник. О, сбили, не сбили и так далее. Все мы это уже тысячи раз видели. Они все в курсе, что мы по ним, по мирному населению, не бьем. Не бьем. Если кто-то из мирного населения на Украине страдает, это, к сожалению, происходит. К сожалению. Для нас. И мы это всегда говорим. И более того, мы держим в этом смысле слово. Да? То есть ты наносишь удар по военному объекту, и, к сожалению, рядом где-то может находиться человек, который там шел мимо, ему там осколок какой-то его поразил, еще что-то, упал камень на него, там кусок бетона, еще что-то. К сожалению. И мы говорим, не находитесь рядом с военными объектами. Не находитесь рядом с ними, удалитесь от них по возможности, просто максимально, потому что мы по ним будем бить. Все там на самом деле слышат и знают это. И они на удаление от этих объектов абсолютно спокойно и хладнокровно, и зная, что по ним точно не прилетит. Ну, там бывают специфические моменты, например, когда их ПВО сбивает нашу там гераньку или что-то еще, она меняет курс, и обломки падают там по дому и так далее. Такое может произойти. Но они точно знают, что русские не целятся в мирных. Точно, 100%. И поэтому могут на балконе пить каву. Это тоже ошибка, потому что, ну, может сбиться что-то с курса, может противоракета американская не так полететь. Мы видели много раз, как Патриот запускает ракету, у нее она что-то не полетела, и она назад в этот же квартал бьет. Да? Это было видно, это видео полно. Но, тем не менее, как бы, когда русские ракеты летят, если их не трогать вообще ПВОшкой... Они точно не ударят по тебе, точно. Ни по какому мирному дому, ни почему, ни по какому автобусу, ни по какому поезду. Ты можешь вот так вот пить кофе и, значит, покуривать сигарету. Курение убивает. На всякий случай напоминаю всем на территории нашей страны и на территории страны 404. Курение убивает, помните об этом. Это очень плохо. Вы можете навредить своему здоровью. Все. Их тактика – уничтожение, убийство мирных людей для запугивания широких слоев населения. Ты бьешь беспилотником на управлении, вот ну, дроном этим мы знаем, FPV, да, управляет конкретный оператор. Если твой дрон в хвост догоняет автобус на дороге, в хвост, это значит, что ты не просто прицелился, ты вел до последнего этот дрон, потому что любая движущая цель, ну она движется. Да? Ты должен довести этот дрон до последнего, до соприкосновения ты его должен довести, потому что цель движется, ты ее ведешь постоянно, пока не столкнется дрон. Да, у дронов есть машинное зрение, но так бы специфика машинного зрения предполагает, ну, если, допустим, РЭП давит ее, да, наш, и, ну, связь давит вражескую, и оператор все, теряет дрон, он его не видит там. Но машинное зрение самого дрона позволяет ему нанести удар. То есть он цель продолжает держать. Так это значит, что в базы данных того самого, грубо говоря, искусственного интеллекта, который позволяет машинному зрению осуществляться, внесены туристические автобусы. Потому что машинное зрение очень хорошо отличает танк, БМП, просто машину, грузовик и все остальное друг от друга. И если это туристический автобус, машинное зрение, настроенное на то, чтобы лупить по туристическим автобусам, работает только тогда, когда оно так настроено. Потому что если у тебя не внесены, и это должна быть не одна фотография автобуса, чтобы вы понимали, это должен быть массив данных. Для того, чтобы машина определила, какой перед ней объект, ты должен залить очень много разных ракурсов, видов, видео и всего остального, чтобы машина понимала, это точно вот то, куда я бью. Я поэтому за этим следую. Так это устроено, насколько я понимаю. Значит, видео с автобусами во всех ракурсах залиты в эти системы машинного зрения украинского. И Palantir, подчеркиваю. Вот тебе и все. Вот тебе и все. И вот он летит, этот дрон. Допустим, оператор вел, фух, отключилось. Дрон такой, все нормально, я точно знаю, что это туристический автобус, я точно знаю, что там мирные люди, я доведу это дело до конца, и врезается в корму автобуса, сзади бьет в автобус. Невозможно на таком расстоянии, при тех средствах подавления, которые есть, вот, и которые осуществляются постоянно, случайно попасть в автобус в корму, идя по дороге за ним, он летит за ним, там деревья, еще что-то, он летит за ним низко и догоняет его в корму сзади. Ну, вы что, ребят, кому сказки-то рассказываете там, если пытаетесь рассказывать? Все ясно, вот так отстроена система. Соответственно, если дроны наносят удар по учебному заведению, и, допустим, невозможно это сделать, да, вот, например, они говорят, ну, мы не сами там, оно случайно. 3 волны дронов ударили по колледжу в Старобельске. Допустим, они говорят, ну, там ошибка какая-то. Ну, допустим, с той стороны они что-то говорят. На самом деле, Зеленский говорит, это дальнобойные санкции. То есть он свою террористическую деятельность называет дальнобойной санкцией. Вы все услышите это, пожалуйста. Вот. Ну, допустим, не может оператор дрона украинского, даже задумав эту террористическую атаку, довести до колледжа в Старобельске этот дрон. Машинное зрение доведет. Доведет камеры, процессоры. Он сам думает, ага, вот это колледж. Так выглядит этот колледж. Я точно знаю, что это колледж. Ну, машина как бы думает. Понятно, что мыслительный процесс в машине не такой, как у человека, вычислительный это процесс, потому что. Но, тем не менее, вот все точно, да, 100%, вот он этот колледж. Не вот это здание, не это здание, вот именно это здание. Я именно в него бью, и он бьет. Одна волна, вторая волна, третья волна. Про дрон, который на лесочке летит атаковать машинный зал Запорожской атомной электростанции вообще говорить нечего. Здесь даже никакого машинного зрения не нужно. Дрон на лесочке чем прекрасен? Тем, что его РЭБ не давит. Ну, сами понимаете, потому что связь передается по вот оптоволокну. Значит, это прямо 100% человек, который с той стороны сидит, на той стороне провода, и четко в машинный зал атомной электростанции бьет дроном боевым, с боевой частью. Вот так. То, что сейчас говорят про те дороги, которые есть в Крыму, те люди, которые приезжают сейчас с линии боевого соприкосновения, с которыми я общаюсь в рамках открытого эфира, да, на «Звезде», они говорят, намеренно бьют по дороге, намеренно бьют по машинам, намеренно бьют по автобусам, намеренно бьют по электричкам. Намеренно. Все, это прямой террор, без всяких разговоров. 9.31.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Для чего нам даются решения? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
5: Марин, ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
5: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: А 9:36, уж 37 почти. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Еще раз. Так, что мы с вами здесь обсуждали? Так, Трамп, понятно. Даже, вот честно, читать не хочу его. Вот настолько он весь бредовый, этот Трамп, вот настолько он достал уже, что не хочу читать. Так, Россия сохранила независимость финансовой и экономической политики, несмотря на неблагоприятные внешние условия, заявил Силуанов на ПМЭФ. Москва скоро полностью погасит свой внешний долг, Россия сейчас живет без внешних источников инвестиций и рассчитывает на себя. Ну вот на самом деле правильно, нам всегда надо было рассчитывать на себя, и ни на кого никогда рассчитывать вообще нельзя. Ну, только на армию и на флот еще. Еще одна важная новость, знаете, она будет полезна нашим военнослужащим. Мошенники стали под видом девушек знакомиться с военными. Значит, в сети активизировалась новая хакерская группа, которая пытается обманывать военных на сайтах знакомств, рассказали РИА Новости эксперты по кибербезопасности. В зависимости от сценария, девушка, в кавычках, представляется программистом и предлагает протестировать приложение, которое, в кавычках, она разработала, для чего присылает ссылку. Или предлагает, в кавычках, безопасно обмениваться фотографиями через специальное приложение, которое нужно скачать, объяснили специалисты. По ссылке устанавливается вирус, который получает доступ к соцсетям военных. Все ясно, да? Еще раз. Нельзя отсылать никаких фотографий своих никому и нигде. Раз. Два. Нельзя устанавливать никакие приложения, которые вам якобы разрешат присылать друг другу какие-то фотографии, в кавычках защищенные. Никаких защищенных приложений в этом смысле нет. Сайты знакомств, давайте будем говорить откровенно, это такой цифровой бордель. В широком смысле этого слова. Ну, я уж не знаю, как это было раньше. Может, раньше это было по-другому, на заре этих всех сайтов, сайт знакомств. Сейчас это всегда цифровой бордель. Значит, заходя в цифровой бордель, вы понимаете, что вы подвергаете себя невероятной опасности. Сразу. Сразу. Все. Вы как на ладони. У врага. Все. Дальше. Ссылки. Просто ссылки. Зло. Зло. Вам какие-то люди левые, вы знать их не знаете. Это не ваш конкретный менеджер по каким-то вопросам в банке, конкретный абсолютно, указанный в вашем приложении, с которым вы можете позвониться. А какой-то левый человек кидает какие-то ссылки. Нельзя! Нельзя! Никакие! Я понимаю, что хочется познакомиться. Я понимаю, что очень интересно обменяться фотографиями. Страсти человеческие, они все одинаковые. Всех всегда ловят на одном и том же. Даже самых больших специалистов высочайшего класса ловят на одном и том же. Не зря существует такое понятие, как медовая ловушка. Медовая ловушка, обычно говорят про женщин, которые, ну так скажем, ну совращали, неправильное слово будет, да, соблазняли разнообразных мужчин для получения информации и всего такого. Вот сегодня... Эти медовые ловушки, это не только женщины Бонда, знаете, вот такой вот образ. Это вот и другие мужички, которые сидят по ту сторону экрана и рассказывают вам, какие они классные девушки. Сгенерированные у них есть видео себя, как бы придуманные, и сегодня позволяет любой красоты сделать человека искусственного, и вы не поймете своими глазами, что это не искусственный человек. Естественно, аватарки, естественно, псевдофотографии, все. То есть, если ты не разговариваешь с человеком глаза в глаза, считай, что этого человека нет. Это вообще кто угодно может быть, кто угодно. То же самое касается разнообразных... Вы поймите, здесь действия одинаковые у мошенников и, например, у педофилов, которые под видом других детей знакомятся с детьми и начинают предлагать где-то встретиться, погулять, тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. К чему это приводит, вы знаете. То есть действия всегда у этих паразитов, у этих негодяев, у этих бандитов одинаковые. То есть механизмы. Всегда. Но и эти механизмы всегда работают на основании древних абсолютно вещей, связанных с интересами человека. А интересы у человека и страсти всегда были одни и те же. В основном мы говорим о половых отношениях, и в основном мы говорим о денежке. То есть, а давай-ка ты сейчас заработаешь классно, и вообще никто тебя нигде никогда не поймает. А что же мне надо сделать? Да просто там кое-что где-то поджечь и на видео снять, и мне сбросить. Целые 5000 рублей тебе дам. А оказывается, это было не что-то и где-то, это был релейный шкаф на железнодорожных путях. И оказывается, это терроризм твое действие. И оказывается, сидеть ты будешь от 20 лет в тюрьме. 20 лет. Как террорист. Внимай, это террористическая статья. Поджог релейного шкафа. Ку-ку. На 20 лет отъедешь. Только так. Ну, может, на 10 при каких-то обстоятельствах. Ну, как бы рассчитывать, что за 10 лет в тюрьме ничего в твоей жизни не изменится, это ты зря так думаешь, если ты так рассчитываешь, брат. Не думай так. А потом вот эти видео. Как же ты мог сделать? Мы все тебе давали! Ну и чё? Ну я подумал, что... Ну я не знал, что за это такое... Я думал, штраф. Стали на релейных шкафах писать. Не штраф, террористическая статья. Не верь никому. И так далее. Ну, надеюсь, сработает. К сожалению, наверное, большинство из тех людей, которые ведутся на такие вещи, они читать не умеют. Хотя сообщения от мошенников, они же как-то читают своими глазами, да? Но всегда вот деньги и... я просто не хочу говорить. Ну, ладно, скажу. И секс. Деньги и секс. Вот эти вот вещи, они всегда одно и то же. Вот всегда одно и то же. Где-то кого-то поймали с любовницей, где-то кого-то как-то еще, какая-то женщина там понравилась, какой-то сайт знакомств, что-то еще. Каких-то там особо экзотически одаренных людей там поймали не с женщинами, а с мужчинами, с другими, и все, крючок, все, ку-ку, приехал, дружок. Да? Поэтому всегда одни и те же страсти человеческие в основе обмана лежат. Другое дело, что сама технология обмана, она может меняться. Но в любом случае все равно вам сначала нужно выйти на контакт. Или врагу, ну как бы мошеннику нужно выйти с вами на контакт. И чтобы вы вышли на этот контакт. И дальше вам все равно нужно будет совершить определенные действия. Если вы их не совершаете, то вы их не совершаете. Все. А там, в этом-то и прикол. Как бы так вот вас заставить совершить эти действия? Красивая девушка ли это будет? Еще что-нибудь это будет? Найти ваше желание. Ну? Вот найти ваше какое-то потайную страсть вашу. И пообещать, что ты ее реализуешь. Все. Понял. Все еще хуже. Малолетние дебилы уверены в своей безнаказанности, пишет Дэн. Ну, давайте так. А престарелые дебилы в чем уверены? Ну, если мы о дебилах говорим, мы друг друга называем дебилами, да? Вот мы все сейчас, давайте, базово. Кстати, правильно исходить из того, что мы дебилы. Базово. Почему? Потому что это собьет с нас со всех спесь, что мы гении там, и нас невозможно обмануть. Каждого из нас можно обмануть. Каждого. Меня, тебя, его, всех. Всех можно обмануть. Это хороший такой фундамент для того, чтобы не быть обманутым на самом деле. Потому что если ты такой, ну меня-то, я-то с высшими образованиями человек. Не-не-не-не-не-не-не, ничего подобного. И с высшим образованием, и как угодно, и разведут, и легко. Ну извините меня, когда ФСБ сейчас вскрывает вот эту историю, что за нашими высокопоставленными какими-то людьми следили через телефончики. Ну, вражеская разведка следила через телефончики, потому что они переписывались в чужих мессенджерах. Ёкаламэне! В чужих мессенджерах! То есть я вот здесь распинаюсь, сижу, говорю, государство и народ должны быть едины, мы не можем переписываться в чужих мессенджерах, хочу следить информацию, а вы что, тут все дураки? Потом вскрыта страшная схема, когда наши... Некоторые люди, слава богу, не называются хотя бы фамилии, вот, они переписывались через iMessage, чувствительную информацию через iMessage они передавали. Как я могу достучаться до широкой общественности и объяснить широкой общественности, что так делать нельзя, если, извините меня, если люди, которые на самом деле, ну, впереди, на несколько шагов впереди нас, ответственные люди, этого не понимают. Как я это могу сделать? Никак. Никак.
1: Но я стараюсь. Я стараюсь.
3: Спасибо, ФСБ. Вот что хочу сказать, дорогие друзья. Спасибо. А? Чего-чего? Нас, да, взломали, но мы исправили. А где? Где? Недавно от ВК группы ГМ пришло такое сообщение. Сегодня у нас день рождения, какой праздник без подарков. В дуэте с компанией «Озон» организовали особенный розыгрыш. На терпение ждем тебя, участников. Дальше прикрепи ссылку, конечно, переходить не стало. Вот это да, это был взлом, видите? Алло, это был взлом. Вот и так вот может быть.
1: Ага. Ничего себе, я даже не в курсе.
3: Думаю, дай подарок получу от радиостанции. Да ладно, шучу, я-то нет, конечно. Мне подарки, спасибо большое, не надо. А вот я не соглашусь, что это цифровой бордель. Сын 20 лет, студент, так вот он и его друзья знакомятся на сайтах знакомств, потому что молодежь сидит вся в интернете, и вся знакомая мать-одиночка, 40 лет, с двумя детьми на сайте знакомств познакомилась, вышла замуж, счастлива, так что как-то так, хотя я думаю, что по старинке офлайн как-то правильнее, пишет Андрей. Ну, я... Смотрите, Андрей, мы сейчас с вами уйдем в тему, можно ли познакомиться в интернете и не стать жертвой мошенников. Давайте я, чтобы долго не мучиться... Скажу, конечно, можно. Конечно, можно. И не все знакомства в интернете это знакомство ради там акта, ну вы поняли, соития вот, за деньги. Не все. Но мы знаем, что платформа знакомств широко используется с точки зрения, ну так скажем, распространения вот этого характера услуг среди населения. Все ясно, все ясно. Я, естественно, некоторые вещи радикализирую в своих высказываниях для того, чтобы просто, ну, как бы, быть понятнее и быстрее. А так, ну, естественно, можно познакомиться нормально в интернете. Но знаете, что, как бы, шансы такие, велики шансы, когда ты не видишь человека, что ты на самом деле ни с каким человеком и не знакомишься. Что это или это другой человек, или это вообще не человек. Велики. И они увеличиваются, эти шансы, со временем. То есть, чем дальше, тем будет хуже. Поэтому, может быть, какая-то прекрасная мать-одиночка с двумя детьми действительно познакомилась в интернете, там, не знаю, 5 лет назад. Ну вот через 5 лет еще это будет сложнее, через 10 еще. То есть большая проблема. Проблема верификации. Проблема того, что ты не понимаешь, с кем ты говоришь. И есть ли этот кто-то, и существует ли он. Или вообще с тобой говорит бот, который управляется ИИ. И там вообще никого нет. Это автоматизированная система, которая тебя просто разводит, и все. Без всяких проблем. Контора работает, но надо больше полномочий и расширения штата. Враги не дремлют и постоянно набирают обороты, пишет код Z. Да, и я думаю, что мы даже не понимаем, насколько и где, и кто враги. В широком смысле этого слова. Бигтех – страшная тема. Бигтех с их этими программами и всем остальным, о чем мы с вами говорили. Вот. Там есть такие вещи, когда западные политики разговаривают с разработчиками западных вот этих технологий, говорят, вы понимаете, что вы создали монстра? Они говорят, ну, конечно, понимаем, но дело вам с этим монстром теперь иметь. Ну, то есть, может быть, эта штучка пострашнее ядерного оружия, на самом деле. Не в том смысле, что она тебя сожжет дотла за секунду, а в том смысле, что она по-другому уничтожит общество. Но уничтожит. Может быть. Сведет с ума. Да, сведет с ума, да.

истории. То есть они все как будто сумасшедшие, все на таблетках и не знают, как без этих таблеток жить. Скажите, пожалуйста, вывести из строя человека так можно? В принципе, можно, вот очень легко и быстро, на самом деле. Он перестает быть функциональным, этот человек. Он как бы функционирует в рамках отведенных ему полномочий, но не более того. А можно целое общество вывести? Конечно. А если мы имеем возможность, так скажем, регионального воздействия? Можем или не можем? Конечно, можем. Если мы имеем возможность регионального воздействия определенной информации на людей в этом регионе, соответственно. Да? Ну вот, например, мы именно для русских в России в интернете делаем невыносимую информационную среду. Просто выносим им мозг по полной программе. Вы знаете, что регионализация есть в мессенджерах и везде. Вы это все знаете. Что если мы русских пугаем особенно сильно? Что если мы создаем невыносимую психологическую атмосферу? Напряжение это постоянно накатывает. Вот вы обратите внимание, вы говорите, расскажите, Алексей, все, что вы говорите некоторым коллегам, а то они и, там своими истериками в эфире и всем остальным, имеется в виду, когда там пугают очень сильно людей, значит, они, ну там, загоняют людей вот в это вот состояние. Я не могу рассказать это своим... Я могу рассказать. И рассказываю, я же не запрещаю никому слушать меня из коллег. Пожалуйста, слушайте, я только рад буду. Другое дело, что коллеги-то тоже считают, что они правильно мыслят, например, а я неправильно мыслю. Они могут быть со мной не согласны, демократия. И коллеги могут быть тоже под воздействием этих вещей. Они уже могут быть очень сильно с расшатанной нервной системой, мягко говоря. У некоторых работа такая, что нервная система очень быстро приходит в негодность. И расшатывается. Ну, извините меня, когда ты глазами, например, видишь страшные какие-то вещи каждый день. Ну, какая у тебя может быть нервная система? Она так или иначе истощается, и причем очень быстро истощается. И поэтому, когда человек с истощенной нервной системой остро реагирует даже не на самые острые вещи, это объяснимо и понятно. Вот. Что если мы говорим об оружии, которое действует не тем, что вот там где-то какие-то бактерии рассыпали или еще что-то, и вы все заболели, и там у вас, не знаю, что-то с унитаза сойти не сможете, там, и еще что-то, закашляли, и легкими стали плеваться. А что если речь идет о том, чтобы ваши мозги превратить в, ну, в больные мозги? Ну, психически, да, вас психически сделать инвалидами. Вот вы скажете, может, такое и невозможно. Вы скажете, не, меня невозможно, я, меня невозможно. Возможно, вот конкретно вас не получится так. А вот посмотрите на Украину. Кажется ли вам сегодня это общество здоровым? Ну вот посмотрите на Украину. Кажется ли вам общество здоровым? Смотрите, вот у них правительство их. Федоров, русский, говорит, что его цель убивать 50 тысяч русских в месяц. Это здоровый человек? Нет, это безумие. Русские люди в ВСУ, которые говорят, что они будут убивать русню, это как бы что в башке должно быть? Вот скажите мне, пожалуйста, фарш абсолютный. Они говорят, например, что мы фашисты, да? Ну, говорят. Они нас нацистами называют там что-то еще. При этом они вот недавно перезахоронили Мельника. Мельник, да? Это известный нацистский деятель на самом деле. Я могу долго объяснять, в чем там отличие нацистов украинских от нацистов немецких, но на самом деле это просто трата времени. Вы можете сами посмотреть это в открытых источниках. Как вам такое? Украинцы, которые верят, что в России нет унитазов, и мы делаем ракеты из стиральных машин. Как вам такое? Ну, хорошо. Пример. Женщины украинские... которые пекли торты с изображением погибших русских солдат и офицеров, и потом их ели. Помните такое? Это нормально? Фотографироваться на фоне огромной такой вот ростовой марки, ну, как бы макет марки, где все время горит то Кремль, то еще что-нибудь. Это же психическое отклонение на уровне целого общества. Мы это как бы понимаем или не понимаем? Это деструктивнейшее влияние извне. Это промывание мозгов, страшенное. Если кто-то умудряется в этом котле сохранить свое сознание, есть такие люди на Украине. Ну так честь им и хвала, конечно. Но в целом, страшные вещи. Страшные вещи, конечно. И помимо того, что

если ты очень умный, и ты умудряешься в этом всем сохранять трезвость ума, к тебе придут по другому поводу, и по-другому начнут на тебя. Что-то будет больно, у тебя трезвый ум, дорогой дружок. А что это ты не повторяешь через каждое слово нацистские лозунги бандеровские, не выкрикиваешь? А ну-ка, иди сюда, больно ты умный. Конечно, конечно. Может, в тюряшечке посидишь? На Америку посмотрите, кто, я не был в Америке, но были те люди, мои друзья, которые бывали в Америке, они говорят, если вот так ходить по улице, в Майами пройтись, ощущение, что общество сошло с ума. Вот просто на людей ты смотришь, какие-то все дрожащие, какие-то все наркоманищие, какое-то происходит все время шапито на улице, вот везде. Везде, говорит, мрак и ад, невозможно, ты просто смотришь и думаешь, что произошло с этим обществом, оно что, деградировало? Что? А оно деградировало. Первые жертвы вот этой пропаганды и на самом деле атак психических на целое общество, это, конечно же, западное общество. Это, конечно же, американцы в первую очередь. То есть, когда мы говорим, что Америка нас атакует, мы должны понимать, что первые были атакованы сами американцы. Тем самым бигтехом и теми самыми людьми, которые сегодня через американцев других атакуют нас. Они раньше в это попали. Если мы попали в зависимости от YouTube и всех остальных вещей, и вы теперь знаете, как устроены алгоритмы там, вы знаете, что такое вот эта воронка, да, в которую вы попадаете информационная, из которой выпасть невозможно абсолютно, она просто утаскивает тебя, да? Ну, вы все это знаете. Вот, так они первые попали под это влияние. Они первые жертвы. Вот американское общество, вы можете на него посмотреть, оно безумным выглядит абсолютно. Вот эти все захваты Капитолия дебильные абсолютно. Какие-то мужики с рогами ходят, они все какие-то в этих теориях заговора. Ну, безумство. На детские праздники выступающие трансы, вот эти вот ужасные, со стриптизом. Это абсолютный мрак. Это распад психический. Абсолютный. Страшное дело. Американцы молодые, на антидепрессантах, дети, которые не могут определиться с тем, девочки они или мальчики, специальные службы, которые детей оттаскивают от родителей в определенный момент и говорят, давай-давай, определись, девочка или ты мальчик. И мальчик или девочка могут сказать не то, что в юном возрасте, а в детском возрасте, там, я не знаю, в 5 лет они говорят, кажется, я не мальчик, а девочка. Ему все, ништяк, несите эти препараты, все, начинаем. Ну, то есть начинают его фактически обкалывать этими препаратами. Речь идет о том, что как, у меня просто из головы это вылетело, как это правильно называется. Господи, ну, то есть изменяют пол, воздействуя на, так, женские и мужские гормоны, все, вот эти гормональные инъекции они делают, слава тебе, Господи, вспомнил. А мне нравится выражение «делают ракеты из стиральных машин». Представляете, что мы можем изготовить из настоящих комплектующих? Вот это они по-настоящему боятся, пишет Илья. Нет, Илья. Это все весело и прикольно до той поры, пока ты не понимаешь, что есть... Натурально, больше миллиарда людей, которые на это купились. Больше миллиарда. Которые считают, что в России медведь-балалайки, ракеты из стиральных машин, и вот Кэнди Оуэнс, которая прилетела сюда, ей журналисты, я подчеркиваю, люди, которые должны уметь работать с информацией, из Daily Mail говорят, а как ты еду покупаешь в России? Вау, вау, вау, вау. О чем говорить тогда? Как можно вообще сейчас судить о том, что думает западное общество о нас и кем они вообще нас представляют? Если журналисты, формирующие мнение о нас и о мире в глазах этих людей, в головах этих людей, не понимают ничего вообще напрочь. Ноль. Можете себе представить этот мрак? Вот и все. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

мечтаем каждый о своем, но является подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубов, но больше верим в котелок, в котором

0: хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в Кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом. Если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

саду гуляет Оленька, сама что маком цвет. Постольку ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны? Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век. Постольку он тоже человек.

вам всем с такою Оленькой желаю жизнь пройти. Постольку, поскольку сумеете найти.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Кирсича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Жик, жик, жик.
1: Уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

людьми. Мне померится с собой силой, мне померится с собой силой. Чёртом чёрт меня возьми! Чик-чик-чик-пау! Носи готовенького. Чик-чик-чик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поющее сердце столицы.

0: платье.
1: Капаю, капаю прямо на копье.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

назад, вернешься ты вновь через тысячу тысячи лет. Но все горит, твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключений. Не исчезай в нас вовек.

исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой из тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: Говорит Москва.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94.8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет.

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи-работяги, искатели-ходоки.

со мною долюшку. Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорошее.

Чувства мои крали здесь богатенькой, отдалась ему позорно все за сладенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить. А теперь ласкает и целует старика, знать забыла моя краля Ваню ямщика. Даже думать я боюсь, свои мысли я страшусь, отомстить хочу.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ночного огня навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.